0: что такое?» — крикнул с досадой Порфирий Петрович. «Ведь я предупредил!» На мгновение ответа не было, но видно было, что за дверью находилось несколько человек и как будто кого-то отталкивали. «Да что там такое?» — встревоженно повторил Порфирий Петрович. «Арестанта привели Николая», — послышался чей-то голос. «Не надо, прочь, подождать! Зачем он сюда залез? Что за беспорядок?» — закричал Порфирий, бросаясь к дверям. «Да он...» — начал был опять тот же голос и вдруг осекся. Секунды две, не более, происходила настоящая борьба. Потом вдруг как бы кто-то кого-то силой оттолкнул, и вслед за тем какой-то очень бледный человек шагнул прямо в кабинет Порфирия Петровича. Вид этого человека с первого взгляда был очень странный. Он глядел прямо перед собой, но как бы никого не видя. В глазах его сверкала решимость, но в то же время смертная бледность покрывала лицо его. Точно его привели на казнь. Совсем побелевшие губы его слегка вздрагивали. Он был еще очень молод, одет как простолюдин, роста среднего, худощавый, с волосами, обстриженными в кружок, с тонкими, как бы сухими чертами лица. Неожиданно оттолкнутый им человек первый бросился было за ним в комнату и успел схватить его за плечо, это был конвойный. Но Николай дернул руку и вырвался от него еще раз. В дверях затолпилось несколько любопытных, иные из них порывались войти. Все описанное произошло почти в одно мгновение. «Прочь! Рано еще! Подожди, пока позовут! Зачем его раньше привели?» – бормотал в крайней досаде, как бы сбитый с толку Порфирий Петрович. Но Николай вдруг встал на колени. «Чего ты?» – крикнул Порфирий в изумлении. «Виноват мой грех, я убивец!» – вдруг произнес Николай, как будто несколько задыхаясь, но довольно громким голосом. Секунд 10 продолжалось молчание, точно столбняк нашел на всех, даже конвойный отшатнулся и уже не подходил к Николаю, а отретировался машинально к дверям и стал неподвижен. «Что такое?» — вскричал Порфирий Петрович, выходя из мгновенного оцепенения. «Я убивец!» — повторял Николай, помолчав капельку. «Как? Ты? Как? Кого ты убил?» Порфирий Петрович, видимо, потерялся. Николай опять помолчал капельку. «Алену Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я убил топором. Омрачение нашло», — прибавил он вдруг и опять замолчал. Он все стоял на коленях. Порфирий Петрович несколько мгновений стоял, как бы вдумываясь, но вдруг опять вспорхнулся и замахал руками на непрошенных свидетелей. Те мигом скрылись, и дверь притворилась. Затем он поглядел на стоявшего в углу Раскольникова, дико смотревшего на Николая, и направился было к нему, но вдруг остановился, посмотрел на него, перевел тотчас же свой взгляд на Николая, потом опять на Раскольникова, потом опять на Николая, и вдруг, как бы увлеченный, опять набросился на Николая. «Ты мне что, своим омрачением-то вперед забегаешь?» — крикнул он на него почти со злобой. «Я тебя еще не спрашивал, находило или нет на тебя омрачение. Говори, ты убил?» «Я убивец. Показания сдаю», — произнес Николай. «Эх, чем ты убил?» «Топором. Припас». «Эх, спешит. Один?» Николай не понял вопроса. «Один убил?» «Один. А Митька не повинен и всему тому не причастен». «Да не спеши с Митькой-то, эх! Как же ты, ну как же ты с лестницы-то тогда сбежал? Ведь дворники вас обоих встретили. Это я для отводу. Тогда бежал с Митькой, как бы заторопясь и заранее приготовившись», — ответил Николай. «Ну так и есть», — злобно вскрикнул Порфирий. «Не свои слова, — говорит», — пробормотал он как бы про себя и вдруг опять увидал Раскольникова. Он, видимо, до того увлекся с Николаем, что на одно мгновение даже забыл о Раскольникове. Теперь он вдруг опомнился, даже смутился. «Родион Романович, батюшка, извините-с», — кинулся он к нему, — «этак нельзя-с, пожалуйте-с, вам тут нечего, я и сам, видите, какие сюрпризы, пожалуйте-с». И, взяв его за руку, он показал ему на дверь. «Вы, кажется, этого «Не ожидали», — проговорил Раскольников, конечно, ничего еще не понимавший, ясно, но уже успевший сильно ободриться. «Да и вы, батюшка, не ожидали. Ишь, ручка-то как дрожит. Хе-хе. Да и вы дрожите, Порфирий Петрович. Я дрожу-с, не ожидал-с». Они уже стояли в дверях. Порфирий нетерпеливо ждал, чтобы прошел Раскольников. «А сюрпризик-то так и не покажете?» — проговорил вдруг Раскольников. «Говорит, а у самого еще зубки во рту один, а другой колотится. Хе-хе, иронический вы человек. Ну-с, до свидания-с». «По-моему, так прощайте». «Как бог приведет, как бог приведет», — пробормотал Порфирий с искривившейся как-то улыбкой. Проходя канцелярию, Раскольников заметил, что многие на него пристально посмотрели. В прихожей в толпе он успел разглядеть обоих дворников из того дома, которых он подзывал тогда ночью к квартальному. Они стояли и чего-то ждали. Но только что он вышел на лестницу, вдруг услышал за собой опять голос Порфирия Петровича. Обернувшись, он увидел, что тот догонял его, весь запыхавшись. «Одно словцо, Родион Романович, там насчет всего этого прочего, как бог приведет, а все-таки по форме кое о чем придется спросить, так мы еще увидимся, так-с». И Порфирий остановился перед ним с улыбкой. «Так-с», — прибавил он еще раз. Можно было предположить, что ему еще что-то хотелось сказать, но как-то не выговаривалось. «А вы меня, Порфирий Петрович, извините насчет давешнего. Я погорячился», — начал было совершенно уже ободрившись до неотразимого желания пофорсить Раскольников. «Ничего-с, ничего-с», — почти радостно подхватил Порфирий. «Я и сам-то с... ядовитый характер у меня, каюсь, каюсь, да вот мы увидимся-с, если бог приведет, так и очень увидимся-с, и окончательно познаем друг друга», — подхватил Раскольников, «и окончательно познаем друг друга», — поддакнул Порфирий Петрович и, прищурившись, весьма серьезно посмотрел на него. «Теперь на именины-с, на похороны-с, да бишь, на похороны, здоровье-то свое берегите, здоровье-то-с. А уж и не знаю, чего вам пожелать своей стороны», — подхватил Раскольников, уже начинавший спускаться с лестницы, но вдруг опять, оборачиваясь к Порфирию: «Пожелал бы больших успехов, да ведь видите, какая ваша должность, комическая». «Почему же комическая?» — тотчас навострил уши Порфирий Петрович, тоже повернувшийся было уйти. «Да как же, вот этого бедного Миколку вы ведь, как должно быть, терзали и мучили психологически-то на свой манер, пока мест он не сознался. День и ночь, должно быть, доказывали ему: ты убийца, ты убийца. Ну а теперь, как он уж сознался, вы его опять по косточкам разминать начнете. Врешь, дескать, не ты убийца, не мог ты им быть, не свои ты слова говоришь. Но так как же после этого должность не комическая?» «Хе-хе, а таки заметили, что я сказал сейчас Николаю, что он не свои слова говорит». «Как не заметить? Хе-хе, остроумно, остроумно-с. Все-то замечаете. Настоящий игривый ум-с. И самую-то комическую струну и зацепите. Хе-хе. Это ведь у Гоголя, из писателей, говорят, эта черта была высшей этой степени». «Да, у Гоголя». «Да-с, у Гоголя-с. До приятнейшего свидания».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Раскольников прошел прямо домой. Он до того был сбит и спутан, что уже придя домой и бросившись на диван, с четверть часа сидел, только отдыхая и стараясь хоть сколько-нибудь собраться с мыслями. Про Николая он и рассуждать не брался. Он чувствовал, что поражен, что в признании Николая есть что-то необъяснимое, удивительное, чего теперь ему не понять ни за что. Но признание Николая был факт действительный. Последствия этого факта ему тотчас же стали ясны. Ложь не могла не обнаружиться, и тогда примутся опять за него. Но, по крайней мере, до того времени он свободен и должен непременно что-нибудь для себя сделать, потому что опасность неминуемая. Но, однако ж, в какой степени? Положение начало выясняться. припоминая в черне, в общей связи всю свою давешнюю сцену с Порфирием, он не мог еще раз не содрогнуться от ужаса. Конечно, он не знал еще всех целей Порфирия, не мог постигнуть всех давешних расчетов его. Но часть игры была обнаружена, и уж, конечно, никто лучше его не мог понять, как страшен был для него этот ход в игре Порфирия. Еще немного, и он мог выдать себя совершенно, уже фактически. Зная болезненность его характера и с первого взгляда верно схватив и проникнув его, Порфирий действовал, хотя слишком решительно, но почти, наверное, спору нет. Раскольников успел уже себя и давеча слишком скомпрометировать, но до фактов все-таки еще не дошло, все еще это только относительно. Но так ли, однако же, так ли он это все теперь понимает? Не ошибается ли он? К какому именно результату клонил сегодня Порфирий? Действительно ли было у него что-нибудь приготовлено сегодня? Да и что именно? Действительно ли он ждал чего или нет? Как именно расстались бы они сегодня, если бы не подошла неожиданная катастрофа через Николая? Порфирий почти всю игру свою показал, конечно. Рискнул, но показал. И все казалось Раскольникову. Если бы действительно у Порфирия было что-нибудь более, то он показал бы и то, что такое этот сюрприз. Насмешка, что ли? Значило это что-нибудь или нет? Могло ли под этим скрываться хоть что-нибудь похожее на факт, на положительное обвинение? Вчерашний человек, куда же он провалился? Где он был сегодня? Ведь если только есть что-нибудь у Порфирия положительного, то уж, конечно, оно в связи со вчерашним человеком. Он сидел на диване, свесив вниз голову, облокотясь на колени и закрыв руками лицо. Нервная дрожь продолжалась еще во всем его теле. Наконец он встал, взял фуражку, подумал и направился к дверям. Ему как-то предчувствовалось, что, по крайней мере, на сегодняшний день он почти, наверное, может считать себя безопасным. Вдруг в сердце своем он ощутил почти радость. Ему захотелось поскорее к Катерине Ивановне. На похороны он, разумеется, опоздал, но на поминки поспеет. И там сейчас он увидит Соню. Он остановился, подумал, и болезненная улыбка выдавилась на губах его. «Сегодня, сегодня», — повторил он про себя, — «да сегодня же». Так должно. Только что он хотел отворить дверь, как вдруг она стала отворяться сама. Он задрожал и отскочил назад. Дверь отворялась медленно и тихо. И вдруг показалась фигура вчерашнего человека из-под земли. Человек остановился на пороге, посмотрел молча на Раскольникова и ступил шаг в комнату. Он был точь-в-точь, как и вчера. Такая же фигура, так же одет, но в лице и во взгляде его произошло сильное изменение. Он смотрел теперь как-то пригорюнившись и, постояв немного, глубоко вздохнул. Недоставало только, чтоб он приложил при этом ладонь к щеке, а голову скривил на сторону, чтоб уж совершенно походить на бабу. «Что вам?» — спросил помертвевший Раскольников. Человек помолчал и вдруг глубоко, чуть не до земли, поклонился ему. По крайней мере, тронул землю перстом правой руки. «Что вы?» — вскричал Раскольников. «Виноват», — тихо произнес человек. «В чем?» «В злобных мыслях». Оба смотрели друг на друга. «Обидно стало. Как вы изволили тогда приходить, может, в охмелю? И дворников в квартал звали, и про кровь спрашивали. Обидно мне стало, что в туне оставили, и за пьяного вас почли. И так обидно, что сна решился. А запомнивши адрес, мы вчера сюда приходили и спрашивали». «Кто приходил?» – перебил Раскольников, мгновенно начиная припоминать. «Я, то есть, вас обидел». «Так вы из того дома?» «Да, я там же, тогда же, в воротах с ними стоял, али...» «Запамятовали. Мы и рукомесло свое там имеем искренне. Скорняки мы, мещане, на дом работу берем. А паче всего обидно стало. И вдруг Раскольникову ясно припомнилась вся сцена третьего дня под воротами. Он сообразил, что кроме дворников там стояло тогда еще несколько человек, стояли и женщины. Он припомнил один голос, предлагавший вести его прямо в квартал. Лицо говорившего не мог он вспомнить и даже теперь не признавал, но ему памятно было, что он даже что-то ответил ему тогда, обернулся к нему. Так вот, стало быть, чем разрешился весь этот вчерашний ужас. Всего ужаснее было подумать, что он действительно чуть не погиб, чуть не погубил себя из-за такого ничтожного обстоятельства. Стало быть, кроме найма квартиры и разговоров о крови, этот человек ничего не может рассказать. Стало быть, и у Порфирия тоже нет ничего, ничего, кроме этого бреда, никаких фактов, кроме психологии, которая о двух концах. Ничего положительного. Стало быть, если не явится никаких больше фактов, они не должны уже более являться, не должны, то что же могут с ним сделать? Чем же могут его обличить окончательно, хоть и арестуют? И стало быть, Порфирий только теперь, только сейчас узнал о квартире, а до сих пор и не знал. «Это вы сказали сегодня, Порфирий, о том, что я приходил?» — вскричал он, пораженный внезапной идеей. «Какому Порфирию?» «Приставу следственных дел». «Я сказал, дворники не пошли тогда. Я и пошел». «Сегодня?» «Перед вами за минуточку был и все слышал, все, как он вас истязал». «Где? Что? Когда?» «Да тут же у него за перегородкой все время просидел». «Как? Так это вы-то были сюрприз? Да как же это могло случиться? Помилуйте!» «Видимши я, начал мещанин, что дворники с моих слов идти не хотят, потому, говорят, уже поздно, а, пожалуй, еще осерчает, что тем часом не пришли, стало мне обидно. И сна решился, и стал узнавать. А разузнавши вчера, сегодня пошел, впервой пришел, его не было, часом помедля пришел, не приняли, в третий пришел, допустили. Стал я ему докладывать все, как было, и стал он по комнате сигать и себя в грудь кулаком бил. «Что вы, — говорит, — со мной, разбойники, делаете? Знал бы я этакое дело, я б его с конвоем потребовал». Потом выбежал, какого-то позвал и стал с ним в углу говорить, а потом опять ко мне и стал спрашивать и ругать, и много попрекал. А донес я ему обо всем и говорил, что с моих вчерашних слов ничего вы не посмели мне отвечать, и что вы меня не признали. И стал он тут опять бегать, и все бил себя в грудь, и серчал, и бегал. А как об вас доложили, ну, говорит, полезай за перегородку, сиди, пока не шевелись, чтобы ты не услышал, и стул мне туда сам принес, и меня запер. Может, говорит, я тебя и спрошу. А как привели Николая, тут он меня после вас и вывел. Я тебя еще, говорит, потребую, и еще спрашивать буду.
2: А Николая при тебе спрашивал? Как вас вывел, и меня тотчас вывел. А Николая допрашивать начал.
0: Мещанин остановился и вдруг опять положил поклон, коснувшись перстом пола. «За оговор и за злобу мою простите». «Бог простит», — ответил Раскольников. И как только произнес это, мещанин поклонился ему, но уже не земно, а в пояс. Медленно повернулся и вышел из комнаты. «Все о двух концах теперь, все о двух концах», — твердил Раскольников, и более чем когда-нибудь бодро вышел из комнаты. «Теперь мы еще поборемся», — с злобной усмешкой проговорил он, сходя с лестницы. Злоба же относилась к нему самому. Он с презрением и стыдом вспоминал о своем малодушии.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Утро, последовавшее за роковым для Петра Петровича объяснением с Дунечкой из Пульхерии Александровной, принесло свое отрезвляющее действие и на Петра Петровича. Он к величайшей своей неприятности принужден был мало-помалу принять за факт совершившийся и невозвратимые, то, что вчера еще казалось ему происшествием почти фантастическим, и хотя и сбывшимся, но все-таки как будто еще невозможным. Черный змей ужаленного самолюбия всю ночь сосал его сердце. Встав с постели, Петр Петрович тотчас же посмотрелся в зеркало. Он опасался, не разлилась ли в нем за ночь желчь. Однако с этой стороны все было покамест благополучно, и, посмотрев на свой благородный, белый и немного ожиревший в последнее время облик, Петр Петрович даже на мгновение утешился в полнейшем убеждении сыскать себе невесту где-нибудь в другом месте, да, пожалуй, еще и почище. Но тотчас же опомнился и энергически плюнул в сторону, чем вызвал молчаливую, но саркастическую улыбку в молодом своем друге и сожителе Андрея Семеновича Лебезятникове. Улыбку эту Петр Петрович заметил и про себя тотчас же поставил ее молодому своему другу на счет. Он уже много успел поставить ему в последнее время на счет. Злоба его удвоилась, когда он вдруг сообразил, что не следовало бы сообщать вчера о вчерашних результатах Андрею Семеновичу. Это была вторая вчерашняя ошибка, сделанная им сгоряча, от излишней экспансивности, в раздражении. Затем во все это утро, как нарочно, следовала неприятность за неприятностью. Даже в Сенате ждала его какая-то неудача по делу, о котором он там хлопотал. Особенно же раздражил его хозяин квартиры, нанятый им в видах скорой женитьбы и отделываемый на собственный счет. Этот хозяин, какой-то разбогатевший немецкий ремесленник, ни за что не соглашался нарушить только что совершенный контракт и требовал полной, прописанной в контракте неустойки, несмотря на то, что Петр Петрович возвращал ему квартиру почти заново отделанную. Точно так же и в мебельном магазине ни за что не хотели возвратить ни одного рубля из задатка за купленную, но еще не перевезенную в квартиру мебель. «Не нарочно же мне жениться для мебели», – скрежетал про себя Петр Петрович. И в то же время еще раз мелькнула в нем отчаянная надежда. Да неужели же в самом деле все это так безвозвратно пропало и кончилось? Неужели нельзя еще раз попытаться? Мысль о Дунечке еще раз соблазнительно занозила его сердце. С мучением перенес он эту минуту, и уж, конечно, если бы можно было сейчас одним только желанием умертвить Раскольникова, то Петр Петрович немедленно произнес бы это желание. «Ошибка была еще, кроме того, и в том, что я им денег совсем не давал», — думал он грустно, возвращаясь в каморку Лебезятникова. «Из чего, черт возьми, я так ожидовел? Тут даже и расчета никакого не было. Я думал их в черном теле попридержать и довести их, чтоб они на меня как на провидение смотрели, а они вон. Тьфу! Нет, если б я выдал им за все это время, например, 1500 на приданное, да на подарки, на коробочки там разные, несессоры, сердолики, материи, и на всю эту дрянь от Кнопа да из английского магазина, так было бы дело почище и покрепче. Не так бы легко мне теперь отказали. Это народ такого склада, что непременно почли бы за обязанность возвратить в случае отказа и подарки, и деньги. А возвращать-то было бы тяжеленько и жалко. Да и совесть бы щекотала, как, дескать, так вдруг прогнать человека, который до сих пор был так щедр и довольно деликатен. Дал маху. И, заскрежетав еще раз, Петр Петрович тут же назвал себя дураком. Про себя, разумеется. Придя к этому заключению, он вернулся домой вдвое злее и раздражительнее, чем вышел. Приготовления к поминкам в комнате Катерины Ивановны завлекли отчасти его любопытство. Он кое-что и вчера еще слышал об этих поминках. Даже помнилось, как будто его приглашали. Но за собственными хлопотами он все это остальное пропустил без внимания. Поспешив осведомиться у госпожи Лепевекзель, хлопотавшей в отсутствии Катерины Ивановны, находившейся на кладбище, около накрывавшегося стола,
2: Он узнал, что поминки будут торжественные, что приглашены почти все жильцы, из них даже и незнакомые покойному, что приглашен даже Андрей Семенович Лебезятников, несмотря на бывшую его ссору с Катериной Ивановной. И, наконец, он сам, Петр Петрович, не только приглашен, но даже с большим нетерпением

с этим. Все эти факты и сведения подали Петру Петровичу некоторую мысль, и он прошел в свою комнату, то есть в комнату Андрея Семеновича Лебезятникова, в некоторой задумчивости. Дело в том, что он узнал тоже, что в числе приглашенных находится и Раскольников. Андрей Семенович сидел почему-то все утро дома. С этим господином у Петра Петровича установились какие-то странные, впрочем, отчасти и естественные отношения. Петр Петрович презирал и ненавидел его даже сверх меры, почти с того самого дня, как у него поселился, но в то же время как будто несколько опасался его. Он остановился у него по приезде в Петербург не из одной только скаридной экономии, хотя это и было почти главной причиной. Но была тут и другая причина. Еще в провинции слышал он об Андрее Семеновиче, своем бывшем питомце, как об одном из самых передовых молодых прогрессистов и даже как об играющем значительную роль в иных любопытных и баснословных кружках. Это поразило Петра Петровича. Вот эти-то мощные, всезнающие, всех презирающие и всех обличающие кружки уже давно пугали Петра Петровича каким-то особенным страхом, совершенно, впрочем, неопределенным. Уж, конечно, сам он, да еще в провинции, не мог ни о чем в этом роде составить себе хотя приблизительно точное понятие. Слышал он, как и все, что существуют, особенно в Петербурге, какие-то прогрессисты, нигилисты, обличители и прочее, прочее. Но, подобно многим, преувеличивал и искажал смысл и значение этих названий до нелепого. Пуще всего боялся он, вот уж несколько лет, обличения. И это было главнейшим основанием его постоянного преувеличенного беспокойства. Особенно при мечтах о перенесении деятельности своей в Петербург. В этом отношении он был, как говорится, испуган, как бывают иногда испуганы маленькие дети. Несколько лет тому назад в провинции, еще начиная только устраивать свою карьеру, он встретил два случая жестоко обличенных губернских довольно значительных лиц, за которых он дотоле цеплялся и которые ему покровительствовали. Один случай кончился для облеченного лица как-то особенно скандально, а другой чуть-чуть было не кончился даже и весьма хлопотливо. Вот почему Петр Петрович положил по приезде в Петербург немедленно разузнать, в чем дело, и если надо, то на всякий случай забежать вперед и заискать у молодых поколений наших. В этом случае надеялся он на Андрея Семеновича и при посещении, например, Раскольникова, уже научился кое-как округлять известные фразы с чужого голоса. Конечно, он быстро успел разглядеть в Андрее Семеновиче чрезвычайно пошленького и простоватого человечка. Но это нисколько не разуверило и не ободрило Петра Петровича. Если бы даже он уверился, что и все прогрессисты такие же дурачки, то и тогда бы не утихло его беспокойство. Собственно, до всех этих учений, мыслей, систем, с которыми Андрей Семенович так на него и накинулся, ему никакого не было дела. У него была своя собственная цель. Ему надо было только поскорей, немедленно разузнать, что и как тут случилось. В силе эти люди или не в силе? Есть ли чего бояться, собственно, ему или нет? Обличат его, если он вот то-то предпримет? Или не обличат? А если обличат, то за что именно и за что, собственно, теперь обличают? Мало того, нельзя ли как-нибудь к ним подделаться и тут же их поднадуть, если они и в самом деле сильны? Надо или не надо это? Нельзя ли, например, что-нибудь подустроить в своей карьере именно через их же посредства? Одним словом, предстояли сотни вопросов. Этот Андрей Семенович был худосочный и золотушный человек, малого роста, где-то служивший и до странности белокурый, с бакенбардами в виде котлет, которыми он очень гордился. Сверх того, у него почти постоянно болели глаза. Сердце у него было довольно мягкое, но речь весьма самоуверенная, а иной раз чрезвычайно даже заносчивая, что в сравнении с фигуркой его почти всегда выходило смешно. У Амальи Ивановны он считался, впрочем, в числе довольно почетных жильцов, то есть не пьянствовал и за квартиру платил исправно. Несмотря на все эти качества,
Андрей

Семенович действительно был глуповат. Прикомандировался же он к прогрессу и к молодым поколениям нашим по страсти. Это был один из того бесчисленного и разноличного легиона пошляков, дохленьких, недоносков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом пристают непременно к самой модной ходячей идее, чтобы тотчас же опошлить ее, чтобы мигом окарикатурить все, чему они же иногда самым искренним образом служат. Впрочем, Лебезятников, несмотря даже на то, что был очень добренький, тоже начинал отчасти не терпеть своего сожителя и бывшего опекуна Петра Петровича. Сделалось это с обеих сторон как-то невзначай и взаимно. Как ни был простоват Андрей Семенович, но все-таки начал понемногу разглядывать, что Петр Петрович его надувает и втайне презирает, и что не такой совсем этот человек. Он было попробовал ему излагать систему Фурье и теорию Дарвина. Но Петр Петрович особенно в последнее время начал слушать как-то уж слишком саркастически, а в самое последнее время тогда же стал браниться. Дело в том, что он по инстинкту начинал проникать, что Лебезятников не только пошленький и глуповатый человечек, но, может быть, и лгунишка, и что никаких вовсе не имеет он связи позначительнее даже в своем кружке, а только слышал что-нибудь с третьего голоса. Мало того, и дело-то своего, пропагандного, может, не знает порядочно, потому что что-то уж слишком сбивается, и что уж куда ему быть обличителем. Кстати, заметим мимоходом, что Петр Петрович в эти полторы недели охотно принимал, особенно в начале, от Андрея Семеновича даже весьма странные похвалы, то есть не возражал, например, и промалчивал, если Андрей Семенович приписывал ему готовность способствовать будущему и скорому устройству новой коммуны где-нибудь в Мещанской улице, или, например, не мешать Дунечке, если той с первым же месяцем брака вздумается завести любовника, или не крестить своих будущих детей и прочь-прочь, все в этом роде. Петр Петрович по обыкновению своему не возражал на такие приписываемые ему качества и допускал хвалить себя даже этак. До того приятна была ему всякая похвала. Петр Петрович, разменявший для каких-то причин в это утро несколько 5% билетов, сидел за столом и пересчитывал пачки кредиток и серий. Андрей Семенович, у которого никогда почти не бывало денег, ходил по комнате и делал сам себе вид, что смотрит на все эти пачки равнодушно и даже с пренебрежением. Петр Петрович ни за что бы, например, не поверил, что и действительно Андрей Семенович может смотреть на такие деньги равнодушно. Андрей же Семенович, в свою очередь, с горечью подумывал, что ведь и в самом деле Петр Петрович может быть способен про него так думать, да еще и рад, пожалуй, случаю пощекотать и подразнить своего молодого друга разложенными пачками кредиток, напомнив ему его ничтожество и всю существующую, будто бы между ними обоими, разницу. Он находил его в этот раз до небывалого раздражительным и невнимательным. Несмотря на то, что он, Андрей Семенович, пустился было развивать перед ним свою любимую тему о заведении новой особой коммуны.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Краткие возражения и замечания, вырывавшиеся у Петра Петровича в промежутках между чиканьем костяшек на счетах, дышали с самую явную и с намерением невежливую насмешкой. Но гуманный Андрей Семенович приписывал расположение духа Петра Петровича впечатлению вчерашнего разрыва с Дунечкой и горел желанием поскорее заговорить на эту тему. У него было кое-что сказать на этот счет прогрессивного и пропагандного, что могло бы утешить его почтенного друга и, несомненно, принести пользу его дальнейшему развитию. «Какие это там поминки устраиваются у этой, у вдовы-то?» – спросил вдруг Петр Петрович, прерывая Андрея Семеновича на самом интереснейшем месте. «Будто не знаете. Я ведь вчера же говорил с вами на эту же тему и развивал мысль обо всех этих обрядах. Да она ведь и вас тоже пригласила, я слышал, вы сами с ней вчера говорили. Я никак не ждал, что эта нищая дура усадит на поминки все деньги, которые получила от этого другого дурака, Раскольникова. Даже подивился сейчас, проходя. Такие там приготовления, вина. Позвано несколько человек. Черт знает, что такое», — продолжал Петр Петрович, расспрашивая и наводя на этот разговор как бы с какой-то целью. «Что? Вы говорите, что и меня приглашали?» — вдруг прибавил он, поднимая голову. «Когда же это? Не помню-с. Впрочем, я не пойду. Что я там? Я вчера говорил только с нею мимоходом о возможности ей получить, как нищей вдове чиновника, годовой оклад в виде единовременного пособия. Так уж не за это ли она меня приглашает?» «Я тоже не намерен идти», — сказал Лебезятников. «Еще бы. Собственноручно отколотили. Понятно, что совестно». «Кто отколотил кого?» — вдруг всполошился и даже покраснел Лебезятников. «Да вы-то, Катерину-то Ивановну, с месяц назад, что ли? Я ведь слышал вчерас. То-то вот они, убеждение-то, да и женский вопрос подгулял». И Петр Петрович, как бы утешенный, принялся опять щелкать на счетах. «Это все вздор и клевета», — вспыхнул Лебезятников, который постоянно трусил напоминание об этой истории. «И совсем это не так было. Это было другое. Вы не так слышали. Сплетня. Я просто тогда защищался. Она сама первая бросилась на меня с когтями. Она мне весь бакенбард выщипала. Всякому человеку позволительно, надеюсь, защищать свою личность. К тому же я никому не позволю с собой насилия. По принципу. Потому это уж почти деспотизм. Что ж мне было? Так и стоять перед ней? Я ее только отпихнул». «Хе-хе», — продолжал злобно подсмеиваться Лужин. «Это вы потому задираете, что сами рассержены и злитесь. А это вздор и совсем не касается женского вопроса. Вы не так понимаете. Я даже думал, что если уж принято, что женщина равна мужчине во всем, даже в силе, что уже утверждают, то, стало быть, и тут должно быть равенство. Конечно, я рассудил потом, что такого вопроса в сущности быть не должно, потому что драки и быть не должно, и что случаи драки в будущем обществе немыслимы. И что странно, конечно, искать равенство в драке. Я не так глуп, хотя драка, впрочем, и есть, то есть после не будет. А теперь-то вот еще есть. Тьфу, черт, с вами собьешься. Я не потому не пойду на поминки, что была эта неприятность. Я просто по принципу не пойду, чтобы не участвовать в гнусном предрассудке поминок. Вот что. Впрочем, оно и можно было бы пойти, так только чтобы посмеяться. Но жаль, что попов не будет, а то бы непременно пошел. То есть сесть за чужую хлеб-соль и тут же наплевать на нее равномерно и на тех, которые вас пригласили. Так что ли? Совсем не наплевать, а протестовать. Я с полезной целью. Я могу косвенно способствовать развитию и пропаганде. Всякий человек обязан развивать и пропагандировать, и, может быть, чем резче, тем лучше. Я могу закинуть идею, зерно. Из этого зерна вырастет факт. Чем я их обижаю? Сперва обидятся, а потом сами увидят, что я им пользу принес. Вот у нас обвиняли было Теребьеву. Вот что теперь в коммуне. Что когда она вышла из семьи и отдалась, то написала матери и отцу, что не хочет жить среди предрассудков и вступает в гражданский брак. И что будто бы это было слишком грубо с отцами-то, что можно было бы их пощадить, написать мягче. По-моему, все это вздор. И совсем не нужно мягче. Напротив, напротив, тут-то и протестовать. Вон, Варенц 7 лет с мужем прожила. 2 детей бросила, разом отрезала мужу в письме. Я осознала, что с вами не могу быть счастлива. Никогда не прощу вам, что вы меня обманывали, скрыв от меня, что существует другое устройство общества посредством коммун. Я недавно все это узнала от одного великодушного человека, которому и отдалась, и вместе с ним завожу коммуну. Говорю прямо, потому что считаю бесчестным вас обманывать. Оставайтесь, как вам угодно. Не надейтесь вернуть меня, вы слишком опоздали. Желаю быть счастливым. Вот как пишутся подобного рода письма. А это Теребьева ведь это та самая, про которую вы тогда говорили, что в 3-м гражданском браке состоит? Всего только во 2-м, если судить по-настоящему. Да хоть бы и в 4-м, хоть бы в 15-м, все это вздор. И если я когда сожалел, что меня отец и мать умерли, то уж, конечно, теперь. Я несколько раз мечтал даже о том, что если б они еще были живы, как бы я их огрел протестом, нарочно подвел бы так. Это что, какой-нибудь там отрезанный ломоть? Тьфу! Я бы им показал, я бы их удивил. Право, жаль, что нет никого. Чтоб удивить-то? Но это пускай будет как вам угодно, перебил Петр Петрович. А вот что, скажите-ка, ведь вы знаете эту дочь покойника-то, щупленькая такая? Ведь это правда совершенная, что про нее говорят, а? Что ж такое? По-моему, то... Есть, по моему личному убеждению, это самое нормальное состояние женщины. Есть. Почему же нет? То есть, будем различать. В нынешнем обществе оно, конечно, не совсем нормально, потому что вынужденное, а в будущем совершенно нормально, потому что свободное. Да и теперь она имела право, она страдала, а это был ее фонд, так сказать, капитал, которым она имела полное право располагать. Разумеется, в будущем обществе фондов не надо будет, но ее роль будет обозначена в другом значении, обусловлена стройно и рационально. А что же касается до Софьи Семеновны лично, то в настоящее время я смотрю на ее действия как на энергический и олицетворенный протест против устройства общества и глубоко уважаю ее за это, даже радуюсь на нее глядя. А мне же рассказывали, что вы-то и выжили ее отсюда, из номеров. Лебезятников даже рассвирепел. Это другая сплетня, завопил он. Совсем не так дело было. Вот уж это-то не так. Это все Катерина Ивановна тогда наврала, потому что ничего не поняла. И совсем я не подбивался к Софье Семеновне. Я просто-запросто развивал ее. Совершенно, бескорыстно, стараясь возбудить в ней протест. Мне только протест и был нужен. Да и сама по себе Софья Семеновна уже не могла оставаться здесь, в номерах. В коммуну, что ли, звали? Вы все смеетесь и очень неудачно. Позвольте вам это заметить. Вы ничего не понимаете. В коммуне таких ролей нет. Коммуна и устраивается для того, чтобы таких ролей не было. В коммуне эта роль изменит всю теперешнюю свою сущность. И что здесь глупо, то там станет умно. Что здесь при теперешних обстоятельствах неестественно, то там станет совершенно естественно. Все зависит, в какой обстановке и в какой среде человек. Все от среды. А сам человек есть ничто. А Софьей Семеновной я в ладах и теперь, что может вам послужить доказательством, что никогда она не считала меня своим врагом и обидчиком. Да, я соблазняю ее теперь в коммуну. Но только совсем-совсем на других основаниях. Чего вам смешно? Мы хотим завести свою коммуну, особенную, но только на более широких основаниях, чем прежние. Мы пошли дальше в своих убеждениях, мы больше отрицаем. Если бы встал из гроба Добролюбов, я бы с ним поспорил. А уж Белинского закатал бы. А покамест я продолжаю развивать Софью Семеновну. Это прекрасная, прекрасная натура. Ну, а прекрасную-то натурой и пользуетесь, а? Нет-нет, о нет, напротив. Ну уж и напротив, сказал. Да поверьте же, да из-за каких причин я бы стал скрывать перед вами? Скажите, пожалуйста. Напротив, мне даже самому это странно, со мной она как-то усилена, как-то боязливо, целомудренно и стыдливо. И вы, разумеется, развиваете, доказываете ей, что все эти стыдливости вздор. Совсем нет, совсем нет. О, как вы грубо, как даже глупо, простите меня, понимаете слово «развитие». Ничего-то вы не понимаете, о боже, как вы еще не готовы. Мы ищем свободы, женщины, а у вас одно на уме. Обходя совершенно вопрос о целомудрии и о женской стыдливости, как о вещах самих по себе бесполезных и даже предрассудочных, я вполне допускаю ее целомудренность со мною, потому что в этом вся ее воля, все ее право. Разумеется, если б она мне сама сказала «я хочу тебя иметь», то я бы почел себя в большой удаче, потому что девушка мне очень нравится. Но теперь, по крайней мере уж, конечно, никто и никогда не обращался с ней более вежливо и учтиво, чем я, более с уважением к ее достоинству. Я жду и надеюсь, и только. А вы подарите-ка ей лучше что-нибудь. Бьюсь об заклад, что об этом-то вы и не подумали. «Ничего-то вы не понимаете, я вам сказал. Оно, конечно, таково ее положение, но тут другой вопрос, совсем другой. Вы просто ее презираете, видя факт, который по ошибке считаете достойным презрения. Вы уже отказываете человеческому существу в гуманном на него взгляде. Вы еще не знаете, какая это натура. Мне только очень досадно, что она в последнее время как-то совсем перестала читать и уже не берет у меня больше книг, а прежде брала. Жаль тоже, при всей своей энергии и решимости протестовать, которую она уже раз доказала, у ней все еще как будто мало самостоятельности, так сказать, независимости, мало отрицания, чтобы совершенно оторваться от иных предрассудков и глупостей. Несмотря на то, она отлично понимает иные вопросы. Она великолепно, например, поняла вопрос о целовании рук, то есть, что мужчина оскорбляет женщину неравенством, если целует у ней руку. Этот вопрос у нас дебатирован, я тотчас же ей передал. Об ассоциациях рабочих во Франции она тоже слушала внимательно. Теперь я толкую ей вопрос свободного входа в комнаты в будущем обществе. Это еще что такое? Дебатирован был в последнее время вопрос, имеет ли право член коммуны входить к другому члену в комнату, к мужчине или женщине во всякое время. Ну, и решено, что имеет. Ну, а как тот или та заняты в ту минуту необходимыми потребностями? Андрей Семенович даже рассердился. «А вы все об этом, об этих проклятых потребностях!» вскричал он с ненавистью. «Тьфу, как я злюсь и досадую, что, излагая систему, упомянул вам тогда преждевременно об этих проклятых потребностях. Черт возьми, это камень преткновения для всех вам подобных, а пуще всего поднимают на зубок, прежде чем узнают, в чем дело. И точно ведь правы, точно ведь гордятся чем-то. Тьфу! Я несколько раз утверждал, что весь этот вопрос возможно излагать новичкам не иначе, как в самом конце, когда уж он убежден в системе, когда уже развит и направлен человек. Да и что, скажите, пожалуйста, что вы находите такого постыдного и презренного хотя бы в помойных ямах? Я первый, я готов вычистить какие хотите помойные ямы. Тут даже нет никакого самопожертвования. Тут просто работа, благородная, полезная обществу деятельность, которая стоит всякой другой и уже гораздо выше, например, деятельности какого-нибудь Рафаэля или Пушкина, потому что полезнее, и благороднее. Благороднее. Что такое благороднее? Я не понимаю таких выражений в смысле определения человеческой деятельности. Благороднее. Великодушнее. Все это вздор, нелепости, старые предрассудочные слова, которые я отрицаю. Все, что полезно человечеству, то и благородно. Я понимаю только одно слово – полезное. Хихикайте, как вам угодно, а это так.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Вампилов. Рассказ «Девичья память». Читает Сергей Казаков.
1: Альберт Дрынов, живой, модно одетый юноша, полвечера провертевшись вокруг Наденьки Накидкиной и протанцевав с ней два быстрых танца, изловчился проводить ее домой. Танцуя с Дрыновым и принимая из его рук свое пальто, Наденька молчала и только несколько раз неопределенно улыбнулась, что восприимчивый Дрынов истолковал так: «Вы мне нравитесь, но я вас совсем еще не знаю». Дорогой он выказывал все признаки скоропостижной влюбленности, старался заглянуть Наденьке в глаза, упражнял свои легкие глубокими вздохами и говорил, не останавливаясь: «Вообще-то я против танцев ничего не имею. Если на то пошло, так и Ромео с Джульеттой на танцах познакомились. Это уж так заведено. Вы знаете, мне кажется, я вас где-то видел. Серьезно. Вы, наверное, учились где-нибудь, в институте. Девушка с вашей внешностью может смотреть на жизнь с легкой улыбкой. Лично я для вас бы все сделал. Вам, конечно, еще и 20 нет. Можно сказать, возраст любви. Не бегите так. Послушайте, вы мне серьезно нравитесь? Меня поразили ваши глаза. Мне кажется, я уже видел эти глаза. Знаете, такое приятное и возвышенное ощущение, даже мороз по шкуре идет. Я впечатлительный. Я жениться могу. Вот до этого у меня никаких чувств. Ни любить, ни радоваться, ни хорошо даже. А сейчас в моей душе что-то вроде эпохи Возрождения. Как это? Росинант! Да, Росинант. Я сам себя не узнаю. Вы не подумайте, что я это все так только говорю. Я гораздо серьезнее, чем вам кажется. Это я с виду такой беспечный, а на самом деле у меня на душе, может быть, кошки скребут. Я чувствую, что и я могу всяких дел наделать. Но знаете, мне не хватало стимула, предмета, который воодушевлял бы меня на что-то такое. Одним словом, я страшно рад, что встретил вас. Мне вас не хватало. Видимо, потому мне и мерещились ваши глаза. Мне сейчас даже удивительно, почему эта судьба так медлила с нашей встречей. Вот мы идем с вами в первый раз, а мне кажется, что я уже 100 лет здесь с вами ходил. Ваше имя...» Но тут Дрынов вспомнил, что не знает еще имени этой девушки. «Топор!» — воскликнул он с раскаянием. «До сих пор я не знаю вашего имени, но это от волнения. Простите, как вас зовут?»
2: «Мы с вами знакомы», — сказала девушка. Весь монолог она неопределенно улыбалась, но теперь по лицу ее скользнула убийственная насмешка.
1: «Как знакомы?»
2: — удивился Дрынов. «Да так. Вы провожали меня с танцев 2 месяца назад. За это время вы хорошо сохранились, если не считать, что у вас отшибла память. Прощайте. И запомните, Ренессанс, а не Росинант. Я и в тот раз вас поправляла», — проговорила она холодно и свернула вдруг в большие каменные ворота.
0: Мы читали рассказ Александра Вампилова «Девичья память». «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян за рекордную явку на выборах в Государственную Думу, назвав это поддержкой курса власти. Президент подчеркнул, что голосованию пытались помешать массированные атаки украинских дронов и ракет, а также кибератаки на инфраструктуру Центральной избирательной комиссии. Граждане проявили высокую активность, и теперь власти, по словам главы государства, обязаны оправдать оказанное людям доверие. Вооруженные силы России поразили 2 логистических центра украинских вооруженных формирований в Одессе, сообщило Министерство обороны. Удары беспилотниками нанесены по центрам обработки данных, логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ. В Киеве поражен центр обработки данных, отвечающий за международную связь спецслужб Украины. В Одесской области уничтожены склады, где хранились и распределялись военные грузы, поступавшие на Украину из европейских государств. Россия оставляет за собой право на соразмерные и пропорциональные действия в рамках права на самооборону в ответ на использование странами НАТО и Европейского Союза своих военных объектов на Украине для ударов по российской территории, предупредил руководитель делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности Юлия Жданова. Она подчеркнула, любые такие объекты являются законной военной целью, и ответственность за дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации ляжет на соответствующие западные государства. Россияне открыли почти 200 тысяч счетов в цифровом рубле за 3 недели. Об этом сообщила на совещании с президентом глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
2: Старт цифрового рубля прошел по плану, и у граждан и бизнеса появляется новый дополнительный инструмент для платежей и расчетов. И, по сути, сейчас наша страна обладает всеми компонентами национальной платежной инфраструктуры. Это и своя платежная карта, это своя система быстрых платежей, это своя система передачи финансовых сообщений, и вот теперь цифровая валюта Центрального банка – это все компоненты финансового суверенитета страны.
1: Сейчас к платформе цифрового рубля подключены 36 российских банков. И спрос россиян на отдых в Абхазии в бархатный сезон вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, а доля направления в общих продажах достигла 31%. Туристы активно выбирают семейные отели с питанием и бассейнами, страхуясь от непогоды. Привлекает путешественников и традиционное осеннее снижение цен вдвое. Теперь недельный тур по системе «Все включено на двоих» обходится от 32 тысяч рублей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Константин Коровин. Главы из книги «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Читает Алексей Войтюк.
4: На Долгоруковской улице в Москве, в доме архитектора Червенко, была у меня мастерская. Для Серова Червенко построил мастерскую рядом с моей. Ход был один. Приехав из Киева, Врубель поселился у меня в мастерской. Врубель был отрешенный от жизни человек. Он весь был поглощен искусством. Часто по вечерам приходил к нам Шаляпин, иногда и после спектакля. Тогда я посылал дворника Петра в трактир за пивом, горячей колбасой, калачами. На мольберте стоял холст Врубеля. Большая, странная голова с горящими глазами, с полуоткрытым сухим ртом. Все было сделано резкими линиями, и начало волос уходило к самому верху холста. В лице было страдание. Оно было почти белое. Придя ко мне, Шаляпин остановился и долго смотрел на полотно.
5: «Это что ж такое? Я ничего подобного не видал. Это же не живопись. Я не видал такого человека». Он вопросительно смотрел на меня. «Это кто же?»
4: «Это вот Михаил Александрович Врубель пишет».
5: «Нет, этого я не понимаю». «Какой же это человек?»
4: «А нарисовано как, — сказал Серов, — глаза. Это он говорит неизвестный.
5: Ну, знаешь, эдакую картину я бы не хотел у себя повесить. Наглядишься, отведешь глаза, а он все в глазах стоит. А где же Врубель?
4: Должно быть, еще в театре, а может быть, ужинает с Мамонтовым.
5: Шаляпин повернул мольберт к стене, чтобы не видеть головы неизвестного. Странный человек этот Врубель. Я не знаю, как с ним разговаривать. Я его спрашиваю: вы читали Горького? А он: кто это такой? Я говорю: Алексей Максимович Горький, писатель. Не знаю. Не угодно ли? В чем же дело? Даже не знает, что есть такой писатель. И спрашивает меня: а вы читали Гомера? Я говорю: нет. Почитайте, неплохо. Я всегда читаю его на ночь.
4: «Это верно», — говорю я. «Он всегда на ночь читает. Вон, видишь, под подушкой у него книга. Это Гомер». Я вынул изящный небольшой томик и дал Шаляпину.
5: Шаляпин открыл, перелистал книгу и сказал: «Это же не по-русски».
4: Врубель знает 8 иностранных языков. Я его спрашивал, отчего он читает именно Гомера. «За день», — ответил он, — «устанешь, наслушаешься всякой мерзости и скуки, а Гомер уводит». Врубель очень хороший человек, но со странностями. Он, например, приходит в совершенное расстройство, когда манжеты его рубашки испачкаются или промнутся. Он уже не может жить спокойно. И если нет свежей под рукой, бросит работу и поедет покупать рубашку. Он час причесывается у зеркала и тщательно отделывает ногти. А в газетах утром читает только отдел спорта и скачки. Скачки он обожает, но не играет. Обожает лошадей. Ездит верхом, как жокей. Приятели у него все спортсмены, цирковые атлеты, наездницы. Он ведь с цирком и из Киева приехал. Отворилась дверь, и вошел Михаил Александрович Врубель. «Как странно», — сказал он. «Вот здесь, по соседству, зал отдается под свадьбы и балы. Когда я подъехал и платил извозчику, я увидел, что в доме бал. А у подъезда лежит контрабас, а за ним музыкант на тротуаре. И разыгрывается какой-то скандал. В этом было что-то невероятно смешное. Бегут городовые, драка».
5: «Люблю скандалы», — вскинулся Шаляпин. «Пойдем посмотрим».
4: «Все кончилось», — сказал Врубель. «Повезли всех в полицию».
5: «Послушайте, Михаил Александрович, вот вы, образованный человек, а вот здесь стояла картина ваша, такая жуткая. Что это за человек, неизвестный?»
4: «А это из Лермонтовского маскарада. Вы же знаете, читали?»
5: «Не помню», — сказал Шаляпин.
4: «Ну, забыть трудно», — ответил Врубель.
5: «Я бы не повесил такую картину у себя».
4: «Боитесь, что к вам придет такой господин?» «А может прийти».
5: «А все-таки, какой же этот человек, неизвестный? В чем тут дело?»
4: «А это друг ваш, которого вы обманули».
5: «Это все ерунда. Дружба, обман. Все только и думают, как бы тебя обойти. Вот я делаю полные сборы, а спектакли без моего участия проходят чуть не при пустом зале. А что я получаю? Это же несправедливо. А говорят, Мамонтов меня любит. Если любишь, плати. Вот вы Горького не знаете, а он правду говорит. Тебя эксплуатируют.
4: Вообще в России не любят платить.
5: Я сказал третьего дня Мамонтову, что хочу получать не помесячно, а по спектаклям, как гастролер. Он эскиз. Молчит. И я молчу».
4: «Да, но ведь Мамонтов зато для вас поставил все оперы, в которых вы создали себя и свою славу. Он имеет тоже право на признательность».
5: «А каменщикам, плотникам, архитекторам, которые строили театр, я тоже должен быть признателен? И, может быть, даже им платить? В чем дело? Псковитянка. Я же Грозный. Я делаю сборы. Трезвинский не сделает. Это вы господские разговоры ведете».
4: «Да, я веду господские разговоры, а вот вы-то не совсем».
5: «Что вы мне говорите, господские?» — закричал, побледнев, Шаляпин. «Что за господа? Пороли народ и этим жили. А вы знаете, что я по паспорту крестьянин, и меня могут выпороть на конюшне?»
4: «Это неправда», — сказал Врубель. «После реформ Александра II никого, к сожалению, не порют».
5: «Как, к сожалению?» — крикнул Шаляпин. «Что это он говорит? Какого барина разделывает из себя?»
4: «Довольно», — сказал Врубель. Что-то неприятное и тяжелое прошло в душе. Шаляпин крикнул:
5: «И впрямь, к черту все и эту тему!
4: Мы разные люди». Врубель оделся и ушел.
5: «Кто он такой, этот Врубель? Что он говорит?» — продолжал в гневе Шаляпин. «Гнилая правда».
4: «Да, Федор Иванович, когда разговор зайдет о деньгах, всегда какая-нибудь гадость выходит», — сказал Серов и замигал глазами. «Но Мамонтову театр тоже, кажется, много стоит. Его ведь за театр ругают. Только вы не бойтесь, Федор Иванович, вы получите».
5: «Есть что-то хочется», — сказал несколько погодя Шаляпин.
4: «Поехать в Гурзуф, что ли, или к Яру?»
5: «Константин, у тебя деньги есть, а то у меня только 3 рубля».
4: И он вынул из кармана свернутый трешник. «Рублей 15. Нет, 12. Этого мало». Я обратился к Серову. «Антон, у тебя нет денег?»
5: «Мало», — сказал Серов и полез в карман. У него оказалось 7 рублей.
4: «Я ведь не поеду. Вот, возьмите 5 рублей».
5: «Куда же ехать?» — сказал я. «Этих денег не хватит».
4: Поездка не состоялась, и Шаляпин ушел домой. В характере Шаляпина произошла некоторая перемена. По утрам, просыпаясь поздно, он долго оставался в постели. Перед ним лежали все выходящие газеты, и первое, что он читал, была «Театральная хроника», к которой он всегда относился с большим раздражением.
5: «Когда ругают, — говорил он, — то неверно. А когда хвалят, то тоже неверно, потому что ничего не понимают. Кашкин еще куда ни шло, ну а Кругликов — это что ж? Странный человек. Вообще у нас критика бутербродная».
4: Утром приезжали знакомые, поклонники. Шаляпин принимал их лежа в постели. В это время нянька приносила к нему родившегося сына Игоря. Ребенок был со светлыми кудрями, и Шаляпин играл с ним, несчетно целуя и радуясь. Когда его спрашивали, что он намерен петь новое, он нехотя отвечал, что не знает. Не знает, будет ли и вообще петь еще. А мне всегда говорил серьезно и наедине:
5: «Константин, ты скажи Мамонтову, что я хочу жить лучше, что у меня, видишь ли, сын, и я хочу купить дом. В сущности, в чем же дело? У всех же есть дома. Я тоже хочу иметь свой дом. Отчего мне не иметь своего дома?»
4: Шаляпин был озабочен материальным благополучием, а Мамонтов говорил, что он требует такой оплаты, какой частный театр дать не может. Нет таких сборов. Гастроли Мазини не могут проходить целый год, так как публика не может оплатить такого сезона. Таманьо не мог сделать 10 полных сборов по таким повышенным ценам. Из-за денежных расчетов между Шаляпиным и Мамонтовым происходили частые недоразумения.
5: «Есть богатые люди. Почему же я не могу быть богатым человеком?» — говорил Шаляпин. «Надо сделать театр на 10 000 человек, и тогда места будут дешевле».
4: Мамонтов был совершенно с ним согласен, но построить такого театра не мог. Постоянная забота о деньгах, получениях принимала у Шаляпина болезненный характер. Как-то случалось так, что он никогда не имел при себе денег. Всегда 3 рубля и мелочь. За завтраком ли, в поезде с друзьями, он растерянно говорил:
5: «У меня же с собой только 3 рубля».
4: Это было всегда забавно. Летом Шаляпин где-нибудь гостил у богатых людей или у друзей. У Казновых, у Шковых и более всего у меня. Когда мы приезжали ко мне в деревню на охоту или на рыбную ловлю, мужички приходили поздравить нас с приездом. Им надо было дать на водку, на четверть, и я давал 1 рубль 20 копеек.
5: Шаляпин возмущался и ругательски меня ругал. Я же здесь хочу построить дом, а ты развращаешь народ. Здесь жить будет нельзя из-за тебя».
4: «Федя, да ведь это же охотничий обычай. Мы столько настреляли тетеревов в их лесу, а ты сердишься, что я даю на чай. Ведь это их лес, и их тетерева». Серов, мигая, говорил: «Ну, довольно, надоело». И Шаляпин умолкал. Государственный контролер Тертий Иванович Филиппов обратился как-то к Шаляпину, чтобы тот приехал в Петербург для участия в его хоре. Шаляпин спросил Мамонтова, как в данном случае поступить.
5: «Как же, Феденька», — ответил Мамонтов, — «вы же заняты в театре у меня, билеты проданы, это невозможно».
4: И Мамонтов написал Филиппову письмо, что не может отпустить Шаляпина. В это время уже заканчивалась постройка Архангельской железной дороги. «Какая странность», — говорил мне Мамонтов. «Ведь ему же известно, что Шаляпин находится у меня в труппе. Ему надо было прежде всего обратиться ко мне». В конце концов Шаляпин уехал все же в Петербург петь в хоре. Между Филипповым и Мамонтовым вышла ссора. В это время, 1899 год, я был привлечен к сотрудничеству князем Тенишевым, назначенным комиссаром русского отдела на Парижской выставке 1900 года. Великая княгиня Елизавета Федоровна также поручила мне сделать проект кустарного отдела и помочь ей в устройстве его. И вдруг в Париже я узнал, что Мамонтов разорен и арестован. Вернувшись в Москву, я с художниками Васнецовым и Серовым навестили Мамонтова в тюрьме. Савва Иванович был совершенно покоен и тверд, и не мог нам объяснить, почему над ним стряслась беда. Я поехал к Витте. Он принял меня в мрачном настроении, сказал мне: «Что ж, у них сердца мало». «У кого у них?» — подумал я и спросил: «Скажите мне, Сергей Юльевич, в чем вина Мамонтова?» «Не знаю», — ответил он резко. «Вы не думайте, я сам удивляюсь, почему это случилось». Серов, написавший в это время не один портрет императора Николая II, надумал поехать к государю. Государь ему сказал: «Да, жалко старика. Я сейчас же прикажу, чтобы его перевели в его дом. Там, у себя, он будет ждать, покуда разберут его дело и что скажет закон». Но дома у Мамонтова уже не было. Все быстро продали с аукциона, и заводы, и дома. Я сейчас же навестил Савву Ивановича в доме его сына, куда его перевели под домашний арест. Савва Иванович держал себя так, будто с ним ничего не случилось. Его прекрасные глаза, как всегда, смеялись. И он только грустно сказал мне: «А Феденьке Шаляпину я написал, но он что-то меня не навестил». Частная опера продолжалась под управлением Винтер, сестры артистки Любатович. Я не был в театре под ее управлением. Там делал постановки Михаил Александрович Врубель, с которым Шаляпин поссорился окончательно. А потом, кажется, и со всеми в театре.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь».
4: Я вернулся в Париж и занимался устройством русского отдела выставки. Однажды утром, как сейчас помню, приехал Шаляпин в гостиницу на Рю Коперник и поселился со мной. Была весна, апрель. Я торопился с работами. 1 мая открывалась выставка. В русском отделе все было готово. Во время работ по размещению экспонатов Шаляпин был всегда со мной на выставке. Для этого даже получил отдельный пропуск. Но скучал и говорил: «Ну, довольно, кончай, пойдем завтракать. Ты посмотри на мой Париж», — говорил он с акцентом, подражая какому-то антрепренеру. Шаляпин был весел, говорил: «Я здесь буду петь». Княгиня Тенишева приглашала Шаляпина к себе, и князь усердно угощал его роскошными обедами и розовым шампанским, приговаривая: «Пейте, все вздор!» И оба усердно выпивали. Но вышло недоразумение. Княгиня позвала Шаляпина на большой обед в их особняке на Рю Бассано. Было приглашено много народу. В конце обеда княгиня просила Шаляпина спеть. Шаляпин отказывался, говоря, что у него нет с собой нот. но оказалось, что уже был приглашен пианист и приобретены ноты его репертуара. Пришлось согласиться. Шаляпин пел. Приглашенные гости-иностранцы были в восхищении от замечательного артиста. Он пел много и был в ударе. Утром, на другой день, Тенишев прислал Шаляпину в подарок булавку с бриллиантом. А Федор Иванович как раз в это время сидел у меня и писал счет за исполненный концерт. Счет был внушительный, и тут же был послан князю Тенишеву с его посыльным. В полдень, отправляясь завтракать на выставку, мы встретили у подъезда того же посыльного. Он принес большой пакет с деньгами от князя Тенишева и попросил Шаляпина дать расписку в получении. В ресторане за завтраком я сказал, смеясь: «Что ж ты, Федя, получил и булавку, и деньги?» «А как же? Булавка — это подарок, а я за подарок не пою. Это же был концерт. Я пел почти 3 часа. Какие же тут булавки?» «Ты так перед отъездом и не повидал Саву Ивановича?» — спросил я. «Нет, я же не понимаю, в чем дело. Арест. А ты думаешь, что он виноват?» «Нет, я не думаю, что он виноват. Этого не может быть», — сказал я убежденно. «Это должно быть Тертий ему устроил праздник. Он же контролер. У него все виноваты». «А вот ты Тертию за концерт счета не напишешь». «Ну нет. Я тоже ему счетик написал. Заплатил. Но уж больше меня в хор петь не зовет». И Шаляпин засмеялся. На выставке мы завтракали в ресторане «Бояр», где стены были из одного стекла. Весеннее солнце весело играло по столам. Недалеко в стороне сидел какой-то господин и все посматривал на нас. «Это русский», — сказал Шаляпин. Рядом с ним сидели 2 иностранцев. Разбавляя абсент, они лили в длинные бокалы, поверх которых лежали кусочки сахара, воду. Русский позвал гарсона и заказал ему тот же напиток, что пили иностранцы, но щелчком сшиб сахар с бокала и велел налить его до полна абсентом. Гарсон вопросительно посмотрел на чудака. Русский, встав, сказал: «Федор Иванович, ваше здоровье!» и одним духом выпил весь стакан абсента. «Постой», — сказал Шаляпин, и, поднявшись, подошел к русскому. «Что это вы пьете?» «Без воды надо это пить, они не понимают».
5: «Ну-ка, налей». И Шаляпин тоже выпил абсент без воды. «А крепкая штука, в первый раз пью. Водка-то наша, просто вода».
4: По открытии Парижской выставки в мае 1900 года я получил письмо от управляющего Московскими императорскими театрами Владимира Аркадьевича Теляковского, в котором он предлагал принять на себя ведение художественной части московских императорских театров и сообщить о времени моего приезда в Москву. Я сказал об этом Шаляпину. «Придется и тебе петь в императорском театре».
5: «Вряд ли», — ответил мне Федор Иванович. «Они меня там терпеть не могут. Да к тому же считают революционером».
4: «Какой ты революционер? Где ж ты будешь петь? Мамонтов ведь разорен». На этом разговор наш оборвался. По приезде моем в Москву на другой же день утром ко мне приехал очень скромного вида человек, одетый в серую военную тужурку. Он был немножко похож лицом на простого русского солдата. В светло-серых глазах его я прочел внимание и ум. Он просто сказал мне: «Я бы хотел, чтобы вы вошли в состав управления театрами. Страдает у нас художественная сторона. Невозможно видеть невежественность постановок. Я видел ваши работы у Мамонтова, и мне хотелось бы, чтобы вы работали в театре. Жалею, что нельзя привлечь Мамонтова. С ним такое несчастье». «А как же с оперой?» — сказал я. «Ведь опера — это Шаляпин. Какая же русская опера без Шаляпина?» «Да, это правда», — согласился Теляковский. «Но это очень трудно провести. Хотя я об этом всегда думал». В тот же день я приехал к Теляковскому, и мы с ним проговорили до 6 часов утра. Через 2 дня состоялось мое назначение, и я познакомил Теликовского с талантливым художником Александром Яковлевичем Головиным. После первых наших постановок, балетов «Дон Кихот» и «Волшебное зеркало», все газеты разразились неслыханной бранью. Артисты отказались надевать мои костюмы. Декорации Головина повешены были машинистами в кривь и в кось. Грингмут в передовой статье писал в «Московских ведомостях»: «Декаденство и невежество на образцовой сцене». На генеральной репетиции «Дон Кихота» в Большом театре на Теликовского, который сидел в первом ряду, бросилась с истерическими рыданиями какая-то полная женщина, видимо, желая нанести ему оскорбление действием. Теликовский схватил ее за руки и спросил, кто это такая. Оказалось, супруга декоратора Гельцера. Любопытно, что еще до происшествия из конторы императорских театров в тот день было сообщено по телефону в Петербург, что управляющему нанесено оскорбление за проведение невежества и декаденства. Московские газеты всех направлений и оттенков прямо сошли с ума. И странно, театр, обычно пустовавший в дни балетных спектаклей, на представлениях балетов «Дон Кихот» и «Волшебное зеркало» был полон. Шаляпин тем временем вел ежедневно переговоры с Теликовским. И Теликовский говорил мне, смеясь: «Ну и особенный человек ваш Шаляпин. Вы знаете, какие пункты он вносит в контракт? Например, постоянная годовая ложа бенуара для его друга Горького. Потом еще 3 ложи для его друзей, которых, оказывается, он даже и поименно не знает. Потом плата, невиданная в императорских театрах, 1500 и 2000 за спектакль. Притом он уже несколько раз терял подписанные мною с ним контракты. Наконец, знаете, что я сделал? Я подписал ему чистый бланк, чтобы он вставил сам пункты, какие ему нравятся. Все равно, кроме платы, ничего выполнить невозможно. Например, у его уборной должны находиться, по его требованию, 2 вооруженных солдата с саблями наголо». Я не мог слушать эти рассказы без смеха. «Зачем же это ему нужно?» Теликовский тоже отвечал, смеясь: «А как же? Для устрашения репортеров». Через некоторое время Теликовский вновь мне сказал: «Шаляпин-то ваш опять контракт потерял. Жена его положила в шкаф, а шкаф переменил мебельщик. Все ищет, пока поет без контракта. Чтобы удовлетворить его требования, пришлось повысить цены на его спектакли. Что делать? Великий артист, явление исключительное. Я лично рассказал государю о Шаляпине, контрактах, декадентах». Государь смеялся и сказал, что ему все только и говорят, что о декадентах в императорском театре. Вскоре по уходе Волконского Теликовский был назначен директором императорских театров в Петербург. Императорские театры, опера и балет делали с тех пор полные сборы, и казенные субсидии театрам уменьшились благодаря этому более чем вдвое. Газеты долго еще продолжали писать о декаденстве. И вдруг тон изменился. Про меня начали писать: «Наш маститый превзошел себя». Уже привыкнув к ругани, я даже испугался. Уж не постарел ли я? Шаляпин был в полном расцвете сил и своей славы.

0: Радиозвезда. Константин Коровин. Главы из книги «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Читает Алексей Войтюк.
1: В Петербург приехал президент Французской Республики Лубе. Весной в Китайском театре в Царском селе был назначен парадный спектакль. Я делал декорации для акта балета «Фонтаны» из «Конька-горбунка», оперы «Фауст», «Сад Маргариты», а также для сцены «Смерть Бориса», в которой участвовал Шаляпин. Подошел вечер спектакля. Шаляпин одевался и гримировался Борисом.

0: «У меня француженка, ваше высочество. И какая? Что учить? Когда учить? Все равно все забудешь». «Какая француженка, вы поймете». «А-а-а», — засмеялся басом великий князь. «Что же, все может быть. И давно это с вами случилось?»
1: «На днях».
2: «Федор Иванович», — говорил оробелый режиссер, — «увертюра кончается, ваш выход».
1: «Я слышу», — сказал Шаляпин и быстро поднялся.
0: Я вышел с ним на сцену. У входной двери сзади декораций Боярской думы режиссер, державший дверь, чтобы выпустить в нужный момент Шаляпина, следил по клавиру. Шаляпин, стоя около меня, разговаривал с балетной танцовщицей.
1: «Господи! Если бы я не был женат, вы так прекрасны. Но это все равно, моя дорогая».
0: Тут режиссер открыл дверь, и Шаляпин, мгновенно приняв облик обреченного царя, шагнул в дверь со словами: «Чур-чур, дитя, не я твой лиходей». В голосе его звучала трагедия. Я удивился его опыту и этой невероятной уверенности в себе. Он был поразителен. Государь и президент, а также и весь зал без конца аплодировали ему. На другой день Теляковский поднес ему в подарок от государя большие золотые часы, сплошь покрытые бриллиантами. После спектакля Лубе уехал. Все артисты были приглашены к ужину. Мы с Шаляпиным уехали в ресторан «Медведь». К нам присоединился основатель Великорусского оркестра Андреев. В зале ресторана к нам подошел какой-то человек высокого роста, поздоровался с Андреевым и обратился к Шаляпину. «Я никак не могу достать билет на ваш спектакль. Вы теперь знаменитость, а я вас помню, когда вы ею еще не были. Дайте-ка мне два билета».
1: «Я же не ношу с собой билетов», — ответил Шаляпин. «Обратитесь в кассу театра».
0: «Не надо», — сказал пришедший. И, обратившись к Андрееву, добавил: «Загордился не в меру. Забыл, как в Казани пятерку у меня выклинчил».
1: Шаляпин побледнел.
0: Я схватил его за руку и сказал: «Он же пьян». Но Шаляпин, вскочив как тигр, сразу перевернул обидчика в воздухе. Все сидевшие кругом бросились на Шаляпина, повисли на нем. Но он в одно мгновение всех раскидал и вышел в раздевальню. «Едем!» Он весь трясся. И мы уехали на стрелку.
1: «Вот видишь», — сказал Шаляпин, — «я нигде не могу бывать. Ни в ресторане, нигде. Вечные скандалы». Протянув руку, он налил себе вина.
0: «Смотри», — сказал я, — «что это, рука у тебя в крови?»
1: «Да», — ответил он, — «что-то этот палец не двигается, распух что-то. Должно быть, я ему здорово дал».
0: Я спросил у Андреева: «Кто он такой?»
3: «Да ювелир один, я его знаю. Он парень хороший. Ты ведь это зря, Федя, он с пьяну».
1: «Что такое хороший? Какие же я могу ему дать билеты? Я же их в кармане не ношу. Вообще у меня никаких билетов нет. Я говорил в контракте, что буду сам распределять часть билетов в публике, но контракт, понимаешь, Иола потеряла. А из-за этого черт знает что выходит. Не верит ведь никто, что у меня билетов нет. Будто я дать не хочу. Придется кассу сделать у меня в доме».
3: «Ерунда», — говорю я. «Что ж, у твоих ворот всю ночь будет стоять народ в очереди?»
1: «Ну, так тогда пускай мне дадут полицию, я буду разгонять. Я же говорю, что в этой стране жить нельзя».
0: Шаляпин опять расстроился. В это время метрдотель на серебряном подносе подал Шаляпину и нам бокалы с шампанским. Там же лежала карточка. Метрдотель показал нам дальний стол. «Это оттуда вам приказали подать». Шаляпин взял бокал и стал пристально смотреть на сидевших за дальним столом. Там зааплодировали, и весь зал подхватил. Аплодируя, кричали: «Спойте, Шаляпин, спойте!»
1: «Вот видишь, я прав, жить нельзя!» Шаляпин вновь побледнел. «Уйдем, а то будет скандал!»
0: Дорогой Шаляпин говорил: «Я же есть хочу! Поедем к Лейнеру, там сядем в отдельный кабинет». У Лейнера кабинета не оказалось.

0: пришлось пойти в Малый Ярославец. В Малом Ярославце, о, радость, мы встретили Глазунова с виолончелистом Вержбеловичем. Они сидели одни за столиком в пустом ресторане и пили коньяк. Глазунов заказал яблоко. Вержбелович сказал: «Мы блины с ним ели. Сидим, поминаем Петра Ильича Чайковского». Он обратился ко мне: «Помните, как мы здесь часто обедали?» И к Шаляпину: «Жаль, не пришлось ему послушать вас. А то бы он написал для вас. Вот Николай Андреевич верхним чутьем взял. Учуял, что Шаляпин будет». «Верно», — подтвердил Глазунов. «Действительно почуял, что будет артист». Шаляпин при встрече с большими артистами всегда менял тон. Бывал чрезвычайно любезен и ласков. «Коньяк хорош», — сказал Глазунов. «И приятно после блинов. Советую с яблоком». Шаляпин рассказывал за ужином про трудности своей жизни и о том, что ему недостаточно платят. Глазунов и Вержбелович слушали молча и рассеянно. Слышу в коридоре звонок. Отворяю — Федор Иванович Шаляпин. Раздеваясь, говорит: «Весна! Вот теперь!» Смотрит на меня вопросительно. «Ты в деревню не едешь? Я свободен эту неделю. Ты там на тягу ходишь в лес. Я бы тоже хотел пойти. Я как-то не знаю, что такое тяга». В коридоре опять звонок. Отворяю — Павел Александрович Сучков. В пенсне, в котелке, лицо веселое. Раздеваясь, говорит: «Весна. Я еду к тебе. Тянет, понимаешь ли, тянет. Понять надо. Да, да». «Куда тебя тянет?» — спрашивает его Федор Иванович, закуривая папиросу. «На природу тянет. Вальдшны потянут. Жаворонки прилетели. Вы ничего не понимаете. Я сейчас ехал на извозчике к тебе. Он меня везет по теневой стороне. Я говорю: возьми налево, где солнце. А он говорит: никак невозможно». «Держи лево», — говорю ему. А он: «Чего? Мне из-за вас городовой морду побьет». «Довольно всего этого. Я еду к тебе сегодня же с ночным. Там заеду к Герасиму и сажусь на кряковую утку. На реке, у леса. Если ты едешь один, — говорю я, — то возьми паспорт. А то может нагрянуть урядник. Лицо у тебя такое серьезное. Подумают, что это за человек такой сердитый живет. Взять его под сомнение. А ты камергер». «Постой». Павел Александрович озабоченно полез в боковой карман, поискал и достал паспорт.
1: «Ну-ка, дай». Федор Иванович взял у него из рук паспорт. «Что же это такое? Причисленный! Какая гадость!» Федор Иванович захохотал.
0: «Постой, дай сюда», — рассердился Павел Александрович. Он взял паспорт у Шаляпина и мрачно спросил: «Где это?»
1: «Да вот, тут», — показал Шаляпин. «Ну, состоящий, утвержденный, а то причисленный. Ерунда! Какой-то мелкий чинуша».
0: «Постой», — уже совсем в сердцах сказал Сучков. «Дай чернила». И, сев за стол, вычеркнул из паспорта обидное слово. «Причисленный, непричисленный — все это вздор, пошлости. Но весна, и я еду. Сажусь на кряковую утку, там, на реке, у леса».
1: «Позволь, в чем дело? То есть как же ты на утку сядешь?» — спросил Шаляпин.
0: «Довольно шуток. Ничего не понимаешь и не поймешь. Пой себе, пой, но в охотники не лезь. И все вы ничего не понимаете. Что вам весна? Понимаете, что значит до весны дожить? Дожить до весны — счастье. А вам все равно. У вас там, — он показал на грудь, — пусто, а я еду».
1: «И я, Павел, еду с тобой», — сказал серьезно Шаляпин. «Но только в чем же все-таки дело? Что значит сесть на утку? Надо же ясно говорить».
0: «Все равно не поймешь», — сказал Павел Александрович. «Не охотник и молчи». «Постой», — вступился я. «Все очень просто. Берется утка и небольшой деревянный кружок, плоский, на палке. К кружку веревкой привязывается за лапу утка. Палку с кружком и уткой ставят на воду в реке недалеко от берега. Утка плавает на привязи около кружка и кричит, а селезни летят на зов утки и их с берега стреляют.
1: «А когда же на нее садятся?» — серьезно спросил Федор Иванович.
0: «Довольно пошлостей!» — рассердился Павел Александрович. «Вздор! Не то! Утка домашняя не годится, на нее не сядешь, понимаешь? У ней селезень около всегда свой, а уток Герасим приготовил ручных диких, помесь с кряквой. Эти утки орут, зовут селезней весной, и те летят к ним из пространства». «Понимаешь? Женихи летят. А ты сидишь на берегу в кустах и стреляешь одного, другого, десятого».
1: «Вот какая история», — сказал Шаляпин. «Бабы вообще бессердечны. Убивают любовника, а ей все равно. Теперь понимаю, в чем дело. И тоже еду».
0: На Ярославском вокзале мы все собрались. Публика поглядывала на могучую фигуру Федора Ивановича, одетого охотником в высоких новых сапогах. Когда сели в вагон, все были в хорошем настроении. В весенней ночи горели звезды. К утру приехали на станцию. Сели в розвольни, покатили по талой дороге, объезжая большие лужи. В глубине весеннего неба летели журавли, и лес оглашался пением птиц. О, молодость! О, весна! Россия! Федор Иванович потерял папиросы и рассердился. В моем доме, в лесу, у самой речки, пахло сосной. В большой комнате, мастерской, шипел самовар. Деревенские лепешки, ватрушки, пирожки. А в окна видны были горящие на солнце сосны, проталины и лужи у сарая. Куры кудахтали. Весна, весна. Герасим принес в корзине уток. Объяснял Федору Ивановичу, что утки эти не домашние, а помесь дикой с домашней. Это орет, а на домашнюю сегодня не возьмешь. К вечеру на берегу разлившейся реки в кустах расселись охотники. А в воде недалеко от берега поставили кружки, у которых плавали привязанные за лапу утки и орали во все горло. Селезни дуром летели на утиный призыв. Их тут и стреляли. На утро они были поданы к завтраку. Федор Иванович был очень доволен, хотя, к сожалению, простудился. Насморк. Вероятно, потому что оделся очень тепло в ангорские кофты.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь».
0: Это лето Шаляпин и Серов проводили со мной в деревне близ станции Итларь. Я построился в лесу поблизости речки Нерли. У меня был чудесный новый дом из соснового леса. Моими друзьями были охотники-крестьяне из соседних деревень, милейшие люди. Мне казалось, что Шаляпин впервые видит крестьян. Он не умел как-то с ними говорить, немножко их побаивался. А если и говорил, то всегда какую-то ерунду, которую они выслушивали с каким-то недоверием. Он точно роль играл, человека душа нараспашку. Все на кого-то жаловался, намекал на горькую участь крестьян, на их тяжелый труд, на их бедность. Часто вздыхал и подпирал щеку кулаком. Друзья мои, охотники, слушали про все эти тяжкие невзгоды народа, но отвечали как-то не в попад и, видимо, скучали. Почему взял на себя Шаляпин обязанность родителя о народе, было непонятно. Да и он и сам чувствовал, что роль не удается, и часто выдумывал вещи уже вовсе несуразные. Про каких-то помещиков, будто бы ездивших на тройке, запряженных голыми девками, бивших их кнутами и прочее в том же роде. «Этого у нас не бывает», — говаривал ему, усмехаясь, охотник Герасим Дементьевич. А однажды, когда Шаляпин сказал, что народ нарочно спаивают водкой, чтобы он не сознавал своего положения, заметил: «Федор Иванович, и ты выпить не дурак.
1: С Никоном-то, Осипычем, на мельнице, накось, гуся зажарили. Так полведра вы вдвоем-то кончили. Тебя на сене на телеге везли, а ты мертво спал. Кто вас не волил?
0: Был полдень. Шаляпин встал и медленно одевался. Умываться ему подавал у террасы дома расторопный Василий Харитонов-Белов, маляр, старший мастер декоративной мастерской. Он служил у меня с 10-летнего возраста, когда я впервые охотился в этих местах. Отец его упросил меня взять его.
1: Детёв больно много, прямо одолели.
0: От меня Василий Белов ушел в солдаты, служил где-то в Польше и опять вернулся ко мне. Человек он был серьезный и положительный. Лицо имел круглое, сплошь покрытое веснушками. Глаза, как оловянные пуговицы. Роста небольшого, выправка солдатская. Говорил отчетливо, так точно никак нет. Федор Иванович очень его любил. Любил с ним поговорить. Разговоры были особенные и очень потешали Шаляпина. Он говорил, что Василий — замечательный человек, и хохотал от души. А Василий хмурился и говорил потом на кухне, что у Шаляпина только смехун в голове, серьёза никакого, хи-хи да ха-ха, а жалование получает здоровое. Василий имел особое свойство все путать. На этот раз, подавая умываться Шаляпину из ковша, рассказал, что студенты, народ самый, что ни на есть отчаянный, в Москве, на Садовой, в доме Соловейчика, где находится декоративная мастерская, женщину третьего дня зарезали и в карете скорой медицинской помощи ее отправили в больницу. Он сам видел. «Да чего!» — кричала. «Вот какой народ эти студенты! Хуже нет!»
1: «Что же?» — спросил Шаляпин. «Красива, что ли, она была? Или богата?»
0: «Чего красиво?» — с неудовольствием ответил Василий. «Толстые, лет под 60. Сапожникова жена. Бедные, в подвале жили».
1: «Ты что-то врешь, Василий», — сказал Шаляпин.
0: «Вот у вас с Константином Алексеевичем Василий все врет, веры нету».
1: «Так зачем же студентам резать какую-то толстую старую бабу, жену бедного сапожника? Ты подумай».
0: «Так ведь студенты! Народ такой!»
1: Шаляпин, умывшись, пришел в мою большую мастерскую. Там уж кипел самовар. Подали оладьи горячие, пирожки с визигой, сдобные лепешки, выборгские крендели. Василий вошел и подал Шаляпину московский листок, который он привез с собой, и сказал: «Вот, сами прочтите, а то все говорите, Василий врет», и ушел. Шаляпин прочел. «Студенты Московского университета в количестве 7 человек исключаются за невзнос платы». Далее следовало. «В Тверском участке по Садовой улице, в доме Соловейчика, мещанка Пелагея Митрохина, 62 лет, в припадке острого алкоголизма поранила себе сапожным ножом горло и в карете скорой медицинской помощи была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание».
0: «Ловко Василий читает», — смеялся Шаляпин. «Замечательный человек». Однажды они с Серовым выдумали забаву. При входе ко мне в мастерскую был у двери вбит сбоку гвоздь. Василий всегда браво входил на зов, вешал на гвоздь картуз, вытягивался и слушал приказания. И вот однажды Серов вынул гвоздь и вместо него написал гвоздь краской на пустом месте и тень от него.
1: «Василий!» — крикнул Шаляпин. Василий, войдя, по привычке хотел повесить картуз на гвоздь. Картуз упал. Он быстро поднял картуз и вновь его повесил. Картуз опять упал. Шаляпин захохотал.
0: Василий посмотрел на Шаляпина, на гвоздь, сообразил, в чем дело, молча повернулся и ушел. Придя на кухню, говорил, обидевшись: «В голове у них мало, одно вредное. С утра все хи-хи да ха-ха, а жалование все получают, во какое!»
1: «Василий, ну-ка скажи», — помню, спросил у него в другой раз Шаляпин, «видал ты русалку водяную или лесового черта?»
0: «Лесового не видал, ни русалку не видал, а есть. У нас прапорщик в полку был, Усачев.
1: Красив, да чего, ловок. Ну и за полячками бегал.
0: А не, конечно, с ним то-се. Пошел на пруд купаться. Ну и шабаш, утопили.
1: Так может, он сам утонул?»
0: «Ну нет, по что ему топиться-то? А не утопили, все говорили. А лесовиков много по ночам. Здесь место такое, что лесовые заводят. Вот феоктист надысь рассказывал, что с ним было. Здесь вот, у кургана, ночью шел, так огонь за ним бежал. Он от него, а ему кто-то по морде как даст. Так он сердешный, до чего бежал, задохся весь. Видит, идет пастушонок, да как его кнутовищем вытянет. А время было позднее, на силу дома-то отдышался».
1: «Ну и врешь», — сказал Шаляпин. «Феоктисту по морде дали в трактире, на станции. Приятеля встретил, пили вместе. А как платить, феоктист отказался. Ты меня звал. Вот и получил».
0: «Ну вот», — огорчился Василий. «А мне, говорит, это меня лесовик попотчевал ночью здесь. Константин Алексеевич ушел».
3: И такие разговоры были у Шаляпина с Василием постоянно. К вечеру ко мне приехали гости. Гофмейстер Н., архитектор Мазырин, мой школьный товарищ, человек девического облика по прозвищу Анчутка. Мазырин по моему поручению привез мне лекарства для деревни. Между прочим, целую бутыль касторового масла.
1: «Это зачем же столько касторового масла?» — спросил Шаляпин.
3: Я сказал, «я его люблю принимать с черным хлебом».
1: «Но это ты врешь, это невозможно любить».
3: Я молча взял стакан, налил касторового масла, обмакнул хлеб и съел.
1: Шаляпин в удивлении смотрел на меня и сказал Серову: «Антон, ты посмотри, что Константин делает. Я же запаха слышать не могу».
3: «Очень вкусно», — сказал я. «У тебя просто нет силы воли преодолеть внушение». «Это верно», — встрял в разговор Анчутка. «Характера нет».
1: «Не угодно ли, характера нет? А ты сам попробуй».
3: Мазырин сказал, «налей мне». Я налил в стакан. Он выпил с улыбкой и вытер губы платком.
1: «В чем же дело?» — удивился Шаляпин. «Налей мне».
3: Я налил ему полстакана. Шаляпин, закрыв глаза, выпил залпом. «Приятное препровождение времени у вас тут», — сказал гофмейстер. Шаляпин побледнел и бросился вон из комнаты. «Что делается?» — засмеялся Серов и вышел вслед за Шаляпиным. Шаляпин лежал у сосны, а Василий Белов поил его водой. Отлежавшись, Шаляпин пососал лимон и обвязал голову мокрым полотенцем. Мрачнее ночи вернулся он к нам.
1: «Благодарю, угостили. А вот Анчутка ничего. Странное дело».
3: Он взглянул на бутыль и крикнул: «Убери скорее, я же видеть ее не могу!» И снова опрометью кинулся вон.
2: Мы читали главы из книги Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Лолита. В основе сюжета романа Владимира Набокова «Лолита» реальное преступление, совершенное в США. 50-летний автомеханик Фрэнк Лассаль встретил девочку-подростка Салли Хорнер в книжном магазине, когда она пыталась украсть тетрадку. Лассаль представился агентом ФБР и предложил перепуганной 11-летней девочке выбор. Либо она отправляется в тюрьму, либо сотрудничает с разведкой. Почти 2 года нимфетка колесила с похитителем по американским мотелям, то ли не осознавая, что с ней происходит, то ли не имея возможности сообщить о похищении. Но однажды ей все же удалось незаметно позвонить в полицию. Через несколько часов Лассаля арестовали. Небольшая газетная заметка об этом преступлении легла в основу самого известного романа Владимира Набокова. А прототип Лолиты даже упомянут в тексте книги.
0: Кто эти люди?
1: Лолита, она же Салли Хорнер.
0: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Ну, как ремонт в квартире продвигается?
3: Лучше не спрашивай, работают через пень-колоду.
4: Через пень-колоду. Делать что-либо бестолково, беспорядочно, с перебоями и кое-как.
5: Выражение непростое. И пень в нем, и колода. Правда, а карты игральные тут ни при чем, а вот пень на месте. Гипотез происхождения 2. Согласно первой, придумали его дровосеки. Колодами они называют толстые куски бревен. Трудное это занятие и бестолковое – колоды через пни переваливать. Вот и родилось у работяг выражение «валить через пень колоду». Вторая версия – народная. Колодами люди издавна величали упавшие трухлявые деревья. Трудно через такой бурелом по лесу пробираться. Куда ни ступишь, или в пень, или в колоду угодишь. Вот и родилось из этого беспорядка устойчивое выражение. Правда, раньше оно звучало так: через пень в колоду. Со временем предлог потерялся, а значение вышло далеко за пределы леса. Теперь о любой бестолково сделанной работе так и говорят: через пень колоду.
0: Не в бровь, а в глаз.
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в прошедшей избирательной кампании. Президент отметил, что противник старался сорвать выборы, в том числе пытаясь прорвать систему ПВО Москвы и других регионов. Вместе с тем, по его словам, рекордное количество проголосовавших говорит о том, что народ поддерживает усилия властей по укреплению страны.
2: Хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
1: Президент на совещании с членами правительства также подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие. Россия привержена достижению цели специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Наша страна, по его словам, готова к переговорам о долгосрочном урегулировании, но не намерена делать паузу в спецоперации, как того, например, желают спонсоры киевского режима в Евросоюзе. По данным внешнеполитического ведомства, на встрече в Нью-Йорке стороны обсудили удары Киева по мирному населению и инфраструктуре, дестабилизирующие мировые энергетические рынки. Стоимость бензина снизилась сразу в 25 регионах России, сильнее всего в Туве. Данные публикует Росстат. По информации службы, в Хакасии топливо подешевело более чем на 3%, а в Дагестане, Костромской и Воронежской областях более чем на 2%. Летом из-за перебоев с поставками правительство запретило экспорт топлива и ввело налоговые стимулы. Одновременно стало известно, что на сегодняшний день Федеральная антимонопольная служба выдала участникам топливного рынка 88 официальных предупреждений из-за роста цен на бензин и дизель. На Байкале до середины октября закрыли для туристов леса и экотропы, включая Большую Байкальскую тропу. Причина – аномальная активность голодных медведей. Холодная весна и затяжная осень вынудили хищников массово выходить к людям. Власти фиксируют до 70 сообщений ежедневно, введя режим повышенной готовности. Власти Иркутской области призывают туристов избегать походов, однако некоторые отдыхающие продолжают игнорировать запреты, прорываясь на опасные маршруты. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 10. В недавнем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всею ширью опускалось к его постели, и две большие, белые до плеч женские руки протягивались к нему. У него темнело в глазах от радости, и, как впадают в беспамятство, он проваливался в бездну блаженства. Всю жизнь он что-нибудь доделал, вечно бывал занят, работал по дому, лечил, мыслил, изучал, производил. Как хорошо было перестать действовать, добиваться, думать и на время предоставить этот труд природе, самому стать вещью, замыслом, произведением в ее милостивых, восхитительных, красоту расточающих руках. Юрий Андреевич быстро поправлялся. Его выкармливала, выхаживала Лара своими заботами, своей лебедино-белой прелестью, влажно дышащим горловым шепотом своих вопросов и ответов. Их разговоры в полголоса, даже самые пустые, были полны значения, как Платоновы диалоги. Еще более, чем общность душ, их объединяла пропасть, отделявшая их от остального мира. Им обоим было одинаково немило все фатально-типическое в современном человеке, его заученная восторженность, крикливая приподнятость и та смертная бескрылость, которую так старательно распространяют неисчислимые работники наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала оставаться большой редкостью. Их любовь была велика. Но любят все, не замечая небывалости чувства. Для них же, и в этом была их исключительность, мгновение, когда, подобно веянию вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни. Глава 11. «Ты должен непременно вернуться к своим. Я тебя лишнего дня не продержу. Но ты видишь, что делается. Едва мы слились с Советской Россией, как нас поглотила ее разруха. Сибирью и Востоком затыкают ее дыры. Ведь ты ничего не знаешь. За твою болезнь в городе так много изменилось. Запасы с наших складов перевозят в центр, в Москву. Для нее это капля в море, эти грузы исчезают в ней, как в бездонной бочке, а мы остаемся без продовольствия. Почта не ходит, прекратилось пассажирское сообщение, гонят одни маршруты с хлебом. Опять в городе ропот, как перед восстанием Гайды. Опять в ответ на проявление недовольства бушует чрезвычайка. Но куда ты пустишься такой? Кожа да кости, еле душа в теле. Неужто опять пешком? Да ведь не дойдешь ты. Окрепни, наберись сил. Тогда другое дело. Не смею советовать, но на твоем месте до отправки к своим я бы немного послужила, непременно по специальности. Это ценят. Я пошла бы в наш губздрав, например. Он остался в прежней врачебной управе. А то сам посуди. Сын застрелившегося сибирского миллионера, жена, дочь здешнего фабриканта и помещика, был у партизан и бежал. Как там ни толкуй, это уход из военно-революционных рядов. Дезертирство. Тебе ни в коем случае нельзя оставаться неудел, лишенцем. Мое положение тоже не тверже. И я пойду на работу, поступлю в Губано, и подо мной почва горит. Как горит, а Стрельников? Оттого-то и горит, что Стрельников. Я еще прежде говорила тебе, как много у него врагов. Красная армия победила. Теперь беспартийным военным, которые стояли близко к верхам и слишком много знают, дадут по шапке. Да хорошо, если по шапке, а не по дубух, чтобы не оставлять следов. Среди них Паша в первом ряду. Он в большой опасности. Он был на Дальнем Востоке. Я слышал, он бежал, скрывается. Говорят, его разыскивают. Но довольна о нем. Я не люблю плакать, а если прибавлю о нем еще хоть слово, то чувствую, что разревусь. Ты любила, ты еще до сих пор очень любишь его. Но ведь я пошла за него замуж. Он муж мой, Юрочка. Это высокий, светлый характер. Я глубоко виновата перед ним. Я не сделала ему ничего дурного. Сказать так было бы неправдой. Но он огромного значения. Большой, большой прямоты человек, а я дрянь. Я ничто в сравнении с ним. Вот моя вина. Но, пожалуйста, довольна об этом. Как-нибудь в другой раз я сама к этому вернусь, обещаю тебе. Какая она чудная у тебя, эта Тоня твоя Боттичеллиевская. Я была при ее родах. Я с ней страшно сошлась. Но и об этом как-нибудь потом прошу тебя. Да, так вот, давай вместе служить. Будем оба ходить на службу. Каждый месяц получать жалование миллиардами. У нас до последнего переворота были в ходу сибирские кредитки. Их аннулировали совсем недавно. И долгое время всю твою болезнь жили без денежных знаков. Да, представь себе. Трудно поверить, но как-то обходились. Теперь в бывшее казначейство привезли целый маршрут бумажных денег. Говорят, вагонов 40, не меньше. Они отпечатаны большими листами двух цветов, синего и красного, как почтовые марки, и разбиты на мелкие графы. Синие по 5 миллионов клетка, красные достоинством в 10 миллионов каждая. Ленючие, плохая печать, краска расплывается. Я видел эти деньги. Их ввели перед самым нашим отъездом из Москвы.
0: Радио «Звезда».
3: мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава 12. Что ты так долго делал в Ворыкине? Ведь там никого нет, пусто. Что тебя там задержало? Я убирала с Катенькой ваш дом. Я боялась, что ты первым делом наведаешься туда. Мне не хотелось, чтобы ты застал ваше жилище в таком виде.
5: В каком? Что ж там, развал? Беспорядок?
4: Беспорядок. Грязь. Я убрала.
5: Какая уклончивая односложность. Ты не договариваешь, ты что-то скрываешь.
4: Но твоя воля не стану выведывать. Расскажи мне о Тоне. Как крестили девочку?
5: Машей. В память твоей матери.
4: Расскажи мне о них. Позволь как-нибудь потом. Я ведь сказала тебе, я еле сдерживаю слезы.
5: Сам Девятов этот, который тебе лошадь давал, интересная фигура, как по-твоему?
4: Преинтереснейшая.
5: Я ведь очень хорошо знаю Анфима Ефимовича. Он был нашим другом дома здесь, в новых для нас местах. Помогал нам.
4: Я знаю, он мне рассказывал.
5: Вы, наверное, дружны. Он и тебе старается быть полезным.
4: Он меня просто осыпает благодеяниями. Я не знаю, что бы я стал без него делать.
5: Легко представляю себе. У вас, наверное, короткие товарищеские отношения, обхождение запросто. Он, наверное, вовсю приударяет за тобою.
4: Еще бы, неотступно.
5: А ты? Ну, виноват, я захожу за границы дозволенного. По какому праву я расспрашиваю тебя? Прости, это нескромно.
4: О, пожалуйста, тебя, наверное, интересует другое, род наших отношений. Ты хочешь знать, не закралось ли в наше доброе знакомство что-нибудь более личное?
5: Нет, конечно.
4: Я обязана Анфиму Ефимовичу неисчислимо многим. Я кругом в долгу перед ним. Но если бы он и озолотил меня, если бы отдал жизнь за меня, это бы ни на шаг меня к нему не приблизило. У меня от рождения вражда к людям этого неродственного склада. В делах житейских эти предприимчивые, уверенные в себе повелительные люди незаменимы. В делах сердечных петушащееся, усатое мужское самодовольство отвратительно. Я совсем по-другому понимаю близость и жизнь. Но мало того, в нравственном отношении Анфим напоминает мне другого, гораздо более отталкивающего человека, виновника того, что я такая, благодаря которому я то, что я есть.
5: Я не понимаю, а какая ты? Что ты имеешь в виду? Объяснись. Ты лучше всех людей на свете.
4: Ах, Юрочка, можно ли так? Я с тобою всерьез, а ты с комплиментами, как в гостиной. Ты спрашиваешь, какая я? Я надломленная. Я с трещиной на всю жизнь. Меня преждевременно, преступно рано сделали женщиной, посвятив в жизнь с наихудшей стороны. В ложном бульварном толковании самоуверенного пожилого тунеядца прежнего времени, всем пользовавшегося, все себе позволявшего.
5: Я догадываюсь. Я что-то предполагал. Но погоди, легко представить себе твою недетскую боль того времени, страх напуганной неопытности, первую обиду невзрослой девушки. Но ведь это дело прошлого. Я хочу сказать, горевать об этом сейчас не твоя печаль, а людей, любящих тебя, вроде меня. Это я должен рвать на себе волосы и приходить в отчаяние от опоздания, от того, что меня не было уже тогда с тобой, чтобы предотвратить случившееся, если оно правда для тебя горе. Удивительно. Мне кажется, сильно, смертельно, со страстью я могу ревновать только к низшему, далекому. Соперничество с высшим вызывает у меня совсем другие чувства. Если бы близкий по духу и пользующийся моей любовью человек полюбил ту же женщину, что и я, у меня было бы чувство печального братства с ним, а не споры и тяжбы. Я бы, конечно, ни минуты не мог делиться с ним предметом моего обожания, но я бы отступил с чувством совсем другого страдания, чем ревность, не таким дымящимся и кровавым. То же самое случилось бы у меня при столкновении с художником, который покорил бы меня превосходством своих сил в сходных со мною работах. Я, наверное, отказался бы от своих поисков, повторяющих его попытки, победившие меня. Но я уклонился в сторону. Я думаю, я не любил бы тебя так сильно, если бы тебе не на что было жаловаться и не о чем сожалеть. Я не люблю правых, не падавших, не оступавшихся. Их добродетель мертва и малоценна. Красота жизни не открывалась им. А я именно об этой красоте. Мне кажется, чтобы ее увидеть, требуется нетронутость воображения, первоначальность восприятия. А это как раз у меня отнято. Может быть, у меня сложился бы свой взгляд на жизнь, если бы с первых шагов я не увидел ее в чуждом, опошляющем отпечатке. Но мало того, из-за вмешательства в мою начинавшуюся жизнь одной безнравственной самоуслаждавшейся заурядности не сладился мой последующий брак с большим и замечательным человеком, сильно любившим меня, и которому я отвечала тем же. «Погоди, о муже расскажешь мне потом. Я сказал тебе, что ревность вызывает во мне обыкновенно низший, а не равный. К мужу я тебя не ревную. А тот?» «Какой тот? Тот прожигатель жизни, который погубил тебя. Кто он такой?» «Довольно известный московский адвокат. Он был товарищем моего отца и после папиной смерти материально поддерживал маму, пока мы бедствовали. Холостой, с состоянием. Наверное, я придаю ему чрезмерный интерес и несвойственную значительность тем, что так черню его. Очень обыкновенное явление. Если хочешь, я назову тебе фамилию». «Не надо, я знаю. Я раз его видел». «В самом деле?» «Однажды в номерах, когда травилась твоя мать, поздно вечером. Мы были еще детьми, гимназистами». «А, я помню этот случай. Вы приехали и стояли в темноте в номерной прихожей. Может быть, сама я никогда не вспомнила бы этой сцены, но ты мне помог уже раз извлечь ее из забвения. Ты мне ее напомнил, по-моему, в Мелюзееве. Комаровский был там». «Разве?» «Вполне возможно. Меня легко было застать с ним. Мы часто бывали вместе». «Отчего ты покраснела?» «От звука Комаровский в твоих устах, от непривычности и неожиданности. Вместе со мною был мой товарищ, гимназист, одноклассник. Вот что тогда же в номерах он мне сообщил. Он узнал в Комаровском человека, которого он раз видел случайно при непредвиденных обстоятельствах. Однажды в дороге этот мальчик, гимназист Михаил Гордон, был очевидцем самоубийства моего отца, миллионера-промышленника. Миша ехал в одном поезде с ним. Отец бросился на ходу с поезда в намерении покончить с собой и разбился. Отца сопровождал Комаровский, его юрисконсульт. Комаровский спаивал отца, запутал его дела и, доведя его до банкротства, толкнул на путь гибели. Он виновник его самоубийства и того, что я остался сиротой».
6: «Не может быть! Какая знаменательная подробность! Неужели правда? Так он был и твоим злым гением? Как это роднит нас? Просто предопределение какое-то».
5: «Вот к кому я тебя ревную. Безумно, непоправимо».
6: «Что ты? Ведь я не только не люблю его, я его презираю».
5: «Так ли хорошо ты всю себя знаешь? Человеческая, в особенности женская природа, так темна и противоречива. Каким-то уголком своего отвращения ты, может быть, в большем подчинении у него, чем у кого бы то ни было другого, кого ты любишь по доброй воле, без принуждения».
6: «Как страшно то, что ты сказал. И по обыкновению сказал так метко, что эта противоестественность кажется мне правдой. Но тогда как это ужасно!
5: Успокойся, не слушай меня. Я хотел сказать, что ревную тебя к темному бессознательному, к тому, о чем немыслимое объяснение, о чем нельзя догадаться. Я ревную тебя к предметам твоего туалета, к каплям пота на твоей коже, к носящимся в воздухе заразным болезням, которые могут пристать к тебе и отравить твою кровь. И как к такому заражению я ревную тебя к Комаровскому, который отымет тебя когда-нибудь, как когда-нибудь нас разлучит моя или твоя смерть. Я знаю, тебе это должно казаться нагромождением неясностей. Я не могу сказать это стройнее и понятнее. Я без ума, без памяти, без конца люблю тебя.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
5: Глава 13. Расскажи мне побольше о муже. Мы в книге Рока на одной строке, как говорит Шекспир. Откуда это? Из Ромео и Джульетты. Я много говорила тебе о нем в Мелюзееве, когда разыскивала его, и потом тут, в Юрятине, в нашей первой встрече с тобою, когда с твоих слов узнала, что он хотел арестовать тебя в своем вагоне. Я, по-моему, рассказывала тебе, а может быть и нет, и мне только так кажется, что я его однажды видела издали, когда он садился в машину. Но можешь себе представить, как его охраняли. Я нашла, что он почти не изменился. Тоже красивое, честное, решительное лицо. Самое честное из всех лиц, виденных мною на свете. Ни тени рисовки, мужественный характер, полное отсутствие позы. Так всегда было и так осталось. И все же одну перемену я отметила, и она встревожила меня. Точно что-то отвлеченное вошло в этот облик и обесцветило его. Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи. У меня сердце сжалось при этом наблюдении. Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которых он себя отдал. Сил возвышенных, но мертвящих и безжалостных, которые и его когда-нибудь не пощадят. Мне показалось, что он отмеченный, и что это перст обречения. Но, может быть, я путаюсь. Может быть, в меня запали твои выражения, когда ты мне описывал вашу встречу. Помимо общности наших чувств, я ведь так много от тебя перенимаю. Нет, расскажи мне о вашей жизни до революции. Я рано в детстве стала мечтать о чистоте. Он был ее осуществлением. Ведь мы с одного двора почти. Я, он, Галиулин. Я была его детским увлечением. Он адмирал, холодел при виде меня. Наверное, нехорошо, что я это говорю и знаю. Но было бы еще хуже, если бы я прикидывалась незнающей. Я была его детской пассией, той порабощающей страстью, которую скрывают, которую детская гордость не позволяет обнаружить и которая без слов написана на лице и видна каждому. Мы дружили. Мы с ним люди настолько же разные, насколько я одинаковая с тобою. Я тогда же сердцем выбрала его. Я решила соединить жизнь с этим чудесным мальчиком, чуть только мы оба выйдем в люди, и мысленно тогда же помолвилась с ним. И подумай, каких он способностей, необычайных. Сын простого стрелочника или железнодорожного сторожа, он одной своей одаренностью и упорством труда достиг, я чуть не сказала, уровня, а должна была бы сказать, вершин современного университетского знания по двум специальностям, математической и гуманитарной. Это ведь не шутка.
7: В таком случае, что расстроило ваш домашний лад, если вы так любили друг друга?
5: Ах, как трудно на это ответить. Я сейчас тебе это расскажу. Но удивительно, мне ли, слабой женщине, объяснять тебе, такому умному,
7: что делается сейчас с жизнью вообще, с человеческой жизнью в России, и почему рушатся семьи, в том числе твоя и моя. Ах, как будто дело в людях, в сходстве и несходстве характеров, в любви и нелюбви. Все производное, налаженное, все относящееся к обиходу, человеческому гнезду и порядку, все это пошло прахом вместе с переворотом всего общества и его переустройством. Все бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, неприложенная сила голой, до нитки обобранной душевности, для которой ничего не изменилось, потому что она во все времена зябла, дрожала и тянулась к ближайшей рядом, такой же обнаженной и одинокой. Мы с тобой как два первых человека, Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира. И мы теперь также раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между нами и ними. И в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем, и держимся друг за друга, и друг к другу льнем.
3: Глава 14. После некоторого перерыва она продолжала гораздо спокойнее.
7: Я скажу тебе, если бы Стрельников стал снова Пашенькой Антиповым, если бы он перестал безумствовать и бунтовать, если бы время повернуло вспять, если бы где-то вдали на краю света чудом затеплилось окно нашего дома с лампою и книгами на Пашином письменном столе, я бы, кажется, на коленях ползком приползла туда. Все бы встрепенулось во мне. Я бы не устояла против зова прошлого, зова верности. Я пожертвовала бы всем, даже самым дорогим, тобою. И моею близостью с тобой, такой легкой, невынужденной, саморазумеющейся. О, прости, я не то говорю. Это неправда. Она бросилась на шею к нему и разрыдалась. Очень скоро она пришла в себя. Утирая слезы, она говорила:
6: «Но ведь это тот же голос долга, который гонит тебя к Тоне. Господи, какие мы бедные! Что с нами будет? Что нам делать?»
7: Когда она совсем оправилась, она продолжала: «Я все-таки не ответила тебе, почему расстроилось наше счастье. Я так ясно это потом поняла. Я расскажу тебе. Это будет рассказ не только о нас. Это стало судьбой многих. Говори, моя умница. Мы женились перед самой войною, за 2 года до ее начала. И только мы зажили своим умом, устроили дом, объявили войну. Я теперь уверена, что она была виною всего, всех последовавших, до ныне постигающих наше поколение несчастий. Я хорошо помню детство. Я еще застала время, когда были в силе понятия мирного предшествующего века. Принято было доверяться голосу разума. То, что подсказывала совесть, считали естественным и нужным. Смерть человека от руки другого была редкостью, чрезвычайным, из ряда вон выходящим явлением. Убийства, как полагали, встречались только в трагедиях, романах из мира сыщиков и в газетных дневниках происшествий, но не в обыкновенной жизни. И вдруг этот скачок из безмятежной невинной размеренности в кровь и вопли, повальное безумие и одичание каждодневного и ежечасного, узаконенного и восхваляемого смертоубийства. Наверное, никогда это не проходит даром. Ты лучше меня, наверное, помнишь, как сразу все стало приходить в разрушение. Движение поездов, снабжение городов продовольствием, основы домашнего уклада, нравственные устои сознания. Продолжай. Я знаю, что ты скажешь дальше. Как ты во всем разбираешься. Какая радость тебя слушать. Тогда пришла неправда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали в

устоял против его пагубы и наш дом. Что-то пошатнулось в нем. Вместо безотчетной живости, всегда у нас царившей, доля дурацкой декламации проникла и в наши разговоры. Какое-то показное обязательное умничание на обязательные мировые темы. Мог ли такой тонкий и требовательный к себе человек, как Паша, так безошибочно отличавший суть от видимости, пройти мимо этой закравшейся фальши и ее не заметить? И тут он совершил роковую, все наперед предрешившую ошибку. Знамение времени, общественное зло, он принял за явление домашнее. Неестественность тона, казенную натянутость наших рассуждений, отнес к себе, приписал тому, что он сухарь, посредственность, человек в футляре. Тебе, наверное, кажется невероятным, чтобы такие пустяки могли что-то значить в совместной жизни. Ты не можешь себе представить, как это было важно, сколько глупостей натворил Паша из-за этого ребячества. Он пошел на войну, чего никто от него не требовал. Он это сделал, чтобы освободить нас от себя, от своего воображаемого гнета. С этого начались его безумства. С каким-то юношеским, ложно направленным самолюбием он разобиделся на что-то такое в жизни, на что не обижаются. Он стал дуться на ход событий, на историю. Пошли его размолвки с ней. Он ведь и по сей день сводит с ней счеты. Отсюда его вызывающее сумасбродство. Он идет к верной гибели из-за этой глупой амбиции. О, если бы я могла спасти его! Как неимоверно чисто и сильно ты его любишь. Люби, люби его. Я не ревную тебя к нему. Я не мешаю тебе.

0: Радио «Звезда». Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава 15. Незаметно пришло и ушло лето. Доктор выздоровел. Временно, в чаянии предполагаемого отъезда в Москву, он поступил на 3 места. Быстро развивающееся обесценивание денег заставляло ловчиться на нескольких службах. Доктор вставал с петухами, выходил на купеческую и спускался по ней мимо иллюзиона «Гигант» к бывшей типографии Уральского казачьего войска, ныне переименованной в «Красного наборщика». На углу Городской, на двери управления делами, его встречала дощечка «Бюро претензий». Он пересекал площадь наискось и выходил на Малую Буяновку. Миновав завод Стенгопа, он через задний двор больницы проходил в амбулаторию военного госпиталя, место своей главной службы. Половина его пути лежала под тенистыми, перевешивавшимися над улицей деревьями. Мимо замысловатых в большинстве деревянных домишек с круто заломленными крышами, решетчатыми оградами, узорными воротами и резными наличниками на ставнях. По соседству с амбулаторией в бывшем наследственном саду купчихи Гореглядовой стоял любопытный невысокий дом в старорусском вкусе. Он был облицован граненными изразцами с глазурью, пирамидками граней наружу, наподобие старинных московских боярских палат. Из амбулатории Юрий Андреевич раза 3-4 в декаду отправлялся в бывший дом Легетти на Старой Миасской на заседание помещавшегося там Юрятинского облздрава. Совсем в другом отдаленном районе

0: Вавилоне стоял дом, пожертвованный городу отцом Анфима, Ефимом Самдевятовым, в память покойной жены, которая умерла в родах, дав жизнь Анфиму. В доме помещался основанный Самдевятовым Институт гинекологии и акушерства. Теперь в нем были размещены ускоренные медико-хирургические курсы имени Розы Люксембург. Юрий Андреевич читал на них общую патологию и несколько необязательных предметов. Он возвращался со всех этих должностей к ночи, измученный и проголодавшийся, и заставал Ларису Федоровну в разгаре домашних хлопот, за плитою или перед корытом. В этом прозаическом и будничном виде, растрепанная с засученными рукавами и подоткнутым подолом, она почти пугала своей царственной, дух захватывающей притягательностью. Более чем если бы он вдруг застал ее перед выездом на бал, ставшую выше и словно выросшую на высоких каблуках, в открытом платье с вырезом и широких шумных юбках. Она готовила или стирала, и потом оставшуюся мыльной водой мыла полы в доме, или спокойная и менее разгоряченная гладила и чинила свое, его и Катенькино белье, или, справившись со стряпней, стиркой и уборкой, учила Катеньку, или, уткнувшись в руководство, занималась собственным политическим переобучением перед обратным поступлением учительницей в новую преобразованную школу. Чем ближе были ему эта женщина и девочка, тем менее осмеливался он воспринимать их по-семейному, тем строже был запрет, наложенный на род его мыслей, долгом перед своими и его болью о нарушенной верности им. В этом ограничении для Лары и Катеньки не было ничего обидного. Напротив, этот несемейственный способ чувствования заключал целый мир почтительности, исключавший развязанность и амикошонство. Но это раздвоение всегда мучило и ранило. И Юрий Андреевич привык к нему, как можно привыкнуть к незажившей, часто вскрывающейся ране.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 16. Так прошло месяца 2 или 3. Как-то в октябре Юрий Андреевич сказал Ларисе Федоровне: «Знаешь, кажется, мне придется уйти со службы. Старая, вечно повторяющаяся история. Начинается как нельзя лучше. Мы всегда рады честной работе, а мыслям, в особенности новым и того более, как их не приветствовать, добро пожаловать, работайте, боритесь, ищите. Но на поверку оказывается, что под мыслями, разумеется, одна их видимость, словесный гарнир к возвеличению революции и властей придержащих. Это утомительно и надоедает. И я не мастер по этой части. И, наверное, действительно они правы. Конечно, я не с ними. Но мне трудно примириться с мыслью, что они герои, светлые личности, а я мелкая душонка, стоящая за тьму и порабощение человека. Слышала ты когда-нибудь имя Николая Веденяпина? Ну, конечно, до знакомства с тобой и потом по частым твоим рассказам. О нем часто упоминает Симочка Тунцова. Она его последовательница. Но книг его, к стыду своему, я не читала. Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии. По-моему, философия должна быть скупою приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен. Впрочем, прости, своими глупостями я отвлекла тебя. Нет, напротив, я согласен с тобой. Это очень близкий мне образ мыслей. Да, так о дяде. Может быть, я действительно испорчен его влиянием? Но ведь сами они в один голос кричат: «Гениальный диагност, гениальный диагност!» И правда, я редко ошибаюсь в определении болезни. Но ведь это и есть ненавистная им интуиция, которой якобы я грешу, цельная, разом охватывающая картину познания. Я помешан на вопросе о мимикрии, внешнем приспособлении организма к окраске окружающей среды. Тут, в этом цветовом подлаживании, скрыт удивительный переход внутреннего во внешнее. Я осмелился коснуться этого на лекциях. И пошло. Идеализм, мистика, натурфилософия Гёте, неошиллингианство. Надо уходить. Из губздрава и института я уволюсь по собственному прошению, а в больнице постараюсь продержаться, пока меня не выгонят. Я не хочу пугать тебя, но временами у меня ощущение, будто не сегодня-завтра меня арестуют. Сохрани бог, Юрочка, до этого, по счастью, еще далеко. Ну, а ты прав, не мешает быть осторожнее. Насколько я заметила, каждое выдворение этой молодой власти проходит через несколько этапов. Вначале это торжество разума, критический дух, борьба с предрассудками. Потом наступает второй период. Получают перевес темные силы примазавшихся, притворно сочувствующих. Растут подозрительность, доносы, интриги, ненавистничество. И ты прав, мы находимся в начале второй фазы. За примером далеко ходить не приходится. Сюда, в коллегию рефтрибунала, перевели из Ходоцкого двух старых политкоторжан из рабочих, неких Тверзина и Антипова. Оба великолепно меня знают. А один даже просто отец мужа, свекор мой. Но, собственно, только с перевода их совсем недавно я стала дрожать за свою и Катенькину жизнь. От них всего можно ждать. Антипов недолюбливает меня. С них станется, что в один прекрасный день они меня и даже Пашу уничтожат во имя высшей революционной справедливости. Продолжение этого разговора состоялось довольно скоро. К этому времени произведен был ночной обыск в доме номер 48 по Малой Буяновке, рядом с амбулаторией, у вдовы Гореглядовой. В доме нашли склад оружия и раскрыли контрреволюционную организацию. Было арестовано много людей в городе. Обыски и аресты продолжались. По этому поводу перешептывались, что часть подозреваемых ушла за реку. Высказывались такие соображения. А что это им поможет? Река реке рознь. Бывают, надо сказать, реки. В Благовещенске, на Амуре, например, на одном берегу советская власть, на другом Китай. Прыгнул в воду, переплыл и одил, поминай, как звали. Вот это, можно сказать, река. Совсем другой разговор.
2: Атмосфера сгущается, говорила Лара. Время нашей безопасности миновало. Нас, несомненно, арестуют. Тебя и меня. Что тогда будет с Катенькой? Я мать, я должна предупредить несчастье и что-то придумать. У меня должно быть готово решение на этот счет. Я лишаюсь рассудка при этой мысли.
0: Давай подумаем, чем тут можно помочь? В силах ли мы предотвратить этот удар? Это ведь вещь роковая.
2: Бежать нельзя и некуда. Но можно отступить куда-нибудь в тень, на второй план. Например, уехать в Варыкино. Я подумываю о Варыкинском доме. Это порядочная дали, там все заброшено. Но там мы никому не мозолили бы глаз, как тут. Приближается зима, я взяла бы на себя труд перезимовать там. Пока бы до нас добрались, мы отвоевали бы год жизни, а это выигрыш. Поддерживать сношение с городом помог бы сам Девятов. Может быть, согласился бы прятать нас. А? Что ты скажешь? Правда, там теперь ни души. Жуть, пустота. По крайней мере, так было в марте, когда я ездила туда. И говорят, волки. Страшно. Но люди, особенно люди вроде Антипова или Тверзина, теперь страшнее волков.
0: Я не знаю, что сказать тебе. Ведь ты сама меня все время гонишь в Москву, убеждаешь не откладывать поездки. Сейчас это стало легче. Я справлялся на вокзале. На мешочничество, видимо, махнули рукой.
2: Не всех зайцев, видимо, снимают с маршрутов. Устали расстреливать. Расстреливают реже. Меня беспокоит, что все мои письма в Москву остаются без ответа. Надо добраться туда и выяснить, что с домашними. Ты мне сама это твердишь. Но тогда как понять твои слова о Ворыкине? Неужели ты одна без меня пустишься в эту страшную глушь? Нет, без тебя, конечно, это немыслимо. А сама отправляешь меня в Москву? Да, это необходимо. Послушай, знаешь что? У меня замечательный план. Поедем в Москву. Отправляйся с Катенькой вместе со мной. В Москву? Да ты с ума сошел? С какой радости? Нет, я должна остаться. Я должна быть наготове, где-нибудь поблизости. Здесь решится Пашенькина судьба. Я должна дождаться развязки, чтобы в случае надобности оказаться под рукою. Тогда давай подумаем о Катеньке. Ко мне захаживает по временам Симушка, Сима Тунцова. На днях мы с тобой о ней говорили. Ну как же, я часто вижу ее у тебя. Я тебе удивляюсь. Где у мужчин глаза? На твоем месте я непременно бы в нее влюбилась. Такая прелесть, какая внешность, рост, стройность, ум, начитанность, доброта, ясность суждения. В день возвращения сюда из плена меня брила ее сестра, швея Глафира. Я знаю, сестры живут вместе со старшей Авдотьей, библиотекаршей. Честная, работящая семья. Я хочу упросить их в случае крайности, если нас с тобой заберут, взять Катеньку на свое попечение. Я еще не решила. Но действительно только в случае безвыходности, а до такого несчастья, Бог даст, авось, еще далеко. Говорят, Сима немного того, не в себе. Действительно, ее нельзя признать женщиной вполне нормальной. Но это вследствие ее глубины и оригинальности. Она феноменально образована, но не по-интеллигентски, а по-народному. Твои и ее взгляды поразительно сходны. Я с легким сердцем доверила бы Катю ее воспитанию.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадия Верченко. Рассказ «Слепцы». Читает Владимир Самойлов.
1: Глава первая. Королевский сад в эту пору дня был открыт, и молодой писатель А.Е. беспрепятственно вошел туда. Побродив немного по песчаным дорожкам, он лениво опустился на скамью, на которой уже сидел пожилой господин с приветливым лицом. Пожилой приветливый господин обернулся к А.Е. и после некоторого колебания спросил: «Кто вы такой?» «Я А.Е. писатель». «Хорошая профессия», — одобрительно улыбнулся незнакомец. «Интересная и почетная». «А вы кто?» — спросил простодушный А.Е. «Я-то? Да король». «Этой страны?» «Конечно, а то какой же?» В свою очередь А.Е. сказал не менее благожелательно: «Тоже хорошая профессия, интересная и почетная». «Ох, не говорите», — вздохнул король, — «почетная-то она почетная, но интересного в ней ничего нет. Нужно вам сказать, молодой человек, королевствование не такой мед, как многие думают». А.Е. всплеснул руками и изумленно вскричал: «Это даже удивительно! Я не встречал ни одного человека, который был бы доволен своей судьбой». «А вы довольны?» — иронически прищурился король. «Не совсем. Иногда какой-нибудь критик так выругает, что плакать хочется. Вот видите, для вас существует не более десятка другого критиков, а у меня критиков миллионы». «Я бы на вашем месте не боялся никакой критики», — возразил задумчиво А.Е. и, качнув головой, добавил с осанкой видавшего виды опытного короля: «Вся штука в том, чтобы сочинять хорошие законы». Король махнул рукой: «Ничего не выйдет, все равно никакого толку». «Пробовали?» «Пробовал». «Я бы на вашем месте...» «На моем месте!» — нервно вскричал старый король. «Я знал многих королей, которые были сносными писателями. Но я не знаю ни одного писателя, который был хотя бы третьесортным, последнего разряда королем. На моем месте. Посадил бы я вас на недельку, посмотрел бы, что из вас выйдет». «Куда посадил бы?» — осторожно спросил обстоятельный А.Е. «На свое место». «А, на свое место? Разве это возможно?» «Отчего же? Хотя бы для того это нужно сделать, чтобы нам, королям, поменьше завидовали, чтобы поменьше и потолковее критиковали нас, королей». А.Е. скромно сказал: «Ну что ж, я, пожалуй, попробую, только должен предупредить, мне это случается делать впервые, и если я с непривычки покажусь вам немного смешным, не осуждайте меня». «Ничего», — добродушно улыбнулся король, — «не думаю, чтобы за неделю вы наделали особенно много глупостей. Итак, хотите?» «Попробую. Кстати, у меня есть в голове один небольшой, но очень симпатичный закон. Сегодня бы его можно и обнародовать». «С Богом!» — кивнул головой король. «Пойдемте во дворец, а для меня, кстати, это будет неделькой отдыха. Какой же это закон, не секрет?» «Сегодня, проходя по улице, я видел слепого старика. Он шел, ощупывая руками и палкой дома, и ежеминутно рисковал попасть под колеса экипажей. И никому не было до него дела. Я хотел бы издать закон, по которому в слепых прохожих должна принимать участие городская полиция. Полисмен, заметив идущего слепца, обязан взять его за руки и заботливо проводить до дома, охраняя от экипажей, ям и рытвин. Нравится вам мой закон?» «Вы добрый парень», — устало улыбнулся король. «Да поможет вам Бог, а я пойду спать». И, уходя, загадочно добавил: «Бедные слепцы». Глава вторая. Уже 3 дня королевствовал скромный писатель А.Е. Нужно отдать ему справедливость. Он не пользовался своей властью и преимуществом своего положения. Всякий другой человек на его месте засадил бы критиков и других писателей в тюрьму, а народонаселение обязал бы покупать только свои книги и не менее одной книги в день на каждую душу вместо утренних булок. А.Е. поборол соблазн издать такой закон. Дебютировал он, как и обещал королю, законом о провожании полисменами слепцов и об охранении сил последних от разрушительного действия внешних сил, как то экипажи, лошади, ямы и прочее. Однажды, Это было на четвертый день утром. А.Е. стоял в своем королевском кабинете у окна и рассеянно смотрел на улицу. Неожиданно внимание его было привлечено странным зрелищем. Два полисмена тащили за шиворот прохожего, а третий пинками ноги подгонял его сзади. С юношеским проворством выбежал А.Е. из кабинета, слетел с лестницы и через минуту очутился на улице. «Куда вы его тащите? За что бьете? Что сделал этот человек? Скольких человек он убил?» «Ничего он не сделал», — ответил полисмен. «За что же вы его и куда гоните? Да ведь он, ваша милость, слепой, мы его по закону в участок и волокем». «По закону? Неужели есть такой закон?»
2: «А как же! 3 дня тому назад обнародован и вступил в силу».
1: А.Е., потрясенный, схватился за голову и взвизгнул.
3: «Мой закон?»
1: Сзади какой-то солидный прохожий пробормотал проклятие и сказал: «Ну и законы нынче издаются. О чем они только думают, чего хотят?»
2: «Да уж», — поддержал другой голос, — «умный закончик. Всякого замеченного на улице слепца хватать за шиворот и тащить в участок, награждая по дороге пинками и колотушками. Очень умно, чрезвычайно добросердечно, изумительная заботливость».
1: Как вихрь влетел А.Е. в свой королевский кабинет и крикнул: «Министра сюда! Разыщите его и сейчас же пригласите в кабинет! Я должен сам расследовать дело!» Глава 3. По расследовании загадочный случай с законом об охране слепцов от внешних сил разъяснился. Дело обстояло так. В первый день своего королевствования А.Е. призвал министра и сказал ему: «Нужно издать закон о заботливом отношении полисменов к прохожим слепцам, о провожании их домой и об охране сих последних от разрушительного действия внешних сил, как то экипажи, лошади, ямы и прочее». Министр поклонился и вышел. Сейчас же вызвал к себе начальника города и сказал ему: «Объявите закон. Не допускать слепцов ходить по улицам без провожатых, а если таковых нет, то заменять их полисменами, на обязанности которых должна лежать доставка по месту назначения». Выйдя от министра, начальник города пригласил к себе начальника полиции и распорядился: «Там слепцы по городу, говорят, ходят без провожатых. Этого не допускать. Пусть ваши полисмены берут одиноких слепцов за руку и ведут куда надо».
2: «Слушаюсь».
1: Начальник полиции созвал в тот же день начальников частей и сказал им: «Вот что, господа, нам сообщили о новом законе, по которому всякий слепец, замеченный в шатании по улице без провожатого, забирается полицией и доставляется куда следует. Поняли?» «Так точно, господин начальник». Начальники частей разъехались по своим местам и, созвав полицейских сержантов, сказали: «Господа, разъясните полисменам новый закон. Всякого слепца, который шатается без толку по улицам, мешая экипажному и пешему движению, хватать и тащить куда следует».
2: «Что значит «куда следует»?» — спрашивали потом сержанты друг у друга. «Вероятно, в участок, на высидку. Куда же еще?»
4: «Наверное, так».
2: «Ребята, — говорили сержанты, обходя полисменов, — если вами будут замечены слепцы, бродящие по улицам, хватайте этих каналей за шиворот и волоките в участок. А если они не захотят идти в участок?»
4: «Как не захотят? Пара хороших подзатыльников, затрещина, крепкий пинок сзади, небось, побегут».
1: Выяснив дело об охранении слепцов от внешних влияний, А.Е. сел за свой роскошный королевский стол и заплакал. Чья-то рука ласково легла ему на голову. «Ну, что? Не сказал ли я, узнав впервые о законе охранения слепцов, бедные слепцы? Видите, во всей этой истории бедные слепцы проиграли, а я выиграл».
3: «Что вы выиграли?» — спросила я, отыскивая свою шапку.
1: «Да как же, одним моим критиком меньше». «Прощайте, милый. Если еще вздумаете провести какую-нибудь реформу, заходите».
3: «Дожидайся», — подумала я, и, перепрыгивая через 10 ступенек роскошной королевской лестницы, убежал.
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Слепцы».
5: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия благодарна и признательна за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Соединенные Штаты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Приглашение будет рассмотрено, и Москва по соответствующим каналам проговорит с американцами возможность им воспользоваться. Ранее американский государственный секретарь Марко Рубио выразил надежду, что российский лидер примет приглашение на саммит Большой Двадцатки в Майами. Вашингтон остается открытым к взаимодействию с Москвой, добавил политик. Евросоюз с 2024 года перечислил Украине 8 миллиардов евро из прибыли, полученной от замороженных российских активов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Из этой суммы более 3,5 миллиардов были направлены непосредственно для закупок вооружения. Напомним, ранее служба внешней разведки нашей страны выяснила, что в Евросоюзе на экспертном уровне готовят предложение о создании новой наднациональной структуры. Она может использоваться для размещения российских активов за пределами бельгийского депозитария «Евроклер». Европейские страны рассматривают такой вариант на фоне опасений по поводу дальнейшего финансирования Украины без использования российских средств. Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом. Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретил китайского лидера у трапа самолета. Визит главы КНР продлится до 25 сентября. В ходе поездки стороны обсудят важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира. В своем письменном послании председатель КНР заявил, что Пекин и Вашингтон должны стать партнерами, а не соперниками, чтобы реализовать цели национального развития. Скончался известный музыкальный критик Сергей Соседов. Ему было 58 лет. Причиной смерти стал несчастный случай. Трагедия произошла, когда телеведущий приехал на мероприятие в Якутию. В его окружении рассказали, что похороны планируются на Перепеченском кладбище в Московской области. Известность Соседову принесли съемки в программе «Акулы-пера», которая выходила в телеэфир в 90-е годы. Также он известен аудитории по различным телепроектам и музыкальным шоу. В России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировано 734 тысячи случаев инфицирования. Это почти на 34% выше показателя предыдущей семидневки. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В целом ситуация развивается в соответствии с прогнозами, однако интенсивность распространения респираторных инфекций увеличивается. Ведомстве рекомендуют соблюдать общие меры профилактики. В частности, следует чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий. И коротко о погоде. В столице сейчас облачно, плюс 16.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да, то самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
1: Имя на карте.
2: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова. «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
1: Имя на карте.
2: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
1: Имя на карте.
2: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать. Псковская область, Государственный музей-заповедник Михайловская, Пушкинский дуб.
1: Имя на карте.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
3: на тропил Сангерина.
4: А Ленинга шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: когда-нибудь.
1: Радиозвезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Сбрасывали.
4: Шлемы с рогами
5: носили. Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Узнал тут, что британский Стоунхендж – ровесник египетских пирамид.
8: Ну так ему ведь около 5000 лет. Это самое древнее и уникальное сооружение из каменных глыб в мире.
6: А вот и нет.
9: Стоунхендж, находящийся на юге Англии, на равнине Солсбери, далеко не единственный мегалит. Так называют постройки из камня времен позднего неолита и ранней бронзы. Он просто самый известный. Так, всего в 40 километрах от Стоунхенджа расположен комплекс Эйвбери. Это тоже каменный круг, но куда более масштабный и на несколько сотен лет старше.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: На территории Франции у города Карнак в Луне образуют целые аллеи. Камней там тысячи, и, как считают ученые, их начали устанавливать примерно в 4500 году до нашей эры. Получается, за тысячелетие до Стоунхенджа.
7: А, значит, карнакские камни самые древние.
9: Вовсе нет. На юго-востоке Турции археологи обнаружили каменное святилище с массивными столбами. Гёкебли-Тепе. Его возраст 12 тысяч лет, вдвое старше английских камней. На стелах вырезаны изображения животных и птиц. Вероятно, комплекс служил для религиозных церемоний.
6: А вот и да.
1: Радиозвезда.
10: Как вас звать величать-то?
11: Не царское это имя!
12: История одного прозвища.
13: Первый русский царь из династии Романовых. Государь, при котором завершилось смутное время. Модернизировал армию, укрепил власть и принес долгожданный мир. Михаил Федорович по прозвищу Кроткий.
14: Почему же он запомнился под этим именем?
13: В псковской летописи сказано: «Царь молод, но добр, тих, смирен и кроток». Впрочем, кроткий не значит слабый. Да, в начале правления 16-летний царь во многом полагался на бояр и проявлял смирение. Потому и был избран на царство. Бояре решили, что смогут на него влиять. Но Михаил Федорович быстро научился жестким решениям.
15: История одного прозвища.
13: Новый избранный царь восстановил централизованную власть и разрушенную экономику страны. Подавил казачьи вольницы и ужесточил сыск беглых крестьян. Михаил Федорович заключил мир с самыми опасными соседями – шведами и поляками. Не поссорился с Османской империей и начал продвижение в Сибирь. При нем власть в России впервые после долгих лет смуты стала опираться не на страх, а на стабильность.
12: Не царское это имя. История одного прозвища. Всемирная энциклопедия еды.
16: Микрозелень. Что это? Дань моде или действительно полезная вещь? Разберемся. Свое название этот продукт оправдывает. По сути, это пророщенные семена съедобной травы, злаков, овощей. Кстати, процесс выращивания микрозелени довольно прост. берут семена, лучше те, на которых указано, что это именно микрозелень, сажают в землю в обычном кашпо или лотке для рассады и поливают. Ставят растения обычно в теплое место. Через 7-12 дней продукт готов. Так вот, главный секрет микрозелени в том, что концентрация полезных веществ в ней действительно может быть в 2 и более раз выше, чем во взрослом растении. Это и витамины, и антиоксиданты, и минералы. Полезен в молодой зелени ауксин, природный стимулятор роста. Он помогает восстанавливать защитную функцию клеток. Употреблять микрозелень можно в качестве гарнира, либо добавлять в салаты и смузи. Ею также украшают блюда. Цвет зелени варьируется от светло-зеленой до темно-фиолетовой. Однако микрозелень не всех растений пригодна в пищу. Нельзя есть побеги посленовых, а это помидоры, баклажаны, картофель и перец. Между прочим, микрозелень – это не открытие 21 века. Молодые побеги использовали в лечебных целях еще древние греки, а в Японии монахи выращивали такую зелень с 16 столетия. Сегодня это еще и интересный вид досуга для детей. Так они могут познакомиться с разными видами растений и понаблюдать за процессом их рождения из семечка.
12: Всемирная энциклопедия еды.
6: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
16: Сложно.
6: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Ее называют лучшим после спагетти изобретением итальянцев и самым обаятельным в истории сорванцом в мини-юбке. Еще бы! Африканка, в которой течет сицилийская кровь. Поистине горючая смесь. Сразу представляется кто-то стремительный, дерзкий, взрывной. А ведь такой она и была. Невероятно красивая, гордая и строптивая. В 1969 году в нашу страну приехала великолепная Клаудия Кардинале. Она прилетела в Москву не просто так. Режиссер Михаил Колотозов пригласил зарубежную актрису на роль в своем фильме «Красная палатка». Рассказ о неудачной экспедиции Умберто Нобеле на Северный полюс. В столичном аэропорту мировую кинозвезду встречали сразу три официальных представителя Госкино. Как потом выяснилось, маловато. Рук не хватило. Клаудия привезла с собой 23 чемодана и один огромных размеров сундук, который не только не влез в легковую машину, но даже не поместился в самую объемную ячейку камеры хранения. Багаж пришлось оставить в аэропорту и на следующий день подогнать туда небольшой грузовик. Михаил Колотозов был в отчаянии.
3: Все мы тогда буквально схватились за голову и приготовились ждать абсолютно любых капризов. Но Кардинале повела себя очень спокойно, порядочно и великодушно. Отказалась от личного туалета на съемочной площадке, умудрилась забыть про тот самый непомерный сундук, а через пару дней научилась согреваться от русских морозов нашим самым национальным напитком – водкой.
2: Съемки фильма проходили в Подмосковье, Ленинграде, а также у побережья Норвегии и на территории настоящей Арктики, на земле Франца Иосифа. Температура – минус 30 градусов. Условия – те еще. Многие актеры боялись, что Клаудия Кардинале взбрыкнет, откажется от дальнейшей работы, все бросит и уедет. Но она, наоборот, радовалась как ребенок.
4: Это было незабываемо. Для меня это стало особым опытом. Я, южанка из Средиземноморья, оказалась в невероятном ледяном климате. До сих пор помню, даже сейчас ощущаю тот самый холод. Но самое главное, все беспокоились обо мне, потому что я родом из Африки. Но я-то чувствовала себя очень даже хорошо. Снег, прелесть, что такое.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Шутки шутками, но заболеть при таком морозе пара пустяков. Киногруппа это хорошо понимала, поэтому все эпизоды старались отснять с первого дубля. Клаудия Кардинале работала буквально на пределе собственных сил.
4: Водка особо не помогала, хотя не знаю, как бы выжила тогда без нее. Лицо, руки, ноги буквально сковывало невидимыми цепями. А тут еще этот гениальный сценарий. По задумке режиссера, моя героиня вместе со своим возлюбленным должны были до упаду кататься с ледяных горок и не замечать холод по причине сильного обоюдного чувства. Мой партнер, в отличие от меня, этого испытания не выдержал. Колотозов, помню, хмурил брови и удивлялся. Как это уроженка Африки не обморозилась, а русского все-таки угораздило?
2: Неординарная, самобытная, неимоверно сильная и самодостаточная женщина. Она выдержала все испытания практически на самом краю света и всегда гордилась своей работой в далекой и неведомой России.
4: Обычная жизнь у нас одна, но я прожила 150 жизней в кино. Это было прекрасно. Я могла перевоплощаться, но для того, чтобы работать актрисой, нужно обладать железным характером. Иначе можно перестать узнавать себя. И в этом мне помогли именно советские актеры. Я благодарна им.
2: Она приезжала в нашу страну несколько раз, в том числе на Московский кинофестиваль. Любила гулять по Красной площади, набережной Яузы. Рассказывают, что однажды к ней подошел милиционер, раскрыл свое удостоверение личности и попросил поставить на нем автограф. Она улыбнулась и написала:
4: «Этот мир слишком велик. Нужно постоянно встречаться с другими людьми, знать, чем они живут, чем дышат, что им важно. Желаю всему человечеству счастья и поменьше границ. Клаудия Кардинале.
1: Приключения иностранцев в России.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» уничтожил вражеский пункт управления беспилотниками на Днепропетровском направлении. Подробнее о боевой работе артиллеристов рассказал заместитель командира гаубичного дивизиона Александр Чупров.
2: В основном скрываем блиндажи, хорошо укрепленные позиции, чтобы птицы уже добили. В ночное время суток мы подсвечиваем противника, чтобы пехота наблюдала, откуда стреляет, как могли продвинуться, чтобы смогла зайти с флангов. Также задымляем, если очень солнечно, надо продвинуться через поле, если не позволяют лесополосы. Мы задымляем поле в разных местах, чтобы спутать противника, чтобы они не поняли, куда продвигается наша пехота.
1: В этот раз уничтожение пункта управления беспилотниками противника позволило нарушить координацию вражеских дронов на этом участке и создать условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Российские вооруженные силы стали применять в зоне проведения спецоперации систему автономной оптической навигации «Сусанин». «Известия» пишут, что технология позволяет

0: Песков и доставлял продукты и материально-технические средства на передовые позиции российского подразделения. Во время одной из поездок он заметил приближающийся беспилотник противника, приказал водителю резко изменить направление движения и остановить машину. После этого ефрейтор из стрелкового оружия сбил беспилотник. Дрон сдетонировал в воздухе. Благодаря смелым профессиональным действиям Алексея Пушникова поставленная боевая задача была выполнена. В оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области идет финал всероссийской игры «Семейная зорница». Он продлится до 30 сентября. Участниками стали более 400 членов семейных команд со своими наставниками из числа ветеранов спецоперации. Для финалистов подготовлены образовательные, спортивные и культурные программы. Во время масштабного состязания маршрутная квест-игра семьям предстоит пройти 10 контрольных точек и проверить навыки по разным направлениям. От первой помощи и туризма до управления беспилотниками, а также основ радиосвязи. После каждого этапа участникам предстоит справиться с интеллектуальными задачами, ответы на которые помогут решить финальное задание. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8 часов 30 минут.
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
2: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иннокентий Смоктуновский.
2: На протяжении всей жизни он мучился из-за проблем с зубами. Говорил, что скверные зубы достались ему по наследству от отца, который уже в 30 ходил с пустым ртом.
1: На первый взгляд.
2: У самого Иннокентия Михайловича неприятности с зубами начались тоже рано, еще в школе. Позже была война, Смоктуновский попал в плен. В общем, проблема только усугубилась. В итоге, к своему 40-летию он остался почти без зубов, а для актера это уже критично.
1: В чем изюминка?
2: Понятно, что значительную часть своей жизни Смоктуновский носил съемные протезы, которые воспринимал как актерское преимущество. Когда роль требовала беззубого рта, он их вынимал и позировал перед камерой без зубов. Однажды, во время съемок в Крыму, съемочная группа решила окунуться в море. Иннокентий Михайлович тоже. Всласть поплавал, понырял, а после, уже сидя в кресле у гримера, осознал, что во рту у него пусто. Протеза нет, потерял в море. Беда, паника, роль под угрозой. Да что там, фильм под угрозой. Вся съемочная группа, рабочие, осветители, звукооператоры ринулись в море искать. Ныряли, ныряли. Наконец молодой паренек-осветитель радостно завопил: «Нашел! Ура! Спасены! Скорее снимать, пока солнце не зашло». Смоктуновский потом вспоминал:
3: «Я торопливо схватил челюсть, живо сунул ее в рот. А она, представляете, не моя».
1: Иннокентий Смоктуновский. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все приплыли».
4: Все мы, люди-человеки, абсолютно не похожи друг на друга. И это хорошо. А были бы все одинаковыми. Представляете, целая планета клонов. Ужас какой-то. Поэтому не стоит удивляться, что все мы думаем, смеемся и даже восхищаемся по-разному. У нас разные обычаи, привычки, музыкальные пристрастия и даже праздники. К примеру, мы, русские, называем любителей зимнего плавания моржами. А вот американцы зовут их белыми медведями. А что, очень даже может быть, разве белые винни-пухи не плавают? Еще как! Или вот, например, когда в России наступает Новый год? 1 января. А у эскимосов иначе. Выпал снег, все, уже Новый год. Точно такая же история с географическими названиями. Все они разные. Один мой знакомый любит повторять каждый понедельник, что он ощущает себя самым настоящим Робинзоном Крузо. Почему? Да потому что страшно скучает по пятнице. А вот у жителей столицы Таджикистана понедельник всегда, потому что Душанбе так и переводится «понедельник», но обо всем по порядку. Такое необычное название таджикская столица получила еще в давние времена, когда по старинной традиции на перекрестке дорог исключительно по понедельникам проходил базар. Кишлак, который впоследствии возник на этом самом месте, так и назвали Душанбе или понедельник. Вот так, а мы дальше плывем. Италия, Альпы. У подножья величественных гор расположен небольшой уютный городок Каста. Еще его неофициально называют «царством женщин». Спрашивается, почему? Женщин в городе больше, чем мужчин? Ничего подобного, и тех, и других примерно половину. Тогда почему? Рассказываю. В итальянском городе Каста все-все-все сколько-нибудь ответственные должности занимают именно женщины. мэр, шеф полиции, командир пожарных расчетов, заведующий аптекой – все это женщины. И только один высокий пост в городе занимает мужчина. И это священник. Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
1: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельев пришел в МВД получать новый заграничный паспорт. Решил сделать сразу на 10 лет. С отпечатками пальцев и со снимком роговицы глаза. Но за всеми этими техническими ноу-хау как-то проглядел, что место рождения указали неверно. В слове «Москва» пропустили букву «С». Можно ли такой паспорт поменять бесплатно? Или надо снова платить госпошлину? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
6: Первое. Обратитесь в отделение МВД, которое выдало вам новый паспорт. Может, оператор по невнимательности указал неверно город вашего рождения. А, возможно, некорректные данные написали вы сами в анкете при подаче документов. Но помните, вы вправе попросить переделать паспорт. Причем платить госпошлину не обязаны. Второе. Если рядовые сотрудники МВД не идут навстречу, то запишитесь на прием к начальнику подразделения. Нередко спокойный и деликатный разговор с руководителем помогает решить все проблемы с документами в вашу пользу. Если и тут неудача, придется обращаться письменно. Третье. Составьте заявление на имя руководителя подразделения МВД с просьбой заменить документ на новый с верными данными. Если раньше вы уже получали загранпаспорта, то приложите их копии, где видно корректный город рождения. Четвертое. Зарегистрируйте свое обращение в канцелярии или приемный руководитель. По закону ответить вам обязаны в течение 15 дней. Если в письменном виде вам снова откажут, то обращайтесь в суд, а заодно и в прокуратуру с жалобой на бездействие органов государственной власти. Подведем итоги. Обратитесь в отделение МВД, где вам выдали паспорт с ошибкой. Пойдите на прием к руководителю. Устная беседа часто помогает. Напишите жалобу на имя руководителя подразделения МВД. Если ответили отказом, обращайтесь в суд и прокуратуру. Савельеву повезло. Работники МВД быстро признали свою ошибку и согласились экстренно переделать паспорт. И уже через неделю наш герой получил документ с правильными данными. Но если бы все сложилось иначе, Савельев знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
1: Зимой 1945 года на полигоне Тульского оружейного завода проходили испытания странного автомата. Первое, что бросалось в глаза, это необычная компоновка оружия. Казалось, конструктор собирал его вслепую и перепутал все детали местами. У классического пистолета-пулемета, такого как ППШ, рукоять со спусковым крючком находится позади магазина. В автомате Коровина все было наоборот. Рожок с патронами торчал из приклада, а спусковой механизм располагался перед ним. Сегодня любой человек, хоть немного понимающий в оружии, безошибочно бы определил перед ним автомат, созданный по системе «Bullpup», что на языке военных означает «внутри приклада». Но тогда, в 45-м, это было в диковинку. Как заставить оружие стрелять дальше и точнее? Казалось бы, ответ прост. Нужно увеличить длину ствола и мощность порохового заряда. Но тогда возрастут габариты и масса оружия. Показатели не менее важные, чем дальность и меткость. А что, если сместить затвор автомата ближе к прикладу? Да что там сместить? Расположить его внутри плечевого упора. Ствол при этом удлинится почти вдвое, а габариты оружия не изменятся. Так рассуждал тульский оружейник Сергей Александрович Коровин, создавая уникальный для своего времени автомат. А дальше несколько месяцев напряженной работы и долгожданные испытания. В целом автомат Коровина показал себя неплохо. У комиссии не было претензий к дальности и точности стрельбы. Но в серийное производство новинка не пошла. По официальной версии, подвела автоматика. Из-за особенностей конструкции ударно-спусковой механизм оказался не слишком надежным. Некоторые исследователи называют другую причину – конкуренцию со стороны более именитых оружейников, которая граничила с ревностью. Коровину просто не дали возможности доработать свою систему. Но главную победу тульский мастер все-таки одержал. Это была победа над временем. Компоновка автоматического оружия, предложенная Коровиным, стала широко применяться в 70-х годах прошлого века.
0: Радиозвезда.
2: 1812 год. Расположение русских кавалерийских частей накануне Бородинского сражения.
3: Стой! Кто идет?
4: Не идет, а едет. Что, начальство уже не признаем?
3: Виноват ваш бродь. В сумерках не разглядел. Темно.
4: Ишь ты, темно. Ну ладно, как обстановка?
3: Француз шалит, шастает где ни попадя. Но мы его пару раз пугнули. Будь здоров, больше не сунется.
4: Ясно. А где командир полка?
3: У себя. Походной палатке. Сбор у них там. Пополнение к нам прибыло. Новый офицер. Корнет. Молоденький. Совсем юнец.
4: Отставить. Это дело хорошее. И повод для сбора подходящий.
5: По случаю присвоения. История воинских званий. Корнет.
6: Медный духовой музыкальный инструмент, похожий на маленькую симпатичную трубу, но имевший при этом не очень благозвучные названия – корнет-апистон. А еще это российский противотанковый ракетный комплекс очень мощного радиуса действия. Но нас интересует совсем другой корнет. К примеру, киношный герой Плетнев из фильма «О бедном гусаре замолвите слово». Или вполне себе реальный корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов. Да, и вот романсово-песенный офицер Оболенский. Куда ж без него?
5: История воинских званий.
6: Корнет – слово заморское, испано-французское. И на том, и на другом языке означало «штандарт». То есть изначально это был офицер или целый отряд всадников, несший знамя роты или эскадрона. Говорят, что звание «корнет» появилось в России в 1731 году во времена императрицы Анны Иоанновны и было первым офицерским чином в кавалерии. Пусть говорят, мы о другом. Это любопытно.
5: По случаю присвоения.
6: Кто из вас знает, что тот самый корнет из популярного романса вовсе не выдуманный персонаж, а реальный человек? Настоящий герой, офицер Георгий Васильевич Оболенский. За подвиги при обороне Севастополя во время Крымской войны получил 2 боевых ордена. 2, не один. Кто-то спросит, а почему мы акцентируем внимание на количестве его наград? Так в том-то и дело, что многие утверждают, что в знаменитой песне ошибка. Помните, корнет Оболенский надеть ордена? Мол, вроде как корнет мог быть награжден всего лишь одним орденом, не более. Звание у него слишком маленькое. Якобы не имел он права надевать на мундир что-то еще. Но это неправда. Указ царя-батюшки Николая II под номером 368 за 1915 год гласит:
7: «Младшие чины могут награждаться дважды».
6: Вот так. Что ж, пожалуй, на этой ноте стоит завершить повествование о наградах за зря клеветанного, зато нами реабилитированного корнета Оболенского, и отправить его в отставку по выслуге лет. Хотя нет, постойте, не падайте духом, поручик Голицын. Корнет Оболенский, налейте вина.
5: Корнет. По случаю присвоения.
8: Ростов, тебе на «вы».
9: Владимир.
10: На «р». Рыбинск.
8: Ха, Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль. Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Сергиев Посад. Начните прогулку с Троицы Сергиевой Лавры. Затем в музее игрушки найдите первую матрешку. А на обратном пути отведайте троицкие блины.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия не будет делать паузы в специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций по Украине. Он отметил, что Москва уже была научена горьким опытом. При этом Европа хочет именно этого, чтобы Киев в итоге получил передышку и восполнил военные арсеналы. Также Лавров назвал печальным тот факт, что бывшие союзники Москвы в борьбе с гитлеровским нацизмом смотрят сквозь пальцы на действия Владимира Зеленского. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что речь идет о торжественном перезахоронении пособников Адольфа Гитлера на Украине. Он назвал это апофеозом нацификации страны. Третий пакет антимошеннических мер будет содержать более 20 пунктов. Об этом рассказали в Госдуме. Одним из приоритетов станет усиление контроля за оборотом сим-карт. Кроме того, особое внимание планируют уделить защите подростков, которых преступники все активнее втягивают в свои схемы, в том числе в передачу симок и аккаунтов. Парламентарии отмечают, что общий уровень мошенничества снижается, однако абсолютные показатели остаются высокими, а за ними стоят потерянные сбережения и сломанные судьбы. В России появится приложение «Мой риэлтор». Это произойдет в начале октября. Программа создается, чтобы обезопасить участников сделки, в том числе от мошенничеств на рынке недвижимости. Об этом в комментарии агентству ТАСС рассказала президент Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова.
2: На сегодняшний момент у нас есть единый реестр, где все аттестованные специалисты и сертифицированные компании. То есть он будет интегрирован в эту платформу. По специалисту будет фото, будет вся информация по специалисту, его аттестация, в какой компании работают, все данные, отзывы. Потребитель, заходя в свой личный кабинет, может выбрать специалиста, может написать отзыв, может подать заявку на услугу, продать или купить объект. Это приложение мы создавали, безусловно, больше даже для потребителя.
1: Глава гильдии риэлторов также сообщила о росте цен на жилье в России на 6-7%. Динамика связана в том числе с ипотечными ставками, отметила Зырянова. Школьные домашние упражнения должны задаваться в пределах установленных объемов, а учителям необходимо соотносить нагрузку по своему предмету с заданиями других педагогов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Напомним, ранее он говорил, что ведомство системно борется с необъективностью выставления отметок в школах. Он уточнил, что объективность учителя напрямую связана с наличием четких и понятных критериев. Такой подход позволяет оценивать знания точнее, чем обычная пятибалльная система.
0: Автонавигатор.
1: Водители предупредили о временных ограничениях. 27 сентября будет закрыто движение в центре города в связи с проведением московского марафона. Мера будет действовать с 8 утра и до половины 6 вечера и коснется, в частности, улицы Косыгина, Большой Дорогомиловской, Садовой Каретной, а также набережных Бережковской, Яузской и других частей города, сообщили в Департаменте транспорта Москвы. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах сейчас свободная. Больше всего времени потерять можно на Горьковском шоссе. Кудиновского шоссе до поворота на Монино. Там пробка на полчаса. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Народным героем Тверской области выбрали Андрея Туполева. Вспомним, как он подарил стране крылья. Земля из ниоткуда. У России могут появиться новые острова. Как мы прирастаем территориями. Белый дом запустил свой телеканал из-за саботажа мероприятий Трампа со стороны журналистов. А какие бойкоты вошли в историю? Народным героем Тверской области стал авиаконструктор Андрей Туполев. Его выбрали жители региона на голосовании в рамках проекта «Народная Веча 2026». Всего под руководством Туполева было спроектировано более 100 типов самолетов. О его роли в создании цельнометаллических машин, уникальных бомбардировщиков и о том, в чем Туполев советовался с женой, расскажет Максим Петренко.
2: Металлическими самолетами Андрей Туполев стал заниматься в начале 1920-х. Один из лучших учеников Жуковского, он активно продвигал идею уйти от деревянных конструкций в летательных аппаратах, как непрочных. Когда же он возглавил комиссию по металлическому самолетостроению в Центральном аэрогидродинамическом институте, появится целая серия самолетов АНТ, в которых внедряли кальчук-алюминий. За счет этого машины получались более надежными и легкими. Важная веха 1924. В воздух поднялся первый в СССР цельнометаллический АНТ-2. А вот легендарный АНТ-25 был самолетом, предназначенным для рекордных дальних полетов, говорит историк авиации Николай Бодрихин.
3: Самолет, на котором Чкалов с своим экипажем, а потом Громов через Северный полюс достигли территории Соединенных Штатов, а Громов был готов лететь еще и дальше, на территории Мексики, но не было у них визы, поэтому продолжение полета отменили. Уникальная машина, интересно, мне запомнили всегда слова Чкалова, когда ему говорят, что одномоторный самолет, это еще надо лететь хотя бы на двухмоторном. Он говорил, двухмоторный – это 200% риска, а это одномоторный – все хорошо. Такие вот слова Чкалова.
2: Многие наработки серии АНТ станут потом основой самолетов под маркой Ту. Один из них – бомбардировщик Ту-2. Его, кстати, Туполев создавал в заключении. Арестованный во времена репрессий, конструктор работал несколько лет в особом техническом бюро при НКВД СССР. Путь Ту-2 к крупносерийному производству был тернистым. Серьезные модернизации, устранение дефектов начального этапа, приостановка уже налаженной сборки в Омске в пользу истребителей Як-9. Однако, несмотря ни на что, бомбардировщик снова пойдет в серию и окажется одним из лучших времен Второй мировой, отмечает академик Академии военных наук, доктор технических наук Андрей Пухов.
4: Многие летчики оценивали его и за высотность, и за лучшую управляемость в сравнении, скажем, с Пе-2. Поэтому Ту-2 стал хорошей школой и для коллектива. Вокруг Ту-2 тогда сложилась основная когорта туполевских соратников, которые, в общем, до конца своей деятельности его всегда поддерживали во всех и дальнейших разработках и пассажирских, и военных.
2: Уникальны стратегические бомбардировщики Туполева – Ту-4, Ту-12, наш первый реактивный бомбардировщик, а изюминка – турбовинтовой Ту-95. Никто тогда в мире не мог делать соосные винты столь надежными и эффективными. Стратег, почти сопоставимый по скорости и по поднимаемому весу с американским Б-52, тратил горючего на порядок меньше конкурента, продолжает Николай Бодрихин.
3: Кстати, американцев до сих пор тревожит. Они не любят, когда их так вот с цифрами в руках критикуют, и они совершенствуют постоянно двигатели для своего Б-52. Уже 3 или 4 модернизации они прошли таких серьезных и снижают расход топлива, но до сих пор существенно уступает Ту-95.
2: Интересно, что к созданию ряда пассажирских машин своего КБ Андрей Николаевич привлекал даже свою супругу. Точнее, это был взгляд со стороны пассажира. Так Юлия Николаевна предлагала идеи для авиационных интерьеров, от раздельных уборных до эргономики бортовой кухни. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Новые острова могут появиться в России в ближайшие годы. Из-за таяния ледников в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа постепенно открываются участки суши, которые раньше находились подо льдом, рассказали РИА Новости в Институте морской академии Университета морского и речного флота. как новые острова становятся частью территории страны и что об этом говорит международное право. На вопросы нам ответил кандидат юридических наук, ассоциированный партнер адвокатского бюро «Инмарин» Владислав Беляков.
5: В настоящее время Российская Федерация придерживается позиции в том, что морские пространства, находящиеся в арктическом секторе Российской Федерации, их правовой режим регулируется положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а вот в отношении островов и иных земельных территорий мы придерживаемся позиции, закрепленной еще в постановлении ЦК СССР 1926 года, закрепляющей право на тот период еще Советского Союза в отношении установления государственной территории всех сухопутных территорий, находящихся в Северном Арктическом севере Советского Союза, и в настоящее время являясь правопреемником и Российской Федерации. В частности, можно вспомнить 2013 год, когда в группе островов новосибирских в море Лаптевых был новообразован остров Я-Я, который, несмотря на свои небольшие размеры, порядка 0,2 или 0,3 квадратных километров, тем не менее он будет входить и входит в суверенную территорию Российской Федерации.
1: Главная особенность новых островов в Арктике – это их непостоянство. Некоторые участки состоят изо льда, присыпанного грунтом, и вполне могут растаять за несколько лет, как это произошло, например, с островом Месяцево в архипелаге «Земля Франца Иосифа».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Белый дом в США запустил собственный телеканал «Трамп ТВ» из-за конфликта с прессой. После запрета для ряда ведущих американских медиа посещать президентскую резиденцию, многие издания в знак солидарности решили объявить бойкот официальным мероприятиям Дональда Трампа. Правда ли, что само понятие «бойкот» нам подарил один вредный британец? Какой способ общественной изоляции придумали в Индии? И какие акции солидарности навсегда вошли в мировую историю? Ким Андреев собрал все факты.
6: Знакомьтесь, Чарльз Каннингем Бойкот. В конце 19 века этот британский отставной капитан управлял имением в ирландском графстве Мейо. Как начальник он быстро заработал дурную славу. Без раздумий увольнял работников и лишал фермеров земли, если замечал хоть малейшую небрежность. Чтобы справиться с деспотичным управляющим, фермеры-арендаторы не стали вступать с ним в конфликт, а организовали социальную и экономическую изоляцию мистера Бойкота, рассказывает профессор Санкт-Петербургского университета Наталья Еремина.
7: Его стали игнорировать, в прямом смысле слова, обойкотировать, как мы сейчас говорим, причем повсеместно. И соседи, и магазины не продавали ему, и работники наемные отказались предоставлять ему услуги. И, в общем, он везде стал персоной, которую не замечают, потому что он жил в деревушке, где действительно тесный круг общения складывается, где все друг друга знают, и где все друг друга поддержат.
6: Бойкот пытался бороться, нанял штрейкбрейхеров, то есть временных работников со стороны, но и тут ему чинили препятствия. Пропадал транспорт, задерживались денежные переводы. В итоге давление оказалось настолько сильным, что он бежал из Ирландии. После чего любые способы изоляции в общественно благих целях во всем мире стали именовать бойкотом. В турбулентном 20 веке методика эта часто находила применение. К примеру, во время борьбы за независимость Индии Махатма Ганди призвал жителей бойкотировать британские фирмы и учебные заведения, говорит историк и политолог Российского военно-исторического общества Сергей Сопелев.
8: Это был ответ на раздел Бенгалии. Англичане решили разделить огромнейшую территорию, восток Индии, на две части. Ну, в общем-то, сейчас восточная часть, она является другим государством, это Бангладеш. И снизу началась так называемая революция неповиновения. То есть самые обыкновенные люди начали не повиноваться основным законом Британии на территории Индии.
6: А в 50-е годы 20 века темнокожие жители американского городка Монтгомери, штат Алабама, организовали 13-месячный бойкот общественного транспорта после того, как афроамериканку Розу Паркс оштрафовали за то, что она отказалась уступать место в автобусе белому пассажиру. В итоге автобусные компании понесли огромные убытки, ведь именно темнокожие составляли около 70% всех пассажиров города, продолжает Сергей Сопелев.
8: Там действовали законы, в автобусах городских было запрещено иметь равные права чернокожим гражданам США. Они должны были уступать место белым, и даже зайдя в переднюю дверь, чтобы оплатить проезд, они должны были выйти обратно из автобуса и зайти через заднюю дверь, чтобы занять свои места сзади.
6: А порой бойкоты устраивают и целые страны, как, например, случилось в 80-е годы. Сначала Соединенные Штаты и ряд их союзников бойкотировали Олимпиаду в Москве из завода советских войск в Афганистан. В ответ Советский Союз и многие соцстраны не поехали на летние игры 1984-го в Лос-Анджелесе. Правда, уже 4 года спустя бойкоты с обеих сторон были отменены. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как теперь будут принимать в университетах, что помогало шифровать послания во время военных конфликтов прошлого, почему подводные водопады не смешиваются с океаном.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Россия выразила благодарность и признательность за приглашение Владимира Путина на саммит G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, теперь предстоит определиться и проработать вопрос по дипломатическим каналам. Саммит, напомним, пройдет 14-15 декабря в Майами. Наша страна не будет делать паузы в специальной военной операции для переговоров в любом формате. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Москва выступает за долгосрочное мирное соглашение, а не за временное прекращение огня. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией в регионах в августе составила около 23 тысяч рублей. Это следует из данных Социального фонда России. Самая высокая средняя пенсия в августе зарегистрирована в Чукотском автономном округе – более 42 тысяч, а самая низкая – в Дагестане – около 19 тысяч. Новые автобусные маршруты свяжут Москву с поселениями в городских округах Красногорска и Мытищи. Они начнут работу уже с 26 сентября. Для комфорта пассажиров первые дни работы автобусов будут дежурить сотрудники московского транспорта. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «ЖИВИ» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «ЖИВИ» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Противоосколочные очки. Уставная тактическая маска закрытого типа, предназначенная для защиты глаз солдата от грязи, ветра, дыма, пыли и мелких осколков.
1: Форма и содержание.
2: В современной российской армии очки входят в состав базовой боевой экипировки под названием «Ратник». Внешне противоосколочные очки очень напоминают маску аквалангиста. У них одна большая линза, которая дает широкий угол обзора. Однако маска ныряльщика всегда герметична и всегда закрывает нос, чтобы выравнивать давление. Сухопутные же очки закрывают только верхнюю часть лица и переносицу, позволяя военнослужащему свободно дышать при выполнении любых поставленных задач.

0: мундирования.
1: Противосколочные очки.
2: Они весят не более 200 граммов и хранятся в небольшом тканевом подсумке. Линзу для очков «Ратник» делают из сверхпрочного пластика, баллистического поликарбоната. Он легче стекла, не бьется и не разрушается на острые фрагменты. При попадании мелкого осколка, к примеру, стального шарика, материал очков тянется, гасит энергию удара, удерживая тем самым поражающий элемент в себе. Корпус защитных противоосколочных очков сделан из эластичного полимера. В нем проделаны специальные вентиляционные отверстия. Очки крепятся на затылке с помощью широкой, как правило, нейлоновой ленты. Их удобно носить даже поверх боевого шлема или шлема-балаклавы.
1: Форма и содержание. Противосколочные очки.
3: Радиозвезда.
1: Игры человечества.
4: Мячик туда, мячик сюда. Прыг, скок, пинг-понг. Такое название эта игра получила из-за особенного звука теннисного шарика, который весело и задорно отскакивает от стола. Родился пинг-понг на Востоке, то ли в Японии, то ли в Древнем Китае. Оттуда и распространился по всему миру. Уменьшенная копия большого тенниса. До 17 века пинг-понгом увлекались аристократы. Небольшая площадка, натянутая сетка или стопка книг, разделяющая игровое поле на две части. Мячик, украшенный перьями, перебрасывали друг другу сначала ладонями, затем деревянными дощечками, а позже серебряными портсигарами.
1: Игры человечества.
4: Но классическая версия пинг-понга появилась в буквальном смысле слова на улице. У бедняков дорогих портсигаров не было, а вместо мячика – пробка от шампанского. Она неплохо отскакивала от брусчатки, но вот поймать и отбить ее оказалось ох как непросто. Народ догадался поставить рядом два стола, и вот оно – готовое игровое поле. Придумали его в Англии в 19 веке. Тогда же появились ракетки, обтянутые пергаментом. Впрочем, били они и не сильно, и не точно. Кто-то нашел оригинальное решение. Приклеил кусок резинового коврика на деревянную ракетку-основу. Дешево, просто и совсем другое дело. Сегодня в настольный теннис играют во всех странах. И неважно, где именно – в спортзале или на открытом воздухе в парке. Главное, чтобы шарик летел туда-сюда. Прыг-скок, прыг-скок, пинг-понг.
1: Игры человечества.
5: 1889 год. В Париже на Марсовом поле завершают строительство Эйфелевой башни. Грандиозный объект высотой в 330 метров возвели к столетию Великой Французской революции и открытию Всемирной выставки. В том же году в Гаване проходит второй в истории матч за звание чемпиона мира по шахматам. Уроженец Российской империи Михаил Чигорин против американца австрийского происхождения Вильгельма Стейница. Последний окажется сильнее. Итоговый счет 10.5 на 6.5.
6: Соратники. Шишкин и Савицкий.
5: А в России мартовским вечером 1889 года художник Константин Савицкий пишет письмо родителям своей супруги.
7: Затеял я как-то картину с медведями в лесу. Иван Шишкин взял на себя исполнение пейзажа. Картина вытанцевалась, и в лице Третьякова нашелся покупатель. Таким образом, убили мы медведя и шкуру поделили.
5: Так витиевато художник описывает процесс создания знаменитой картины «Утро в сосновом лесу». Шишкин отвечал в ней за пейзажную часть, а Савицкий – за фигуры медведей.
6: Соратники.
5: Полученный от Третьякова гонорар художники поделили. Из 4000 рублей Савицкий выручил 1000. Но указывать на полотне сразу две фамилии знаменитый коллекционер отказался. Дескать, большая часть работы принадлежит кисти Шишкина. Да и художник он явно поизвестнее Савицкого. Есть легенда, что Третьяков сам взял скипидар и стер с холста фамилию соавтора пейзажа. Хотя, если приглядеться, то в нижней части оригинала и сегодня можно разглядеть несколько инициалов от его фамилии. Савицкий.
6: Соратники.
5: По другой версии, Савицкий сам решил убрать свой автограф после того, как критики назвали его «Медведя» единственным слабым местом на картине. Но, к счастью, на отношения двух художников эта ситуация не повлияла. Шишкин до конца дней будет тепло отзываться о Савицком, а тот, в свою очередь, ни разу не позволит себе снова переписать историю легендарного полотна. А то самое письмо художник закончит весьма показательно.
7: Много скверного носил в сердце своем по этому вопросу, но из радости и удовольствия случилось со мной нечто обратное.
5: Вот так на двоих и родился один из самых знаменитых русских пейзажей.
6: Шишкин и Савицкий. Соратники.
0: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о пресечении подготовки диверсии на территории России. Мишенью злоумышленников выступал один из стратегически важных объектов нашей страны. Координация осуществлялась с территории Украины, а Белоруссию планировалось использовать в качестве транзитного маршрута для передачи оборудования, беспилотников и средств связи участникам группы. Диверсионный план был успешно блокирован еще на этапе подготовки. Несколько фигурантов задержаны. Проводятся мероприятия по установлению других лиц, которые могли быть причастны к подготовке преступления. Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке провел ряд двусторонних встреч. Так состоялась беседа с премьером Ливана Навафом Саламом. Стороны обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке. В ходе беседы российский министр подтвердил принципиальную позицию Москвы в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана. Кроме того, он акцентировал необходимость прекращения боевых действий в республике и создания условий для политико-дипломатического урегулирования конфликта. Лавров также встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми. Стороны обсудили актуальную ближневосточную повестку, уделив особое внимание взрывоопасной обстановке в Персидском заливе, вызванной американо-израильской агрессией против Ирана. Список невозвратных товаров на маркетплейсах могут расширить. С такой инициативой уже выступили в Министерстве экономического развития. В частности, мера может коснуться одежды и обуви. Руководитель Общества защиты прав потребителей Александр Виноградов в эфире телеканала «Москва-24» усомнился в целесообразности инициативы.
2: Для потребителя, конечно, это проблема. Покупатели с маркетплейсов уйдут и не будут покупать эти товары, они захотят

0: Будет у граждан деньги и персональные данные под видом оплаты штрафа. Об этом ТАСС рассказали в общественной палате. Так, во время телефонного разговора лжесотрудник суда называет полные данные гражданина, информирует его о дате и времени якобы судебного заседания, о заявленных требованиях и номере дела. После этого аферист просит перейти по ссылке или продиктовать код для подтверждения личности или оплаты штрафа, получая доступ к личным и банковским данным.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: УТЗ. Лицензия номер L-041-010-26-005-891-65-03-2022 года.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России подготовили новые правила приема в вузы. Как изменится путь в храм науки? Искусственный интеллект взломал немецкую радиограмму столетней давности. О чем в ней говорилось? Сегодня Всемирный день моря. Какие явления в океане выглядят как научная фантастика? Министерство образования и науки подготовило новые правила поступления в университеты. До 5 октября они проходят общественное обсуждение. В частности, количество направлений подготовки и специальностей, где физика является обязательным предметом, предлагается увеличить до 37. А историю сделать обязательным предметом на многих гуманитарных направлениях, даже там, где раньше был выбор между историей и обществознанием. С чем связаны такие нововведения, объясняет член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Михаил Богуславский.
7: Последовательно усиливаются позиции таких трех предметов, как математика, которая сейчас обязательно у нас на всех специальных, связанных с информатикой, становится, как физика, и история продолжения той линии, которая ведет везде, конечно, где был выбор между историей и обществознанием. Сейчас, конечно, целиком будет введено экзамен только по истории. У ней более четко определено содержание. Ну, такой вот предмет, где есть конкретные даты, конкретные события, конкретные личности, и это более объективно проверяемо. Все-таки обществознание — это более общий предмет, такой абстрактный, который, ну, кстати, предполагает определенное разномыслие по трактовке этих вопросов.
6: Среди других нововведений – дополнительные баллы за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса, а также зачисление на бюджет только победителей всероссийских олимпиад, а не призеров, как сейчас.
5: Утро на радио «Звезда».
6: С помощью языковой модели GPT удалось расшифровать немецкую радиограмму 1918 года. Она оставалась неразгаданной больше века. В ней сообщалось о маневрах британского крейсера, а ключом оказалось немецкое слово, означающее «передвижение войск». Максим Петренко о том, как во время войн люди шифровали послания и как их удавалось взламывать.
8: Криптос по-гречески «тайный», графа «пишу».
3: Поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Ее методы, в частности, шифры простой замены, применялись еще с античности. Речь идет о том, что каждый символ

0: исходного текста заменяется на строго определенный другой символ – ключ к расшифровке, правило такой замены. Знал про такой шифр и активно применял его Петр I для своей военной и дипломатической переписки. Постепенно механизмы замены усложнялись. Вводили пустышки, добавлялись ничего не значащие символы, так запутывали возможных противников. Первая мировая война – важный переходный период. Шифрование тогда разделится на две группы. Сохранится шифрование заменой, но добавится еще один способ, рассказывает автор-исследователь, научный сотрудник Музея криптографии Егор Ефремов.
1: Кодовые книги – это такие заранее составленные словари, внутри которых для часто встречающихся выражений, слов, отдельных букв были заготовлены какие-то кодовые слова или кодовые числовые группы, цифры, на которое заменялось исходное сообщение при шифровании.
0: Как раз кодовую книгу в 1917-м использовал немецкий министр иностранных дел Циммерман для создания своего шифра. Но прославится он не стойкостью, а взломом. В том секретном сообщении Циммерман говорил о планах по привлечению Мексики, находившейся в конфронтации с США, на сторону Германии. Британцы перехватили и расшифровали эту депешу, посланную германскому послу в Вашингтоне. Это вызвало международный скандал, а публикация послания подтолкнула Америку вступить в войну. Егор Ефремов о другом знаменитом примере взлома.
1: В 1918 году немцы ввели новый полевой шифр. В этом шифре все буквы сообщения преобразовывались в сочетание двух букв из набора А, Д, Ф, Г, В, X. Эти буквы были выбраны, потому что они в азбуке Морзе максимально контрастные, чтобы снизить вероятность какой-то ошибки. Шифр взломали французы. Это позволило отбить последнюю такую отчаянную атаку немцев на Париж под Компьеном и тоже во многом решило исход войны на Западном фронте.
0: Вторая мировая война знаменовалась уже противостоянием создателей шифровальных устройств и автоматизированных методов их взлома. Самая знаменитая шифровальная машина тех лет – немецкая «Энигма». Однако ее взломали сначала поляки, а потом британцы. Свои наработки были и у Советского Союза. Это, в частности, М-100 и К-37. Интересно, но даже на фоне появления машин самые стойкие шифры создавались на основе шифровальных блокнотов, когда применяли одноразовый ключ, сгенерированный случайным образом. Но вся эта система опять же рушится из-за человеческого фактора, отмечает старший научный сотрудник Музея криптографии, кандидат исторических наук Александр Дюльденко.
2: Есть ряд жестких правил, при которых система не взламывается. Одно из них – обязательное уничтожение блокнота, ну или вообще вот ключей после использования. Если второй раз их использовать на одном и том же тексте, можно вскрыть содержание послания, ну и догадаться о некоторой логике, какая была использована при шифровании.
0: Кстати, важность работы шифровальщиков в военные годы подчеркивается тем, что в Великую Отечественную их называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал потом маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Советская шифровальная машина М-100 ускоряла работу шифровальщиков в 5-6 раз. Она, как правило, применялась в звене Генеральный штаб, штаб армии.
4: Утро на радио «Звезда».
3: День моря отмечается во всем мире. Дата праздника плавающая. В этом году она выпала на 24 сентября. Ее главная цель – напомнить людям об экологических проблемах океана. По словам ученых, он изучен всего на 5%, и многие явления в морских глубинах до сих пор остаются загадкой. Подводные водопады, бурлящие воронки и мистические звуки. Настоящую научную фантастику под килем изучила Анна Елисеева.
5: Безусловно, одно из главных чудес океана – это подводные водопады. Не те, что по классике падают с обрыва, а те, что образуются как любопытный коктейль из водных масс различной плотности. Яркий, но обычному глазу невидимый пример скрывают глубины Датского пролива между Исландией и Гренландией. Это место встречи холодной соленой воды Северного Ледовитого океана с более теплым потоком из Атлантики. Из-за разницы в плотности ледяная вода словно проваливается под теплую и стекает вниз по гренландско-исландскому порогу. Этот порог, то есть подводная возвышенность, и служит своего рода обрывом. Таким образом, получается грандиозный водопад, причем самый высокий в мире, рассказывает старший преподаватель географического факультета Московского государственного университета Сергей Мухаметов.
6: Сначала даже она идет несколько вверх. Глубина, получается, меняется примерно с 600 до 350 метров. А потом с этого обрыва она, можно сказать, падает вниз. И тут действительно уступ примерно 3,5 километра. И получается, что да, это самый высокий водопад в мире.
5: А вот опасным чудом природы считается колодец Тора. Речь о каменной воронке на мысе Перпетуа в американском штате Орегон. С ней связано сразу несколько легенд. Одна из них рассказывает о девушке, которая из ревности убила юношу, а свидетелем этого стал бог грома Тор. В гневе он превратил кровь убитого в раскаленную лаву, которая прожгла в камнях отверстие. Ну а в действительности ниша в плато – это результат кропотливой работы тихоокеанских волн. Точную глубину никто не знает, поскольку приближаться к колодцу опасно для жизни. Во время прилива и шторма он превращается в бурлящий фонтан, а во время отлива – в коварный грот, нырять в который не решаются даже опытные водолазы. Почему? Объясняет десятикратный рекордсмен России и мира по высокогорному дайвингу Константин Изотов.
7: Понятно, что там это какая-то подводная система пещер, которая постоянно находится под давлением воды. То в одну сторону, то в другую. Такой сифон, скажем так, да? Поскольку нестабильные потоки, сначала на приливе, потом на отливе, понятно, что это опасно для жизни, и ты не можешь это контролировать.
5: А еще в океане рождаются таинственные звуки, столь мощные, что невольно возникают мысли о лохнесском чудовище или неизвестном пока науке морском звере. Впервые низкочастотный сигнал был зафиксирован в 1997 году. Его поймали сразу несколько акустических станций, расположенных друг от друга в тысячах километров. При ускоренном воспроизведении звук прозвучал как «блуп» или по-русски «бульк». Сразу появилось множество версий, включая самые фантастические, что же это могло быть. И примерно через 10 лет океанологи нашли разгадку, рассказывает Сергей Мухаметов.
6: У Антарктиды, особенно в морях Уэддала и Росса, огромные шельфовые ледники, от которых периодически откалываются столовые айсберги. И вот при записи, когда откалывался айсберг А53А, был тоже зафиксирован этот низкочастотный мощный звук, и все стало на свои места. То есть этот звук рождается при отломе огромных масс льда в миллионы тонн.
5: Но большинство загадок океана остаются неразгаданными. Например, до сих пор неизвестно, что скрывается на дне Марианской впадины, самого глубокого места на планете, или чем объясняется исчезновение в Бермудском треугольнике, таинственном районе Атлантики, где без видимых причин пропадают корабли и даже самолеты. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут вы узнаете, какие инновации позволили Туполеву создать более легкие и надежные самолеты. В чем особенность новых островов в Арктике? Откуда пошло понятие «бойкот»?
4: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
8: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Обломки вражеского беспилотника повредили строение нефтебазы в Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь отметил, что речь идет про административные строения. Пострадавших и возгорания нет. Медведя застрелили в Благовещенске после того, как хищник три дня находился вблизи жилых домов и представлял угрозу для людей. Об этом сообщили в Управлении по охране животного мира Амурской области. Хищника привлекла мусорная яма. Он не покидал территорию по причине доступной кормовой базы, отметили специалисты. Экзамен по физике может стать обязательным для поступления на 37 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Мера разрабатывается на следующий год, говорится в проекте приказа Министерства образования и науки. Сейчас этот предмет в качестве обязательного вступительного испытания установлен для 29 университетских программ. Сильный дождь сегодня накроет Москву, сообщили в столичном метеобюро. При этом будет относительно тепло. Воздух прогреется до 21 градуса. Это выше климатической нормы. Непогоду будет сопровождать ветер до 17 метров в секунду. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, почему самые высокие люди живут в Нидерландах?
3: Отвечает вирусолог Федор Лисицын.
4: Нет, еще, конечно, влияет образ жизни и питание в детском возрасте. Потому что отсутствие детских заболеваний, отсутствие серьезных проблем с питанием, хорошая, так сказать, подвижность, чтобы был стимул развиваться мышцам и так далее, а не просто набирать жировую массу. Вот все это приводит к тому, что дети растут быстрее, акселерация. Ну, плюс гормональный уровень, соответственно. Так как наш рост зависит от гормонов в значительной степени, то когда у человека нормально работает гормональная система, он обычно высокого роста. Что касается, что голландцы высокие, а не какая-то другая европейская нация, это, я думаю, отчасти статистика. Просто в Голландии высокий уровень жизни, в Голландии нет проблемного малоимущего населения, поэтому в среднем у них статистически высокий рост. И главное, у них был высокий уровень жизни последние 2-3 поколения, потому что это очень важно. Если хотите хороший пример, Япония, где средний рост вырос почти на 20 сантиметров после 1945 года. Как только Япония стала экономически процветающей, мы имеем высоких японцев.
1: Очень важные вопросы.

0: Шотландка.
1: Стоит зайти разговору о шотландцах, как в сознании тут же всплывает образ воинственного героя в клетчатом килте, разумеется. Стереотипы? Пожалуй. От них сегодня никуда. Так вот, ткань, из которой сделан килт, называется тартан. Мы же в России по привычке называем эту ткань шотландкой.
2: История с географией.
0: Шотландка.
1: Интересно, что тартан или шотландка – довольно поздняя история. До середины 16 века никаких килтов еще в помине не было. Просто не существовало технологии производства. Но уже к концу 17 века определенные расцветки тартана закрепились не только за местностью, но и за родом, который на ней обитал, положив начало родовым цветам шотландских кланов. Примерно в это же время первые образцы тартана попали в Россию. С английскими купцами или вместе с редкими шотландцами, поступавшими на русскую военную службу. Скорее всего, именно тогда в России ткань окончательно обозвали шотландкой.
2: История с географией.
1: Кстати, изначально слова «шотландка» и «тартан» обозначали несколько разные вещи. Шотландка – это непосредственно сама ткань, а тартан – клетчатый узор. Сегодня же мы, опираясь на привычные стереотипы, любую ткань в крупную клетку спокойно называем шотландкой.
2: Шотландка. История с географией.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
8: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск, смысл жизни. Он может сдвинуть с места самолет, вертолет, теплоход и даже поезд.
0: Двигать электроподвижной состав и вагоны несложно. Самое главное, когда вы их срываете, они не катились потом на вас.
8: Сергей Агаджанян. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия благодарна и признательна за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Соединенные Штаты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Приглашение будет рассмотрено, и Москва по соответствующим каналам проговорит с американцами возможность им воспользоваться. Ранее американский государственный секретарь Марко Рубио выразил надежду, что российский лидер примет приглашение на саммит Большой Двадцатки в Майами. Вашингтон остается открытым к взаимодействию с Москвой, добавил политик. Минувшей ночью российские военные отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены в Таганроге и еще нескольких районах. В Кагальницком районе в результате падения обломков дрона повреждены административные строения нефтебазы. Пострадавших и возгорания нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом. Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретил китайского лидера у трапа самолета. Визит главы КНР продлится до 25 сентября. В ходе поездки стороны обсудят важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира. В своем письменном послании председатель КНР заявил, что Пекин и Вашингтон должны стать партнерами, а не соперниками, чтобы реализовать цели национального развития. В России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировано 734 тысячи случаев инфицирования. Это на треть больше, чем на предыдущей семидневке, сообщает Роспотребнадзор. В целом ситуация развивается в соответствии с прогнозами, однако интенсивность распространения респираторных инфекций увеличивается. Ведомстве рекомендует соблюдать общие меры профилактики. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пик заболеваемости гриппом придется на новогодние праздники. К этому моменту лучше быть уже защищенным, привитым и иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Эта осень стала рекордной по числу нападений медведей на людей, сообщают РИА Новости. Погибли минимум 14 человек. Руководитель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев в комментарии агентству ТАСС рассказал, как не привлекать внимание медведя в лесу.
2: Всегда шумно действовать, ходить всегда группой. В случае контакта сбиваться в плотную группу, которая будет представлять собой некое единое целое. Не проявлять агрессивного поведения. Плавно отходить в стороны, увеличивать свою площадь там при помощи куртки, расставленной над головой. Грохотать, фальшвейеры, все это рабочая история. Но все, что происходит во взаимоотношениях человека и медведя, это, конечно, прямая вина человека.
1: Специалисты отмечают, что медведи впадут в спячку постепенно. Уже в сентябре это коснется хищников в Якутии. В средней полосе медведи уйдут спать в октябре-начале ноября, а в регионах Сибири и Дальнего Востока лишь в ноябре или даже в декабре.
0: Автонавигатор.
1: С 25 сентября и до 20 ноября на участках 3-го силикатного проезда будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ, сообщает Департамент транспорта столицы. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе, деревне Федоровка до поселка Светлые Горы. Там затор на 40 минут. На 35 минут пробка образовалась по Новорязанскому шоссе. Стоит Волгоградский проспект от Смирновской улицы до Ташкентской улицы. 20 минут потеряют водители, которые двигаются по Ярославскому шоссе. Затор от Болшевского шоссе до Фуражного переулка. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Народным героем Тверской области выбрали Андрея Туполева. Вспомним, как он подарил стране крылья. Земля из ниоткуда. У России могут появиться новые острова. Как мы прирастаем территориями. Белый дом запустил свой телеканал из-за саботажа мероприятий Трампа со стороны журналистов. А какие бойкоты вошли в историю? Народным героем Тверской области стал авиаконструктор Андрей Туполев. Его выбрали жители региона на голосовании в рамках проекта «Народная Веча 2026». Всего под руководством Туполева было спроектировано более 100 типов самолетов. О его роли в создании цельнометаллических машин, уникальных бомбардировщиков и о том, в чем Туполев советовался с женой, расскажет Максим Петренко.
2: Металлическими самолетами Андрей Туполев стал заниматься в начале 1920-х. Один из лучших учеников Жуковского, он активно продвигал идею уйти от деревянных конструкций в летательных аппаратах, как непрочных. Когда же он возглавил комиссию по металлическому самолетостроению в Центральном аэрогидродинамическом институте, появится целая серия самолетов АНТ, в которых внедряли кальчук-алюминий. За счет этого машины получались более надежными и легкими. Важная веха – 1924-й. В воздух поднялся первый в СССР цельнометаллический АНТ-2. А вот легендарный АНТ-25 был самолетом, предназначенным для рекордных дальних полетов, говорит историк авиации Николай Бодрихин.
3: Самолет, на котором Чкалов своим экипажем, а потом Громов через Северный полюс достигли территории Соединенных Штатов, а Громов был готов лететь еще и дальше, на территорию Мексики, но не было у них визы, поэтому продолжение полета отменили. Уникальная машина, интересно, мне запомнили всегда слова Чкалова, когда ему говорят, что одномоторный самолет, это еще, надо лететь хотя бы на двухмоторном. Он говорил, двухмоторный – это 200% риска, а это одномоторный – все хорошо. Такие вот слова Чкалова.
2: Многие наработки серии АНТ станут потом основой самолетов под маркой Ту. Один из них – бомбардировщик Ту-2. Его, кстати, Туполев создавал в заключении. Арестованный во времена репрессий, конструктор работал несколько лет в особом техническом бюро при НКВД СССР. Путь Ту-2 к крупносерийному производству был тернистым. Серьезные модернизации, устранение дефектов начального этапа, приостановка уже налаженной сборки в Омске в пользу истребителей Як-9. Однако, несмотря ни на что, бомбардировщик снова пойдет в серию и окажется одним из лучших времен Второй мировой, отмечает академик Академии военных наук, доктор технических наук Андрей Пухов.
4: Многие летчики оценивали его и за высотность, и за лучшую управляемость в сравнении, скажем, с Пе-2. Поэтому Ту-2 стал хорошей школой и для коллектива. Вокруг Ту-2 тогда сложилась основная когорта туполевских соратников, которые, в общем, до конца своей деятельности его всегда поддерживали во всех и дальнейших разработках и пассажирских, и военных.
2: Уникальны стратегические бомбардировщики Туполева – Ту-4, Ту-12, наш первый реактивный бомбардировщик, а изюминка – турбовинтовой Ту-95. Никто тогда в мире не мог делать соосные винты столь надежными и эффективными. Стратег, почти сопоставимый по скорости и по поднимаемому весу с американским Б-52, тратил горючего на порядок меньше конкурента, продолжает Николай Бодрихин.
3: Кстати, американцев до сих пор тревожит. Они не любят, когда их так вот с цифрами в руках критикуют, и они совершенствуют постоянно двигатели для своего Б-52. Уже 3 или 4 модернизации они прошли таких серьезных и снижают расход топлива, но до сих пор существенно уступает Ту-95.
2: Интересно, что к созданию ряда пассажирских машин своего КБ Андрей Николаевич привлекал даже свою супругу. Точнее, это был взгляд со стороны пассажира. Так Юлия Николаевна предлагала идеи для авиационных интерьеров, от раздельных уборных до эргономики бортовой кухни. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Новые острова могут появиться в России в ближайшие годы. Из-за таяния ледников в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа постепенно открываются участки суши, которые раньше находились подо льдом, рассказали РИА Новости в Институте морской академии Университета морского и речного флота. Как новые острова становятся частью территории страны и что об этом говорит международное право? На вопросы нам ответил кандидат юридических наук, ассоциированный партнер адвокатского бюро «Инмарин» Владислав Беляков.
5: В настоящее время Российская Федерация придерживается позиции в том, что морские пространства, находящиеся в арктическом секторе Российской Федерации, их правовой режим регулируется положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а вот в отношении островов и иных земельных территорий мы придерживаемся позиции, закрепленной еще в постановлении ЦК СССР 1926 года, закрепляющей право на тот период еще Советского Союза в отношении установления государственной территории всех сухопутных территорий, находящихся в Северном Арктическом севере Советского Союза и в настоящее время являясь правопреемником и Российской Федерации. В частности, можно вспомнить 2013 год, когда в группе островов Новосибирских в море Лаптевых был новообразован остров Я-Я, который, несмотря на свои небольшие размеры, порядка 0,2 или 0,3 квадратных километров, тем не менее он будет входить и входит в суверенную территорию Российской Федерации.
1: Главная особенность новых островов в Арктике – это их непостоянство. Некоторые участки состоят изо льда, присыпанного грунтом, и вполне могут растаять за несколько лет, как это произошло, например, с островом Месяцево в архипелаге Земля Франца Иосифа.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Белый дом в США запустил собственный телеканал «Трамп ТВ» из-за конфликта с прессой. После запрета для ряда ведущих американских медиа посещать президентскую резиденцию, многие издания в знак солидарности решили объявить бойкот официальным мероприятиям Дональда Трампа. Правда ли, что само понятие «бойкот» нам подарил один вредный британец? Какой способ общественной изоляции придумали в Индии? И какие акции солидарности навсегда вошли в мировую историю? Ким Андреев собрал все факты.
6: Знакомьтесь, Чарльз Каннингем Бойкот. В конце 19 века этот британский отставной капитан управлял имением в ирландском графстве Мейо. Как начальник он быстро заработал дурную славу. Без раздумий увольнял работников и лишал фермеров земли, если замечал хоть малейшую небрежность. Чтобы справиться с деспотичным управляющим, фермеры-арендаторы не стали вступать с ним в конфликт, а организовали социальную и экономическую изоляцию мистера Бойкота, рассказывает профессор Санкт-Петербургского университета Наталья Еремина.
7: Его стали игнорировать, в прямом смысле слова, обойкотировать, как мы сейчас говорим, причем повсеместно. И соседи, и магазины не продавали ему, и работники наемные отказались предоставлять ему услуги. И, в общем, он везде стал персоной, которую не замечают, потому что он жил в деревушке, где действительно тесный круг общение складывается, где все друг друга знают и где все друг друга поддержат.
6: Бойкот пытался бороться, нанял штрейкбрейхеров, то есть временных работников со стороны, но и тут ему чинили препятствия. Пропадал транспорт, задерживались денежные переводы. В итоге давление оказалось настолько сильным, что он бежал из Ирландии. После чего любые способы изоляции в общественно благих целях во всем мире стали именовать бойкотом. В турбулентном 20 веке методика эта часто находила применение. К примеру, во время борьбы за независимость Индии Махатма Ганди призвал жителей бойкотировать британские фирмы и учебные заведения, говорит историк и политолог Российского военно-исторического общества Сергей Сопелев.
8: Это был ответ на раздел Бенгалии. Англичане решили разделить огромнейшую территорию, восток Индии, на две части. Ну, в общем-то, сейчас восточная часть, она является другим государством, это Бангладеш. И снизу началась так называемая революция неповиновения. То есть самые обыкновенные люди начали не повиноваться основным законам Британии на территории Индии.
6: А в 50-е годы 20 века темнокожие жители американского городка Монтгомери, штат Алабама, организовали 13-месячный бойкот общественного транспорта после того, как афроамериканку Розу Паркс оштрафовали за то, что она отказалась уступать место в автобусе белому пассажиру. В итоге автобусные компании понесли огромные убытки, ведь именно темнокожие составляли около 70% всех пассажиров города, продолжает Сергей Сопелев.
8: Там действовали законы, в автобусах городских было запрещено иметь равные права чернокожим гражданам США. Они должны были уступать место белым, и даже зайдя в переднюю дверь, чтобы оплатить проезд, они должны были выйти обратно из автобуса и зайти через заднюю дверь, чтобы занять свои места сзади.
6: А порой бойкоты устраивают и целые страны, как, например, случилось в 80-е годы. Сначала Соединенные Штаты и ряд их союзников бойкотировали Олимпиаду в Москве из завода советских войск в Афганистан. В ответ Советский Союз и многие соцстраны не поехали на летние игры 1984-го в Лос-Анджелесе. Правда, уже 4 года спустя бойкоты с обеих сторон были отменены. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как теперь будут принимать в университетах, что помогало шифровать послания во время военных конфликтов прошлого, почему подводные водопады не смешиваются с океаном.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. В России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировано 734 тысячи случаев инфицирования. Это на треть больше, чем на предыдущей семидневке, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве рекомендовали привиться от гриппа в первую очередь детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия. Это данные за прошлый год. Оборот составил 15 миллиардов долларов, сообщил Центр анализа мировой торговли оружием. Первое место у Соединенных Штатов, а третье у Германии. Почти 60% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях. Мнения о том, насколько строгими должны быть меры, разделились. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 8% респондентов вообще высказались против любых ограничений. Московские новостройки рядом с парком Горького и Нескучным садом стоят на 35-40% дороже аналогичного жилья, расположенного в отдаленных локациях. Об этом сообщают РИА Новости. Также лидерами по наценке являются такие районы, как Филевский парк, Серебряный Бор и Крылатские холмы. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры.
13: Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор – фонд Росконгресс, 6+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Человек с изюминкой. Иннокентий Смоктуновский.
16: На протяжении всей жизни он мучился из-за проблем с зубами. Говорил, что скверные зубы достались ему по наследству от отца, который уже в 30 ходил с пустым ртом.
17: На первый взгляд.
16: У самого Иннокентия Михайловича неприятности с зубами начались тоже рано, еще в школе. Позже была война, Смоктуновский попал в плен. В общем, проблема только усугубилась. В итоге, к своему 40-летию он остался почти без зубов, а для актера это уже критично.
17: В чем изюминка?
16: Понятно, что значительную часть своей жизни Смоктуновский носил съемные протезы, которые воспринимал как актерское преимущество. Когда роль требовала беззубого рта, он их вынимал и позировал перед камерой без зубов. Однажды, во время съемок в Крыму, съемочная группа решила окунуться в море. Иннокентий Михайлович тоже. Всласть поплавал, понырял, а после, уже сидя в кресле у гримера, осознал, что во рту у него пусто. Протеза нет, потерял в море. Беда, паника, роль под угрозой. Да что там, фильм под угрозой. Вся съемочная группа, рабочие, осветители, звукооператоры ринулись в море искать. Ныряли, ныряли. Наконец, молодой паренек-осветитель радостно завопил: «Нашел! Ура! Спасены! Скорее снимать, пока солнце не зашло». Смоктуновский потом вспоминал:
18: «Я торопливо схватил челюсть, живо сунул ее в рот, а она... представляете, не моя».
17: Иннокентий Смоктуновский. Человек с изюминкой.
19: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о телефонах.
20: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
19: Факт первый.
21: Из 8 миллиардов человек, живущих на Земле, мобильные телефоны есть у 5,5 миллиардов.
19: Факт второй.
21: В одной тонне старых телефонов содержится золото в 300 раз больше, чем в тонне золотой руды. В среднем в мобильном телефоне около 30 миллиграммов золота.
19: Факт третий.
21: В 1957 году советский инженер Леонид Куприянович запатентовал устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи. Его радиотелефон весил около 3 килограммов. Заряда хватало на сутки в режиме ожидания. Радиус действия составлял 30 километров.
19: Факт четвертый.
21: Средний пользователь проверяет смартфон 200 раз в сутки.
19: Факт пятый.
21: В Финляндии проводятся соревнования по метанию мобильных телефонов. Официальный мировой рекорд установлен в 2014 году. 110 метров 42 сантиметра.
19: Дай пять. Пять удивительных фактов о телефонах.
22: 7 марта 1960 года самолеты американского авианосца «Кирсардж» в 1000 километров от атолла Мидуэй обнаружили небольшой корабль, похожий на баржу, с 4 советскими солдатами на борту. Вертолетом их доставили на авианосец. После 49-дневного дрейфа в Тихом океане полуживые от голода солдаты заявили американцам: «Дайте только топливо, продукты и карту, а до дома мы доплывем сами».
23: Экипаж.
22: помощью подобных малых танкодесантных барж на Курильском острове Итуруп разгружали большие суда, которые не могли подойти близко к берегу. Утром 17 января 1960 года на Курилы налетел шторм. Баржу Т-36 сорвало со швартовых и унесло в океан.
2: Техническая справка.
3: Баржа танкодесантная самоходная Т-36. Длина 17,3 метра. Ширина 3 метра 60 сантиметров. Осадка 1,20 м. Водоизмещение 100 тонн. Трюм открытый с носовой откидной аппарелью. Силовая установка, 2 дизельных двигателя. Скорость 9 узлов. Экипаж 4 человека.
22: Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов. Это потом про них узнает весь мир. Напишут песни Высоцкий и Пахмутова, снимут кино. С телеги запоют Зиганшин буги. Это потом ими будут восхищаться Тур Хейердал и Хемингуэй. А пока их унесло в открытое море. На барже кубрик на четверых, печка-буржуйка и радиостанция. Еды на трое суток. Буханка хлеба, 2 ведра картошки, 2 банки тушенки, немного свиного жира, 2 пачки крупы.
4: Экипаж.
23: Золотые слова вовремя сказаны.
4: Командная работа.
22: Шторм залил рацию, опрокинул бак с пресной водой. Солярка кончилась. Но никто и не думал сдаваться. Распределили пищу. Ели один раз в сутки. Каждому по кружке супа из пары картофелин и ложки жира. Воду брали из системы охлаждения дизелей и пили трижды в день по крохотному стаканчику из набора для бритья. Когда кончилась еда, варили брючные ремни, ремешки от часов, разрезали голенище сапог. Съели кожу из-под клавиш гармони, что была на борту. 49 дней, одни в океане, без еды. В Америке героев откормили, нарядили в модные костюмы и дали по $100. Ненавязчиво предлагали остаться. Спрашивали, как вы не съели друг друга? А то у нас были случаи. Почти год до полета Гагарина четверка советских ребят из стройбата по популярности соперничала с «Битлз». Потом говорили, эти четверо прославились не тем, что гармошку съели, а что в Штатах не остались. Зиганшин пожимал плечами. «Странно рассуждаете. Зачем мне все это? Родина одна, и другой мне не надо».
4: Экипаж. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вицин, Моргунов и Никулин. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
2: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза объявили.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходящих.
7: Пишешь.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
10: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Также атакам подверглись телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области и морские суда, задействованные в интересах украинских боевиков, информирует наше Министерство обороны. Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Север» уничтожил опорные пункты и блиндажи окруженных украинских подразделений в Харьковской области. Боевики укрылись в одном из зданий, но их заметили наши разведчики. Координаты целей передали артиллеристам. После серии выстрелов все цели были уничтожены. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик самоходной пушки «Гиацинт-С» с позывным «Кощей».
11: Мы работаем по скоплению живой силы и противника. Помогаем нашим штурмовым подразделениям, а также отрезаем отходы и пути ротации противника. И все любые возможности прорваться в окружение на Харьковском направлении. Мы работаем с «Гиацинт-С». Оно убьет снаряд, если 29-й, то в районе 28 километров на максимальном прицеле. А если 102-й, то более 40 километров оно добивает. Мы можем спокойно накидывать противнику в тыл, тем самым портить их логистику, транспортировку техники и подвозы личного состава.
10: Комплексная работа артиллерийских расчетов с операторами ударных и разведывательных дронов позволяет расчищать путь нашим штурмовым подразделениям в рамках расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области. В России создали акустическую систему для обнаружения беспилотников любых типов. «Известия», ссылаясь на разработчиков, пишут, что новинка получила название «Паук». Это набор акустических датчиков с нейросетью, способных по звуку классифицировать источники опасности. В наборе системы – датчики для ручной установки, а также сбрасываемые из дронов в виде дротиков. Они вонзаются в землю или зацепляются за ветки деревьев. Система уже готовится к серийному производству. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Владислав Герасимович эвакуировал раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения. Добравшись до двух получивших ранения товарищей, он оказал им первую помощь и стабилизировал состояние. После этого поочередно вынес в безопасный район. На точке эвакуации военнослужащих передали медикам и направили в медицинское учреждение. Там им оказали дальнейшую помощь. Благодаря смелости и самоотверженности ефрейтора Владислава Герасимовича были спасены жизни его боевых товарищей. Федеральный медицинский биофизический центр имени

0: История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: Утро на радио «Звезда».
3: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России подготовили новые правила приема в вузы. Как изменится путь в храм науки? Искусственный интеллект взломал немецкую радиограмму столетней давности. О чем в ней говорилось? Сегодня Всемирный день моря. Какие явления в океане выглядят как научная фантастика? Министерство образования и науки подготовило новые правила поступления в университеты. До 5 октября они проходят общественное обсуждение. В частности, количество направлений подготовки и специальностей, где физика является обязательным предметом, предлагается увеличить до 37. А историю сделать обязательным предметом на многих гуманитарных направлениях, даже там, где раньше был выбор между историей и обществознанием. С чем связаны такие нововведения, объясняет член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Михаил Богуславский.
4: Последовательно усиливается позиция таких трех предметов, как математика, которая сейчас обязательно у нас на всех специальных, связанных с информатикой, становится, как физика и история, продолжение той линии, которая ведет везде, конечно, где был выбор между историей и обществознанием. Сейчас, конечно, целиком будет введено экзамен только по истории. У ней более четкое определено содержание. Ну, такой вот предмет, где есть конкретные даты, конкретные события, конкретные личности, и это более объективно проверяемо. Все-таки обществознание — это более общий предмет, такой абстрактный, который, ну, кстати, предполагает определенное разномыслие по трактовке этих вопросов.
3: Среди других нововведений – дополнительные баллы за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса, а также зачисление на бюджет только победителей всероссийских олимпиад, а не призеров, как сейчас.
0: Утро на радио «Звезда».
3: С помощью языковой модели GPT удалось расшифровать немецкую радиограмму 1918 года. Она оставалась неразгаданной больше века. В ней сообщалось о маневрах британского крейсера, а ключом оказалось немецкое слово, означающее «передвижение войск». Максим Петренко о том, как во время войн люди шифровали послания и как их удавалось взламывать.
5: Криптос по-гречески «тайный», графа «пишу», поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Ее методы, в частности, шифры простой замены, применялись еще с античности. Речь идет о том, что каждый символ исходного текста заменяется на строго определенный другой символ. Ключ к расшифровке – правило такой замены. Знал про такой шифр и активно применял его Петр I для своей военной и дипломатической переписки. Постепенно механизмы замены усложнялись. Вводили пустышки, добавлялись ничего не значащие символы, так запутывали возможных противников. Первая мировая война – важный переходный период. Шифрование тогда разделится на две группы. Сохранится шифрование заменой, но добавится еще один способ, рассказывает автор-исследователь, научный сотрудник Музея криптографии Егор Ефремов.
6: Кодовые книги – это такие заранее составленные словари, внутри которых для часто встречающихся выражений, слов, отдельных букв были заготовлены какие-то кодовые слова или кодовые числовые группы, цифры, на которое заменялось исходное сообщение при шифровании.
5: Как раз кодовую книгу в 1917-м использовал немецкий министр иностранных дел Циммерман для создания своего шифра. Но прославится он не стойкостью, а взломом. В том секретном сообщении Циммерман говорил о планах по привлечению Мексики, находившейся в конфронтации с США, на сторону Германии. Британцы перехватили и расшифровали эту депешу, посланную германскому послу в Вашингтоне. Это вызвало международный скандал, а публикация послания подтолкнула Америку вступить в войну. Егор Ефремов о другом знаменитом примере взлома.
6: В 1918 году немцы ввели новый полевой шифр. В этом шифре все буквы сообщения преобразованы.

0: в сочетании двух букв из набора А, Д, Ф, Г, В, Х. Эти буквы были выбраны, потому что они в азбуке Морзе максимально контрастные, чтобы снизить вероятность какой-то ошибки. Шифр взломали французы. Это позволило отбить последнюю такую отчаянную атаку немцев на Париж под Компьеньем и тоже во многом решило исход войны на Западном фронте.
1: Вторая мировая война знаменовалась уже противостоянием создателей шифровальных устройств и автоматизированных методов их взлома. Самая знаменитая шифровальная машина тех лет – немецкая «Энигма». Однако ее взломали сначала поляки, а потом британцы. Свои наработки были и у Советского Союза, это в частности М-100 и К-37. Интересно, но даже на фоне появления машин самые стойкие шифры создавались на основе шифровальных блокнотов, когда применяли одноразовый ключ, сгенерированный случайным образом. Но вся эта система опять же рушится из-за человеческого фактора, отмечает старший научный сотрудник Музея криптографии, кандидат исторических наук Александр Дюльденко.
2: Есть ряд жестких правил, при которых система не взламывается. Одно из них – обязательное уничтожение блокнота, ну или вообще вот ключей после использования. Если второй раз их использовать на одном и том же тексте, можно вскрыть содержание послания, ну и догадаться о некоторой логике, какая была использована при шифровании.
1: Кстати, важность работы шифровальщиков в военные годы подчеркивается тем, что в Великую Отечественную их называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал потом маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Советская шифровальная машина М-100 ускоряла работу шифровальщиков в 5-6 раз. Она, как правило, применялась в звене «Генеральный штаб», «Штаб армии».
4: Утро на радио «Звезда».
3: День моря отмечается во всем мире. Дата праздника плавающая. В этом году она выпала на 24 сентября. Ее главная цель – напомнить людям об экологических проблемах океана. По словам ученых, он изучен всего на 5%, и многие явления в морских глубинах до сих пор остаются загадкой. Подводные водопады, бурлящие воронки и мистические звуки. Настоящую научную фантастику под килем изучила Анна Елисеева.
5: Безусловно, одно из главных чудес океана – это подводные водопады. Не те, что по классике падают с обрыва, а те, что образуются как любопытный коктейль из водных масс различной плотности. Яркий, но обычному глазу невидимый пример скрывают глубины Датского пролива между Исландией и Гренландией. Это место встречи холодной соленой воды Северного Ледовитого океана с более теплым потоком из Атлантики. Из-за разницы в плотности ледяная вода словно проваливается под теплую и стекает вниз по гренландско-исландскому порогу. Этот порог, то есть подводная возвышенность, и служит своего рода обрывом. Таким образом, получается грандиозный водопад, причем самый высокий в мире, рассказывает старший преподаватель географического факультета Московского государственного университета Сергей Мухаметов.
6: Сначала даже она идет несколько вверх, глубина, получается, меняется примерно с 600 до 350 метров, а потом с этого обрыва она, можно сказать, падает вниз, и тут действительно уступ примерно 3,5 километра, и получается, что да, это самый высокий водопад в мире.
5: А вот опасным чудом природы считается колодец Тора. Речь о каменной воронке на мысе Перпетуа в американском штате Орегон. С ней связано сразу несколько легенд. Одна из них рассказывает о девушке, которая из ревности убила юношу, а свидетелем этого стал бог грома Тор. В гневе он превратил кровь убитого в раскаленную лаву, которая прожгла в камнях отверстие. Ну а в действительности ниша в плато – это результат кропотливой работы тихоокеанских волн. Точную глубину никто не знает, поскольку приближаться к колодцу опасно для жизни. Во время прилива и шторма он превращается в бурлящий фонтан, а во время отлива – в коварный грот, нырять в который не решаются даже опытные водолазы. Почему? Объясняет десятикратный рекордсмен России и мира по высокогорному дайвингу Константин Изотов.
7: Понятно, что там это какая-то подводная система пещер, которая постоянно находится под давлением воды. То в одну сторону, то в другую. Такой сифон, скажем так, да? Поскольку нестабильные потоки, сначала на приливе, потом на отливе, понятно, что это опасно для жизни, и ты не можешь это контролировать.
5: А еще в океане рождаются таинственные звуки, столь мощные, что невольно возникают мысли о лохнесском чудовище или неизвестном пока науке морском звере. Впервые низкочастотный сигнал был зафиксирован в 1997 году. Его поймали сразу несколько акустических станций, расположенных друг от друга в тысячах километров. При ускоренном воспроизведении звук прозвучал как «блуп» или по-русски «бульк». Сразу появилось множество версий, включая самые фантастические, что же это могло быть. И примерно через 10 лет океанологи нашли разгадку, рассказывает Сергей Мухаметов.
6: У Антарктиды, особенно в морях Уэддала и Росса, огромные шельфовые ледники, от которых периодически откалываются столовые айсберги. И вот при записи, когда откалывался айсберг А53А, был тоже зафиксирован этот низкочастотный мощный звук, и все стало на свои места. То есть этот звук рождается при отломе огромных масс льда в миллионы тонн.
5: Но большинство загадок океана остаются неразгаданными. Например, до сих пор неизвестно, что скрывается на дне Марианской впадины, самого глубокого места на планете, или чем объясняются исчезновения в Бермудском треугольнике, таинственном районе Атлантики, где без видимых причин пропадают корабли и даже самолеты. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
4: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, какие инновации позволили Туполеву создать более легкие и надежные самолеты. В чем особенность новых островов в Арктике? Откуда пошло понятие «бойкот»?
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
8: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. Российские бойцы поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Также поражены телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области и суда, задействованные в интересах украинских боевиков. В России наметился прорыв в реабилитации людей после инсульта. Речь идет обо всех черепно-мозговых травмах или нейрохирургических вмешательствах, которые приводят к потере одной или нескольких функций мозга. Об этом сообщили в Федеральном центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства. Турист из Москвы погиб в результате нападения медведя в глухой тайге. Инцидент произошел в Туве. Об этом сообщают РИА Новости. Ранее стало известно, что эта осень стала рекордной по нападению медведей на людей. Ночь на четверг в Москве стала самой теплой с начала осени. Температурный минимум оценивался в плюс 16,5 градусов. Это выше климатической нормы. Так тепло в ночь на 24 сентября в Москве не было уже 77 лет. То есть за все время проведения метеонаблюдений на ВДНХ, сообщили в Центре погоды ФОБОС. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
9: Звать величать-то?
10: Не царское это имя!
11: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
10: Не царское это имя!
11: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Первый русский царь из династии Романовых. Государь, при котором завершилось смутное время. Модернизировал армию, укрепил власть и принес долгожданный мир. Михаил Федорович по прозвищу Кроткий.
5: Почему же он запомнился под этим именем?
4: В псковской летописи сказано: «Царь молод, но добр, тих, смирен и кроток». Впрочем, кроткий не значит слабый. Да, в начале правления 16-летний царь во многом полагался на бояр и проявлял смирение. Потому и был избран на царство. Бояре решили, что смогут на него влиять. Но Михаил Федорович быстро научился жестким решениям.
6: История одного прозвища.
4: Новый избранный царь восстановил централизованную власть и разрушенную экономику страны. Подавил казачьи вольницы и ужесточил сыск беглых крестьян. Михаил Федорович заключил мир с самыми опасными соседями – шведами и поляками. Не поссорился с Османской империей и начал продвижение в Сибирь. При нем власть в России впервые после долгих лет смуты стала опираться не на страх, а на стабильность.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
7: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
8: Митинги, шлемы с рогами носили.
9: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: Узнал тут, что британский Стоунхендж
1: – ровесник египетских пирамид.
2: Ну так ему ведь около 5000 лет. Это самое древнее и уникальное сооружение из каменных глыб в мире.
3: А вот и нет.
4: Стоунхендж, находящийся на юге Англии, на равнине Солсбери, далеко не единственный мегалит. Так называют постройки из камня времен позднего неолита и ранней бронзы. Он просто самый известный. Так, всего в 40 километрах от Стоунхенджа расположен комплекс Эйвбери. Это тоже каменный круг, но куда более масштабный и на несколько сотен лет старше.
3: Исторические мифы и заблуждения.
4: На территории Франции у города Карнак в Луне образуют целые аллеи. Камней там тысячи, и, как считают ученые, их начали устанавливать примерно в 4500 году до нашей эры. Получается, за тысячелетие до Стоунхенджа.
1: А, значит, карнакские камни самые древние.
4: Вовсе нет. На юго-востоке Турции археологи обнаружили каменное святилище с массивными столбами. Гёкебли-Тепе. Его возраст 12 тысяч лет, вдвое старше английских камней. На стелах вырезаны изображения животных и птиц. Вероятно, комплекс служил для религиозных церемоний.
3: А вот и да.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. Две уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а третья давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама.
7: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Золотой Георгий Победоносец. Эту монету у вас обязаны принять в магазине. Ее номинал 50 рублей, истинная цена свыше 100 тысяч. Инвестиционные монеты. Эту тему мы обсудим с писателем, экономистом, экспертом по драгоценным металлам Алексеем Бизовским.
9: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Также атакам подверглись телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области и морские суда, задействованные в интересах украинских боевиков, информирует наше Министерство обороны. Российские военные отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены в Таганроге и еще нескольких районах. В Кагальницком районе в результате падения обломков дрона повреждены административные строения и нефтебазы. Пострадавших и возгорания нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Тем временем в Динском районе Краснодарского края по причине падения деталей беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадавших нет, пожар уже потушили, сообщили в оперативном штабе. Всего, по данным Министерства обороны, за ночь были уничтожены 40 вражеских дронов над 7 регионами. Привиться от гриппа в первую очередь рекомендуется детям, пожилым, людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Также первоочередная вакцинация рекомендована лицам, у которых профессия связана с высоким контактом с населением, врачам, учителям, работникам социальной сферы и торговли. Напомним, ранее в ведомстве заявили о росте заболеваемости ОРВИ гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировано 734 тысячи случаев инфицирования. Это на треть больше, чем на предыдущей семидневке. Мошенники стали выманивать у россиян данные паспорта транспортного средства. Делают они это под предлогом установки шлагбаума во дворе дома. Затем аферисты размещают объявления о продаже автомобиля и требуют денег со своих жертв, чтобы якобы не допустить сделки, сообщили РИА Новости в общественной палате. Отмечается, что иногда к схеме подключаются лжесотрудники правоохранительных органов, автосалонов и других организаций. Стоимость отдыха во Вьетнаме этой зимой начинается от 161 тысячи рублей за двоих. РИА Новости, ссылаясь на туроператоров, сообщает, что перед Новым годом цена традиционно увеличится. Местный гид-переводчик Шонит Хай в эфире «Радио Звезда» рассказал, почему россиян привлекает это направление.
2: В Вьетнаме очень много разных достопримечательностей популярных. На первое место бухта Халонг, там где 3000 островов. На севере страны 2 часа езды из столицы Ханоя. Вам надо там побыть как минимум 2 дня с ночевкой. Непременно надо быть также в самой крупной пещере в городе Донхой. Многие иностранцы выбирают старый город Ян. Это бывший портовый город 16-18 веков. Вот эти 3 места обязательно надо было посетить в Вьетнаме.
1: Напомним, в этом году Вьетнам впервые вошел в 5 самых востребованных направлений.
0: Автонавигатор.
1: С 26 сентября и до 19 октября на участке Первомайской улицы будет недоступна для движения 1 полоса. Это связано с проведением ремонтных работ. Такие данные приводит столичный департамент транспорта. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой. Стоит участок от Дмитровского шоссе до Путилковского. Там пробка на час. На 40 минут встал участок проспекта Мира от улицы Бориса Голубова до Трифоновской улицы. Затруднено движение по Новорижскому шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Пробка растянулась на 35 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Народным героем Тверской области выбрали Андрея Туполева. Вспомним, как он подарил стране крылья. Земля из ниоткуда. У России могут появиться новые острова. Как мы прирастаем территориями. Белый дом запустил свой телеканал из-за саботажа мероприятий Трампа со стороны журналистов. А какие бойкоты вошли в историю? Народным героем Тверской области стал авиаконструктор Андрей Туполев. Его выбрали жители региона на голосовании в рамках проекта «Народная Веча-2026». Всего под руководством Туполева было спроектировано более 100 типов самолетов. О его роли в создании цельнометаллических машин, уникальных бомбардировщиков и о том, в чем Туполев советовался с женой, расскажет Максим Петренко.
2: Металлическими самолетами Андрей Туполев стал заниматься в начале 1920-х. Один из лучших учеников Жуковского, он активно продвигал идею уйти от деревянных конструкций в летательных аппаратах, как непрочных. Когда же он возглавил комиссию по металлическому самолетостроению в Центральном аэрогидродинамическом институте, появится целая серия самолетов АНТ, в которых внедряли кальчук-алюминий. За счет этого машины получались более надежными и легкими. Важная веха 1924. В воздух поднялся первый в СССР цельнометаллический АНТ-2. А вот легендарный АНТ-25 был самолетом, предназначенным для рекордных дальних полетов, говорит историк авиации Николай Бодрихин.
3: Самолет, на котором Чкалов со своим экипажем, а потом Громов через Северный полюс достигли территории Соединенных Штатов, а Громов был готов лететь еще и дальше, на территории Мексики, но не было у них виз, поэтому продолжение полета отменили. Уникальная машина, интересно, мне запомнили всегда слова Чкалова, когда ему говорят, что одномоторный самолет, это еще надо лететь хотя бы на двухмоторном. Он говорит, двухмоторный – это 200% риска, а это одномоторный – все хорошо. Такие вот слова Чкалова.
2: Многие наработки серии АНТ станут потом основой самолетов под маркой Ту. Один из них – бомбардировщик Ту-2. Его, кстати, Туполев создавал в заключении. Арестованный во времена репрессий, конструктор работал несколько лет в особом техническом бюро при НКВД СССР. Путь Ту-2 к крупносерийному производству был тернистым. Серьезные модернизации, устранение дефектов начального этапа, приостановка уже налаженной сборки в Омске в пользу истребителей Як-9. Однако, несмотря ни на что, бомбардировщик снова пойдет в серию и окажется одним из лучших времен Второй мировой, отмечает академик Академии военных наук, доктор технических наук Андрей Пухов.
4: Многие летчики оценивали его и за высотность, и за лучшую управляемость в сравнении, скажем, с Пе-2. Поэтому Ту-2 стал хорошей школой и для коллектива. Вокруг Ту-2 тогда сложилась основная когорта туполевских соратников, которые, в общем, до конца своей деятельности его всегда поддерживали во всех и дальнейших разработках и пассажирских, и военных.
2: Уникальны стратегические бомбардировщики Туполева – Ту-4, Ту-12, наш первый реактивный бомбардировщик, а изюминка – турбовинтовой Ту-95. Никто тогда в мире не мог делать соосные винты столь надежными и эффективными. Стратег, почти сопоставимый по скорости и по поднимаемому весу с американским Б-52, тратил горючего на порядок меньше конкурента, продолжает Николай Бодрихин.
3: Кстати, американцев до сих пор тревожит. Они не любят, когда их так вот с цифрами в руках критикуют, и они совершенствуют постоянно двигатели для своего Б-52. Уже 3 или 4 модернизации они прошли таких серьезных и снижают расход топлива, но до сих пор существенно уступает Ту-95.
2: Интересно, что к созданию ряда пассажирских машин своего КБ Андрей Николаевич привлекал даже свою супругу. Точнее, это был взгляд со стороны пассажира. Так Юлия Николаевна предлагала идеи для авиационных интерьеров, от раздельных уборных до эргономики бортовой кухни. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Новые острова могут появиться в России в ближайшие годы. Из-за таяния ледников в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа постепенно открываются участки суши, которые раньше находились подо льдом, рассказали РИА Новости в Институте морской академии Университета морского и речного флота. Как новые острова становятся частью территории страны и что об этом говорит международное право? На вопросы нам ответил кандидат юридических наук, ассоциированный партнер адвокатского бюро «Инмарин» Владислав Беляков.
5: В настоящее время Российская Федерация придерживается позиции в том, что морские пространства, находящиеся в арктическом секторе Российской Федерации, их правовой режим регулируется положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а вот в отношении островов и иных земельных территорий мы придерживаемся позиции, закрепленной еще в постановлении ЦК СССР 1926 года, закрепляющей право на тот период еще Советского Союза в отношении установления государственной территории всех сухопутных территорий, находящихся в Северном Арктическом севере Советского Союза и в настоящее время являясь правопреемником и Российской Федерации. В частности, можно вспомнить 2013 год, когда в группе островов Новосибирских в море Лаптевых был новообразован остров Я-Я, который, несмотря на свои небольшие размеры, порядка 0,2 или 0,3 квадратных километров, тем не менее он будет входить и входит в суверенную территорию Российской Федерации.
1: Главная особенность новых островов в Арктике – это их непостоянство. Некоторые участки состоят изо льда, присыпанного грунтом, и вполне могут растаять за несколько лет, как это произошло, например, с островом Месяцево в архипелаге «Земля Франца Иосифа».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Белый дом в США запустил собственный телеканал «Трамп ТВ» из-за конфликта с прессой. После запрета для ряда ведущих американских медиа посещать президентскую резиденцию, многие издания в знак солидарности решили объявить бойкот официальным мероприятиям Дональда Трампа. Правда ли, что само понятие «бойкот» нам подарил один вредный британец? Какой способ общественной изоляции придумали в Индии? И какие акции солидарности навсегда вошли в мировую историю? Ким Андреев собрал все факты.
6: Знакомьтесь, Чарльз Каннингем Бойкот. В конце 19 века этот британский отставной капитан управлял имением в ирландском графстве Мейо. Как начальник он быстро заработал дурную славу. Без раздумий увольнял работников и лишал фермеров земли, если замечал хоть малейшую небрежность. Чтобы справиться с деспотичным управляющим, фермеры-арендаторы не стали вступать с ним в конфликт, а организовали социальную и экономическую изоляцию мистера Бойкота, рассказывает профессор Санкт-Петербургского университета Наталья Еремина.
7: Его стали игнорировать, в прямом смысле слова, бойкотировать, как мы сейчас говорим, причем повсеместно. И соседи, и магазины не продавали ему, и работники наемные отказались предоставлять ему услуги. И, в общем, он везде стал персоной, которую не замечают, потому что он жил в деревушке, где действительно тесный круг общения складывается, где все друг друга знают и где все друг друга поддержат.
6: Бойкот пытался бороться, нанял штрейкбрейхеров, то есть временных работников со стороны, но и тут ему чинили препятствия. Пропадал транспорт, задерживались денежные переводы. В итоге давление оказалось настолько сильным, что он бежал из Ирландии. После чего любые способы изоляции в общественно благих целях во всем мире стали именовать бойкотом. В турбулентном 20 веке методика эта часто находила применение. К примеру, во время борьбы за независимость Индии Махатма Ганди призвал жителей бойкотировать британские фирмы и учебные заведения, говорит историк и политолог Российского военно-исторического общества Сергей Сопелев.
8: Это был ответ на раздел Бенгалии. Англичане решили разделить огромнейшую территорию, восток Индии, на две части. Ну, в общем-то, сейчас восточная часть, она является другим государством, это Бангладеш. И снизу началась так называемая революция неповиновения. То есть самые обыкновенные люди начали не повиноваться основным законам Британии на территории Индии.
6: А в 50-е годы 20 века темнокожие жители американского городка Монтгомери, штат Алабама, организовали 13-месячный бойкот общественного транспорта после того, как афроамериканку Розу Паркс оштрафовали за то, что она отказалась уступать место в автобусе белому пассажиру. В итоге автобусные компании понесли огромные убытки, ведь именно темнокожие составляли около 70% всех пассажиров города, продолжает Сергей Сопелев.
8: Там действовали законы, в автобусах городских было запрещено иметь равные права чернокожим гражданам США. Они должны были уступать место белым. И даже зайдя в переднюю дверь, чтобы оплатить проезд, они должны были выйти обратно из автобуса и зайти через заднюю дверь, чтобы занять свои места сзади.
6: А порой бойкоты устраивают и целые страны, как, например, случилось в 80-е годы. Сначала Соединенные Штаты и ряд их союзников бойкотировали Олимпиаду в Москве из завода советских войск в Афганистан. В ответ Советский Союз и многие соцстраны не поехали на летние игры 1984-го в Лос-Анджелесе. Правда, уже 4 года спустя бойкоты с обеих сторон были отменены. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как теперь будут принимать в университеты, что помогало шифровать послания во время военных конфликтов прошлого, почему подводные водопады не смешиваются с океаном.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Правоохранители провели обыски в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края по делу о халатности. Оно было заведено после гибели людей от нападения бурых медведей. В этом месяце от хищников в регионе уже погибли несколько человек. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается во время новогодних праздников. В Роспотребнадзоре уточнили, что разгар заболеваний может случиться и в последней декаде декабря. Экзамен по физике может стать обязательным для поступления на 37 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Мера разрабатывается на следующий год, говорится в проекте приказа Министерства образования и науки. Сейчас этот предмет в качестве обязательного вступительного испытания установлен для 29 университетских программ. В Москве задержали сотрудницу банка по подозрению в кражах из хранилища. Женщина за 2 месяца успела забрать около 6 миллионов рублей. Деньги она, предположительно, тратила на свои нужды. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама.
11: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Очень важные вопросы.
14: Расскажите, почему самые высокие люди живут в Нидерландах?
15: Отвечает вирусолог Федор Лисицын.
16: Нет, еще, конечно, влияет образ жизни и питание в детском возрасте. Потому что отсутствие детских заболеваний, отсутствие серьезных проблем с питанием, хорошая, так сказать, подвижность, чтобы был стимул развиваться мышцам и так далее, а не просто набирать жировую массу. Вот все это приводит к тому, что дети растут быстрее, акселерация. Ну, плюс гормональный уровень, соответственно. Так как наш рост зависит от гормонов в значительной степени, то когда у человека нормально работает гормональная система, он обычно высокого роста. Что касается, что голландцы высокие, а не какая-то другая европейская нация, это, я думаю, отчасти статистика. Просто в Голландии высокий уровень жизни, в Голландии нет проблемного малоимущего населения, поэтому в среднем у них статистически высокий рост. И главное, у них был высокий уровень жизни последние 2-3 поколения, потому что это очень важно. Если хотите, хороший пример – Япония, где средний рост вырос почти на 20 сантиметров после 1945 года. Как только Япония стала экономически процветающей, мы имеем высоких японцев.
13: Очень важные вопросы. Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
17: Савельев сегодня без машины. Решил добраться до работы на метро. На часах 8 утра, самый час пик. Наш герой выходит из вагона и движется в сторону выхода. Но вдруг замечает, как у девушки на эскалаторе зажало длинное платье между ступенек. Наверное, надо ей как-то помочь. Или лучше обратиться к дежурному по станции. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
13: На всякий случай.
17: Первое. Самые опасные зоны эскалатора расположены на самом верху и внизу, то есть там, где подвижная его часть соприкасается с неподвижной. При попадании ткани или части одежды в это пространство у человека есть буквально несколько секунд, чтобы принять правильные меры. Второе. Если вы заметили, как чью-то сумку и одежду зажевало на эскалаторе, то дальнейшие действия зависят от вашего местоположения. Оглянитесь вокруг. Если заметили на самом эскалаторе специальную кнопку с надписью «Стоп», то скорее нажимайте ее. Это ручная остановка подъемника. Третье. Если такой кнопки поблизости нет, то немедленно сообщите дежурному по станции или просто рядовому работнику метро, который обычно сидит у эскалатора, что подвижную лестницу нужно экстренно остановить. На этот случай в метро предусмотрена система аварийной остановки. Четвертое. Если расстояние до человека, попавшего в беду, небольшое, буквально пара ступеней, то подойдите к нему и помогите избавиться от застрявшей одежды. Но ни в коем случае не пытайтесь вытащить застрявшую ткань. Это почти невозможно. Лучше помочь снять сумку или разорвать руками подол платья. Подведем итоги. Самые опасные зоны расположены в местах входа и схода с эскалатора. Если у пассажира зажевала одежду, ищите кнопку «Стоп» на эскалаторе. Сообщите работнику метро о проблеме. Помогите пассажиру избавиться от застрявшей одежды. К счастью, помощь Савельева не понадобилась. Дама в длинном платье сама заметила проблему и быстро вырвала край одежды из ступеней эскалатора. Но если бы все закончилось не так благополучно, то наш герой уже знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
18: Говорит Москва.
19: 1961 год. Советский космонавт Юрий Гагарин первым в мировой истории совершает полет в космос.
20: Поехали!
19: В том же году в Берлине начинается строительство знаменитой стены, разделяющей Западную и Восточную Германию. Ее протяженность составит 155 километров. А на железнодорожной станции в британском городке Дартфорд в 1961-м случайно встретились два бывших одноклассника. В руках одного из них была музыкальная пластинка. Между ними завязался разговор, из которого вскоре выросла одна из культовых рок-групп 20 века.
21: Соратники. Мик Джаггер и Кит Ричардс.
19: Они оба родились в 1943 году в английском графстве Кент. И даже ходили в одну начальную школу, но потом семья Ричардса переехала, и молодые люди потеряли связь. К моменту исторической встречи на вокзале Джаггер уже бросил учебу в школе экономики, а Ричардса за прогулы исключили из технического колледжа. В
18: всему виной была музыка. Год спустя друзья создадут свою рок-группу. Выбирая название коллектива, остановятся на Rolling Stones, в переводе «котящиеся камни» или «бродяги». Много лет спустя музыканты признаются, таким названием они хотели подчеркнуть свой свободолюбивый и неугомонный характер. И, кажется, у них это получилось. Соратники. Взрывной Джаггер и флегматичный Ричардс быстро нашли друг друга на сцене. У одного ярчайший для своего времени вокал, за другим виртуозное гитарное соло. Совместные хиты рождались один за другим. Однажды Кит Ричардс просто повторял «I can't get no», а Мик Джаггер подхватил слова и придумал мотив. Так родилась знаменитая композиция группы.

0: За свою долгую карьеру эта парочка напишет сотни песен и выиграет десятки самых престижных музыкальных премий. А когда Джаггера спросят, как им удается дружить десятки лет, то музыкант ответит: «Мы с Китом не друзья. Слишком много было трудностей. Мы скорее братья, чью связь разорвать уже невозможно».
1: Мик Джаггер и Кит Ричардс. Соратники.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о пресечении подготовки диверсии на территории России. Мишенью злоумышленников выступал один из стратегически важных объектов нашей страны. Координация осуществлялась с территории Украины, а Белоруссию планировалось использовать в качестве транзитного маршрута для передачи оборудования, беспилотников и средств связи участникам группы. Диверсионный план был успешно блокирован еще на этапе подготовки. Несколько фигурантов задержаны. Проводятся мероприятия по установлению других лиц, которые могли быть причастны к подготовке преступления. Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке провел ряд встреч с иностранными коллегами. Так состоялась беседа с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейра. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия. Со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом наш министр обменялся мнениями о положении дел в ОБСЕ. С главой внешнеполитического ведомства Республики Тринидад и Тобаго Шоном Соберсом был поднят вопрос наращивания двустороннего сотрудничества в представляющих обоюдный интерес сферах. Российский дипломат также встретился с министром иностранных дел, национальной диаспоры за рубежом и по африканским делам Алжира и руководителем внешнеполитического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов. Российская армия получила партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике. Об этом сообщили в Ростехе. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Машины были протестированы в различных рабочих режимах военными летчиками и совершили перелет на аэродром базирования. В госкорпорации обратили внимание, что истребитель создан для фронта. Сама модель заметно эволюционировала и стала практически лучшей в своей категории. Медведь покалечил туриста из Москвы в отдаленном районе Тувы. Пострадавший скончался в больнице, сообщает местный госкомохотнадзор. Путешественники отправились на рыбалку. При этом в регионе действует несколько строгих запретов, но они были проигнорированы. Чем объясняется агрессия медведей, в эфире «Радио Звезда» рассказал член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.
2: Многие зоологи связывают это с бескормицей. Ну, например, в этом году невысокий урожай кедрового ореха. А кедровый орех – это очень серьезная такая одна из основных кормовых баз медведя, которая имеет большее значение для этого вида, чем, допустим, ягоды и грибы. Потому что кедровый орех жирнее, и для медведя он более такой значимый источник пищи. С другой стороны, сокращаются дикие места обитания животных из-за рубок, из-за пожаров, из-за строительства дорог, из-за строительства линий электрики. Передач.
1: Эта осень стала рекордной по числу нападений медведей на людей, отмечают РИА Новости.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Сергиев Посад. Начните прогулку с Троицы Сергиевой Лавры.

0: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России подготовили новые правила приема в вузы. Как изменится путь в храм науки. Искусственный интеллект взломал немецкую радиограмму столетней давности. О чем в ней говорилось? Сегодня Всемирный день моря. Какие явления в океане выглядят как научная фантастика? Министерство образования и науки подготовило новые правила поступления в университеты. До 5 октября они проходят общественное обсуждение. В частности, количество направлений подготовки и специальностей, где физика является обязательным предметом, предлагается увеличить до 37. А историю сделать обязательным предметом на многих гуманитарных направлениях, даже там, где раньше был выбор между историей и обществознанием. С чем связаны такие нововведения, объясняет член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Михаил Богуславский.
1: Последовательно усиливается позиция таких трех предметов, как математика, которая сейчас обязательно у нас на всех специальных, связанных с информатикой, становится, как физика и история, продолжение той линии, которая ведет везде, конечно, где был выбор между историей и обществознанием. Сейчас, конечно, целиком будет введено экзамен только по истории. У ней более четко определено содержание. Ну, такой вот предмет, где есть конкретные даты, конкретные события, конкретные личности, и это более объективно проверяемо. Все-таки обществознание — это более общий предмет, такой абстрактный, который, ну, кстати, предполагает определенное разномыслие по трактовке этих вопросов.
0: Среди других нововведений — дополнительные баллы за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса, а также зачисление на бюджет только победителей всероссийских олимпиад, а не призеров, как сейчас.
2: Утро на радио «Звезда».
0: С помощью языковой модели GPT удалось расшифровать немецкую радиограмму 1918 года. Она оставалась неразгаданной больше века. В ней сообщалось о маневрах британского крейсера, а ключом оказалось немецкое слово, означающее «передвижение войск». Максим Петренко о том, как во время войн люди шифровали послания и как их удавалось взламывать.
3: Криптос по-гречески «тайный», графа «пишу», поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Ее методы, в частности, шифры простой замены, применялись еще с античности. Речь идет о том, что каждый символ исходного текста заменяется на строго определенный другой символ. Ключ к расшифровке, правило такой замены. Знал про такой шифр и активно применял его Петр I для своей военной и дипломатической переписки. Постепенно механизмы замены усложнялись. Вводили пустышки, добавлялись ничего не значащие символы, так запутывали возможных противников. Первая мировая война – важный переходный период. Шифрование тогда разделится на две группы. Сохранится шифрование заменой, но добавится еще один способ, рассказывает автор-исследователь, научный сотрудник Музея криптографии Егор Ефремов.
4: Кодовые книги – это такие заранее составленные словари, внутри которых для часто встречающихся выражений, слов, отдельных букв были заготовлены какие-то кодовые слова или кодовые числовые группы, цифры, на которую заменялось исходное сообщение при шифровании.
3: Как раз кодовую книгу в 1917-м использовал немецкий министр иностранных дел Циммерман для создания своего шифра. Но прославится он не стойкостью, а взломом. В том секретном сообщении Циммерман говорил о планах по привлечению Мексики, находившейся в конфронтации с США, на сторону Германии. Британцы перехватили и расшифровали эту депешу, посланную германскому послу в Вашингтоне. Это вызвало международный скандал, а публикация послания подтолкнула Америку вступить в войну. Егор Ефремов о другом знаменитом примере взлома.
4: В 1918 году немцы ввели новый полевой шифр. В этом шифре все буквы сообщения преобразовывались в сочетание двух букв из набора А, Д, Ф, Г, В, Х. Эти буквы были выбраны, потому что они в азбуке Морзе максимально контрастные, чтобы снизить вероятность какой-то ошибки. Шифр взломали французы. Это позволило отбить последнюю такую отчаянную атаку немцев на Париж под Компьеном и тоже во многом решило исход войны на Западном фронте.
3: Вторая мировая война знаменовалась уже противостоянием создателей шифровальных устройств и автоматизированных методов их взлома.

0: Самая знаменитая шифровальная машина тех лет – немецкая «Энигма». Однако ее взломали сначала поляки, а потом британцы. Свои наработки были и у Советского Союза, это в частности М-100 и К-37. Интересно, но даже на фоне появления машин самые стойкие шифры создавались на основе шифровальных блокнотов, когда применяли одноразовый ключ, сгенерированный случайным образом. Но вся эта система опять же рушится из-за человеческого фактора, отмечает старший научный сотрудник Музея криптографии, кандидат исторических наук Александр Дюльденко.
1: Есть ряд жестких правил, при которых система не взламывается. Одно из них — обязательное уничтожение блокнота, ну или вообще вот ключей после использования. Если второй раз их использовать на одном и том же тексте, можно вскрыть содержание послания, ну и догадаться о некоторой логике, какая была использована при шифровании.
0: Кстати, важность работы шифровальщиков в военные годы подчеркивается тем, что в Великую Отечественную их называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал потом маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Советская шифровальная машина М-100 ускоряла работу шифровальщиков в 5-6 раз. Она, как правило, применялась в звене «Генеральный штаб», «Штаб армии».
3: Утро на радио «Звезда».
2: День моря отмечается во всем мире. Дата праздника плавающая. В этом году она выпала на 24 сентября. Ее главная цель – напомнить людям об экологических проблемах океана. По словам ученых, он изучен всего на 5%, и многие явления в морских глубинах до сих пор остаются загадкой. Подводные водопады, бурлящие воронки и мистические звуки. Настоящую научную фантастику под килем изучила Анна Елисеева.
4: Безусловно, одно из главных чудес океана – это подводные водопады. Не те, что по классике падают с обрыва, а те, что образуются как любопытный коктейль из водных масс различной плотности. Яркий, но обычному глазу невидимый пример скрывают глубины Датского пролива между Исландией и Гренландией. Это место встречи холодной соленой воды Северного Ледовитого океана с более теплым потоком из Атлантики. Из-за разницы в плотности ледяная вода словно проваливается под теплую и стекает вниз по гренландско-исландскому порогу. Этот порог, то есть подводная возвышенность, и служит своего рода обрывом. Таким образом, получается грандиозный водопад, причем самый высокий в мире, рассказывает старший преподаватель географического факультета Московского государственного университета Сергей Мухаметов.
5: Сначала даже она идет несколько вверх, глубина, получается, меняется примерно с 600 до 350 метров, а потом с этого обрыва она, можно сказать, падает вниз. И тут действительно уступ примерно 3,5 километра. И получается, что да, это самый высокий водопад в мире.
4: А вот опасным чудом природы считается колодец Тора. Речь о каменной воронке на мысе Перпетуа в американском штате Орегон. С ней связано сразу несколько легенд. Одна из них рассказывает о девушке, которая из ревности убила юношу, а свидетелем этого стал бог грома Тор. В гневе он превратил кровь убитого в раскаленную лаву, которая прожгла в камнях отверстие. Ну а в действительности ниша в плато – это результат кропотливой работы тихоокеанских волн. Точную глубину никто не знает, поскольку приближаться к колодцу опасно для жизни. Во время прилива и шторма он превращается в бурлящий фонтан, а во время отлива – в коварный грот, нырять в который не решаются даже опытные водолазы. Почему? Объясняет десятикратный рекордсмен России и мира по высокогорному дайвингу Константин Изотов.
6: Понятно, что там это какая-то подводная система пещер, которая постоянно находится под давлением воды. То в одну сторону, то в другую. Такой сифон, скажем так, да? Поскольку нестабильные потоки, сначала на приливе, потом на отливе, понятно, что это опасно для жизни, и ты не можешь это контролировать.
4: А еще в океане рождаются таинственные звуки, столь мощные, что невольно возникают мысли о лохнесском чудовище или неизвестном пока науке морском звере. Впервые низкочастотный сигнал был зафиксирован в 1997 году. Его поймали сразу несколько акустических станций, расположенных друг от друга в тысячах километров. При ускоренном воспроизведении звук прозвучал как «блуп» или по-русски «бульк». Сразу появилось множество версий, включая самые фантастические, что же это могло быть. И примерно через 10 лет океанологи нашли разгадку, рассказывает Сергей Мухаметов.
5: У Антарктиды, особенно в морях Уэддала и Росса, огромные шельфовые ледники, от которых периодически откалываются столовые айсберги. И вот при записи, когда откалывался айсберг А-53А, был тоже зафиксирован этот низкочастотный мощный звук, и все стало на свои места. То есть этот звук рождается при отломе огромных масс льда в миллионы тонн.
4: Но большинство загадок океана остаются неразгаданными. Например, до сих пор неизвестно, что скрывается на дне Марианской впадины, самого глубокого места на планете, или чем объясняется исчезновение в Бермудском треугольнике, таинственном районе Атлантики, где без видимых причин пропадают корабли и даже самолеты. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, какие инновации позволили Туполеву создать более легкие и надежные самолеты. В чем особенность новых островов в Арктике? Откуда пошло понятие «бойкот»?
3: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
7: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Россия выразила благодарность и признательность за приглашение Владимира Путина на саммит G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, теперь предстоит определиться и проработать вопрос по дипломатическим каналам. Саммит, напомним, пройдет 14-15 декабря в Майами. Российские бойцы поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Также поражены телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области и суда, задействованные в интересах украинских боевиков. Программу для получения гектара участниками специальной военной операции разрабатывают в нашей стране. Этим занимается Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Отметим, программа «Гектар» реализуется при сопровождении Корпорации развития Дальнего Востока. Около 74 тысяч зданий подготовили к отопительному сезону в Москве. Большая часть из них – это жилые дома. Городские службы провели профилактические осмотры и необходимый ремонт инженерных систем и оборудования. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Противосколочные очки. Уставная тактическая маска закрытого типа, предназначенная для защиты глаз солдата от грязи, ветра, дыма, пыли и мелких осколков.
1: Форма и содержание.
2: В современной российской армии очки входят в состав базовой боевой экипировки под названием «Ратник». Внешне противоосколочные очки очень напоминают маску аквалангиста. У них одна большая линза, которая дает широкий угол обзора. Однако маска ныряльщика всегда герметична и всегда закрывает нос, чтобы выравнивать давление. Сухопутные же очки закрывают только верхнюю часть лица и переносицу, позволяя военнослужащему свободно дышать при выполнении любых поставленных задач.

0: мундирования.
1: Противосколочные очки.
2: Они весят не более 200 граммов и хранятся в небольшом тканевом подсумке. Линзу для очков «Ратник» делают из сверхпрочного пластика, баллистического поликарбоната. Он легче стекла, не бьется и не разрушается на острые фрагменты. При попадании мелкого осколка, к примеру, стального шарика, материал очков тянется, гасит энергию удара, удерживая тем самым поражающий элемент в себе. Корпус защитных противоосколочных очков сделан из эластичного полимера. В нем проделаны специальные вентиляционные отверстия. Очки крепятся на затылке с помощью широкой, как правило, нейлоновой ленты. Их удобно носить даже поверх боевого шлема или шлема-балаклавы.
1: Форма и содержание. Противосколочные очки.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по военно-промышленному комплексу Украины. В Киеве атакованы предприятия по производству комплектующих для беспилотников, а также подготовки к применению наземных робототехнических комплексов, цех по изготовлению дронов, транспортно-логистический центр, а также телекоммуникационные центры, предоставляющие услуги связи и вычислительные мощности для украинских боевиков. Также под удар попали два логистических центра в Одессе. Там хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения, поступающие в республику из европейских государств. Кроме того, в море атакован танкер, доставлявший в порт Черноморска горюче-смазочные материалы, предназначенные для украинских формирований, сообщает наше Министерство обороны. Евросоюз с 2024 года перечислил Украине 8 миллиардов евро из прибыли, полученной от замороженных российских активов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Из этой суммы более 3,5 миллиардов были направлены непосредственно для закупок вооружения. Напомним, ранее служба внешней разведки нашей страны выяснила, что в Евросоюзе на экспертном уровне готовят предложение о создании новой наднациональной структуры. Она может использоваться для размещения российских активов за пределами бельгийского депозитария Евроклир. Российская гильдия риэлторов находится в тесном контакте с полицией и сразу сообщает о подозрительных сделках. Об этом рассказала президент гильдии Ирина Зырянова. По ее словам, в случае подозрений на мошеннические действия с пожилыми продавцами, гильдия пытается выйти на их родственников.
2: У нас есть выделенный канал с Министерством внутренних дел, Следственным департаментом. Раз в квартал они нам присылают чек-листы, по которым мы должны работать. То есть там в том числе и психологические вопросы, какие вопросы надо задать, что продавец должен своей рукой написать. Ну, то есть у нас вот эта обновленная информация постоянно есть. И если вдруг мы заметили, что клиент, кто-то его ведет, и мы не в силах повлиять на то, чтобы он не совершал сделку, то мы сразу отправляем эту информацию в МВД.
1: Ранее сообщалось, что приложение «Мой риэлтор» появится в начале октября, но создано, чтобы обезопасить участников сделки. На территории России зафиксировали гибрид полярного и бурого медведей. По словам ученых, такое животное заметили на Курильском острове Кунашир. По причине глобального потепления ареалы двух видов все чаще пересекаются, поэтому специалисты давно ожидают появления их общего потомства. Новый белобурый вид, по данным ученых, более изобретателен в питании, пишут «Известия». Издание также отмечает, что этой осенью в регионах России отмечают необычно большое число нападений бурых медведей на людей.
0: Автонавигатор.
1: Водителей предупредили о временных ограничениях. 27 сентября будет закрыто движение в центре города в связи с проведением московского марафона. Мера будет действовать с 8 утра и до половины 6 вечера и коснется, в частности, улицы Косыгина, Большой Дорогомиловской, Садовой Каретной, а также набережных Бережковской, Яузской и других частей города, сообщили в департаменте транспорта. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Садового кольца от площади Красных Ворот до Баррикадной улицы. Там пробка на 55 минут. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Народным героем Тверской области выбрали Андрея Туполева. Вспомним, как он подарил стране крылья. Земля из ниоткуда. У России могут появиться новые острова. Как мы прирастаем территориями. Белый дом запустил свой телеканал из-за саботажа мероприятий Трампа со стороны журналистов. А какие бойкоты вошли в историю? Народным героем Тверской области стал авиаконструктор Андрей Туполев. Его выбрали жители региона на голосовании в рамках проекта «Народная Веча 2026». Всего под руководством Туполева было спроектировано более 100 типов самолетов. О его роли в создании цельнометаллических машин, уникальных бомбардировщиков и о том, в чем Туполев советовался с женой, расскажет Максим Петренко.
2: Металлическими самолетами Андрей Туполев стал заниматься в начале 1920-х. Один из лучших учеников Жуковского, он активно продвигал идею уйти от деревянных конструкций в летательных аппаратах, как непрочных. Когда же он возглавил комиссию по металлическому самолетостроению в Центральном аэрогидродинамическом институте, появится целая серия самолетов АНТ, в которых внедряли кальчук-алюминий. За счет этого машины получались более надежными и легкими. Важная веха 1924. В воздух поднялся первый в СССР цельнометаллический АНТ-2. А вот легендарный АНТ-25 был самолетом, предназначенным для рекордных дальних полетов, говорит историк авиации Николай Бодрихин.
3: Самолет, на котором Чкалов со своим экипажем, а потом Громов через Северный полюс достигли территории Соединенных Штатов, а Громов был готов лететь еще и дальше, на территории Мексики, но не было у них виз, и поэтому продолжение полета отменили. Уникальная машина, интересно, мне запомнили всегда слова Чкалова, когда ему говорят, что одномоторный самолет, это еще... Надо лететь хотя бы на двухмоторном. Он говорил, двухмоторный – это 200% риска, а это одномоторный – все хорошо. Такие вот слова Чкалова.
2: Многие наработки серии АНТ станут потом основой самолетов под маркой Ту. Один из них – бомбардировщик Ту-2. Его, кстати, Туполев создавал в заключении. Арестованный во времена репрессий, конструктор работал несколько лет в особом техническом бюро при НКВД СССР. Путь Ту-2 к крупносерийному производству был тернистым. Серьезные модернизации, устранение дефектов начального этапа, приостановка уже налаженной сборки в Омске в пользу истребителей Як-9. Однако, несмотря ни на что, бомбардировщик снова пойдет в серию и окажется одним из лучших времен Второй мировой, отмечает академик Академии военных наук, доктор технических наук Андрей Пухов.
4: Многие летчики оценивали его из-за высотности, из-за лучшей управляемости в сравнении, скажем, с Пе-2. Поэтому Ту-2 стал хорошей школой и для коллектива. Вокруг Ту-2 тогда сложилась основная когорта туполевских соратников, которые, в общем, до конца своей деятельности его всегда поддерживали во всех и дальнейших разработках и пассажирских, и военных.
2: Уникальны стратегические бомбардировщики Туполева – Ту-4, Ту-12, наш первый реактивный бомбардировщик, а изюминка – турбовинтовой Ту-95. Никто тогда в мире не мог делать соосные винты столь надежными и эффективными. Стратег, почти сопоставимый по скорости и по поднимаемому весу с американским Б-52, тратил горючего на порядок меньше конкурента, продолжает Николай Бодрихин.
3: Кстати, американцев до сих пор тревожит. Они не любят, когда их так вот с цифрами в руках критикуют, и они совершенствуют постоянно двигатели для своего Б-52. Уже 3 или 4 модернизации они прошли таких серьезных и снижают расход топлива, но до сих пор существенно уступает Ту-95.
2: Интересно, что к созданию ряда пассажирских машин своего КБ Андрей Николаевич привлекал даже свою супругу. Точнее, это был взгляд со стороны пассажира. Так Юлия Николаевна предлагала идеи для авиационных интерьеров, от раздельных уборных до эргономики бортовой кухни. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Новые острова могут появиться в России в ближайшие годы. Из-за таяния ледников в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа постепенно открываются участки суши, которые раньше находились подо льдом, рассказали РИА Новости в Институте морской академии Университета морского и речного флота. как новые острова становятся частью территории страны и что об этом говорит международное право. На вопросы нам ответил кандидат юридических наук, ассоциированный партнер адвокатского бюро «Инмарин» Владислав Беляков.
5: В настоящее время Российская Федерация придерживается позиции в том, что морские пространства, находящиеся в арктическом секторе Российской Федерации, их правовой режим регулируется положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а вот в отношении островов и иных земельных территорий мы придерживаемся позиции, закрепленной еще в постановлении ЦИК СССР 1926 года, закрепляющей право на тот период еще Советского Союза в отношении установления государственной территории всех сухопутных территорий, находящихся в Северном Арктическом севере Советского Союза и в настоящее время являясь правопреемником и Российской Федерации. В частности, можно вспомнить 2013 год, когда в группе островов Новосибирских в море Лаптевых был новообразован остров Я-Я, который, несмотря на свои небольшие размеры, порядка 0,2 или 0,3 квадратных километров, тем не менее он будет входить и входит в суверенную территорию Российской Федерации.
1: Главная особенность новых островов в Арктике – это их непостоянство. Некоторые участки состоят изо льда, присыпанного грунтом, и вполне могут растаять за несколько лет, как это произошло, например, с островом Месяцево в архипелаге «Земля Франца Иосифа».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Белый дом в США запустил собственный телеканал «Трамп ТВ» из-за конфликта с прессой. После запрета для ряда ведущих американских медиа посещать президентскую резиденцию, многие издания в знак солидарности решили объявить бойкот официальным мероприятиям Дональда Трампа. Правда ли, что само понятие «бойкот» нам подарил один вредный британец? Какой способ общественной изоляции придумали в Индии? И какие акции солидарности навсегда вошли в мировую историю? Ким Андреев собрал все факты.
6: Знакомьтесь, Чарльз Каннингем Бойкот. В конце 19 века этот британский отставной капитан управлял имением в ирландском графстве Мейо. Как начальник он быстро заработал дурную славу. Без раздумий увольнял работников и лишал фермеров земли, если замечал хоть малейшую небрежность. Чтобы справиться с деспотичным управляющим, фермеры-арендаторы не стали вступать с ним в конфликт, а организовали социальную и экономическую изоляцию мистера Бойкота, рассказывает профессор Санкт-Петербургского университета Наталья Еремина.
7: Его стали игнорировать, в прямом смысле слова, обойкотировать, как мы сейчас говорим, причем повсеместно. И соседи, и магазины не продавали ему, и работники наемные отказались предоставлять ему услуги. И, в общем, он везде стал персоной, которую не замечают, потому что он жил в деревушке, где действительно тесный круг общения складывается, где все друг друга знают и где все друг друга поддержат.
6: Бойкот пытался бороться, нанял штрейкбрейхеров, то есть временных работников со стороны, но и тут ему чинили препятствия. Пропадал транспорт, задерживались денежные переводы. В итоге давление оказалось настолько сильным, что он бежал из Ирландии. После чего любые способы изоляции в общественно благих целях во всем мире стали именовать бойкотом. В турбулентном 20 веке методика эта часто находила применение. К примеру, во время борьбы за независимость Индии Махатма Ганди призвал жителей бойкотировать британские фирмы и учебные заведения, говорит историк и политолог Российского военно-исторического общества Сергей Сопелев.
8: Это был ответ на раздел Бенгалии. Англичане решили разделить огромнейшую территорию, восток Индии, на две части. Ну, в общем-то, сейчас восточная часть, она является другим государством, это Бангладеш. И снизу началась так называемая революция неповиновения. То есть самые обыкновенные люди начали не повиноваться основным законом Британии на территории Индии.
6: А в 50-е годы 20 века темнокожие жители американского городка Монтгомери, штат Алабама, организовали 13-месячный бойкот общественного транспорта после того, как афроамериканку Розу Паркс оштрафовали за то, что она отказалась уступать место в автобусе белому пассажиру. В итоге автобусные компании понесли огромные убытки, ведь именно темнокожие составляли около 70% всех пассажиров города, продолжает Сергей Сопелев.
8: Там действовали законы, в автобусах городских было запрещено иметь равные права чернокожим гражданам США. Они должны были уступать место белым, и даже зайдя в переднюю дверь, чтобы оплатить проезд, они должны были выйти обратно из автобуса и зайти через заднюю дверь, чтобы занять свои места сзади.
6: А порой бойкоты устраивают и целые страны, как, например, случилось в 80-е годы. Сначала Соединенные Штаты и ряд их союзников бойкотировали Олимпиаду в Москве из завода советских войск в Афганистан. В ответ Советский Союз и многие соцстраны не поехали на летние игры 1984-го в Лос-Анджелесе. Правда, уже 4 года спустя бойкоты с обеих сторон были отменены. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как теперь будут принимать в университеты, что помогало шифровать послания во время военных конфликтов прошлого, почему подводные водопады не смешиваются с океаном.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье организатора поставки наркотиков из Латинской Америки в страны Евросоюза. У него изъято 311 килограммов запрещенного вещества. Мужчину взяли с поличным. Жителя Тюменской области осудили за финансирование терроризма. Известно, что мужчина перевел виртуальную валюту администраторам канала в мессенджере, собирающим деньги для международных организаций, признанных террористическими и запрещенных в России. Суд приговорил злоумышленника к 8 годам тюрьмы и колонии строгого режима. Владимир Путин отметил авторитет и значимость Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент также подчеркнул важность темы нынешнего форума «Объединенные культуры. Общие ценности». Ночь на четверг в Москве стала самой теплой с начала осени. Температурный минимум оценивался в плюс 16,5 градусов. Это выше климатической нормы. Так тепло в ночь на 24 сентября в Москве не было уже 77 лет. То есть за все время проведения метеонаблюдений на ВДНХ, сообщили в Центре погоды ФОБОС. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама.
11: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
13: Вообще сбрасывали
12: на
13: детей.
12: Отравился Керритом.
13: А викинги шлемы с рогами носили.
14: Аляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет.

0: Узнал тут, что британский Стоунхендж – ровесник египетских пирамид.
1: Ну так ему ведь около 5000 лет. Это самое древнее и уникальное сооружение из каменных глыб в мире.
2: А вот и нет.
3: Стоунхендж, находящийся на юге Англии, на равнине Солсбери, далеко не единственный мегалит. Так называют постройки из камня времен позднего неолита и ранней бронзы. Он просто самый известный. Так, всего в 40 километрах от Стоунхенджа расположен комплекс Эйвбери. Это тоже каменный круг, но куда более масштабный и на несколько сотен лет старше.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: На территории Франции у города Карнак в Луне образуют целые аллеи. Камней там тысячи, и, как считают ученые, их начали устанавливать примерно в 4500 году до нашей эры. Получается, за тысячелетие до Стоунхенджа.
0: А, значит, карнакские камни самые древние.
3: Вовсе нет. На юго-востоке Турции археологи обнаружили каменное святилище с массивными столбами. Гёкебли Тепе. Его возраст 12 тысяч лет, вдвое старше английских камней. На стелах вырезаны изображения животных и птиц. Вероятно, комплекс служил для религиозных церемоний.
2: А вот и да.
4: Радиозвезда.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
8: Первый русский царь из династии Романовых. Государь, при котором завершилось смутное время. Модернизировал армию, укрепил власть и принес долгожданный мир. Михаил Федорович по прозвищу Кроткий.
9: Почему же он запомнился под этим именем?
8: В Псковской летописи сказано: «Царь молод, но добр, тих, смирен и кроток». Впрочем, кроткий не значит слабый. Да, в начале правления 16-летний царь во многом полагался на бояр и проявлял смирение. Потому и был избран на царство. Бояре решили, что смогут на него влиять. Но Михаил Федорович быстро научился жестким решениям.
10: История одного прозвища.
8: Новый избранный царь восстановил централизованную власть и разрушенную экономику страны. Подавил казачьи вольницы и ужесточил сыск беглых крестьян. Михаил Федорович заключил мир с самыми опасными соседями – шведами и поляками. Не поссорился с Османской империей и начал продвижение в Сибирь. При нем власть в России впервые после долгих лет смуты стала опираться не на страх, а на стабильность.
7: Не царское это имя. История одного прозвища.
11: 5 октября 1993 года. На перегоне между станциями Шлюз и Дорошиха, линии Санкт-Петербург-Москва, был установлен мировой рекорд скорости среди тепловозов. Машинисту-испытателю Александру Манкевичу и помощнику машиниста Дмитрию Балдаеву удалось разогнать тепловоз ТЭП-80 Коломенского завода до 271 км в час.
2: Экипаж.
11: С середины 80-х годов на железные дороги Советского Союза стали массово приходить новые локомотивы ТЭП-70. Аббревиатура означает «тепловоз с электропередачей пассажирский». Однако эти машины со своими 4000 лошадиных сил все-таки были недостаточно мощными. Поэтому конструкторам Коломенского завода поставили задачу разработать быстрый и мощный односекционный тепловоз, чтобы он мог водить длинные и скоростные поезда.
12: Техническая справка. ТЭП-80. Опытный пассажирский восьмиосный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока. Производился с 1988 по 1989 на Коломенском тепловозостроительном заводе. Род службы пассажирский. Полный служебный вес 180 тонн. Мощность 6000 лошадиных сил. Рекордная скорость 271 км в час.
11: Безопасность и скорость движения локомотива в первую очередь зависит от ходовой части. Необходимо было испытать новые 8 пар колес на максимальной скорости. Но где? Выбрали единственный подходящий отрезок Октябрьской железной дороги. Перегон Шлюз-Дорошиха.
12: Экипаж.
13: Золотые слова вовремя сказаны.
12: Командная работа.
11: Тепловозы серии ТЭП железнодорожники между собой называют тапками для удобства. Однако трудно представить тапок весом 180 тонн, несущийся со скоростью под 300. 48 километров перегона за 8 минут. Говорят, дежурные по станциям прятались под столы, когда мимо пролетал ТЭП-80. А у стоящих на соседних путях электричек ударом воздуха выбивало стекла. Обтекаемость высокой кабины ТЭП-80 далека от идеальной. Вдобавок, идеальных путей нет. На скорости тепловоз сильно, очень сильно болтает. И от этого любой поворот кажется последним. Сломаются колеса, не выдержат нагрузки пути. Каждый заезд — риск. За два года, 92-93, экипаж Александра Манкевича рисковал жизнью более 10 раз. Но обошлось. Всего было выпущено два опытных тепловоза ТЭП-80. Сегодня первый с номером 301 стоит в музее Новосибирска. Второй рекордсмен за номером 302 в музее Санкт-Петербурга. Тепловозный рекорд скорости никто не побил до сих пор.
12: Экипаж. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вицин, Моргунов и Никулин. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали с поличным злоумышленника, причастного к организации международного канала контрабанды наркотиков из Латинской Америки. Из незаконного оборота изъято более 300 килограммов запрещенного вещества. Противоправная деятельность россиянина была пресечена при транспортировке крупной партии наркотиков, которые предназначались для последующего незаконного сбыта в государствах Евросоюза. Ставки на утилизационный сбор вырастут от 10 до 20%. Произойдет это уже в следующем году. Показатель будет зависеть от типа техники, сообщили в Министерстве промышленности и торговли. Ведомство уточнило, что это очередной этап долгосрочной индексации, утвержденный несколькими годами ранее. О целесообразности меры в эфире телеканала «Москва-24» рассказал автоэксперт Денис Шаровар.
3: Приготовиться стоит любителям мощных автомобилей, я думаю. Льготный утилизбор останется тем же. Для автомобилей до 160 лошадиных сил ничего не изменится. А вот кто любит ездить на мощных автомобилях зарубежных, тем нужно будет готовить еще больше денег. Как автолюбителя меня повышение цен очень сильно беспокоит. А как автоэксперт я понимаю, что эта вещь, к сожалению, нужная. Потому что это помогает снова загрузить наши автомобильные заводы. То есть это дает рабочие силы, рабочие места.
2: В министерстве пояснили, что поэтапное повышение ставок должно создавать более предсказуемые условия для инвестиций и локализации производства в России. Одним из результатов этой политики в ведомстве назвали восстановление производства почти на всех автозаводах, которые ранее покинули зарубежные партнеры. Мошенники стали предлагать семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки. Об этом рассказали в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты запускают контекстную рекламу и каналы в мессенджерах, которые маскируются под государственные сервисы социальной поддержки или официальные порталы банков. Злоумышленники просят граждан якобы для подачи заявки на компенсацию авторизоваться через фальшивый клон госуслуг. Это приводит к взлому учетной записи, списанию средств или оформлению микрозаймов. В Москве автобусы, электробусы и трамваи подготовят к зимнему периоду, проверят более 7 тысяч машин, будет проведена диагностика систем отопления и климат-контроля основных узлов на предмет повреждений, специалисты проверят стекла и резиновые уплотнители. Водителей проинструктируют и расскажут, как работать в меняющихся погодных условиях. Кроме того, ведется подготовка снегоуборочной техники и противогололедных материалов, рассказали в департаменте транспорта. И о погоде. В столице сейчас плюс 19. Днем синоптики обещают пасмурную погоду. Временами дождь и до плюс 21 градуса.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
0: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-805-65-02-2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89.

0: давности, о чем в ней говорилось. Сегодня Всемирный день моря. Какие явления в океане выглядят как научная фантастика? Министерство образования и науки подготовило новые правила поступления в университеты. До 5 октября они проходят общественное обсуждение. В частности, количество направлений подготовки и специальностей, где физика является обязательным предметом, предлагается увеличить до 37. А историю сделать обязательным предметом на многих гуманитарных направлениях, даже там, где раньше был выбор между историей и обществознанием. С чем связаны такие нововведения, объясняет член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Михаил Богуславский.
1: Последовательно усиливается позиция таких трех предметов, как математика, которая сейчас обязательно у нас на всех специальных, связанных с информатикой, становится, как физика, и история, продолжение той линии, которая ведет везде, конечно, где был выбор между историей и обществознанием. Сейчас, конечно, целиком будет введено экзамен только по истории. У ней более четко определено содержание. Ну, такой вот предмет, где есть конкретные даты, конкретные события, конкретные личности, и это более объективно проверяемо. Все-таки обществознание — это более общий предмет, такой абстрактный, который, ну, кстати, предполагает определенное разномыслие по трактовке этих вопросов.
0: Среди других нововведений — дополнительные баллы за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса, а также зачисление на бюджет только победителей всероссийских олимпиад, а не призеров, как сейчас.
2: Утро на радио «Звезда».
0: С помощью языковой модели GPT удалось расшифровать немецкую радиограмму 1918 года. Она оставалась неразгаданной больше века. В ней сообщалось о маневрах британского крейсера, а ключом оказалось немецкое слово, означающее «передвижение войск». Максим Петренко о том, как во время войн люди шифровали послания и как их удавалось взламывать.
3: Криптос по-гречески «тайный», графа «пишу», поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Ее методы, в частности, шифры простой замены, применялись еще с античности. Речь идет о том, что каждый символ исходного текста заменяется на строго определенный другой символ. Ключ к расшифровке – правило такой замены. Знал про такой шифр и активно применял его Петр I для своей военной и дипломатической переписки. Постепенно механизмы замены усложнялись. Вводили пустышки, добавлялись ничего не значащие символы, так запутывали возможных противников. Первая мировая война – важный переходный период. Шифрование тогда разделится на две группы. Сохранится шифрование заменой, но добавится еще один способ, рассказывает автор-исследователь, научный сотрудник Музея криптографии Егор Ефремов.
4: Кодовые книги – это такие заранее составленные словари, внутри которых для часто встречающихся выражений, слов, отдельных букв были заготовлены какие-то кодовые слова или кодовые числовые группы, цифры, на которое заменялось исходное сообщение при шифровании.
3: Как раз кодовую книгу в 1917-м использовал немецкий министр иностранных дел Циммерман для создания своего шифра. Но прославится он не стойкостью, а взломом. В том секретном сообщении Циммерман говорил о планах по привлечению Мексики, находившейся в конфронтации с США, на сторону Германии. Британцы перехватили и расшифровали эту депешу, посланную германскому послу в Вашингтоне. Это вызвало международный скандал, а публикация послания подтолкнула Америку вступить в войну. Егор Ефремов о другом знаменитом примере взлома.
4: В 1918 году немцы ввели новый полевой шифр. В этом шифре все буквы сообщения преобразовывались в сочетание двух букв из набора А, Д, Ф, Г, В, Х. Эти буквы были выбраны, потому что они в азбуке Морзе максимально контрастные, чтобы снизить вероятность какой-то ошибки. Шифр взломали французы. Это позволило отбить последнюю такую отчаянную атаку немцев на Париж под Компьеном и тоже во многом решило исход войны на Западном фронте.
3: Вторая мировая война знаменовалась уже противостоянием создателей шифровальных устройств и автоматизированных методов их взлома. Самая знаменитая шифровальная машина тех лет – немецкая «Энигма». Однако ее взломали сначала поляки, а потом британцы. Свои наработки были и у Советского Союза, это в частности М-100 и К-37. Интересно,

0: но даже на фоне появления машин самые стойкие шифры создавались на основе шифровальных блокнотов, когда применяли одноразовый ключ, сгенерированный случайным образом. Но вся эта система опять же рушится из-за человеческого фактора, отмечает старший научный сотрудник Музея криптографии, кандидат исторических наук Александр Дюльденко.
1: Есть ряд жестких правил, при которых система не взламывается. Одно из них — обязательное уничтожение блокнота, ну или вообще вот ключей после использования. Если второй раз их использовать на одном и том же тексте, можно вскрыть содержание послания, ну и догадаться о некоторой логике, какая была использована при шифровании.
0: Кстати, важность работы шифровальщиков в военные годы подчеркивается тем, что в Великую Отечественную их называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал потом маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Советская шифровальная машина М-100 ускоряла работу шифровальщиков в 5-6 раз. Она, как правило, применялась в звене «Генеральный штаб», «Штаб армии».
3: Утро на радио «Звезда».
2: День моря отмечается во всем мире. Дата праздника плавающая. В этом году она выпала на 24 сентября. Ее главная цель – напомнить людям об экологических проблемах океана. По словам ученых, он изучен всего на 5%, и многие явления в морских глубинах до сих пор остаются загадкой. Подводные водопады, бурлящие воронки и мистические звуки. Настоящую научную фантастику под килем изучила Анна Елисеева.
4: Безусловно, одно из главных чудес океана – это подводные водопады. Не те, что по классике падают с обрыва, а те, что образуются как любопытный коктейль из водных масс различной плотности. Яркий, но обычному глазу невидимый пример скрывают глубины Датского пролива между Исландией и Гренландией. Это место встречи холодной соленой воды Северного Ледовитого океана с более теплым потоком из Атлантики. Из-за разницы в плотности ледяная вода словно проваливается под теплую и стекает вниз по гренландско-исландскому порогу. Этот порог, то есть подводная возвышенность, и служит своего рода обрывом. Таким образом, получается грандиозный водопад, причем самый высокий в мире, рассказывает старший преподаватель географического факультета Московского государственного университета Сергей Мухаметов.
5: Сначала даже она идет несколько вверх, глубина, получается, меняется примерно с 600 до 350 метров, а потом с этого обрыва она, можно сказать, падает вниз. И тут действительно уступ примерно 3,5 километра. И получается, что да, это самый высокий водопад в мире.
4: А вот опасным чудом природы считается колодец Тора. Речь о каменной воронке на мысе Перпетуа в американском штате Орегон. С ней связано сразу несколько легенд. Одна из них рассказывает о девушке, которая из ревности убила юношу, а свидетелем этого стал бог грома Тор. В гневе он превратил кровь убитого в раскаленную лаву, которая прожгла в камнях отверстие. Ну а в действительности ниша в плато – это результат кропотливой работы тихоокеанских волн. Точную глубину никто не знает, поскольку приближаться к колодцу опасно для жизни. Во время прилива и шторма он превращается в бурлящий фонтан, а во время отлива – в коварный грот, нырять в который не решаются даже опытные водолазы. Почему? Объясняет десятикратный рекордсмен России и мира по высокогорному дайвингу Константин Изотов.
6: Понятно, что там это какая-то подводная система пещер, которая постоянно находится под давлением воды. То в одну сторону, то в другую. Такой сифон, скажем так, да? Поскольку нестабильные потоки, сначала на приливе, потом на отливе, понятно, что это опасно для жизни, и ты не можешь это контролировать.
4: А еще в океане рождаются таинственные звуки, столь мощные, что невольно возникают мысли о лохнесском чудовище или неизвестном пока науке морском звере. Впервые низкочастотный сигнал был зафиксирован в 1997 году. Его поймали сразу несколько акустических станций, расположенных друг от друга в тысячах километров. При ускоренном воспроизведении звук прозвучал как «блуп» или по-русски «бульк». Сразу появилось множество версий, включая самые фантастические, что же это могло быть. И примерно через 10 лет океанологи нашли разгадку, рассказывает Сергей Мухаметов.
5: У Антарктиды, особенно в морях Уэддала и Росса, огромные шельфовые ледники, от которых периодически откалываются столовые айсберги. И вот при записи, когда откалывался айсберг А53А, был тоже зафиксирован этот низкочастотный мощный звук, и все стало на свои места. То есть этот звук рождается при отломе огромных масс льда в миллионы тонн.
4: Но большинство загадок океана остаются неразгаданными. Например, до сих пор неизвестно, что скрывается на дне Марианской впадины, самого глубокого места на планете, или чем объясняется исчезновение в Бермудском треугольнике, таинственном районе Атлантики, где без видимых причин пропадают корабли и даже самолеты. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
2: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Австралия расширила санкции против России. В черные списки попали, в частности, бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, детские лагеря «Смена», «Орленок» и «Артек», а также Нахимовское военное училище, банки и оборонные предприятия. Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье организатора поставки наркотиков из Латинской Америки в страны Евросоюза. У него изъято 311 килограммов запрещенного вещества. Мужчину взяли с поличным. Еще один россиянин погиб от нападения медведя. Житель Вологодской области столкнулся с животным на территории лесничества. От полученных ранений мужчина скончался на месте, уточняют следователи. Сегодня также сообщалось о нападении медведя на туриста из Москвы. Он отправился на рыбалку в тайгу под Туву, где и произошла встреча с хищником. Московские новостройки рядом с парком Горького и Нескучным садом стоят на 35-40% дороже аналогичного жилья, расположенного в отдаленных локациях. Об этом сообщают РИА Новости. Также лидерами по наценке являются такие районы, как Филевский парк, Серебряный Бор и Крылатские холмы. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на Радио Звезда.
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
3: «Человек с изюминкой».
2: Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Иннокентий Смоктуновский.
2: На протяжении всей жизни он мучился из-за проблем с зубами. Говорил, что скверные зубы достались ему по наследству от отца, который уже в 30 ходил с пустым ртом.
1: На первый взгляд.
2: У самого Иннокентия Михайловича неприятности с зубами начались тоже рано, еще в школе. Позже была война, Смоктуновский попал в плен. В общем, проблема только усугубилась. В итоге, к своему 40-летию он остался почти без зубов. А для актера это уже критично.
1: В чем изюминка?
2: Понятно, что значительную часть своей жизни Смоктуновский носил съемные протезы, которые воспринимал как актерское преимущество. Когда роль требовала беззубого рта, он их вынимал и позировал перед камерой без зубов. Однажды, во время съемок в Крыму, съемочная группа решила окунуться в море. Иннокентий Михайлович тоже. Всласть поплавал, понырял. А после, уже сидя в кресле у гримера, осознал, что во рту у него пусто. Протеза нет, потерял в море. Беда, паника, роль под угрозой. Да что там, фильм под угрозой. Вся съемочная группа, рабочие, осветители, звукооператоры ринулись в море искать. Ныряли, ныряли. Наконец, молодой паренек-осветитель радостно завопил: «Нашел! Ура! Спасены! Скорее снимать, пока солнце не зашло». Смоктуновский потом вспоминал:
3: «Я торопливо схватил челюсть, живо сунул ее в рот. А она, представляете, не моя».
1: Иннокентий Смоктуновский. Человек с изюминкой.
4: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
5: В 1922 году наркомом финансов Советской Якутской Республики назначили бывшего учителя и просветителя Алексея Семенова. Чиновнику предстояло решить непростую задачу – рассказать местным жителям, что такое цивилизованный мир. Проще говоря, заставить народ перейти с натурального обмена на денежный. Но как это сделать, если большая часть якутов были неграмотными, а единую валюту в стране советов еще не придумали? Семенову помог случай. В каком-то полуразрушенном подвале он нашел самый настоящий клад – залежи дореволюционных этикеток для винных бутылок. Яркие, красивые бумажки нужного размера и формы отлично подходили на роль денег. И министр финансов Якутии наштамповал целую казну. Каждую новую банкноту Семенов снабдил официальной печатью наркомфина и собственной подписью. Получилось нечто. Этикетка от Мадеры приравнивалась к 1 рублю. Этикетка от Кагора – к 3. Портвейн выполнял роль червонца. А наклейка от Хереса стоила 25 рублей. Неграмотные якуты легко различали купюры разного достоинства – благодаря до боли узнаваемым рисункам. А что на них было написано, никого не интересовало. В конце 1922 года в большевистской России был воссоздан Госбанк. Начался выпуск официальных бумажных банкнот, после чего якутские винные деньги из обращения изъяли и по большей части уничтожили.
4: Все деньги мира.
6: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он может сдвинуть с места самолет, вертолет, теплоход и даже поезд.
9: Двигать электроподвижной состав и вагоны несложно. Самое главное, когда вы их срываете, они не катились потом на вас.
7: Сергей Агаджанян. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:00 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Также атакам подверглись телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области и морские суда, задействованные в интересах украинских боевиков, информирует наше Министерство обороны. Австралия расширила санкции в отношении России. В черные списки внесли более 30 физических лиц, 35 организаций, 38 судов. Об этом сообщает Австралийское министерство иностранных дел. Среди попавших под ограничения бывший президент Олимпийского комитета нашей страны Станислав Поздняков, детские лагеря «Смена», «Орленок» и «Артек», Нахимовское военное училище, банки и оборонные предприятия, в том числе Тульский оружейный завод. Мошенники разработали новую схему обмана. Она связана с обещаниями компенсации за оплату домашнего интернета. Аферисты представляются сотрудниками социального фонда или налоговой службы и предлагают оформить несуществующую выплату. Для ее получения злоумышленники просят назвать код из СМС или подтвердить данные на госуслугах. На самом деле, таким способом они пытаются получить доступ к личным аккаунтам граждан, рассказали в полиции. Приложение «Мой риэлтор» появится в начале октября. Оно создано, чтобы обезопасить участников сделки. Об этом в комментарии агентству ТАСС рассказала президент Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова.
2: На сегодняшний момент у нас есть единый реестр, где все аттестованные специалисты и сертифицированные компании. То есть он будет интегрирован в эту платформу. По специалисту будет фото, будет вся информация по специалисту, его аттестация, в какой компании работают, все данные, отзывы. Потребитель, заходя в свой личный кабинет, может выбрать специалиста, может написать отзыв, может подать заявку на услугу, продать или купить объект. Это приложение мы создавали, безусловно, больше даже для потребителя.
1: Глава гильдии риэлторов также сообщила о росте цен на жилье в России на 6-7%. Динамика связана в том числе с ипотечными ставками. Сегодня стартует Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Мероприятие является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Владимир Путин в Телеграме заявил об авторитете и значимости события. Президент акцентировал внимание на теме нынешнего форума – объединенные культуры, общие ценности, отметив роль культуры как основы взаимопонимания между людьми и народами. Российский лидер пожелал плодотворной работы участникам и выразил уверенность в том, что форум пройдет в конструктивной, созидательной атмосфере.
0: Автонавигатор.
1: С 25 сентября и до 20 ноября на участках третьего силикатного проезда будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ, сообщает Департамент транспорта. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Минском шоссе от Верхней Пролетарской улицы до Буденновского шоссе. Там пробка на 40 минут. На 35 минут затор образовался на шоссе энтузиастов от улицы Плеханова до Авиамоторной. Пробка и на проспекте Мира. Стоит участок от улицы Бориса Галушкина до Крестовского путепровода. Там затор на 25 минут. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Художественная керамика Турции. Рассказывает искусствовед-востоковед Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим о виде декоративно-прикладного искусства, без которого невозможно себе представить образ Османской Турции. Очень часто, задумываясь о том, какой же вид декоративно-прикладного искусства можно назвать ведущим в этом государстве, ну, кто-то скажет ковры, кто-то скажет ткани, а на самом же деле именно керамике принадлежит решающее и главенствующее значение в художественном развитии изобразительного языка Османской Турции. Турецкая керамика всемирно известна. Произнеся эти слова, мы прежде всего вспомним белофонные сосуды, расцвеченные бутонами самых разных очертаний. Это будут тюльпаны, розы, гиацинты, соцветия плодовых деревьев, собственно, сами плоды, павлины, зайцы, рыбы, бесконечные бестиарии и ботаническое богатство. Но как же так получилось, и всегда ли турецкая керамика была такой? Именно об этом мы с вами сейчас и поговорим. Стоит сказать, что корни османской керамической традиции уходят в неосманское время. Мы, как правило, с вами все прекрасно знаем Османскую империю, однако предыдущее могущественное государство тюрков, которое существовало на территории Малой Азии и не только на территории современной Турции, но и в том числе современного Ирана, это была знаменитая империя сельджуков. Турки-сельджуки, конечно, с точки зрения своей культуры, были скорее персизированными товарищами. Фарси был для них государственным языком. Памятники, которые мы с вами встречаем на территории Анатолии, очень напоминают иранские, хотя они, безусловно, отмечены и собственным самобытным художественным языком, но между ними очень много общего. И, конечно, сельджуки Анатолии во многом все равно так или иначе ориентировались именно на большой классический Иран. Но сельджукская керамика, конечно, это значительная часть анатолийского наследия. Она была абсолютно иной по цветовому решению и совсем не похожей на османскую. Это были лазурные, бирюзовые, ультрамариновые сосуды, небольшие фигурки. Это был керамический декор. Мастера сельджукской Анатолии были великими резчиками по камню, но в то же самое время они прекрасно резали поганчу, они прекрасно лепили. Сельджукская керамика очень часто украшалась люстровой глазурью. Люстр всем прекрасно известен благодаря, наверное, прежде всего советской практике. Вспомните сейчас, пожалуйста, дорогие слушатели, чашечки или блюдечки, которые отливали буквально бензиновой пленкой. Вот нам еще, мне кажется, очень часто казалось, что какой-то дурновкусие и кич. Тем не менее, это очень известная в истории вещь, которая называется люстровая глазурь. Собственно, от слова «люстро» — светить, да, так ее прозвали уже в Европе. Это глазурь, на самом деле, которая действительно в своем составе имеет оксиды драгоценных металлов. Дело в том, что любой цвет керамики — это использование оксидов металлов. И мы чуть позже поговорим о том, как получались цветные глазури для росписи классической османской керамики, но сейчас сразу скажу о сельджукском люстре, потому что это действительно очень важная составляющая турецкой керамики в анамнезе. Люстр получается за счет того, что на поверхности сосудов после такого сложного многоэтапного обжига, по сути, происходит восстановительная реакция. И вот эти оксиды становятся действительно такой пленкой из драгоценного металла, пленкой золота или пленкой серебра, или пленкой, в которой встречается золото с, например, медью. Интересно, что в исламе есть прямой запрет на использование сосудов из золота, изготовленных. Но если мы украшаем сосуд золотой глазурью, то вроде как все можно. Есть еще такое интересное оправдание появления вообще люстровой керамики в свое время далеко от сельджукского мира, но это совсем другая история. Словом, с керамикой на территории Анатолии все было хорошо и до османов. Но падение сельджукского режима в XIII веке, дальше сложение Османской империи, ее медленное формирование, наращивание территории, все привело к тому, что конец XIII и XIV век стали такими темными веками в анатолийском искусстве, когда практически угасло керамическое производство, и возродилось оно в начале XV века в небольшом городе недалеко от современного Стамбула, который ныне носит название Изник, а когда-то назывался Никея. Та самая византийская Никея, в которой прошли знаменитые Никейские вселенские соборы, в которой был написан Никейский символ веры, в которой было отделено христианское воскресенье от иудейской субботы, ну и случились очень многие важные события для христианского мира. Для турецкого мусульманского мира Изник стал керамической столицей. Все дело в том, что под Изником находятся залежи высококачественной белой глины.
2: Художественная керамика Турции.
1: Область знаний.
3: И уже в первой трети 15 века в Изнике возрождают керамическое производство. Изначально оно продолжало свое развитие в русле сельджукской практики. Если смотреть на мечети Изника начала 15 века, они облицованы изразцом на сельджукский манер. Такого тоже сплошного, лазурно-бирюзового, темно-синего цвета. Из этих однотонных плиточек формируются какие-то геометрические узоры на минаретах. Я прежде всего сейчас имею в виду знаменитую зеленую мечеть города Изника, Ешель-Джами. Но уже с середины 15 века Изник немножко меняет свой художественный язык. Связано это было с модой, которая покорила Османскую империю, с модой на белое золото Китая, на китайский фарфор. Мы сами прекрасно знаем, что китайский фарфор буквально, наверное, в каждой стране в определенный период был бесконечно моден. Китайский фарфор собирали и иранские правители, и там тоже ему подражали иранские керамисты. С середины 15 века его начали коллекционировать и османские султаны. И, конечно, китайского фарфора на всех не хватало. Турецким мастерам было очень важно, ну, либо найти секрет китайского фарфора, либо начать производить что-то свое, похожее на китайский фарфор. Вот так получилось, что самая знаменитая керамическая традиция Турции началась подражание китайскому фарфору. Понятно, что секрета турецкие мастера не знали, да и, в общем, весь мир его не знал до 18 века. Но так как изникская глина была белой, мелкозернистой и действительно очень хорошо подходила для имитации китайского фарфора, мастера начали искать различные секреты. Нашли, прежде всего, вот этот путь подражания в использовании фритты. Что такое фритта? Это, по сути, толченое расплавленное стекло, которое примешивается к глиняной массе, и дальше при обжиге дает вот тот самый светоносный эффект и некую стекловидность черепка, которая так важна в настоящем китайском фарфоре. Расписывали блюда и кувшинчики, созданные вот этой техникой фриттового фаянса, как правильнее говорить, конечно, это никакой не фарфор, тоже подражая китайским изделиям, китайским оригиналам. На сосудах появлялись виноградные лозы, китайские облака, китайские волны. Все тоже было такое бело-синенькое. Выдавало изникских мастеров только включение дополнительных цветов. Например, бирюзового или зеленого. Потому что, ну, прямо скажем, бело-синего турецким мастерам было мало. Это и привело их, кстати, к появлению собственной стилистики. Потому что турецкая душа и турецкая изобразительная традиция – она склонна к многоцветию, к пышности, к полихромии. И бело-синего им довольно быстро стало мало, хотя они даже пытались придумывать какие-то свои орнаментальные схемы, отходящие от китайской традиции. Тем не менее, уже к концу 15-го, к началу 16 века формируется тот самый знаменитый стиль изника, который зиждется на абсолютно других цветах, как в прямом смысле, так и, ну, скажем, в еще одном прямом, потому что на смену виноградной лозе пришли абсолютно другие соцветия, совершенно другие растения. Лозу, китайские облака и волны заменили гвоздики, тюльпаны, розы, гиацинты, гранаты, ну, скажем, такие уже абсолютно знакомые нам по османскому искусству символы вообще всего этого явления. Конечно, у каждого из этих цветков был свой абсолютный скрытый смысл. Тюльпан — это был символ вообще Османской империи, султанской власти. Надо сказать, что на территории Малой Азии вообще тюльпан — это дикорастущий цветок, их там десятки тысяч видов. И то же самое касается гвоздики. Но турецкие мастера изображали гвоздику не как нашу первомайскую, пушистую, такую буйную, красивую героиню, а как такой небольшой, скромный цветок, который давался видом как будто бы в профиль, как будто бы в разрезе, и напоминал, ну, не знаю, половину цветка Анютины глазки. Вот нечто подобное. Еще более забавно, турецкие мастера изника изображали розу. Потому что роза, опять же, в нашем представлении, это царица цветов. Изникские мастера изображали ее, как будто бы это шишка в разрезе. С такими небольшими лепесточками, которые лепятся друг к другу, как чешуйки, например, у шишки сосны. Вот нечто подобное. А также турецкие мастера любили вводить в не только декор блюд и кувшинов, но и прежде всего в декор плитки, которая шла для украшения интерьеров знаменитых османских мечетей, дворцов. Различные образы, связанные с птичьим и с животным миром.
1: Область знаний.
0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Художественная керамика Турции. Рассказывает искусствовед-востоковед Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: Очень интересная иконография, которую мы часто встречаем в изникской плитке. Это образ китайского мифологического существа Цилиня. Тоже такой прямой привет тем временам, когда китайская иконография очень активно участвовала в создании художественного языка. Или и вовсе очень древняя христианская иконография, которая когда-то сложилась вообще в абсолютно ином измерении, но перекочевала в османское. Например, всем наверняка прекрасно известна очень ранняя христианская иконография, изображающая двух павлинов, которые пьют из чаши или из некого кувшина. Иносказательно это образ Евхаристии, павлин — это вообще образ Христа для раннехристианской системы координат. Естественно, этот образ очень часто воплощался, например, в мозаичных полах христианских храмов на территории Малой Азии, будущей Турции, соответственно. Этот иконографический мотив видели турки-сельджуки. Они его изображали часто тоже и в керамике, и, например, в резьбе по камню. Например, на фасадах медресе могли появляться два павлина. И впоследствии эта же иконография перешла и в османскую. Понятно, что османские мастера уже ничего не мыслили в том, что это символ Христа или Евхаристии, но, тем не менее, два павлина и вазон какой-то рядом с ними очень часто встречается в изникской керамике. Особый расцвет изника пришелся, конечно, на эпоху Великолепного века, эпоху Сулеймана, во многом благодаря Мимару Синану, знаменитому османскому зодчему, который начал очень активно вводить изразцовую плитку в интерьеры. Но так получилось, что в начале 17 века довольно фатальный для Османской империи архитектурный проект строительства мечети Султан Ахмед привело к тому, что изник в итоге начал, извините, загибаться. И уже к концу 17 века уровень производства очень и очень сильно снизился, и совершенно другие керамические центры вышли на арену. Вот если изник блистал в 16 и 17 веке, то с начала 18 века самым главным керамическим центром в Турции становится город Кютахья, и, по сути, остается таковым по сей день. Сегодня, зайдя в любой дом в Турции, переверните тарелку, посмотрите на раковину и спросите, где хозяева покупали плитку, которая отделана, извините, ванной. Это будет Кютахья. И при этом, зайдя в музей посмотреть на прекрасную керамику 18 века, вы тоже обнаружите ровно то же самое слово. Кютахья по сей день остается важнейшим керамическим центром, который занимается и производством фарфора, и производством отделочной плитки, и производством столовой посуды. Получилось так, что действительно Кютахья перехватила пальму первенства у изника, заместив ту самую лакуну, которая образовалась в империи. И Кютахья, конечно, отличалась по уровню исполнения, по уровню технологии от изника. Изник всегда был элитным, это всегда были высококачественные глазури из оксидов таких чистых очень металлов, да, который давал очень чистый цвет. Изник всегда был сдержан в цветовых решениях, в композиционных схемах. Кютахья всегда была более лубочная, более такая народная. В кютахинской керамике можно встретить и котиков, и изображения каких-то парочек, и все это будет такое мультяшное, вот как будто, правда, ребенок рисовал. Но в этом и есть ее очарование, она действительно бесконечно прелестна, и кютахинскую керамику невозможно спутать с какой-то другой, едино что увидев. Они часто подражали и классическому изнику, и в том числе каким-то даже европейским формам. И вот, например, ярко-синяя ваза с огромными ярко-желтыми головами львов, абсолютно такими гиперболизированными, это тоже будет Кютахья. То есть такой весь немножко изобразительный, извините, трэш тоже очень часто в кютахинских мастерских рождался. Самое интересное, что сегодня Приехав в Изник, вы найдете куда меньше мастерских, которые продолжают заниматься даже какими-то вещами вот, в классической османской традиции. А в Кютахе, да, знаменитый кютахинский мастер, ныне живущий, живое наследие человечества по версии ЮНЕСКО, Мехмед Гюрсой, человек, который продолжает заниматься изготовлением, по сути, классического изника в традициях 16-17 века. Вот приехав в Изник, при этом я там таких мастеров не нашла, хотя проехала обе керамические столицы Турции.
2: Художественная керамика Турции.
1: Область знаний.
3: Но, друзья, мой рассказ не был бы полным, если бы я вам не рассказала еще про два небольших керамических производства. Одно из них сложилось на территории Стамбула, в районе Топхане. Эту керамику тоже невозможно спутать с чем-либо другим, потому что она как будто бы подражает китайскому красному лаку. Вот если вы видите керамику, которая такая рыжеватая, глянцевая, она похожа и на античный лак, то есть на красный лак, да? Она покрыта какими-то золотиночками, значит, как будто бы имитирующими позолоченную бронзу. Это керамика Топхане, причем в Топхане изготавливали в основном кофейные сервизы, такие небольшие кувшинчики, крохотные чашечки, финджанчики для вот одного глотка турецкого кофе, и они изготавливали курительные трубки, тоже очень красивые, тоже буквально на разный самый кошелек. И еще один керамический центр – это Чанаккале. Про него надо отдельно сказать. Дело в том, что, вообще-то говоря, Чанаккале – это та часть Турции, в которой посчастливилось находиться исторической Трое. Это берега Дарданелл, это недалеко от знаменитого холма Гисарлык, в котором была раскопана Троя Генрихом Шлиманом. И Чанаккалинская керамика тоже очень самобытна. Вот это самая, скажем, такая самая народная, самая странная керамика Турции. Она краснофонная, в отличие от... и вообще красноглиняная, да, в отличие от изника белоглиняного и кютахи, которая в основном тоже вся белоглиняная, иногда розоватая. Чанаккале – это такой ярко-рыжий, такой грубоватый, крупнозернистый черепок, из которого лепились совершенно дикие сосуды с какими-то крупными витыми лепными ручками, с массой каких-то наростов, налепов, очень неказистых, очень непонятных. Но вот это тот самый случай, когда настолько ужасно, что даже прекрасно. Чанаккалинская керамика в основном тоже бытовая по своему назначению. Это всякие горшки, пиалы. И это, вот если, повторю еще раз, изник – это элитная султанская посуда, Чанаккале – это вот посуда для всех. А при этом чанаккалинцы использовали очень интересные глазури, вот чем они прекрасны. Мы уже говорили с вами о том, что вообще любая глазурь – это оксиды металлов, да, для люстры это будут оксиды драгоценных металлов, там, для красной глазури это будут оксиды там, железа, для синей – оксиды кобальта, для зеленой, бирюзовой – это будут оксиды меди. При этом, если взять все глазури и смешать их вместе, и еще подвергнуть их какому-нибудь совершенно дикому температурному режиму неконтролируемому, они все смешаются в такую яичницу. И вот чанаккалинская керамика – это замес из разных глазурей, которые вместе каким-то образом смешались абсолютно неподконтрольным художнику. И поэтому все чанаккалинские вещи абсолютно разные. Это не рукотворная роспись, это покрытие глазурями, которые дальше каким-то образом сами намешались. В чем-то это тоже и правда очаровательно. Еще они тоже лепили всяких коников, котиков. И сегодня эти котики там за бешеные деньги продаются на аукционах. Так что, друзья, собирайте турецкую керамику. Дело в том, что, конечно, классический изник сегодня купить довольно сложно. Он на Кристисе уходит там за сотни тысяч вообще просто уе. Но, например, позволить себе антикварную кютахинскую керамику или уж тем более чанаккалинскую можно, в принципе, легко. Ну, а собрать свой домашний музей всегда приятно.
2: Рассказывала искусствовед-востоковед Полина Любимова.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Подмосковье организатора канала контрабанды наркотиков из Латинской Америки. Как сообщили в ведомстве, злоумышленника взяли с поличным при транспортировке крупной партии. Из незаконного оборота изъято более 300 килограммов запрещенного вещества. Наркотики предназначались для сбыта в странах Евросоюза. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются другие участники международной схемы. Экономика России продолжает расти и генерировать прибыль. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина. По ее словам, высокая инфляция уже много лет вызывает обеспокоенность Центробанка и россиян. Поэтому регулятор должен обеспечить ценовую стабильность.
2: Если посмотреть на финансовый результат или по-простому прибыль в отношении к ВВП, это хороший макроэкономический показатель, который говорит о том, сколько прибыли дает экономика. И вот по этому показателю мы сейчас где-то на уровне 2017-2019 года, когда экономика устойчиво росла, была низкая инфляция. Что это означает? Экономика генерит прибыль. Изменение финансового положения заемщиков в условиях таких структурных изменений – это должна быть забота наших банков, умение оценивать риски.
1: При этом Эльвира Набиуллина назвала дефицит трудовых ресурсов, доступ к технологиям и инвестиционный климат сдерживающими факторами для российской экономики. На модернизацию первичного звена здравоохранения направят почти 278 миллиардов рублей. Как сообщили в Министерстве финансов, финансирование продолжится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Средства пойдут на обновление поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Ранее в ведомстве представили основные параметры бюджета на ближайший плановый период. Расходы на здравоохранение по нему остаются одним из приоритетов. Мошенники предлагают семьям с детьми субсидию на погашение ипотеки, чтобы выманить персональные данные, сообщили РИА Новости эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта. По информации расследователей, аферисты запускают рекламу и каналы в мессенджерах, маскируясь под государственные сервисы и банки. Для подачи заявки они просят авторизироваться через фальшивый клон госуслуг. В результате люди теряют доступ к аккаунту, дети, деньги на них оформляют микрозаймы. Эксперты советуют не вводить личные данные на сторонних сайтах, перейдя по рекламной ссылке. Проверять условия льгот нужно только на госуслугах или официальном сайте Банка России. О погоде. Облачную погоду, небольшой дождь и до 22 градусов тепла прогнозируют в Москве сегодня. Также ветер южный, сильный, с порывами до 15 метров в секунду сохраняется. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Противоосколочные очки. Уставная тактическая маска закрытого типа, предназначенная для защиты глаз солдата от грязи, ветра, дыма, пыли и мелких осколков.
1: Форма и содержание.
2: В современной российской армии очки входят в состав базовой боевой экипировки под названием «Ратник». Внешне противоосколочные очки очень напоминают маску аквалангиста. У них одна большая линза, которая дает широкий угол обзора. Однако маска ныряльщика всегда герметична и всегда закрывает нос, чтобы выравнивать давление. Сухопутные же очки закрывают только верхнюю часть лица и переносицу, позволяя военнослужащему свободно дышать при выполнении любых поставленных задач.

0: обмундирования.
1: Противосколочные очки.
2: Они весят не более 200 граммов и хранятся в небольшом тканевом подсумке. Линзу для очков «Ратник» делают из сверхпрочного пластика, баллистического поликарбоната. Он легче стекла, не бьется и не разрушается на острые фрагменты. При попадании мелкого осколка, к примеру, стального шарика, материал очков тянется, гасит энергию удара, удерживая тем самым поражающий элемент в себе. Корпус защитных противоосколочных очков сделан из эластичного полимера. В нем проделаны специальные вентиляционные отверстия. Очки крепятся на затылке с помощью широкой, как правило, нейлоновой ленты. Их удобно носить даже поверх боевого шлема или шлема-балаклавы.
1: Форма и содержание. Противоосколочные очки.
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, почему самые высокие люди живут в Нидерландах?
5: Отвечает вирусолог Федор Лисицын.
6: Нет, еще, конечно, влияет образ жизни и питание в детском возрасте. Потому что отсутствие детских заболеваний,

0: отсутствие серьезных проблем с питанием, хорошей, так сказать, подвижности, чтобы был стимул развиваться мышцам и так далее, а не просто набирать жировую массу. Вот все это приводит к тому, что дети растут быстрее, акселерация. Ну, плюс гормональный уровень, соответственно. Так как наш рост зависит от гормонов в значительной степени, то когда у человека нормально работает гормональная система, он обычно высокого роста. Что касается, что голландцы высокие, а не какая-то другая европейская нация, это, я думаю, отчасти статистика. Просто в Голландии высокий уровень жизни, в Голландии нет проблемного малоимущего населения, поэтому в среднем у них статистически высокий рост. И главное, у них был высокий уровень жизни последние 2-3 поколения, потому что это очень важно. Если хотите, хороший пример – Япония, где средний рост вырос почти на 20 сантиметров после 1945 года. Как только Япония стала экономически процветающей, мы имеем высоких японцев.
1: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто? Казаки. Что? Курень. Жилище казаков. Само название «курень» до сих пор вызывает горячие споры ученых. Одни считают, что произошло оно от монгольского слова «куря», что значит «круг», «стойбище». Так монголы называли кочевья, где юрты расположены по кругу, и отряд, который оборонял этот укрепленный лагерь. Другие полагают, что происхождение слова связано с глаголом «куриться», то есть дымить, пускать дым. Как говорится, дыма без огня не бывает. Только дым этот шел не из печных труб и не связан с обогревом жилища. Где? Курени строили по берегам больших рек, например, Дона, где испокон веков селились казаки. Как известно, рекам свойственно разливаться, поэтому дом казака должен быть неприступной для воды крепостью. Строили его особым образом, на деревянных сваях. Отсюда и название, общее с жилищем сказочного лесного персонажа, избушкой на курьих ножках. Ведь деревянные сваи для защиты от воды и большей прочности обкуривали дымом. Вот они и стали называться курьями, а жилища – куренями.
2: Из чего?
1: Курень – это жилище двухуровневое. Верхний этаж его строили из местного леса – дубового, ольхового. Бревенчатые стены встречались довольно редко. Простой казак для постройки жилища пользовался хворостом и ветками и укреплял их глиной. Нижний этаж возводился из камня. Кирпич в строительстве стал использоваться гораздо позже и только очень зажиточными обитателями станиц.
2: Как?
1: Первый этаж был хозяйственный. Там находились кладовые помещения – погреб, а в нем ледник, древний холодильник. В стенах первого этажа были небольшие отверстия для проветривания, чтобы по нему мог гулять воздух. А вот дверь в курень была очень прочной и открывалась внутрь, чтобы в случае необходимости можно было ее подпереть. За дверью располагались сени и еще одна дверь, за которой была лестница на второй этаж. Там находилась главная комната дома – залу. В красном углу ее была божница. Под иконой располагался большой обеденный стол. За ним собиралась вся семья. Вдоль стен стояли лавки и шкафы для посуды. Здесь же была печь, которая другой стороной выходила в кухню. Также на втором этаже находились и жилые комнаты. Самой большой из них была общая спальня. Там жили супруги и все дети казачьего семейства. Отдельно располагалась девичья, где стоял сундук с приданым и прялки. И молодецкая, в которой ночевали неженатые казаки и подростки.
2: А что теперь?
1: Современный курень – добротный, как правило, двухэтажный дом. Первый этаж построен из кирпича или бетонных блоков, второй – деревянный. Следуя старинной казачьей традиции, и в современных домах хозяйственные помещения находятся внизу, а жилые – наверху. Как говорили казаки, припасы храни в холоде, а сердце в тепле. Курень.
2: Кто так строит?
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
3: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: В своих трудах эту дорогу упоминал еще античный историк Страбон, живший в самом начале первого тысячелетия нашей эры. Кратчайший путь через заснеженную цепь Кавказских гор он называл узким каменистым проходом, путешествие по которому сопряжено с большими трудностями. Официальное открытие проезжей дороги через эти горы состоялось в 1863 году. Именно тогда она получила официальное название – военно-грузинская.
1: Пути сообщения. Военно-грузинская дорога.
2: 208 километров. Если ехать на юг, то начинается она от Владикавказа, идет вдоль реки Терек, затем по Дарьяльскому ущелью. Через Крестовский перевал дорога преодолевает главный Кавказский хребет, спускается в долину и по берегу реки Куры подходит к Тбилиси. В наши дни это единственная трасса, соединяющая Россию с Грузией и Арменией, а также с Турцией. Говорят, это одна из самых красивых и живописных автомобильных дорог не только на Кавказе, но и в мире. Первые попытки расширить узкую тропу через горы пришлись на конец 18 века. Высоко в горах рабочие солдаты прорубались сквозь горную породу, взрывали скалы, шли вдоль рек и практически по краю ущелий. Каких сил это стоило, сложно представить. Постоянное сообщение по модернизированной тропе открыли в 1799 году. Однако путешествие по ней по-прежнему оставалось трудным и небезопасным. Насколько трудным? Для примера. Отряд русской армии под командованием генерала Лазарева, направлявшийся в Тифлис, провел в пути больше месяца. Капитально за дорогу взялись в 1801 году. Через 13 лет она стала пригодной для движения колесного транспорта. К середине 19 века дорога превратилась в шоссе. А к 1928 году в шоссе асфальтированное. Интересно, что в начале 20 века всерьез рассматривался проект строительства по трассе военно-грузинской дороги 200-километровой трамвайной ветки. Причем электричеством транспорт должны были снабжать несколько построенных специально для этой цели ГЭС. Воплотить проект помешала Первая мировая война, а потом и революция.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Почти на всем своем протяжении военно-грузинская дорога представляет собой петляющий горный серпантин, где с каждым новым поворотом открываются потрясающие красоты пейзажи. Ими любовались Пушкин, Лермонтов, Толстой, Дюма отец и многие-многие другие совсем не рядовые граждане мира. Чехов, не единожды проезжая здесь, восторгался.
3: Это сплошная поэзия. Не дорога, а чудный, фантастический рассказ, написанный демоном, влюбленным в Тамару. Впечатлений много. Если бы я жил на Кавказе, то писал бы там сказки. Удивительная страна.
2: А позже советовал поэту Плещееву:
3: «Коль хотите ошеломиться природой и ахнуть, то поезжайте по военно-грузинской дороге».
2: И все-таки отдельного внимания заслуживают слова военного историка конца XIX века, генерала русской армии немецкого происхождения Василия Ботта.
0: Говорят, что тот, кто видел Кавказ, может умереть, не завидуя Швейцарии. Но кто видел только Швейцарию, тот не имеет еще понятия о грозном величии Кавказа. Шум горной швейцарской Ройсы не может сравняться со львиным ревом Терека. И никакая симплонская дорога не может стать в параллель с русским путем, проложенным в Дарьяльском ущелье.
1: Военно-грузинская дорога. Пути сообщения.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
9: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Золотой Георгий Победоносец. Эту монету у вас обязаны принять в магазине. Ее номинал 50 рублей, истинная цена свыше 100 тысяч. Инвестиционные монеты. Эту тему мы обсудим с писателем, экономистом, экспертом по драгоценным металлам Алексеем Визовским.
9: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
11: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рук.

среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по телекоммуникационным центрам «Киевстар» и «Парковый» в Киеве. Как сообщают в нашем Министерстве обороны, эти объекты предоставляли связь и вычислительные мощности для ВСУ. Также в Киеве поражены предприятия «Элемент ЮА», «Пегас Армс» и другие производства, где выпускали и хранили комплектующие для беспилотников. На переходе морем атакован танкер с горючим для украинских боевиков, следовавший в порт Черноморск, добавили в нашем военном ведомстве. Минфин предоставил проект федерального бюджета на ближайший плановый период. Как заявил глава ведомства Антон Силуанов, документ сформирован сбалансированным и позволит выполнить все обязательства государства. По его словам, устойчивость бюджета – это не только вопрос ресурсов, но и качество управления ими. Поэтому в пакете предусмотрен комплекс мер по приоритизации расходов. Ресурсы сосредоточены на наиболее значимых для государства и граждан направлениях. Все решения направлены на устойчивость финансов и создание условий для долгосрочного экономического роста, добавил министр. Председатель ПСБ Петр Фродков рассказал президенту о реализации проекта по частичному переезду банка из Москвы в Ярославскую область. Так, к концу 2030 года в регион планируется физически перевести 5000 сотрудников. Выступая на совещании президента с правительством, Петр Фродков уточнил, что дорожная карта проекта уже утверждена.
2: Основные параметры уже определены и сделаны первые шаги. В частности, произошла сама перерегистрация налоговая, утверждена стратегия переезда и основные критерии того функционала, который мы переводим. Но мы все-таки подошли достаточно широко. Мы смотрим на развитие социальной, спортивной, туристической инфраструктуры для сотрудников, которые переезжают, и для жителей Ярославской области. Ну, а первым этапом переезда был перевод дистанционно работающих, это тоже было важно.
1: Физический переезд сотрудников уже начался. Как рассказал Петр Фродков, к концу года из Москвы в Ярославль должны перебраться 230 человек, а в следующем году еще 300. В дальнейшем количество релоцируемых специалистов будет увеличиваться. При этом глава ПСБ отметил, что речь идет не только о сотрудниках банка, многие переезжают с семьями. Привиться от гриппа в первую очередь рекомендуется детям, пожилым, людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Также первоочередная вакцинация рекомендована лицам, у которых профессия связана с высоким контактом с населением – врачам, учителям, работникам социальной сферы и торговли. Напомню, ранее в ведомстве заявили о росте заболеваемости ОРВИ гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировано 734 тысячи случаев инфицирования. Это на треть больше, чем на предыдущей семидневке.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государство выдуманный проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Ладовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «Глазник» помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывались
3: за тропинца Герина.
4: А Витинга шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: отравился
2: викинги. Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Узнал тут, что британский Стоунхендж – ровесник египетских пирамид.
6: Ну так ему ведь около 5000 лет. Это самое древнее и уникальное сооружение из каменных глыб в мире.
4: А вот и нет.
7: Стоунхендж, находящийся на юге Англии, на равнине Солсбери, далеко не единственный мегалит. Так называют постройки из камня времен позднего неолита и ранней бронзы. Он просто самый известный. Так, всего в 40 километрах от Стоунхенджа расположен комплекс Эйвбери. Это тоже каменный круг, но куда более масштабный и на несколько сотен лет старше.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: На территории Франции у города Карнак валуны образуют целые аллеи. Камней там тысячи, и, как считают ученые, их начали устанавливать примерно в 4500 году до нашей эры. Получается, за тысячелетие до Стоунхенджа.
5: А, значит, карнакские камни самые древние.
7: Вовсе нет. На юго-востоке Турции археологи обнаружили каменное святилище с массивными столбами. Гёкебли-Тепе. Его возраст 12 тысяч лет, вдвое старше английских камней. На стелах вырезаны изображения животных и птиц. Вероятно, комплекс служил для религиозных церемоний.
4: А вот и да. Река истории. История реки. Пьяна.
8: Небольшая река Пьяна протекает в основном по Нижегородской области и немного захватывает Мордовию. Сразу от своего начала она описывает дугу длиной 400 с лишним километров и впадает в Суру всего лишь в 30 километрах от своего истока. Извилиста она необычайно. Считается, что именно за это Пьяна и получила свое название. Русский писатель-этнограф Павел Иванович Мельников-Печерский когда-то написал:
9: «Еще первыми русскими насельниками Пьяной река за то прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба. И, пройдя верст 500 за крутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле него в Суру выливается».
8: По другой версии, Пьяной она названа потому, что 2 августа 1377 года, за 3 года до Куликовской битвы, русские войска в битве у этой реки потерпели сокрушительное поражение от булгарского войска царевича Арабши. Да и настоящей битвы-то как таковой не было, избиение. Тогда русские сплоховали, беспробудно пьянствовали, ждали врага долго, расслабились, оружие и доспехи побросали в кучу.
9: «Воеводы, на чаше лова за зверьми и птицами творите, и потехи деющие, не имея ни малейшего сомнения, что ворог далеко, караулов не выставляли».
8: Пили да развлекали себя охотой несколько дней, только враг-то и не дремал вовсе. Подошел арабша по-тихому, да и перебил всех. А затем и всю землю нижегородскую разорил. После этого побоища река во всех документах уже именуется Пьяной.
4: Пьяна. Река истории. История реки.
10: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

уже очки газете, и читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье, бросить все, уехать что ли, только не

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Сибирские ученые предложили использовать биоуголь из скорлупы кедровых орехов для борьбы с сорняками. Исследователи Тюменского государственного университета выяснили, такой материал подавляет рост сорняков от 52 до 100% и помогает удерживать влагу в почве. В экспериментах на садовой землянике биоуголь полностью подавил появление фенхеля, а массу крапивы и пастушьей сумки снизил более чем на 90%. При кратковременной засухе он сохранял примерно на 7% больше воды, чем обычная почва. Разработка может стать экологичной заменой полимерных пленок. Ученые отметили, что современные россияне стали говорить быстрее представителей прошлых поколений. Причина в том, что гласные звуки стали короче. По мнению специалистов, именно из-за сокращения гласных звуков старшему поколению кажется, что внуки говорят слишком быстро. Почему так происходит? В эфире «Радио Звезда» рассказала лингвист Мария Равинская.
2: Наша жизнь становится быстрее, поэтому речь тоже становится быстрее. Изменился не только темп речи, но и организация этой самой речи. У нас стали меньше, короче, паузы, у нас появилась невероятная компрессия, мы сжимаем смыслы в самые компактные формы. Не говоря уже о молодежи, которая вместо «человек» произносит «чел», вместо «ресторана» «рест» и так далее, появляются даже вот такие вот слова.
1: По мнению ученых, в русском языке, как и в других славянских языках, действует фонетический закон. Система гласных упрощается, а система согласных усложняется. Поскольку гласных осталось довольно мало, сокращать их количество и дальше не представляется возможным. Именно поэтому начало меняться качество звуков, уточнили в Российской академии наук. Более 60 российских ученых проведут лекции и мастер-классы для молодежи 7 стран. В рамках проекта «Ученые будущего» он в этом году охватит Армению, Индию, Китай, Монголию, Сербию, Таджикистан и Узбекистан. Программа исследует квантовые технологии, цифровые двойники, зеленую энергетику, медицину и искусственный интеллект. Площадками станут ведущие университеты и русские дома стран-участниц. Участников экспедиции «Северный полюс-42» наградили в Росгидромете. Как сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте, награды вручил руководитель ведомства Игорь Шумаков. Знак «Почетный работник Гидрометеослужбы России» получил начальник высокоширотной арктической экспедиции Кирилл Фильчук. Еще несколько полярников отмечены почетными грамотами и благодарностями. Экспедиция продолжалась почти 2 года, 21 месяц дрейфа. Ученые проводили исследования от океанского дна до стратосферы. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

что выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твоем.

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иннокентий Смоктуновский.
2: На протяжении всей жизни он мучился из-за проблем с зубами. Говорил, что скверные зубы достались ему по наследству от отца, который уже в 30 ходил с пустым ртом.
1: На первый взгляд.
2: У самого Иннокентия Михайловича неприятности с зубами начались тоже рано, еще в школе. Позже была война, Смоктуновский попал в плен. В общем, проблема только усугубилась. В итоге, к своему 40-летию он остался почти без зубов, а для актера это уже критично.
1: В чем изюминка?
2: Понятно, что значительную часть своей жизни Смоктуновский носил съемные протезы, которые воспринимал как актерское преимущество. Когда роль требовала беззубого рта, он их вынимал и позировал перед камерой без зубов. Однажды, во время съемок в Крыму, съемочная группа решила окунуться в море. Иннокентий Михайлович тоже. Всласть поплавал, понырял. А после, уже сидя в кресле у гримера, осознал, что во рту у него пусто. Протеза нет, потерял в море. Беда, паника, роль под угрозой. Да что там, фильм под угрозой. Вся съемочная группа, рабочие, осветители, звукооператоры ринулись в море искать. Ныряли, ныряли. Наконец, молодой паренек-осветитель радостно завопил: «Нашел! Ура! Спасены! Скорее снимать, пока солнце не зашло». Смоктуновский потом вспоминал:
3: «Я торопливо схватил челюсть, живо сунул ее в рот, а она... представляете, не моя».
1: Иннокентий Смоктуновский. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
4: Теперь так не принято. История правил поведения.
5: В начале 16-го столетия французский путешественник Бренье записал в своем дневнике:
6: «Во время еды многие жители Италии берут куски мяса не руками, как принято, а каким-то странным железным предметом. Что это такое, непонятно».
5: Тайна раскрылась только в 1533 году, когда флорентийская герцогиня Екатерина Мария Ромола ди Лоренцо де Медичи вышла замуж за молодого принца, будущего короля Франции, Генриха II. В списке приданого, помимо всего прочего, действительно значилась столовая вилка. Но в Париже того времени она не прижилась. Правда, Екатерина Медичи не особо-то переживала. Она знала, чем удивить своих подданных. И прежде всего... женщин.

0: Мой дворец станет раем на земле, школой красоты, украшением Европы. Мир никогда не видел ничего подобного.
1: И оказалась права. Именно Екатерина Медичи рассказала парижским модницам, как выглядит женский костюм для верховой езды и что представляет собой нижнее белье. Именно она, королева Франции, стала пользоваться невиданной доселе губной помадой на основе пчелиного воска и носить высокие каблуки. Не потому, что хотела казаться выше, а потому, что считала так элегантнее. Она полностью изменила придворный этикет. Больше всего досталось французской королевской кухне. Раньше на стол подавали все и сразу, вперемешку и в разнобой. Сладкое и соленое, горячее и холодное, сырое и жареное. Главный рецепт – цыпленок в зайце, заяц в козленке, козленок в быке. Все фаршированное всем. Никакой последовательности и сочетаемости блюд. И вот тогда Екатерина Медичи придумала такое понятие, как меню. Первое, второе, третье и компот. Так и живем. Она любила своего мужа. Он изменял ей. Историк 16 века сеньор де Брантом вспоминал.
2: Изящная и ловкая. Екатерина хотела присутствовать при всех поездках короля, дабы извлечь из них полезные секреты и познания как в области правил поведения, охоты, так и в области науки управлять. А еще она следила за ним, не уследила.
1: Екатерина овдовела, когда ей исполнилось 40. Вопреки этикету носила траур не 7 лет, как положено, а всю оставшуюся жизнь, за что получила прозвище «Черная королева». Ее любили и ненавидели, уважали и боялись. Еще бы! Одна Варфоломеевская ночь чего стоила. Когда Екатерина Медичи умерла в 1589 году, большинство французов радовались. Остальные рыдали. Впоследствии неизвестный поэт сочинил эпитафию.
2: Здесь покоится королева, и дьявол, и ангел, достойная порицаний и похвалы. Она поддерживала государство, и оно пало. Она заключила множество соглашений и устроила немало споров. Она дала миру 3 королей и 5 гражданских войн. Строила замки, разрушала придворный этикет и города. Она приняла много хороших и плохих законов. Пожелай ей, прохожий, ада и рая.
1: Красиво написал.
3: Теперь так не принято.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
4: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Владимир Трибуц.
2: Балтийский флот под его командованием был почти полностью готов к нападению Германии. Почему почти? Всему виной приказы из Москвы.
3: Запрещается открывать огонь по самолетам-нарушителям. Запрещается сопровождать немецкие подводные лодки в наших территориальных водах.
2: Владимир Филиппович отдал тогда приказ фиксировать все инциденты на границе и немедленно докладывать о них наркому ВМФ Николаю Кузнецову.
4: Июнь с первых же дней был необычайно тревожным. Буквально не проходило суток, чтобы Трибуц не сообщал мне с Балтики о каких-либо зловещих новостях. Чаще всего они касались передвижения около наших границ немецких кораблей, сосредоточения их в Финляндии и нарушения нашего воздушного пространства.
2: События действительно развивались стремительно. И только в ночь на 22 июня 41 года балтийцы получили секретный приказ из Кремля.
3: Оставить в Рижском заливе крейсер и дивизии эсминцев. Остальные эсминцы вывести в Таллин. Все линкоры держать в Кронштадте.
2: Но сделать это вице-адмирал Трибуц попросту не успел. А ведь он предупреждал. В начале июля ему доложили о крупном вражеском конвое возле Ирбинского пролива. В район тут же вылетели бомбардировщики. В море вышли торпедные катера и эскадренные миноносцы. По замыслу Трибуца, комбинированный удар должен был не только нанести урон кораблям и транспортам врага, но и воспрепятствовать использованию коммуникации в районе Риги, вспоминал сослуживец адмирала.
5: За два дня мы потопили катер, повредили 2 больших и 23 малых корабля противника. Бой был выигран, что называется, по всем статьям, и все же командующий был не полностью удовлетворен.
2: После первого успеха Владимир Трибуц собрал своих офицеров.
6: Фашисты хотят быстро захватить Прибалтику, ударить по Ленинграду, лишить флот наших баз, захватить или уничтожить корабли. На их стороне преимущество на суше, господство в воздухе, плюс финские эскадры, вся стратегическая обстановка. Трудно началась для нас война, а все-таки врага бьем. Продолжаем в том же духе.
1: Владимир Трибуц. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда. Полное погружение. Или 5 историй о подводных лодках.
7: Без еды далеко не уплывешь. Лодка, да, она может оставаться под водой хоть 30 лет. Топлива хватит. А вот еды на борту максимум на 3 месяца. Экипаж должен быть сыт. На людях экономить нельзя. Завтрак на подводной лодке. Натуральный вареный кофе, сгущенка, сыр, сырокопченая колбаса, печеночный паштет, яйца, масло. На обед и ужин суп, второе блюдо компот, 2 закуски на выбор. Красная икра, сетровый балык, шпроты, фруктовый сок. К чаю обязательно мед и выпечка. Раз в сутки шоколад и вобла. А еще между ужином и чаем можно заскочить на полдник, съесть сметаны или выпить кефира с баранками. И вот так каждый день нужно накормить 150 человек. Представьте, сколько продуктов потребуется в походе. Тонны, десятки тонн. А на их погрузку отводится максимум сутки-двое. Работа идет и днем, и ночью. Трудятся все члены экипажа, не различая званий. Главное – успеть к выходу в море. Один за другим на пирс приходят грузовики. Подводники выстраиваются цепочкой и передают друг другу вниз тяжеленные коробки с бакалеей и консервами, герметичные упаковки с хлебом, жестянки с сухарями. С Сложнее грузить свежие овощи и фрукты. А самое трудное и неприятное – мясные туши. Тяжелые, негабаритные, скользкие. Они часто застревают в люках. Так и норовят вырваться из рук. А дотащить их до морозилки уже внизу, через отсеки – то еще приключение.
0: Полное погружение.
7: Первые 10-15 дней экипаж питается свежими продуктами. А когда они кончаются, в ход идут консервы. Причем многие из них непривычного вида. Например, консервированный полуваренный картофель. Такие же свекла и морковь. Для удобства приготовления и ради экономии времени. Поди-ка накорми не вовремя или невкусно сотню человек. Повара, липофлотские коки, на подводной лодке люди уникальные. Это тебе и шеф, и кондитер, и технолог, и мясник, и даже бухгалтер. На все руки мастера. А на день рождения еще и торт успеют испечь.
0: Пять историй о подводных лодках на радио «Звезда».
8: Ростов, тебе на «вы».
9: Владимир.
10: На «р». Рыбинск.
8: Ха, Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль.
11: Подъезжаем.
12: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
13: Остановка Сергиев Посад. Начните прогулку с Троицы Сергиевой Лавры. Затем в музее игрушки найдите первую матрешку. А на обратном пути отведайте троицкие блины.
12: Путеводитель по Золотому кольцу России.
14: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
15: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
16: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Бузова и Хижникова в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что освобожден населенный пункт Светлая долина в Запорожской области и село Доброполье в Донецкой Народной Республике. Подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения в Доброполье. Также продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рублины и Хрипуны Харьковской области, добавили в нашем военном ведомстве. Минфин представил основные параметры бюджета на грядущую трехлетку. Расходы на поддержку семей с детьми превысят 10 триллионов рублей. Сюда входит единое детское пособие. Почти 2 триллиона направят на улучшение жилищных условий семей. Средний размер пенсии по старости к концу следующего года достигнет почти 30 тысяч рублей. Страховые пенсии проиндексируют в 2 этапа – с февраля и с апреля. Финансирование национальных проектов «Станки» и беспилотные авиационные системы вырастет. Поправки в налоговый кодекс не затронут необлагаемый порог до 1 000 000 рублей и доходы участников специальной военной операции. 19 военных унесло в море во время учений на Каспии в Казахстане. 9 человек погибли, сообщает Минобороны Республики. Военнослужащие отрабатывали высадку с корабля «Кайсар» на глубину около 1 метра. Происшествие случилось из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра. Троих пострадавших удалось спасти, одного из них госпитализировали. Сейчас ведутся поиски остальных, для чего задействованы подразделения военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиации и другие службы. Обстоятельства происшедшего уточняются. Количество школьников, получающих двойки, уменьшается. Такой тенденцией поделился Сергей Кравцов. Министр просвещения также отметил, что наблюдается улучшение результатов единого госэкзамена. Об этом он говорил в эфире телеканала НТВ.
2: Все школы работают по единым программам. У нас мы видим рост качества образования, причем и профессионального образования, и рост результатов единого государственного экзамена. И мы видим уменьшение ребят, которые получали двойки. Причем очень важно то, что высоковальники 65% это ребята из сельских школ, поселковых школ, небольших городов. Это говорит о том, что единые программы, единое содержание образования, календарно-поручное планирование, вот это дает такой результат.
1: Ранее Сергей Кравцов говорил о том, что абитуриенты педагогических вузов со следующего года начнут сдавать профильный единый государственный экзамен.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. И сегодня с нами Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог. Иван, приветствуем тебя.
2: Приветствую.
1: Трамп тут накануне признал, что удары по российским НПЗ повышают мировые цены на дизель, после чего предложил взаимный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре. С Зеленским это они общались. Зеленский сказал, мол, да, готов, если Россия тоже на это пойдет. Но о чем идет речь? Вот не означает ли это, что сегодня и сейчас уже наступили те пределы военной стратегии Киева, которая определяется ситуацией на фронте, а определяется это теперь вообще допустимой для Запада ценой топлива и издержками для мировой экономики? Новая какая-то эта рация?
2: Трамп решает свои проблемы, Киев решает свои проблемы. Более того, все их любезности, вот эти звонки постоянные, переговоры абсолютно не означают, что и Трамп, и Зеленский друг друга ненавидят. И каждый пытается переиграть коллегу. Вот, в Киеве прекрасно понимают, что Трамп находится в очень уязвимом положении, и вот вся эта история с ценами на энергоносители – она скорее бьет по Трампу, причем в контексте предстоящих выборов в Конгресс. То есть американский избиратель, он недоволен. Цены на бензин растут, все становится дороже. Кто виноват, спрашивают. Ну, наверное, Трамп, который развязал войну в Иране, а в основном цены растут все-таки из-за ситуации в Армунском проливе. Ну и косвенно, как сам Трамп же говорит, вот из-за ситуации с бомбежками наших российских НПЗ. При этом Зеленский ведь отказал ему. То есть до переговоров в Нью-Йорке был звонок Трампа Зеленскому. Зеленский прямо сейчас вот в Вашингтон-Пост разоткровенничался, заявил, что да, он мне звонил, но я сказал нет. Вот. Пусть сначала Россия остановит. Мы прекрасно помним, кто первый начал бить по НПЗ, не только по НПЗ. Заметьте, Трамп ничего не говорит по складским помещениям, которые у нас страдают. И когда мы ответили, выяснилось, что у нас-то пострадало там меньше 5%, а на Украине уже половина. Вот.
1: И сталелитейной промышленности там нет.
2: Тоже, да. И впереди у них зима. Соответственно, Зеленский опять пытается заболтать всю эту ситуацию, затянуть ее до выборов в Конгресс, когда он считает, что произойдет реванш демократической партии США. Напрямую отказать он Трампу не может, но он чувствует свою субъектность вот в этих двусторонних отношениях с США и Украиной. Он действительно чувствует свою субъектность, опираясь на демпартию, рвущуюся к реваншу в Штатах, и опираясь на своих сторонников, собственно, в Европе. Тем более, что Трамп своими угрозами вот этих адских санкций имени террориста, иноагента и покойника Линдси Грэма, он же на самом деле грозит не Индии с Китаем. Да, вот сейчас будет встреча с Си, наверное, как-то вот попытается попугать, но мы понимаем положение Си Цзиньпина, вот, и китайской экономики, и положение Трампа внутри страны, и американской экономики. Эти санкции призваны прежде всего надавить на Европу. То есть это очередное средство унижения Европы. И европейцы сплотились, в том числе вокруг Зеленского, и ждут не дождутся, когда Трамп станет вот этой хромой уткой после выборов в ноябре. Осталось полтора месяца. Все. Поэтому за этой всей любезностью, за этими предложениями поговорить, ничего на самом деле не стоит, кроме как игры на внутриамериканскую аудиторию. Это для Трампа. Вот он, кстати, тут заявил, что уже там с Ираном чуть ли не договорился, вот какой-то там неизвестный, там 7 пунктов ему уже передали. Вот. А с другой стороны, он понимает, что принудить Украину реально к переговорам он не может. То есть он может, но это еще хуже ударит по его рейтингу. То есть как он может? Вот отключить Starlink, да? Вот это вот все. Все вопросы к Илону Маску. Да. Ну, это же бред какой-то. Президент сверхдержавы, да, руководитель Совета мира, который, кстати, что-то не собирается. Отдельная история, да? Взял по миллиарду и забыл.
1: Касса наполнена. Спасибо.
2: Вот он не может решить этот вопрос и к руководителю частной корпорации отправляет Зеленского. Ну, это откровенное такое жульничество. Разведданные, опять же, да, поставки вооружений. Все это возможно прекратить просто по щелчку пальцев. Но он это не сделает. Почему? Потому что тогда его рейтинг в Соединенных Штатах будет еще хуже. Трамп миротворец, это американский избиратель съест. Он хочет этого. А вот Трамп, который сдался, пошел на поводу у Путина, это американский избиратель никогда не примет. И этим, конечно же, воспользуются его оппоненты. Поэтому он не может реально надавить на Зеленского. Он пытался его какими-то уговорами, вот этими расследованиями НАБУ. Но в Киеве, посмотрите, уже в общем, адаптировались к этой ситуации. С них просто, ну, как там пыль с костюма все это слетает. Вот каждый день эти расследования. И что? Ничего, кстати, никого даже так и не посадили, там, включая уж так проворовавшегося бывшего министра обороны Резникова. Ничего, все у него замечательно, все прекрасно. Поэтому кто здесь еще кого сыграет? Большой вопрос. К сожалению, я пока что вижу, что Зеленский чувствует себя на коне.
1: Если говорить об отношениях с европейцами, то тут еще один эпизод встречи Зеленского с фон дер Ляйен. Как сообщается, довольно напряженно прошла. ЕС требует сокращения теневой экономики, повышения налоговых сборов, изменения законодательства как условия дальнейшего финансирования. При этом согласованный уже этот кредит 90 миллиардов евро, о котором шла речь, не решает всех проблем. Дефицит внешнего финансирования Украины на 2027 год оценивается в 32,5 миллиарда евро. Этап почти безусловной поддержки ясно заканчивается. Сейчас уже мы наблюдаем тот момент, когда помощь безусловная превращается в долг с политическими, социальными обязательствами и условиями. Вот где проходит эта граница между европейской интеграцией Украины и внешним управлением, если Брюссель определяет налоги, бюджетные расходы, законы, а ответственность за падение уровня жизни несет Киев?
2: Киев не несет никакой ответственности, на самом деле, вот в тоталитарном государстве с военным положением войну можно оправдать все, что угодно. Украина экономически это государство банкрот. Вот если взять любые экономические показатели, там, квалификации всех этих индексов банкротства, там уже много-много лет, причем до начала СВО даже. Никаких инвестиций, кредитов такой стране давать просто нельзя. Но, тем не менее, вся социальная сфера финансируются из, ну, преимущественно Европы. То есть это бюджетникам зарплаты, учителя, врачи, это пенсии, это пособия различные, хотя их сокращают, но сейчас, сколько ни сокращай пособия там чернобыльцам, условно говоря, появилась огромная новая группа, это ветераны боевых действий, да, ветераны террористической операции, их там уже под миллион, которых надо тоже, в общем-то, гарантировать вот им какое-то существование. Вот, а то они все-таки хоть и калеки, но взбунтоваться могут. Тем более их поддерживает общество, накачанное этой вот милитаристской русофобией. Кто за это все будет платить? В бюджете денег нет. За это все платит Евросоюз. Но Евросоюз, те же самые Соединенные Штаты, ставят в условие, что они должны скидываться все больше на войну. Вот уж чего добился Трамп, действительно, вот этим принуждением к миру, как бы, перебросил ответственность и финансирование проекта «Украина» на Европу. Ему это удалось. И вот этот градус неадекватного милитаризма в Европе, он раскручивается поэтому, потому что, ну, как еще объяснить собственному населению, которое мерзнет каждую зимой, что надо сбрасываться на Украину? Только двумя способами. Что, если будем сбрасываться на Украину, то не придется воевать самим, простым немцам, простым французам. И второй момент, что если мы будем скидываться на Украину, то, соответственно, не придется нам клянчить все больше и больше у Соединенных Штатов, которые ставят нас в зависимость таким образом. Вот европейского избирателя, да, пытаются неловко уже на это настроить. Но не везде получается. Мы видели, какие рейтинги у Макрона, результаты выборов в Восточной Германии, все это, в общем-то, очевидно.
1: Небольшая пауза, мы продолжим с этого момента, а через несколько мгновений это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Разговор на двоих. о культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
4: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Собственно, остановились мы на теме того, как дожимать население с тем, чтобы оно осуществляло те задачи, которые поставлены.
2: Ну, конечно, Европа ставит задачу, чтобы Украина воевала, соответственно, сбрасываться, скидываться на солдаты ВСУ, они готовы. А вот на бабушку какую-нибудь в селе, ну, зачем? Зачем? Это, ну, цинично звучит, но это нерационально для вот цели войны против России. Соответственно, хотелось бы минимизировать затраты на гражданское население, вот на ту самую социалку, которую я объяснял, там, пенсии, пособия, зарплаты бюджетников и так далее. Где можно взять деньги? Только попытаться минимизировать эти траты из вот того бюджета Украины, который существует. Соответственно, нужно повысить тарифы и повысить налоги. Кто будет страдать? Будет страдать бабушка.
1: Ну, относительно тех, кто может или будет воевать, тут же тема развивается. Я еще хочу один эпизод упомянуть в нашей беседе. Тут накануне очень большой шум поднял экс-член Кабмина и депутат от консервативной партии, это в Британии, Джейкоб Рис-Мог, опубликовал в соцсети видеообращение, в котором призвал британцев быть готовыми к войне и, если потребуется, умереть за свою страну. Тут еще важно видео увидеть. Он сидит, а его упрекали, там его просто забомбили отрицательными, негативными комментариями в сети, сидит в своем загородном доме, очевидно, каком-то фамильном, с дорогими картинами, в хорошем кресле, и так через губу размышляет о том, что, мол, вы должны, если понадобится, пожертвовать своими жизнями, потому что все-таки безопасность страны. Мы продолжим, сейчас небольшая пауза, это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Так вот, закончим эту мысль по поводу экс-члена Кабмина британского и депутата от консервативной партии, который очень сетопьяно выглядя размышляет.
9: Данты, наверное, в каком-то.
1: Да, на предмет камина. Того, что британцы должны пойти воевать, если понадобится, и пожертвовать свою жизнью. Что народ британский ответил? А люди, конечно же, взбудоражились. Ну, во-первых, его упрекнули, естественно, за саму картинку и то кресло, в котором он сидит, и как он сидит. И один из самых цитируемых ответов в Reddit звучал в духе «Отправь на фронт своих детей, тогда поговорим». Это я к чему? К тому, что вот с одной стороны есть истеблишмент европейский, который зарядился на милитаризацию и на русофобскую повестку. С другой стороны, как ни крути, в целом есть угроза того, что вдруг понадобится реально выходить и столкнуться на поле боя. При этом, если взять британцев, ну, они же уже, как говорит наш президент, уконтрапуплены до предела, потому что никаких прав эти скандалы с педофильскими историями со стороны пакистанцев, которые, в свою очередь, не расследовались годами. Это ситуация, при которых автохтонное население стало меньшинством в многочисленных населенных пунктах и даже крупных городах Британии. Когда де-факто уже муниципальная власть находится в руках приезжих и не автохтонного населения. То есть реально свои загнаны за можай, но им при этом говорят, знаете чего? Надо воевать, если понадобится.
9: Ну, мигранты, во-первых, первыми сбегут вообще, если такая ситуация мобилизации, она вообще гипотетически может быть в Британии. Ну и коренные британцы тоже, конечно, массово не пойдут. Вот даже в самой русофобской традиционно стране Европы, Польше, я вот проследил, если до специальной военной операции на такой же вопрос, готовы ли вы с оружием в руках защищаться от северной, да, восточной угрозы от России, 15% таких бравых ляхов говорят, что, конечно, готовы. Когда началась специальная военная операция, вот уже к концу 22-го года их число таких бравых ляхов, оно снизилось до 10%. Недавно опрос проводили, 5 уже процентов.
1: То серьезно?
9: Есть в Польше. Но они же видят, что происходит, что это надолго, что это смерти. 1,5 миллиона украинцев бегает по Польше и рассказывает, почему они здесь оказались и как живут их там, родственники, друзья. Вот. Соответственно, если в Польше 5%, то уж вот всех этих мультикульти там мигрантских Германии, Франции, Великобритании, там, мне кажется, статистическая погрешность.
1: То есть армии наемников не будет.
9: Плюс еще одно дело сказать, что я готов и реально пойти. То есть тут вообще, вот мне кажется, какие-то десятые, сотые процентов могут быть. А наемники уже большинство, кто хотели весь этот вот нацистский интернационал, они уже либо утилизированы, либо приехали, увидели, поджарились, и если выжили, сбежали куда-нибудь там бегать, гонять наркокартели в Колумбии. Вот. Поэтому сейчас, если мы посмотрим, там как раз, кстати, с Южной Америки, вот оттуда уже набирают наемников. И даже там из Мексики, и из других стран. То есть европейские наемники, они уже остались такими штучными экземплярами на поле боя.
1: Но при этом польский МИДовец, глава МИДа тут накануне выступил относительно того, что, мол, у него подготовлен дома запас риса, ручной насос, варенье из ягод из собственного сада.
9: Я вот по поводу ручного насоса думал, что он хочет надувать?
1: Все, видимо, задавались этим вопросом. Для чего насос? Я понимаю, электрогенератор, там еще что-нибудь. Надувную лодку?
9: Да. Ну, я не буду шутить, что еще он может
1: хорошо.
9: Надувать.
1: Ну, то есть ощущение, что это все-таки попытка накачать ненакачиваемую историю, я так понимаю, исходя из твоей логики?
9: Ну, конечно, это как раз история о том, что будет плохо, но мы переживем. Мы переживем, почему? Потому что пока что есть еще украинцы. Вот, и нужно поддерживать их, воевать. Здесь, кстати, Польша находится в таком странном положении. Ведь украинцы заканчиваются на поле боя, А украинцев в Польше становится все больше и больше. По мере урезания, кстати, разных там социальных пакетов, там в Франции, в той же Бельгии, украинцы бегут, ну, в культурно близкую Польшу, многие в Германию, конечно, ну, там посложнее, языковой барьер есть, вот, хотя пособие действует в Германии лучше, вот. И, соответственно, вот эта тема по поводу того, что украинцев здесь много, но в случае, если они закончатся, то нужно воевать будет за них всей Европе, она, в общем, раздражает польское общество. То есть мы-то воевать не готовы, да? Я же говорил, бравых ляхов там 5% всего, а то и меньше, да? А у нас здесь по улицам ходит 1,5 миллиона украинцев. Да, там в основном женщины, но мужчин 1600 там найдется, вот, военно обязанного как раз такого возраста. И вот вопрос, как бы их отправить, он очень сложный для Польши, учитывая, что открытые шенгенские еще границы существуют. И он сложный для Евросоюза. Я думаю, что на это не решится Брюссель, ну, достаточно одной стране вообще, в принципе, отказаться от этого, там, Чехии, например, вот, которые, в принципе, по количеству украинских граждан на их территории являются такой самой украинофильской страной сейчас. Там уже по 10%. Вот если брать к населению Чехии, по 10% находится там украинских беженцев. И там они, в общем-то, довольно, ну, приветливо Чехия относится к украинцам, потому что, ну, вот используют их в низквалифицированных труде. Вместо традиционных для Европы вот этих мигрантов из Северной Африки, там, с Ближнего Востока, Афганистана и так далее. Уже лучше славяне, украинцы, и ведут они себя потише уже. Поэтому это, конечно, большой вот такой спорный вопрос. А то, что Сикорский вот нагнетает эту милитаризацию, это, мне кажется, в принципе, ну, продолжение вот той игры в форпост Европы, которым Польша раньше являлась, и все время говорил, что вот на нас, опять нас будут делить, там Речь Посполитую, да, сейчас это место заняли Прибалтика и Украина. Да, ну, Украина, понятно, уже воюет, да, такие крестоносцы Запада. Прибалтика все время говорит, что мы следующие. Но поляки тоже хотят, чтобы их считали жертвами, соответственно, финансировали, соответственно, размещали на их территории базы военных и так далее. И я думаю, что это обращение к Трампу, учитывая, как бы, что польское руководство нынче ориентировано на него.
1: Еще небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
10: Стратегия национальной безопасности.
11: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. В российских кинотеатрах стартовал показ мультфильма «Капитан Невельской и земли черного дракона». Картину выпустила первая на Дальнем Востоке студия анимационного кино. В основе сюжета биография адмирала Геннадия Невельского и его первая амурская экспедиция, благодаря которой в XIX веке к России присоединили Приамурье и Сахалин. Вместе с девочкой Надей капитан исследует неизвестные территории и мешает браконьерам. Над мультфильмом работали более 200 человек, включая историков и носителей ульчского языка. Картину выполнили в технике классической 2D-анимации. На Восточном экономическом форуме ее показали Владимиру Путину. Президент работу высоко оценил. Владимир Мединский вручил Леониду Якубовичу членский билет Союза писателей России нового образца. Торжественная церемония прошла в штаб-квартире Союза писателей в столице. Леонид Якубович известен не только как телеведущий, но и как автор книг. Он давно публикует рассказы, повести и стихи. Помимо Якубовича билеты получили писатели Владислав Отрошенко, Леон Измайлов, Николай Черкашин и многие другие. Мединский отметил, что членам Союза писателей Советского Союза билеты меняются автоматически. Памятная монета по мультфильму «Золотая антилопа» появилась в обращении. Банк России выпустил ее 22 сентября. Номинал монеты оценивается в 3 рубля и 25 рублей. Почему эта картина в свое время получила множество наград, в том числе международных, в эфире «Радио Звезда» рассказала руководитель направления кинопроизводства колледжа IT-Hub Ламара Корчава.
2: Картина вышла за пределы советского кинопроката и получила фестивальный отклик во многих странах. Для меня здесь важна география. «Золотую антилопу» заметили на фестивалях международных. В Каннах – это Франция, в Белграде – это Сербия, Дурбан – ЮАР и Лондон – Британия. Особенно показательно, что в Каннах фильм получил специальное упоминание именно в конкурсе короткометражных фильмов. То есть советская анимация в этот момент уже воспринималась как искусство.
1: Мультфильм «Золотая антилопа» был снят в 1954 году режиссером Львом Атамановым по мотивам индийских сказок. Конкурс клипов на национальных языках «Страна звучит» открыл зрительское голосование. В финал прошли 8 работ, отобранных жюри из более чем 150 заявок. Проект объединил исполнителей из 43 регионов, от Калининградской области до Приморья. Клипы звучат на чеченском, башкирском, бурятском, осетинском, татарском, якутском и других языках. При оценке жюри учитывало не только музыку и картинку, но и то, как исполнители раскрывают национальную культуру через современную форму. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-03-02-2022 года.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
7: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог.
4: Еще один момент, коль уж коснулись темы Прибалтики. Парламент Литвы тут накануне одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия. Поправка передана на рассмотрение профильных комитетов. Постановление Сейма предусматривает, что из Конституции будет вычеркнута 137-я статья, которая запрещает размещение на территории Литвы оружия массового поражения, в том числе ядерного.
7: Ну, это чистый популизм, потому что размещать оружие массового поражения на территории Литвы, а уж тем более ядерной, ну, какой смысл? То есть российское, например, ядерное оружие может достигнуть любой точки Земли. Вот. Если они думают, что из Литвы как-то быстрее ответят, ну, это просто абсурдно. То есть если себе представить вообще войну с применением ядерного оружия, то я не знаю, может быть, где-то на крайнем севере Сибири вот можно там будет как-то спрятаться на нашей еще территории, да, где-то вот там в Канаде, где-то на севере, там, может быть, в Аргентине, еще там на огненной земле, или где-то в ЮАР, вот, то какая разница в Литве, в Польше, в Британии, ну, это все такие мелочи, расстояния для таких смертоносных.

0: А тут вот как-то довольно странно, получается, себя ведут прибалты по причине чисто демографической, например. Какие планы у людей, учитывая факт того, что если вдруг, не дай бог, заварушка начнется, то, ну, как бы речь о государственности может не идти уже совсем.
1: Ну, действительно, да, прибалтийские страны одни из самых вымирающих. Вот молодежь так вообще вся перебирается либо в Польшу, либо в Британию, кстати. Вот они любят все Британию. То есть это, во-первых, стареющее население.
0: Ну, это этнографический музей, называя вещи своими именами.
1: Ну да, вот можно заехать, увидеть вот последних балтов, вот русских, кстати, все больше, потому что русские все-таки терпят, остаются, да. Вот, тем не менее, ну, вот вся эта логика вот этого милитаризма, испуга ядерной войны, она же на самом деле как раз действует на то, чтобы еще какие-то остатки здравомыслящих людей, которые рассчитывают, ну, там, семью создать, детей вырастить, образование получить, там, вот они, допустим, даже были какие-то патриоты, там, ценили там свою землю, да, родной город. Вот после того, как они слушают постоянно, что мы сейчас разместим ядерное оружие на своей территории, вот какая у них мысль в голове? Ну, первая мысль – это улететь куда-нибудь, вот я перечислял, да, там в Монголию, может быть, в огненную землю, там куда-то вот в Африку, вот туда куда-то скрыться, но только не оставаться в этой сумасшедшей прибалтийской стране, любой, да, выбираем на выбор. То есть вот этими страшилками они еще хуже делают собственной демографии, получается.
0: Ну, а если продолжить вот эту тему относительно того, кто будет или не будет воевать, отталкиваясь от британской истории, которую мы только что упомянули, а хорваты, косовские, албанцы?
1: Ну, хорваты, косовские, албанцы, я думаю, уже, в общем-то, свою отвоевали в югославских войнах. Вот. И те, кто хотел бы отправиться на Украину, как наемники, они уже давно все отправились. То есть Хорватия, которая все-таки сфокусировала свое развитие на каком-то таком образе туристической страны, действительно, кстати, преуспевающая среди балканских государств, мне кажется, что там сейчас пацифизм, тем более вот с опытом югославских войн, он абсолютный. Вот. Ну и в том же Косово, косовские албанцы, ну, одно дело наемники, какие-то головорезы, другое дело просто вот население там албанское. То есть, ну, вряд ли их отправят вообще в другой регион, который с ними никак не связан. То есть, настроить их там резать, например, там сербов, это как бы понятно. Это можно накачать идеологические вот эти вот исторические травмы и так далее. Но резать русских за украинцев как-то вообще, в общем, совсем не бьется. Поэтому и в основном раскручивают вот эту вот ярость, вот эта демонизация России на приграничные страны. Страны Прибалтики, Польша, ну и в тех странах, которые являются лидерами Евросоюза, Германия, Франция, там тоже пытаются это сделать. Кстати, вот я уже давно не считаю, что вот версия о том, что на этом фоне ввести военное положение вот под страхом российской угрозы является какой-то конспирологической. Судя по рейтингам того же там Макрона или Мерца, это в какой-то момент может стать вообще единственным выходом. Ну и, кстати, в рамках этого военного там положения, например, закрыть все партии, которые как бы, по их мнению, являются пророссийскими, а на самом деле, ну, антивоенными, как ту же АДГ.
0: Ну, кстати говоря, если взять Германию, у них же уже сделан первый шаг, который состоит в том, что всем мужчинам призывного возраста при необходимости покинуть страну вменено в обязанность информировать об этом. Ну, то есть, как бы, первый шаг к возможной условной мобилизации. Другое дело, состоится она или нет, но вот мне кажется, мы как раз в том моменте сейчас существуем, когда самые иррациональные решения становятся самыми рациональными для тех, кто их может и должен принимать. И порой все самое невозможное становится единственно возможным и верным. И такие парадоксы, они на самом деле случаются в истории.
1: Ну, логика вот самоутопляемых вот этих партий Мерц или Макрон,

0: она в том, что единственное, что может спасти вот этих центристов европейских, вот этих либеральных глобалистов, это страх большой войны. И как раз они объясняют собственному населению то, что я уже рассказывал, что давайте скинемся на вооружение украинца. Давайте переведем наши заводы, там уже Mercedes, Rheinmetall, там, ну, понятно, уже работают на выпуск комплектующих для украинских дронов. Давайте переведем все на военные рельсы, но тогда вас конкретно, бюргеров, да, или вот достопочтенных французских граждан, вас не призовут, вас не отправят воевать. Пока что есть еще украинцы, на всякий случай есть прибалты, вот там русофобы, поляки есть. Вот за счет них мы можем еще воевать и воевать с Россией. То есть логика в этом, к сожалению. И парадокс заключается в том, что я уже приводил социологию, что там, на уровне статистической погрешности желающие воевать против России. Но при этом более двух трети населения, тоже Франции, Германии, они считают, что нужно продолжать военные действия против России, Украина должна победить, Россия должна там встать на колени и так далее. То есть вот на этой логике и строится попытка удержаться у власти, у того же Мерца, Макрона, у всех этих либеральных глобалистов. Вы боитесь воевать, но вы хотите, чтобы страшная Россия, о которой мы вам рассказываем десятилетиями, она проиграла. Что? Какой выход? Выход, чтобы Украина победила. Не хотим сами помирать, давайте дадим ей все, что она просит.
1: Еще одна краска к общей картине. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что альянс подготовлен к современным вызовам хуже, чем необходимо. По его словам, на первый план выходят гибридные конфликты. Ключевую роль здесь играет инфраструктура, технологии, искусственный интеллект. Вашингтон пересматривает подходы к внешней политике, оценке собственных возможностей. Ранее считалось, что США способны одновременно вести крупные операции на нескольких направлениях. Однако теперь это оценивается более реалистично. И на этом фоне «Телеграф» сообщила, что решение британского премьера Энди Бёрнама сократить финансирование тренировок военных ради экономии 30 миллионов фунтов может иметь катастрофические последствия как для обороноспособности королевства, так и для всего альянса. Вот, с одной стороны, вроде бы сами констатируют они факт собственной неготовности и того, что, в общем-то, не совсем нынешнее положение дел соответствует тем амбициям, которые заявляются. А с другой стороны, ведь именно уязвимость и слабое положение, в общем-то, как мы знаем, порой и подталкивает эстаблишмент к началу боевых действий.
0: Я думаю, в этом заявлении нужно читать, ну, конечно, оно обращено не к американскому избирателю, иначе действительно выглядит так, что мы не справляемся. Да, на двух участках даже. Понятное дело, о чем речь идет. Речь идет об украинском конфликте и о ближневосточных всех этих конфликтах, да, в данном случае сейчас в войне с Ираном. Но это обращение, скорее всего, все-таки к партнерам по НАТО, европейским. И намек на то, что,
1: гоните деньги,
0: друзья, мы заняты вот Ираном, а Украину давайте сами спонсируйте, вооружайте. Нет оружия, мы вам продадим. Естественно, вы же сами не можете пока ничего создать в нужном количестве. А у нас пушки и ракеты есть, покупайте. То есть это вот попытка переложить украинский конфликт на плечи Европы и еще и на этом заработать. То есть логичное продолжение риторики Трампа, которую он демонстрирует, в общем, с прихода вот в Белый дом.
1: А Европа может переродиться? Мы же какое-то время назад уже, собственно, смирились с тем, что она полностью поглощена глобалистской ультралиберальной повесткой, и в целом, наверное, процесс необратим. Вот еще раз этот апогей с открытием Олимпиады в Париже и так далее, с одной стороны. С другой стороны, все-таки электоральные процессы, они как-то пошли не совсем по плану в Брюсселе, скажем так.
0: Вот очень интересный вопрос. Я недавно проводил как раз в нашем институте стран СНГ конференцию международную по роли Великобритании, Франции, Германии на Украине, в украинском конфликте. Там был хорошо известный у нас в России политолог немецкий Александр Рар, и вот он, ну, столько времени усилий, да, приложил к выстраиванию вот этого вот диалога, петербургский диалог между Россией и Германией, Северный поток. Вот, ну, помним, действительно, заслуженный человек. И он вот прям с болью в сердце тоже спрашивал у наших экспертов, международников, ну, возможно ли вообще вот как-то нам вернуться каким-то здравым хотя бы от нашей... Ну, и, в общем-то, наши академические... эксперты, мои коллеги украинисты, пришли мы к мнению, что с Германией еще возможно. С Германией еще возможно. С Францией надежд мало, а с Великобританией надежд вообще никаких. То есть это все. Все. Забудьте. И даже не надейтесь никакой там антанты, да, не ждать никогда. И вот от результатов тех же выборов, да, вообще политической борьбы в Германии и Франции, на самом деле может случиться эффект домино во всей Европе. Результат правых евроскептиков в той же Австрии, да, в Нидерландах, он во многом зависит от вот этого взгляда на результаты АДГ. Пусть на региональных выборах, но не стоит их недооценивать. Эффект политический, информационный гораздо больше, чем результат в отдельно взятой какой-то немецкой земле. То есть в Австрии вот уже партнеры АДГ, они имеют результат больше, чем, собственно, немецкая партия, там свыше 40%. И, скорее всего, следующий премьер в Австрии будет вот уже от правых евроскептиков. Поэтому... возможно, это вообще последний шанс Европы обрести суверенитет. Ну, и невозможно и возможно. Вот пример маленькой Грузии, да, как я говорю, пионера многополярного мира, нам показывают, что с боями, с трудом, но все-таки можно отстоять свой суверенитет под этим давлением. Вот. И вот эта парадоксальная политика к милитаризации, которую мы только что обсуждали, она, собственно, и меняет вот этот социальный и политический ландшафт в Европе. Другое дело, что, к сожалению, мы видим, что все больше и больше попирается демократия, и вот эти либеральные глобалисты, они чувствуют уже вот такой экзистенциальный страх, что их не просто политически сметут, что на них заведут уголовные дела. Ну, там та же Урсула фон дер Ляйен уже ходит под многими уголовными делами. Что вот пришедшие к власти правые, как они говорят, популисты, евроскептики, они, в общем, отомстят за все эти обвинения в фашизме, экстремизме, попытки закрыть партии, уголовные там дела и так далее. Поэтому, имея еще власть на уровне наднациональном в Брюсселе и прочно проникнув в, как спрут вот, все-таки в государствах, в избирательную систему, в образование, в СМИ, куда не пускают вот, евроскептиков, вполне возможно, что они какими-то тоталитарными методами постараются выжить вот в этой уже бескомпромиссной борьбе. И для этого использовать, конечно, страх большой войны, введение военного положения, которое открывает возможности хватать кого когда угодно и ограничивать в любых правах.
1: Но все-таки у нас уже время вышло. В качестве небольшой ремарки, система, выясняется, у них сбоит, потому что в Румынии им удалось отменить результаты выборов, и Джорджеску они отменили.
0: В Венгрии удалось тоже.
1: В Венгрии они удалось. Эйфории. До этого они потренировались на Молдавии пару раз, да. А вот в Германии что-то пошло не так.
0: Ну, все впереди еще.
1: Спасибо большое, Иван, за эту очень интересную беседу. Иван Скориков сегодня был с нами, политолог и заведующий отделом Украины Института стран СНГ. Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на свои смартфоны и смотрите, слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Ильюшин и Антонов. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний» слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
3: Как вас звать величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
6: Первый русский царь из династии Романовых. Государь, при котором завершилось смутное время. Модернизировал армию, укрепил власть и принес долгожданный мир. Михаил Федорович по прозвищу Кроткий.
7: Почему же он запомнился под этим именем?
6: В псковской летописи сказано: «Царь молод, но добр, тих, смирен и кроток». Впрочем, кроткий не значит слабый. Да, в начале правления 16-летний царь во многом полагался на бояр и проявлял смирение. Потому и был избран на царство. Бояре решили, что смогут на него влиять. Но Михаил Федорович быстро научился жестким решениям.
8: История одного прозвища.
6: Новый избранный царь восстановил централизованную власть и разрушенную экономику страны. Подавил казачьи вольницы и ужесточил сыск беглых крестьян. Михаил Федорович заключил мир с самыми опасными соседями – шведами и поляками. Не поссорился с Османской империей и начал продвижение в Сибирь. При нем власть в России впервые после долгих лет смуты стала опираться не на страх, а на стабильность.
5: Не царское это имя. История одного прозвища.
9: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
5: Закон Гука. Вторая половина 17 века. Англия, сыро, дождь моросит, вечер на дворе. Но Роберту Гуку это никогда не мешало. У него была светлая голова. Вот однажды нашел он где-то пружинку. Сожмет, растянет. Хорошо. Чем сильнее сжимает, тем труднее. Чем сильнее растянет, тем опять труднее. Это ж все неспроста, решил Гук. Пружина сопротивляется. И сопротивляется пропорционально увеличению или сокращению ее длины. То есть, если коэффициент жесткости пружины умножим на длину, получим силу сопротивления пружины.
10: Ну, голова. Голова.
5: Вывести этот коэффициент было уже делом техники. Получился закон. Долго думали, как его назвать. Пружинкин закон, Растяжинкин закон. Но остановились на более лаконичном названии. Закон Гука. Гук, понятное дело, был доволен. Неизвестно, была ли в это время в Англии жевательная резинка, но опыты с ней показали. Если нажевать нормальное такое количество жвачки и пытаться вытягивать ее пальцами изо рта, то она чего-то не очень сопротивляется. Тянем, она провисает, как это. Ну, в общем, в рот обратно не затягивается. Были внесены коррективы. Закон работает только для упругих тел. А для жевательной резинки закона пока не изобрели. Так что если у вас в руках упругое тело, закон Гука должен сработать по полной программе.
10: Это точно.
5: Как пишут в книгах, шли годы. Это мало влияло на климат в Англии, там по-прежнему было сыро и дождливо. Но сильно изменило применение закона Гука.
10: С этого места поподробнее.
5: Неожиданно выяснилось, что атомы в твердых телах ведут себя так, словно соединены маленькими пружинками. Закон несколько усложнили, но основа осталась прежней. Чем сильнее тянем или сжимаем, тем сильнее она сопротивляется, пружинка упругая.
9: Да, есть что рассказать.
2: Премьера на радио «Звезда».
11: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой,
5: ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
11: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинских боевиков и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Там за сутки наши бойцы взяли под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково. А в ДНР в районе Доброполья подразделения группировки войск «Центр» расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье Малое. В Запорожской области бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина», сообщили в нашем Министерстве обороны. Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел в Южно-Китайском море комплексное учение по противобортовой обороне. В тренировке приняли участие экипажи фрегата «Маршал Шапошников», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибутс» и танкера «Печенега». Экипажи отработали в проведении морского боя с дронами условного противника. Расчеты зенитной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов отразили атаки роботизированных средств, безэкипажных катеров и беспилотников. На втором этапе вертолеты К-27 осуществили разведывательные полеты в море, применив оборудование для поиска подводных целей. Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей с освобожденных территорий Харьковской области. Выводят людей параллельно с выполнением своих задач, рассказал заместитель командира штурмового подразделения с позывным «Волк».
2: Наши штурмовые группы выводили мирных жителей за пределы уже переднего края, в тыловые, без потерь. В основном все четенько, уже слажен организм, система выстроена. Тем самым, как и 300-х эвакуируем, так же эвакуировали и гражданских без потерь.
1: Местным жителям оказали медицинскую помощь, предоставили горячее питание и укрытие. Вывод людей с линии боевого соприкосновения был организован под контролем командного состава. Для эвакуации были разработаны отдельные безопасные маршруты с возможностью восстановления сил. Также на всем пути было организовано прикрытие и защита от атак дронов противника. В боевом дежурстве находились расчеты дронов-перехватчиков и стрелки мобильных огневых групп, добавили в нашем военном ведомстве. Экипажи отряда боевых кораблей Северного флота почтили память исследователей российской Арктики в Восточно-Сибирском море. Церемония прошла на островах Беннета и Генриетты. В ее рамках североморцы обновили памятные знаки русским первопроходцам. Их в 2023 году установили экипажи отряда боевых кораблей Северного флота. Во время торжественной церемонии моряки подняли государственный флаг Российской Федерации, военно-морского флота и Русского географического общества. Также военнослужащие почтили память арктических исследователей минутой молчания. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывались.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родную.

учебы на денечек мне в Ростов бы на Дону. На Лев-Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали на тропинку. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Узнал тут, что британский Стоунхендж – ровесник египетских пирамид.
6: Ну так ему ведь около 5000 лет. Это самое древнее и уникальное сооружение из каменных глыб в мире.
4: А вот и нет.
7: Стоунхендж, находящийся на юге Англии, на равнине Солсбери, далеко не единственный мегалит. Так называют постройки из камня времен позднего неолита и ранней бронзы. Он просто самый известный. Так, всего в 40 километрах от Стоунхенджа расположен комплекс Эйвбери. Это тоже каменный круг, но куда более масштабный и на несколько сотен лет старше.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: На территории Франции у города Карнак в Луне образуют целые аллеи. Камней там тысячи, и, как считают ученые, их начали устанавливать примерно в 4500 году до нашей эры. Получается, за тысячелетие до Стоунхенджа.
5: А, значит, карнакские камни самые древние.
7: Вовсе нет. На юго-востоке Турции археологи обнаружили каменное святилище с массивными столбами. Гёкебли-Тепе. Его возраст 12 тысяч лет, вдвое старше английских камней. На стелах вырезаны изображения животных и птиц. Вероятно, комплекс служил для религиозных церемоний.
4: А вот и да.
8: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
9: Находится Любутск в Ферзиковском районе Калужской области. На высоком мысу при впадении речки Любутки в Оку. Впрочем, находится это чересчур громко сказано. Осталось от древнего города немного. Да и то обычному человеку заметить сложно. Нужен опытный взгляд археолога. Он-то сразу увидит раскопы, ямы, с помощью которых ученые слой за слоем изучают старинные поселения. Благодаря этим ямам и удалось узнать, где точно находился Любутск. Ведь летописные свидетельства о нем скудны. Впервые он упоминается в 1372 году, когда литовский правитель Ольгерд, объединившись с войском Михаила Тверского, выступил против великого князя московского Дмитрия Ивановича. Поначалу Любутск входил в состав Брянского княжества. Не самого богатого, не самого могучего, а потому вынужденного все время искать союза то с одним, то с другим грозным соседом. Особенно с зубастой и мстительной Литвой, одним из самых влиятельных государств той эпохи. Все время Любутск находился между двух огней. На западе Литва, на востоке Русь с ее вечной борьбой князей. Это и определило роль города – быть пограничной крепостью. Причем все время переходившей из рук в руки – уже в XIV веке Любутск был частью литовских земель, но в начале 15-го столетия попал в зависимость от московского княжества, а потом снова отошел к Литве. В XVI веке город окончательно завоевали московиты. Границы московского государства раздвигались, постепенно оно поглощало своих соседей, а Литва, наоборот, слабела. И в результате Любутск перестал быть форпостом между двумя заклятыми врагами. Потерял военное значение. Из крепости он сначала стал просто посадом, а потом и вовсе обмельчал до городища. Далее надежные сведения о Любутске теряются. Остается верить преданиям и легендам. Неподалеку возникло село Троицкое. Говорят, что церковь в нем была перестроена из сторожевой литовской башни в 1685 году. А в 1941 году Этот храм был взорван отступающими советскими войсками. Позже, уже в послевоенное время, из остатков кирпичей в селе построили дом. Так причудливо древний город стал частью современной жизни.
8: Любовск. Старый город. История России. Всемирная энциклопедия еды.
0: Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, говорил Алеша в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Главный отечественный специалист по истории кулинарии Вильям Похлебкин писал, что блины на Руси были известны еще до 9 века. А само слово искаженное «млин», то есть производное от глагола «молоть». Разобраться в мифах, связанных с блинами, сложнее, чем их готовить. Одни пытаются связать традицию приготовления блинов с масленицей. Другие придумывают что-то о поклонении славян-медведям. Ерунда это все. Читаем у историка Николая Костомарова, который описывал русский быт 16-17 веков. Блины не составляли принадлежности масленицы, как теперь. Символом масленицы были пироги с сыром и хворосты. То есть блины, конечно, были, но вот к празднику весны они никакого отношения не имели. И на солнце блины тоже не могли быть похожими. Ведь всего каких-то 2 столетия назад пшеница простому люду была не по карману. И настоящий русский блин готовился из дешевой гречневой муки. А еще говорят, мы теперь плохо живем.
8: Всемирная энциклопедия еды.
10: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Реклама.
13: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор – фонд Росконгресс, 6+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
16: Раз, два, три, четыре, пять.
15: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он может сдвинуть с места самолет, вертолет, теплоход – и даже поезд.
17: Двигать электроподвижной состав и вагоны несложно. Самое главное, когда вы их срываете, они не катились потом на вас.
15: Сергей Агаджанян. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
2: 24 июня 1945 года, во время первого парада Победы, по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Киев, Ровно, Тернополь, Львов, Одер, Берлин, Прага. Первый Украинский фронт. В 1943-м его возглавил один из лучших полководцев Великой Отечественной. Даже Георгий Жуков, который был крайне скуп на похвалу, говорил:
3: «Николай Ватутин – опытный и энергичный командующий. Чувство ответственности за порученное дело у него развито чрезвычайно. Этот генерал отличается исключительным трудолюбием и широтой оперативно-стратегического мышления».
2: Под руководством Ватутина войска Первого Украинского фронта форсировали Днепр, освободили от фашистов Киев, Житомир, Ровно, Луцк и разгромили 150-тысячную немецкую группировку. Главным коньком Николая Федоровича считался стремительный переход от защиты к нападению. Внезапно, дерзко и всегда неожиданно для противника. Неудивительно, что офицеры вермахта уважительно называли Ватутина гроссмейстером. В феврале 44-го кортеж Ватутина следовал в штаб 60-й армии 1-го Украинского фронта и угодил в засаду, организованную бандеровцами. В ходе перестрелки командующий был тяжело ранен. Генерала срочно доставили в Киев, где за его жизнь боролись лучшие советские хирурги, в том числе Николай Бурденко. Однако спасти полководца не удалось. Фронт Победы. Первый Украинский. Первый Украинский освобождал западные области Украины, юго-восточные и западные районы Польши. Затем войска фронта успешно форсировали Одер и перенесли боевые действия на территорию фашистской Германии. А потом был штурм Берлина. В городе насчитывалось 600 тысяч домов. Большинство из них гитлеровцы превратили в неприступные крепости.
4: Русские никогда не возьмут Берлин. Мы его не сдадим. В большевиков будет стрелять каждая форточка.
2: Солдатам Первого Украинского приходилось с боем брать буквально каждую улицу, каждый квартал. Красноармейцы вспоминали.
5: Немцы сидели на чердаках, в подвалах, в сараях, на задних дворах, в канализационных колодцах, в станциях метро. И отовсюду они вели огонь. Дым горящих зданий разъедал глаза, нечем было дышать. Все заволокло вокруг пылью, крики раненых, грохот от разрыва бомб и снарядов. На улицах много было убитых. Порой приходилось буквально перешагивать через тела и двигаться вперед. Трофейные команды едва успевали хоронить погибших. Их убирали в сторону от проезжей части дороги для прохода танков и другой техники.
2: В 45-м была освобождена Прага, уже после Берлина. Так войска Первого Украинского участвовали в окончательном разгроме вооруженных сил нацистской Германии. Фронт Победы. Первый Украинский. Воздушный ас Александр Покрышкин. первый в нашей стране трижды Герой Советского Союза. Гроза Люфтваффе. На его официальном счету 650 боевых вылетов, 156 воздушных боев, 59 сбитых вражеских самолетов лично и 6 в группе. На первом параде Победы именно Покрышкина назначили знаменосцем Первого Украинского фронта.
6: Летать — это одно, ребята. А вот маршировать — совсем другое дело. Тренироваться нужно. Тренироваться! И если бы я не был хорошо подготовленным спортсменом, то никогда бы не выдержал стольких воздушных боев.
2: И он тренировался. Пройдя мавзолей, Покрышкин вручил знамя Первого Украинского фронта специально выделенному офицеру-сменщику и поднялся на трибуну для командного состава, чтобы увидеть, как 200 штандартов разгромленных фашистских соединений будут брошены на брусчатку.
6: Я смотрел на клокочущую Красную площадь, на плотную стену москвичей и думал, не забудет ли мир, человечество, чего стоила ему эта победа над гитлеризмом? Сделает ли человечество нашей планеты свой железный вывод из этой страшной и для нас, и для тех, кто ее затеял, войны? Не забудут ли люди, сколько за эти годы было пролито крови, сколько могил рассеяно по земле от Волги до Шпрее и на полях боев во многих странах Европы? Не забудут. Не должны забыть.
1: Первый Украинский фронт. Его путь от степей Украины до Праги, тысячи километров через всю Украину и Польшу, Силезию, Саксонию, Чехословакию прошли эти легендарные войны.
2: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Первый Украинский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
7: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности меры по нейтрализации угроз общественной безопасности. Как сообщили в Кремле, докладчиком на оперативном совещании выступил глава Министерства внутренних дел. Тема встречи была объявлена президентом в начале заседания. В Кремле добавили, что Владимир Путин работает в Новоогареве, где также запланирован ряд закрытых встреч. Москва с признательностью восприняла приглашение Дональда Трампа для Владимира Путина принять участие в саммите «Большой двадцатки» в Майами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, приглашение будет проработано и затем принято соответствующее решение. По словам представителя Кремля, Россия в любом случае примет участие в мероприятиях группы 20. Председатель ФСБ Петр Фродков рассказал президенту о реализации проекта по частичному переезду банка из Москвы в Ярославскую область. Так, к концу 2030 года в регион планируется физически перевести 5000 сотрудников. Выступая на совещании президента с правительством, Петр Фродков уточнил, что дорожная карта проекта уже утверждена.
2: Основные параметры уже определены и сделаны первые шаги. В частности, произошла сама перерегистрация налоговая, утверждена стратегия переезда и основные критерии того функционала, который мы переводим. Но мы все-таки подошли достаточно широко. Мы смотрим на развитие социальной, спортивной, туристической инфраструктуры для сотрудников, которые переезжают, и для жителей Ярославской области. Ну, а первым этапом переезда был перевод дистанционно работающих. Это тоже было важно.
1: Физический переезд сотрудников уже начался. Как рассказал Петр Фродков, к концу года из Москвы в Ярославль должны перебазироваться 230 человек, а в следующем году еще 300. В дальнейшем количество релоцируемых специалистов будет увеличиваться. При этом глава ФСБ отметил, что речь идет не только о сотрудниках банка, многие переезжают с семьями. Московский монетный двор выпустил набор медалей к 90-летию Союзмультфильма. Как сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии, в набор вошло 10 медалей с изображениями персонажей классической и современной анимации. Тираж юбилейной серии 1936 экземпляров, что символично перекликается с годом основания киностудии. На медалях герои бременских музыкантов, Винни-Пуха, Ну погоди, Малыша и Карлсона, а также современных проектов Простоквашино и Умка. Медали выпущены ограниченным тиражом. И о погоде. Жителей Москвы просят быть внимательными на улице при сильном ветре, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице временами ожидается дождь, порывы ветра до 18 метров в секунду.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Говорил, что скверные зубы достались ему по наследству от отца, который уже в 30 ходил с пустым ртом.
1: На первый взгляд.
0: У самого Иннокентия Михайловича неприятности с зубами начались тоже рано, еще в школе. Позже была война, Смоктуновский попал в плен. В общем, проблема только усугубилась. В итоге, к своему 40-летию он остался почти без зубов, а для актера это уже критично.
1: В чем изюминка?
0: Понятно, что значительную часть своей жизни Смоктуновский носил съемные протезы, которые воспринимал как актерское преимущество. Когда роль требовала беззубого рта, он их вынимал и позировал перед камерой без зубов. Однажды, во время съемок в Крыму, съемочная группа решила окунуться в море. Иннокентий Михайлович тоже. Всласть поплавал, понырял, а после, уже сидя в кресле у гримера, осознал, что во рту у него пусто. Протеза нет, потерял в море. Беда, паника, роль под угрозой. Да что там, фильм под угрозой. Вся съемочная группа, рабочие, осветители, звукооператоры ринулись в море искать. Ныряли, ныряли. Наконец молодой паренек-осветитель радостно завопил: «Нашел! Ура! Спасены! Скорее снимать, пока солнце не зашло». Смоктуновский потом вспоминал:
2: «Я торопливо схватил челюсть, живо сунул ее в рот, а она, представляете, не моя».
1: Иннокентий Смоктуновский. Человек с изюминкой. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого. 1917 год. Петербург. Эрмитаж. Смена вечернего караула. Дежурный офицер проверяет посты. Неожиданно к нему подходит иностранец и живо интересуется, а у кого и за какую сумму можно приобрести зимний дворец?
3: Это был американец. В темноте принял бывшую царскую резиденцию за чью-то усадьбу. Сориентировался я быстро. Тут же представился полноправным и единственным владельцем, прямо на месте составил купчую и забрал деньги.
1: Рано утром заокеанский гость нанял группу рабочих и приехал на Дворцовую площадь, чтобы демонтировать собственное здание и по частям увезти его к себе на родину. Однако предъявленная купчая на поверку оказалась всего лишь долговым обязательством, а вместо подписи можно было прочесть слова «Дураков не сеют, не жнут». Вполне естественно, что того самого дежурного офицера и след простыл.
4: Плутовство.
1: Николай Савин. Он родился в 1855 году в Калужской губернии. В юности прославился тем, что незаметно похитил бриллианты и заклады иконы великой княгини Александры Иосифовны. Когда пропажу обнаружили, преступника выслали из страны. Так начинались приключения человека, которого впоследствии разыскивала полиция более чем 40 стран мира. Имена и фамилии он менял как перчатки. Граф де Тулуз-Лотрек объявился в США в 1891, где якобы искал перспективных финансистов для крупного проекта.
3: «Я утверждал, что владею большими участками на Кубе и готов продать их под строительство отелей. Воротилы с Уолл-стрит клюнули и даже предложили мне солидный пост в американском казначействе. Тогда я отправился в Испанию. От греха подальше».
1: В Европе он превратился в главного поставщика лошадей для итальянской армии. Первое время Савин действительно привозил породистых скакунов, набивал себе цену как надежному торговцу. Но однажды, получив многомиллионный аванс, просто исчез.
4: Плутовство.
1: В 1911 году русский авантюрист неожиданно появился в Константинополе, где

0: предстал перед султаном Абдулгамидом, выдав себя за претендента на болгарский трон. Но тут Савину откровенно не повезло. Его узнал парикмахер, с которым они часто встречались в Петербурге. Самозванца задержали и выслали в Россию. От вечной ссылки в Иркутскую область мошенника спасла февральская революция и один очень близкий знакомый – Александр Керенский. Благодаря ему Савин стал армейским офицером. В 1917 году он, теперь начальник караула, и продал доверчивому американцу Зимний дворец.
1: Документы я оформил быстро, а оттиск гербовой печати имитировал при помощи обычной монеты с двуглавым орлом. А еще я приказал солдатам выключить свет во всем здании, чтобы иностранец не вздумал прогуляться по Эрмитажу. Покупателю объяснил, что счета за электроэнергию слишком большие. Он поверил.
0: В Петербурге утверждают, что это миф, городская легенда. Однако сам Николай Савин подробно рассказал историю своих приключений некоему другу, который записал и опубликовал ее небольшим тиражом в 1937 году, когда авантюрист уже умер. Что правда в его рассказах, а что вымысел, установить уже невозможно. Репутация Савина была такой, что, по слухам, перед смертью на исповеди он врал даже священнику.
2: Николай Савин. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
3: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Легенда острова Оук.
2: В 1795 году трое подростков отправились на остров Оук-Айленд, расположенный на восточном побережье Канады, у полуострова Новая Шотландия. Во время раскопок они обнаружили загадочные плоские камни, под которыми скрывались глубокие перекрытия из дубовых досок. Продираясь сквозь смолу и древесный уголь, они дошли до удивительной находки – стружки кокосовой пальмы, которая никогда в этих местах не росла.
1: Цена вопроса.
2: Уже в середине 19 века поиски на острове Оук продолжили другие энтузиасты. Продвинуться вглубь таинственной шахты им помешали подземные воды. Оказалось, что колодец напрямую сообщается с морем через искусственные каналы. Тем не менее, искатели смогли извлечь из шахты три звена золотой цепочки. Тогда-то и родилась легенда о том, что на острове Оук спрятан бесценный клад, стоящий миллионы долларов.
1: Кладоискатели.
2: В 1967 году на острове обнаружили пару железных ножниц загадочного происхождения, возраст которых не меньше 300 лет. Так возникла версия, что на Оук-Айленде в 17 веке высадился знаменитый английский капер Уильям Кит, чтобы спрятать там свои сокровища. Согласно другим теориям, хозяевами клада могли быть и викинги, и ацтеки, и беглые гугеноты, и даже французские короли династии Бурбонов. Но какие бы предположения ни выдвигали, несомненным остается одно. Кто-то, обладавший инженерными знаниями, соорудил на глубине 40-метровой шахты хитрое подземное хранилище, которое постоянно заполняется водой. И разгадать эту тайну пытались многие. В 2005 году часть острова выставили на аукцион и продали за 7 миллионов долларов. С тех пор раскопки там ведут ученые из Мичиганского университета.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
3: Записки врача.
4: Реально ли отравиться нитратным арбузом? Соцсети полны советов, как определить, в каком плоде есть нитраты, а в каком точно нет. Но существует ли опасность как таковая?
3: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: Сентябрь. Арбузный сезон в разгаре. И снова на первый план выходят разномастные нитратные страшилки. Родом они из 90-х. Тогда средства массовой информации, гоняя за чернухой, часто рассказывали о случаях пищевых отравлений летом, связывая их с арбузами и дынями. Причина была проста. Фермеры действительно применяют азотные удобрения, селитру, аммиачную воду и прочее. При слишком большом или слишком позднем внесении нитраты могут накапливаться в плодах, особенно если сезон короткий и хотят ускорить рост. В лабораториях иногда фиксировали превышение предельно допустимых концентраций, хоть и незначительные. Но эти факты журналисты подавали жареными. В духе «арбуз – это нитратная бомба». А так как проверять на месте сложно, в массовом сознании закрепился образ: ранний арбуз равно химия равно опасность. Но нитраты, то есть соли азотной кислоты, это не только компонент удобрений, но и нормальная составляющая почвы. В умеренных количествах они не опасны. Наш организм получает нитраты и с водой, и с овощами. Шпинат, салат могут содержать их даже больше, чем арбуз. Опасность возникает, если доза значительно превышает норму. В организме часть нитратов превращается в нитриты, которые мешают переносу кислорода гемоглобином. Симптомы острого отравления – тошнота, рвота, слабость, головокружение, синюшность кожи. Ну а сегодня куда реальнее отравиться арбузом с бактериальным загрязнением мякоти. Например, когда он хранился на жаре и треснул. Или очень долго лежал в холодильнике. Или когда его продавали частями, что называется, на вырез, или заранее запаковывая в пленку четвертинку или половинку плода. В первую очередь это касается продаж арбузов на трассе или на улице, на стихийных рынках и прочих сомнительных торговых точках. Кроме того, переедание арбуза на фоне плохого самочувствия или хронических болезней желудочно-кишечного тракта также может создать впечатление, что это плод попался испорченный. В целом же, если брать арбуз в нормальном месте и не уничтожать 6-8 килограмм за один присест, то это отличный и неопасный осенний десерт.
3: Алексей Водовозов. Записки врача.
1: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вицин, Моргунов и Никулин. «Стоп-кадр». На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Бузова и Хижникова в Харьковской области, сообщили в нашем Министерстве обороны. Там добавили, что освобожден населенный пункт Светлая долина в Запорожской области и село Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике. Подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения в Доброполье. Также продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рублино и Хрипуны Харьковской области, добавили в нашем военном ведомстве. Новая система верификации Google может помешать установке российских приложений на Android, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Как ранее сообщили разработчики, Google ведет обязательную регистрацию. Без нее пользователи не смогут устанавливать приложения на устройство с этой операционной системой. По словам Шадаева, в первую очередь последствия коснутся разработчиков, чьи приложения уже удалили из магазинов. Минцифры оценивает риски и готовит предложения по их минимизации. Ранее ведомство уже предлагало обязать Google разъяснить новые правила российским разработчикам. В Израиле начались перебои с водой из-за нарушения очистных сооружений в секторе Газа, пишет The Guardian. В материале отмечается, что цветение водорослей у побережья, растянувшееся на 100 километров, забило фильтры 5 из 6 израильских опреснительных мощностей. Власти Израиля призывают население разумно использовать воду до полного восстановления водоснабжения, сообщает The Guardian. 12-й Санкт-Петербургский форум объединенных культур начал свою работу в Петербурге. Он продлится до 26 сентября. Деловая программа включает 10 секций от музыкальной культуры и кино до цирка и театра. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что попытки Запада изолировать Россию и отменить отечественную культуру не были успешны.
2: Если говорить о нашем форуме, то мы ведь его возобновили в 2023 году и возобновили после длительного перерыва на ковид, той самоизоляции, которую к нам пытались применить. Мы переосмыслили те подходы, которые у нас были до ковида к форуму, и даже поменяли его название, назвав его форумом объединенных культур, тем самым вложив в название объединяющую роль России как проводника, ну, в каком-то смысле духовного, культурного, традиционных ценностей.
1: В программе также запланирована серия встреч мэтров в сфере культуры с молодыми участниками форума. Отдельные встречи проведут председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
0: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные, разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: После вкусного обеда многие индивидуумы делаются поэтами, литераторами, пророками или прорицателями.
5: Это слова Аристотеля. Сегодня мы поговорим о писателях-гурманах. Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов. Когда читаешь их произведения, не особенно задумываешься о вкусовых пристрастиях авторов. А ведь многие из них были большими знатоками и ценителями кулинарии. Начнем с баснописца Крылова. Уж слишком много про него всевозможных гастрономических легенд. Да, Иван Андреевич обладал поистине великолепным аппетитом, который по праву можно называть грандиозным. Судите сами. Только за обедом популярный издатель сатирических журналов съедал 3 тарелки ухи, 2 блюда растягаев, 4 телячьи отбивные и половину жареной индейки, не считая каши, различных солений и паштетов. Подчеркиваю, все это за один присест. Большинство знакомых знали, если пригласить Крылова в гости, то кормить его придется по меньшей мере как 5. Вот поэтому-то Ивана Андреевича и стали называть обжорой русской литературы №1. Однажды Крылова пригласили во дворец на императорский ужин. Казалось бы, уж там-то его точно накормят до отвала и по высшему разряду. Но нет. Царское угощение баснописца только расстроило. Больше месяца Иван Андреевич ныл, ворчал и жаловался, мол, государыня явно пожадничала. Суп едва закрывал дно тарелки, а пирожки были настолько крохотными, что их можно было проглатывать словно семечки. «Никто не знает, как выглядит настоящее русское застолье, а я знаю».
7: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Обед у медведя.
8: Медведь обед давал и созвал не одну родню свою медведей, но и других зверей-соседей, кто только на глаза и в мысль ему попал. Поминки-ль были то, рожденье-ль, именины, но только праздник тот принес медведю честь, и было у него попить, что и поесть. Какое кушанье, какой десерт и вины! Медведь приметил сам, что гости веселы, пирушкою довольны. А чтобы угодить и более друзьям, он тосты затевал и песни пел застольны. Потом, как со стола уж начали сбирать, пустился танцевать. Лиса в ладоши хлоп. Ай, Миша, как приятен, как ловок в танцах он, как легок, мил и статен. Но волк, сидевший рядом с ней, ворчал ей на ухо: «Ты врешь, кума ей-ей! Откуда у тебя такая блажь берется? Ну что тут ловкого? Как ступа он толчется!» «Вздор сам ты мелешь, кум!» — лиса на то в ответ. «Не видишь, то хвалю танцора за обед. А если похвала в нем гордости прибавит, то, может быть, он нас и ужинать оставит».
7: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Обед у медведя». Читал Алексей Шулин.
5: По слухам, Иван Крылов скончался от обжорства, получив заворот кишок от переедания то ли рябчиков, то ли карасей, то ли блинов. Все это неправда. Реальной причиной смерти баснописца на 75-м году жизни стало двустороннее воспаление легких.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о писателях-гурманах.
6: Я с детства очень любил варенье. Никогда не отказывался от него и сам ухитрялся его достать, когда мне не давали. Однажды потихонечку, чтобы никто не заметил, я пробрался в буфет, где стояло незапертое варенье, и стал его таскать из банки в рот, прямо рукой.
5: Знакомьтесь, воришка-сладкоежка Лев Николаевич Толстой. Он обожал варенье из фруктов и ягод, выращенных исключительно в Ясной Поляне. Хлеб в усадьбе пекли только по его личному рецепту. 2 пуда муки смешивали с 2 пудами картофеля, который предварительно варили и протирали. Затем на испеченную ковригу намазывали толстый слой меда и запивали все это овсяным киселем. Жена Толстого Софья Андреевна записывала все кулинарные рецепты в свою поваренную книгу «Обед для льва». Кстати, многие из них можно и сегодня обнаружить в произведениях писателя.
9: На подносе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи сырые и каленые и орехи в меду. Потом принесено было Анисьей Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная. Все это было... хозяйство сбора и варенья Анисьи Федоровны. Все это и пахло, и отзывалось, и имело вкус Анисьи Федоровны. Все отзывалось сочностью, чистотой, белизной и приятной улыбкой. «Покушайте, барышня-графинюшка», — приговаривала она, подавая Наташе то-то, то другое. Наташа ела все, и ей показалось, что подобных лепешек на юраге с таким букетом варений, на меду орехов и такой курицы никогда она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, запивая ужин вишневой наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей охоте, о Ругае и илагинских собаках. Наташа с блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их. Несколько раз она пыталась разбудить Петю, чтобы дать ему поесть чего-нибудь, но он говорил что-то непонятное, очевидно, не просыпаясь. Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей, в первый раз принимающих в своем доме знакомых, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая была у его гостей: «Так-то вот и доживаю свой век. Умрешь — чистое дело марш. Ничего не останется. Что ж и грешить-то?»
5: К 50 годам Лев Толстой стал вегетарианцем. Ел только постную еду — щи, кашу, огурцы и хлеб. Но вот только от сладкого отказаться так и не смог. По-прежнему, по ночам, воровал его тайком из буфета.
10: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
12: Реклама.
13: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор о писателях-гурманах. Из рыб самое лучшее – это жареный карась в сметане. Только чтобы он не пахтиный и имел приятный вкус, нужно подержать его в молоке целые сутки.
5: Эти слова принадлежат любителю трапезничать на открытом воздухе Антону Павловичу Чехову. В подмосковном Мелехово писатель часто ходил на рыбалку. При этом неизменно брал с собой сковородку и прямо на месте, не отходя от кассы, лично готовил свежепойманных бычков.
6: Взять икры паюсной четверку, две луковочки зеленого лучку, прованского масла, смешать все это. И знаешь, этак поверх всего лимончиком. Смерть! От одного аромата угоришь.
5: В ранг своего любимого, а значит божественного блюда, Антон Павлович возводил исключительно жареных карасей. Но при этом не забывал и про другую еду. «Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная во всей своей наготе», — говорил он.
6: «Селедочка, матушка, всем закускам закуска. Но нет, огурец лучше. Ученые с сотворением мира думают и ничего умнее соленого огурца не придумали. А после правильной закуски нет ничего лучше, как в морозный январский денек отведать щей горячих. Борщок с ветчинкой и с сосисками. Или рассольник из потрохов и молоденьких почек. Пальчики оближу».
5: Будучи еще ребенком, Антошка Чехов помогал отцу заниматься семейным бизнесом в Таганроге. Торговать в небольшой бакалейной лавке. Чего там только не было. Рыба заморская, прованские масла, всяческие специи, сырные головы, сахарная пудра. Впоследствии писатель скажет: кто не придает должного значения питанию, не может считаться по-настоящему интеллигентным человеком.
12: Исторические заметки.
5: Продолжаем говорить о писателях-гурманах.
6: Здоровье мое кажется немного лучше, хотя я чувствую слегка боль в груди и тяжесть в желудке. Может быть, от того, что никак не могу соблюсти диеты. Проклятая, как нарочно в этот год плодовитость, соблазняет меня беспрестанно. И бедный мой желудок беспрерывно занимается вареньем то груш, то яблок.
5: Он не отличался крепким здоровьем, зато очень любил поесть. Николай Васильевич Гоголь. На соблюдение диеты ему категорически не хватало силы воли. Отсюда и проблемы с пищеварением.
6: В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол, который мешает решительно всему. Эти вкуснейшие блюда способны произвести на 3 дня слюнотечение у самого отъявленного объедала.
5: Объедаться Гоголь любил. Особое пристрастие к блюдам из теста. Вареники, галушки, макароны. А как же сладкое? Куда ж без него? Тарталетки, пироги, десерты. А лучше все сразу и вперемешку. Да что говорить, если Николай Васильевич завтракал пельменями. И вовсе не одной порцией, а несколькими.
14: Всемирная энциклопедия еды.
15: Спор о том, кому выпала честь быть изобретателем пельменей, ведут многие народы. Лидирует, как ни странно, вовсе не Россия. Заворачивать разнообразную начинку в тончайшее тесто, а потом варить или готовить на пару, еще пару тысяч лет назад научились в Китае. Рецепт путешествовал по миру вместе с кочевниками. Так и попал на Урал. И уже оттуда, примерно в конце 16 века, перебрался в европейскую часть России. А вот название пришло с северо-запада, из финно-угорской группы языков. Там наши пельмени именовали словом «пельнянь», что означало «хлебное ухо». Еда эта долгое время считалась особой, праздничной. Пельмени подавали в ресторанах, где в качестве начинки использовали разные виды мяса, рыбу, дичь, овощи и крупы. Встречались даже фруктовые пельмени. Их запивали розовым шампанским. А в советские годы пельмени стали делать фабричным способом. И они превратились в традиционное блюдо холостяка. Быстро, сытно и недорого.
12: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Самое любимое блюдо Николая Васильевича – козье молоко, которое он лично варил особым способом. Добавлял туда ром. Последний он всегда возил с собой во флаконе. А все это якобы лечебное питье, проще говоря, стряпню, писатель, часто смеясь, называл «Гоголь любит Гоголь-Моголь». И ведь знал, о чем говорил.
16: «Как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасечникова куреня. А про сад и говорить нечего. В Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей. А где живет пасечник Руды и Панько? А вот там, скажет он, указавший пальцем, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки. И, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего года, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новую таратайку и своей гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные. Зато уж как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели. А меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот, дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой. Чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха? Что за пироги? Если б вы только знали, сахар, совершенный сахар. А масло вот так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право, на что не мастерицы эти бабы? Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть — объедение, да и полно. Сладость неописанная. Прошлого года... Однако что ж я в самом деле разболтался? Приезжайте только, приезжайте поскорей. А накормим так, что будете рассказывать и встречному, и поперечному. Пасечник Рудый Панько.
5: Друг Гоголя, историк Михаил Погодин, вспоминал, как выглядел самый легкий полдник Николая Васильевича в Италии. Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масло, уксусу, сахару, горчицы, равиоли, брокколи. Мальчуганы начинают бегать и носить к нему и то, и другое. Гоголь с сияющим лицом принимает все из их рук. В полном удовольствии раскладывает перед собой все припасы. Перед ним возвышается груда всякой зелени, куча склянок со светлыми жидкостями. Все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносят макароны в чашке. Открывается крышка, пар повалил оттуда. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезывать. Да уж, вот такой полдник. И это после завтрака пельменями. Добавить тут нечего.
14: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Российские ученые научили искусственный интеллект выявлять фальсифицированное молоко. Как сообщили РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете, алгоритм находит антибиотики, консерванты, растительные добавки и генно-модифицированные компоненты. Он также определяет, разбавлено ли молоко водой, заменен ли молочный жир растительным и соответствует ли вид животного, указанному на упаковке. Нейросеть одновременно учитывает десятки параметров и находит закономерности, которые человеку заметить сложно. Ученые предлагают выстраивать проверку по многоуровневой схеме. Сначала быстрый, неразрушающий скрининг, затем точная лабораторная верификация. Такой подход снижает число ложных результатов и лучше соответствует требованиям действующих регламентов. Участников экспедиции «Северный полюс-42» наградили в Росгидромете. Как сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте, награды вручил руководитель ведомства Игорь Шумаков. Знак «Почетный работник гидрометеослужбы России» получил начальник высокоширотной арктической экспедиции Кирилл Фильчук. Еще несколько полярников отмечены почетными грамотами и благодарностями. Экспедиция продолжалась почти два года, 21 месяц дрейфа. Ученые проводили исследования от океанского дна до стратосферы. Сильная жара, вызванная природным явлением Эль-Ниньо, сможет унести в ближайшие месяцы более 450 тысяч жизней. С таким прогнозом выступила организация Climate Impact Lab, изучающая экономические и социальные последствия изменений климата. Что это за явление, Радио «Звезда» рассказал метеоролог Алексей Сафонов.
3: Но в целом это явление, когда температура поверхности воды океана на 0,5 или больше градусов выше, чем весь остальной океан в среднем. Сегодня температура поверхности воды в океане на 2,8 или даже на 2,9 градуса выше, чем в среднем. Это примерный расчет. Берутся статистические данные, например, относительно того, какая была повышенная смертность в связи с жарой. Либо, если это будут стихийные бедствия, это будет не сразу, а через полгода.
2: Ученые прогнозируют, что основная часть смертей от Эль-Ниньо придется на страны Южного полушария, где экстремальные температуры совпадут с местным весенне-летним периодом. Более 60 российских ученых проведут лекции и мастер-классы для молодежи 7 стран в рамках проекта «Ученые будущего». Он в этом году охватит Армению, Индию, Китай, Монголию, Сербию, Таджикистан и Узбекистан. Программа исследует квантовые технологии, цифровые двойники, зеленую энергетику, медицину и искусственный интеллект, сообщили в Минобрнауки. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказывать о писателях-гурманах.
6: «Поднесут тебе форели. Тотчас их варить вели. Как увидишь, посинели, влей в уху стакан шабли. Чтоб уха была по сердцу, можно будет в кипяток положить немного перцу. Луку маленький кусок».
5: Это Пушкин Александр Сергеевич. Кстати, шабли, если кто не знает, это белое сухое вино. Так вот, Пушкин обожал запеченный в золе картофель с черным хлебом. Любил моченые яблоки и розовые блины. Почему розовые? Необычный цвет получался благодаря свекле, вернее, маслу из нее. Поэт съедал блины по 30 штук за раз, выпивал глоток воды и не испытывал при этом ни малейшей тяжести в желудке.
6: У Гальяни иль Кальони закажи себе в Твери с пармезаном макарони, да яичницу свари. На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке.
5: Еще одно любимое блюдо Пушкина – колья. Готовила его? Да-да, та самая няня, Арина Родионовна. Рецепт таков. Рыбный или мясной суп, сваренный на огуречном рассоле.
0: Исторические заметки.
6: Как же вы будете селедку без водки есть? Абсолютно не понимаю.
5: Это Булгаков. Дни Турбиных. Что ж, Михаила Афанасьевича и вправду называли мастером застолья. Любимое блюдо писателя – маринованная в молоке селедка. В рыбу добавляли много специй – кориандр, перец, соль. Подавали вместе с грибами, огурцами или подливой. Заправка по-булгаковски к селедке делалась на основе горчицы, растительного масла, уксуса и сахара. В доме Булгакова пили чистую водку, анисовую, кардамонную и водку вместе с бальзамом. К ней полагались ветчина, нашпигованная индейка или копченая рыба. И все же главным угощением считалась знаменитая горячая закуска профессора Преображенского.
7: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, а в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на нем два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды», — подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом. «Сюда их!» — хищно скомандовал Филипп Филиппович. «Доктор Барменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое, и если хотите послушать...»

0: отлично готовит водку. Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что очень приличная. 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это, во-первых, наставительно перебил Филипп Филиппович. А во-вторых, Бог их знает, что они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? «Все, что угодно», — уверенно молвил Тяпнутый. «И я того же мнения», — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. «Доктор Барменталь, уверяю вас, мгновенно эту штучку. И если вы скажете, что это плохо, я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады». Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились. «Это плохо?» — жуя спрашивал Филипп Филиппович. «Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор!» «Это бесподобно!» — искренне ответил Тяпнутый. «Еще бы! Заметьте, Иван Арнольдович!» Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими, а из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. «На, получай!» «Пса в столовой прикармливаете», — раздался женский голос. «А потом его отсюда калачом не выманишь». «Ничего». Он, бедняга, наголодался. Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу. Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар. Пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал... «Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и представьте, большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что есть, но и когда, и как». Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой. «И что при этом говорить? Да-с, если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет». Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте.
1: Рецепт горячей закуски профессора Преображенского очень прост. Ее делали из немного размоченного бородинского хлеба, мяса и специй. Были и другие вариации, но стандартные ингредиенты до сих пор остаются неизменными. Ржаной хлеб, мясо или субпродукты, то есть костный мозг и хрящи. Недорого и очень вкусно.
2: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: 1812 год. Курган Раевского. Вывернутая земля, исковерканные редуты. Посреди побоища старец Иосаф и молодая женщина, вдова героически погибшего генерала Тучкова. Неоднократно проходят они все пространство от селения Бородино до Колодского монастыря. Вскоре безутешная вдова напишет письмо императору Александру. «Потеряв обожаемого супруга на поле чести, я не имела даже утешения найти останки его. Ни в чем другом отрады не нахожу, как соорудить храм на том священном для меня месте». Согласно одной из легенд, в монастыре, построенном по просьбе Тучковой, и стали выпекать хлеб, названный впоследствии Бородинским. Бородинский сразу пришелся по вкусу путникам и солдатам. Почему? Тесто его готовится особым способом. На заварке из ржаного солода мякиш долго не черствеет. Рецепты подобного хлеба были известны давно, но почему черный кирпич стал называться Бородинским, доподлинно неизвестно. Монастырская версия не единственная. Согласно другой, во время Бородинской битвы в продовольственные обозы попал снаряд. Мука перемешалась с пряностями, вот и получился из нее необычный душистый хлеб. Также существует предположение, что рецепт хлеба привез в Россию композитор Бородин.

0: и назвал своим именем. Но как бы там ни было, продукт у нас в таком почете, что ему даже установили памятники в Десногорске, Ишиме, Новом Уренгое. Все монументы выполнены по одному проекту. На пьедестале лежит победное знамя, на нем буханка, несколько отрезанных ломтей и надпись «Хлеб нашей памяти». А спустя 27 лет после легендарного сражения состоялось торжественное открытие Бородинского памятника на кургане Раевского. Монахини встречали высоких гостей особым ржаным хлебом со сладковато-горьким вкусом. На вопрос императора Николая I, как изготовлено сие необычное лакомство, вдова Тучкова ответила: «Мука, солод, тмин, кориандр и молитва». Не раз потом намоленный хлеб помогал солдатам восстанавливать силы после тяжелых испытаний. Ели его служивые и думали:
1: война войной, а обед по распорядку.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем рассказывать о писателях-гурманах.
4: Не домой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик.
3: Это Маяковский. По воспоминаниям матери поэта, в детстве Володя очень любил пончики с сахарной пудрой или вареньем. Повзрослев, автор стихотворной лесенки страстно полюбил мясные блюда, в особенности шашлык.
4: Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй.
3: Ананас, в понимании Маяковского, являлся символом беспечной жизни, праздника. А вот рябчики, как мясное блюдо, поэт сравнивал с мещанством.
4: «Я много дарил конфект да букетов, но больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и пол полена березовых дров».
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о писателях-гурманах. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Пройдут столетия, наши праздники.
6: И каждому дано яблоко.
7: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
8: Пред нами огромные, разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Предел тупости – рисовать яблоко, как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны. И ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее.
3: Секреты известных картин. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
10: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
11: «Все приплыли».
10: Точка-точка, запятая, вышла рожица кривая. Скорее всего, именно эту песню напевали в 1928 году участники первой Колымской экспедиции. А что вполне может быть, ведь конечной точкой ученых должна была стать река Средний Кан в Магаданской области. Путешествие началось. День прошел, второй, третий. Добравшись до одного из правых притоков Колымы, советские геологи решили вдруг, что это и есть тот самый Средний Кан. Однако очень быстро обнаружили свою же ошибку. Так-так-так, а что же дальше делать? Приток открыли, и он безымянный, непорядок. И вот тогда присвоили той реке чудесное имя – Запятая, потому что точку в этой экспедиции еще только предстояло поставить. Ха! Веселые ребята эти геолого-разведчики. Ох, веселые! А мы дальше плывем. Самое сухое место на Земле вовсе не Сахара или какая-нибудь известная пустыня, а небольшая такая область в Антарктиде под названием Сухие долины. Эта территория почти

0: полностью свободна от льда и снега. Спрашивается, как такое может быть? Очень даже просто. Дело в том, что вся влага сухих долин моментально испаряется под действием мощных антарктических ветров. Знаете, с какой скоростью в этих местах ветерок дует? 320 километров в час. Вот так. Кстати, в некоторых районах сухих долин дождей не было уже 2 миллиона лет. И это просто ужас какой-то. Ладно, дальше плывем. К слову о Сахаре. Пустыней она стала относительно недавно. Всего-то 2700 лет назад. Произошло это в результате медленной, очень-очень медленной эволюции климата. Зато 6000 лет назад, примерно тогда же, когда и возникло легендарное полумифическое древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было множество озер. Так что берегите природу, друзья, если не хотите, чтобы Сахара появилась, например, в центре вашего двора. И это будет совсем не смешно.
1: Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.

0: Противосколочные очки. Уставная тактическая маска закрытого типа, предназначенная для защиты глаз солдата от грязи, ветра, дыма, пыли и мелких осколков. Форма и содержание.
1: В современной российской армии очки входят в состав базовой боевой экипировки под названием «Ратник». Внешне противоосколочные очки очень напоминают маску аквалангиста. У них одна большая линза, которая дает широкий угол обзора. Однако маска ныряльщика всегда герметична и всегда закрывает нос, чтобы выравнивать давление. Сухопутные же очки закрывают только верхнюю часть лица и переносицу, позволяя военнослужащему свободно дышать при выполнении любых поставленных задач.

0: Противоосколочные очки.
1: Они весят не более 200 граммов и хранятся в небольшом тканевом подсумке. Линзу для очков «Ратник» делают из сверхпрочного пластика, баллистического поликарбоната. Он легче стекла, не бьется и не разрушается на острые фрагменты. При попадании мелкого осколка, к примеру, стального шарика, материал очков тянется, гасит энергию удара, удерживая тем самым поражающий элемент в себе. Корпус защитных противоосколочных очков сделан из эластичного полимера. В нем проделаны специальные вентиляционные отверстия. Очки крепятся на затылке с помощью широкой, как правило, нейлоновой ленты. Их удобно носить даже поверх боевого шлема или шлема-балаклавы.
0: Форма и содержание. Противоосколочные очки. Дай 5. 5 удивительных фактов о воронах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
3: Вороны умеют говорить друг с другом.

0: Факт второй.
1: Вороны сплетничают. Эти умные птицы узнают человеческие лица, могут запоминать и различать добрых людей и враждебных, и даже мстить. Более того, они способны передавать эту информацию своим сородичам.
0: Факт третий.
1: Вороны способны самостоятельно изготавливать инструменты для добычи пищи. Например, сгибать проволоку в крючок, чтобы доставать личинок.
0: Факт четвертый.
1: Вороны соображают быстрее обезьян. Мозг птицы невелик, но плотность нейронов в нем в два раза выше, чем у приматов. Это обеспечивает им высокую скорость обработки информации и способность к сложному логическому мышлению.
0: Факт пятый.
1: Вороны расследуют смерть сородичей. Когда одна из птиц внезапно умирает, другие собираются вокруг нее, изучают тело и издают характерные крики. Ученые считают, что это помогает птицам избегать опасностей в будущем.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о воронах.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Ильюшин и Антонов. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». Реклама.
3: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
6: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Суд арестовал владельца торгового комплекса «Солнечный» в Стерлитамаке, где при пожаре погибли 4 человека. Как сообщили в Следственном комитете, предприниматель задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, он обеспечил соблюдение противопожарных норм при эксплуатации здания. Свою вину подсудимый не признал. По его словам, система пожарной безопасности работала штатно. Напомню, пожар произошел 22 сентября, огонь охватил более 2000 квадратных метров, пострадали 11 человек, 4 из них погибли. Россия совершила революцию в сфере реактивных беспилотников, трансформировав свой арсенал дронов, пишет The Guardian. Как отмечает газета, с мая Россия осуществила несколько заметных усовершенствований. Это позволило эффективнее наносить удары по Украине с помощью быстрых дронов с реактивными двигателями. Новые модели «Герани» развивают скорость выше, чем украинские беспилотники-перехватчики. Ранее Financial Times и Reuters писали, что новые российские дроны летают на большой высоте и развивают высокую скорость. Это стирает границу между беспилотниками и крылатыми ракетами. Ассоциация туроператоров России направила официальное обращение в Министерство туризма Мальдив из-за введения налога для российских туроператоров. Поводом стали вступающие в силу с 1 октября изменения налогового законодательства, которые распространяют мальдивский налог на товары и услуги по ставке 17% на иностранных поставщиков туристического продукта. Также ассоциация обратилась к Максиму Решетникову с просьбой провести оперативные консультации с мальдивской стороной и довести до нее позицию российского туроператорского сообщества. 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур начал работу в главном штабе Государственного Эрмитажа. 5 атриумов, лектории и другие залы восточного крыла оборудованы под мероприятие. Особое внимание уделено теме связи искусства и цифровых технологий, рассказал корреспонденту телеканала «Звезда», директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
2: Фонд поддерживает проекты, связанные с искусственным интеллектом, с цифровым искусством. У нас, ну вот мы находимся в Эрмитаже, и у нас есть проект, который называется «Великолепный Эрмитаж». Это полностью цифровая выставка, которая, на самом деле, это безусловно благо. Она уже была на гастролях в Нижнем Новгороде, была в Москве, только что закончилась. С огромным успехом прошла в Южной Корее, в Сеуле. И совершенно очевидно, что люди, которые приходят на эту выставку, они, естественно, не могут не думать о том, чтобы не посетить Эрмитаж уже в Санкт-Петербурге. А это люди молодые в том числе.
1: Также в дни форума проходит масштабный фестиваль культуры «Петербургские сезоны», включающий более 200 событий.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Борис Шапошников.
1: Он был одним из немногих, к кому Сталин обращался исключительно по имени и отчеству. Борис Михайлович, а не казенно товарищ Шапошников. По словам маршала Василевского, верховный главнокомандующий очень ценил своего начальника генерального штаба.
2: Только ему одному, Шапошникову, Сталин разрешал курить в своем рабочем кабинете, а в разговоре с ним никогда не повышал голоса, если и не разделял высказываемые им точки зрения на обсуждаемый вопрос. Но это чисто внешняя сторона их отношений. Главное же заключается в том, что предложения Шапошникова, всегда глубоко продуманные и глубоко аргументированные, как правило, не встречали особых возражений.
1: Он выбрал профессию военного по соображениям весьма прозаическим. Обучение в Московском пехотном училище оказалось бесплатным. Чтобы не обременять родителей, у которых помимо него было еще шестеро детей, Борис Шапошников решил пойти именно по армейской линии.
3: Для последующей моей службы эта учеба принесла большую пользу. Явившись в роту подпоручиком по окончании училища, я не был подобен брошенному в воду щенку, не умеющему плавать, а сразу брался за знакомое дело. А еще зимой 1902 года я увлекся театром. Да и как было не увлечься, когда расцветал талант Шаляпина, Собинова и других молодых дарований. Развертывал свою работу художественный театр во главе со Станиславским. Учение мое шло по-прежнему отлично. Театр не сбавлял мне баллов, а удовольствия я получал много.
1: Спокойный, тихий, уравновешенный человек. Никакого крика и нецензурной брани. По словам генерала армии Сергея Штеменко, начальник генштаба ставил задачи так уверенно и доходчиво, что подчиненные попросту не могли их не выполнить. А если что-то не получалось, Борис Шапошников вызывал незадачливого командира к себе для беседы наедине.
4: Он был обаятельным полководцем и к таким, как я, молодым тогда полковникам относился с истинно отеческой теплотой. Если что-то шло не так, он не бронился. Даже голоса не повышал, а лишь спрашивал с укоризной: «Что же это вы, голубчик?» От такого вопроса мы готовы были провалиться сквозь землю. Ошибки свои запоминали надолго и уже никогда их не повторяли.
0: Борис Шапошников. Маршалами не рождаются.
5: Радиозвезда.
6: Тайная война. История мирового шпионажа.
7: В 1964 году Никита Хрущев посмотрел французское кино о советских разведчиках и был крайне удивлен, когда ему сказали, что главный герой картины вовсе не вымышленный персонаж, а вполне реальный человек. Хрущев приказал подготовить все материалы по этому делу и уже через несколько месяцев присвоил нашему резиденту в Японии звание Героя Советского Союза. Посмертно. В наградном листе стояла фамилия разведчика.
6: Рихард Зорге.
7: Во время Первой мировой осколок снаряда попал ему в руку, и еще три осколка изуродовали обе ноги. После операции одна нога стала короче на несколько сантиметров. Именно эти фронтовые шрамы помогли впоследствии опознать в братской могиле тело советского разведчика. Он стал разведчиком в 1929-м в Москве. Работал в Англии, Франции, Китае и Японии под псевдонимом Рамзай. Действовал быстро, четко, своевременно. Он регулярно отправлял в Москву секретные донесения о скором начале войны с Германией. Ему не поверили. Конкретной, точной даты разведчик не сообщал. А война все же началась. Зато когда Рамзай сообщил, что Япония пока не собирается нападать на Советский Союз, ему поверили все. Сталин тут же снял несколько дивизий на Дальнем Востоке и направил их под Москву, что во многом и решило исход битвы. И лишь немногие красные командиры знали, кто предупредил советское правительство, что войны на два фронта не будет.
6: Тайная война.
7: В Японии у него были помощники, несколько человек. Это всегда риск. Что знают двое, знают все. Однако истинные причины провала группы Рамзая знала вначале только японская контрразведка, а затем, в 1945-м, эти секретные материалы достались американцам. Есть версия, что Рамзая предали. Кто знает. Зато хорошо известно, что, будучи под колпаком, советский разведчик успел таки отправить в центр секретное донесение. Японцы собираются атаковать Перл-Харбор.
5: Удар будет внезапным и очень мощным. Необходимо предупредить союзников.
7: Почему столь важная информация не попала в США, неизвестно. На допросе он заявил откровенно: «Я советский разведчик». Но в Москве от него открестились. Не знаем такого, в списках не значится. Его могли обменять. В советском плену находился замминистра обороны Японии. Но из Москвы вновь и вновь приходили стандартные ответы: «У нас таких нет». В 10 часов 20 минут утра 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме заключенному под псевдонимом Рамзай зачитали приговор.
8: «Вы агент Коминтерна в Японии. Приговор – смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение немедленно, и от вас ожидают, что вы достойно встретите смерть».
7: Через несколько минут советский разведчик будет повешен на рояльной струне. Он был женат трижды. Последняя гражданская жена – японка. Именно она в 1949 году разыскала останки советского разведчика в тюремной братской могиле, кремировала и позже перезахоронила на кладбище в пригороде Токио. На могиле положили памятную плиту с надписью на японском и немецком языках. Всего два слова.
6: Рихард Зорге. Тайная война.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. Две уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а третья давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор – фонд Росконгресс, 6+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: сказано, погода нам удачею самой. Довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой. Но вызов брошен нам, и шпаги скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор сродни горам в безумии и кротости? Седые гривы волн лежат, как снег на

Тайные хребты, благословен Великий океан. Нам сам великий случай, брат, везение, сестра, на всякий случай в меру мы встревожим.

вечные хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединуя солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

0: благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль Нестерова. Ее назвали в честь легендарного российского военного летчика, основоположника высшего пилотажа Петра Николаевича Нестерова, который впервые в практике боевой авиации применил воздушный таран.
4: Вручается представителям военно-воздушных сил, авиации, других видов и родов войск за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
3: Медаль делают из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На лицевой стороне расположено рельефное погрудное изображение Петра Нестерова в военной форме, кителе и фуражке. На оборотной стороне эмблема летчиков России. Двуглавый орел с мечом, пропеллером и пылающей гранатой.
4: Вручается также за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники и высокое профессиональное мастерство.
3: В 2022 году во время проведения специальной военной операции особо отличились боевые летчики Росгвардии. За мужество, отвагу и героизм четверо из них были награждены медалью Нестерова.
5: Оружейка. Боевые корабли.
6: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина.
7: Он родился во второй половине 17 века в селе Преображенское в семье придворного конюха. Когда Лукьяну исполнилось всего 4 года, его уже зачислили в знаменитые потешные полки. Вместе с молодым царем Петром Верещагин работал простым корабельным плотником в Воронеже. Постигал морскую науку. Когда государь задумал построить новое парусное линейное судно, то созвал своих лучших умельцев, в том числе Лукьяна. Условие одно – никаких иностранцев, только русские мастера. Такое было впервые.
8: Корабль назывался «Гота-предестинация» или «Божье провидение». Почему это мы первые русские? Раньше, что ли, не строили? Строили, но либо малые суденушки, либо большие, правда, с помощью иноземных учителей. А тут все нашими российскими руками сработано было.
7: Новый трехмачтовый корабль имел в длину 40 метров. На вооружении 58 пушек. Экипаж – 253 человека. Классический английский вариант боевого судна. Но была у Божьего провидения одна отличительная особенность. Поскольку корабль предназначался для хождения по мелководному Азовскому морю, то его осадку специально уменьшили. Киль судна состоял из двух, скрепленных между собой, брусьев. Так что при ударе о грунт повреждался лишь нижний из них, что не вызывало течи в корпусе. Гениальная идея. Для сравнения, во флотах других государств подобные конструкции начали применяться только лишь 140 лет спустя.
5: Оружейка. Боевые корабли.
6: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина.
7: В начале 18 века на приладожских верфях было развернуто строительство судов для будущего Балтийского флота. Опытный корабел «Лукьян Верещагин» получил тогда новую должность – форштмейстер, то есть смотритель лесов. Он лично отбирал массивные дубовые материалы, и совсем скоро мечта Петра Великого сбудется. Россия завоюет выход к Балтике.
6: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина. Оружейка.
2: Радиозвезда. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
9: Огнестрельное оружие.
2: Классификация.
9: Нарезное дульнозарядное ружье.
2: Название.
9: Егерский штуцер образца 1805 года.
10: Егерский штуцер был предназначен для ведения прицельного огня на большие расстояния. Изготавливался на ведущих оружейных заводах России. Егерский штуцер образца 1805 года имел короткий граненный ствол с 8 винтовыми нарезами калибра 16,5 мм. Для возможного рукопашного боя к стволу прикреплялся тесак-кортик. Общий вес ружья составлял почти 5 килограммов. Длина вместе с кортиком – 154 сантиметра. По дальности и высокой точности стрельбы штуцер превосходил все гладкоствольные ружья. Но скорострельность штуцера была невысокой – один выстрел за 3 минуты. Именно по этой причине штуцеры выдавались только лучшим стрелкам егерских полков. Они действовали в одиночку или небольшими группами, из укрытий и засад, вели огонь исключительно по важным целям. Так, в Бородинском сражении русский егерский полк сорвал атаку 7-тысячного войска противника, выбив прицельным огнем французских офицеров. В середине 19 века егерский штуцер был снят с вооружения российской армии.
2: Арсенал 1812.
0: Радиозвезда.
11: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие три минуты новости культуры. Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова назвала новую концепцию развития музеев, созданную по поручению президента России Владимира Путина, своевременным и стратегически важным документом. По ее словам, программа учитывает ключевые запросы отрасли, включая вопросы реставрации и работы с ветеранами СВО. Особое внимание Галактионова уделила внедрению искусственного интеллекта, подчеркнув, что это не развлечение, а мощный вспомогательный инструмент, открывающий огромные исследовательские, маркетинговые и административные перспективы. Донецкий театр «Кукол» открыл 94-й сезон премьерами, включая спектакль «Жемчужина» по Джону Стейнбеку. Постановка через контраст миров, бедняков и власти поднимает глубокие темы одержимости и бесправия, доказывая, что кукольный жанр способен говорить о серьезном. Главным фокусом сезона стала доступность искусства, объявлен девиз «Театр для всех без исключения». А ветераны боевых действий и их семьи получили льготы на посещение. Банк России посвятил новые памятные монеты советскому мультфильму «Золотая антилопа», на которых изображены главные герои картины. Анимационный фильм был снят в 1954 году и его достоин премии Каннского фестиваля и других международных наград. А насколько он точно передает реалии Индии, радио «Звезда» рассказал кандидат исторических наук, руководитель Центра Индокитайского региона и Мемориан Алексей Куприянов.
2: Понятно, что создатели мультфильма совершенно не ставили себе целью как-то изобразить монгольскую Индию. То есть там нет архитектуры, нет никаких социальных отношений, ничего нет. Там, по сути, персонажи-то кто? Это золотая антилопа, бедный мальчик, раджа, еще его такой абстрактный слуга, который бежит за мальчиком и узнает, где находится золотая антилопа. То есть тут речь вообще не о передаче каких-то реалий Индии, да, а передаче такого вот ориентального, воображаемого и всем понятного образа Индии. И в этом плане они, конечно, создатели мультфильма преуспели.
1: Также Московский монетный двор выпустил набор медалей с персонажами отечественной анимации к 90-летию «Союз мультфильма». И международный кинофестиваль «Золотой ворон» включил в конкурсную программу фильмы, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта, выделив их в отдельную номинацию, сообщил художественный руководитель Филипп Абрютин. Заявки принимают до 30 ноября, победителя определят зрители. Такой работой считается фильм, где более половины видеоряда создано нейросетями, а сам фестиваль пройдет в Анадыре с 29 марта по 11 апреля. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-0110-26-005-65-02-2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Полковник Симонов.
1: Константин Михайлович Симонов. Советский прозаик, поэт, драматург, журналист, военный корреспондент. Лауреат Ленинской и 6 сталинских премий. Участник Великой Отечественной войны.
2: От Москвы до Бреста нет такого места,

0: угрюмый шофер. Чтобы развлечь себя, Константин Михайлович сочинял этот самый стишок. А чтобы не забыть слова, всю дорогу их вслух повторял. В общем, водитель принял странного пассажира за сумасшедшего и по прибытию на место вызвал доктора. Симонов к тому времени был уже одним из самых уважаемых писателей Советского Союза и знаменитым фронтовым репортером.
1: Там, где мы бывали, нам танков не давали. Но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города.
0: У Симонова была такая родословная, что удивляет, как ему вообще повезло избежать репрессий. Его мать – княжна Александра Оболенская. Отец – царский офицер, пропавший при подозрительных обстоятельствах в гражданскую войну. А он в конце 30-х уже член Союза писателей. Его печатают журналы «Октябрь» и «Молодая гвардия». Первые 20 лет своей жизни Симонов был Кириллом. Переименовался в Константина, потому что плохо выговаривал «Р» и «Л» – ключевые буквы своего настоящего имени. «Кей» получалось примерно вот так. Мать, когда узнала про это, настолько рассердилась, что аж отправила ему телеграмму.
2: «Константина не желала, Константина не рожала, Константина не люблю и в семье не потерплю. ТЧК».
0: До конца своих дней Александра Леонидовна так и называла любимого сына Кирюшей. Второй муж матери, Александр Иванишев, в прошлом подполковник русской императорской армии, был советским военным инструктором. Детство мальчика прошло в воинских частях, по которым мотался отчим.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Полковник Симонов.
0: Свою боевую репортерскую карьеру Симонов начал на Халкинголе, продолжил на Великой Отечественной войне. 22 июня 1941-го его призывают в армию и командируют на Западный фронт. Самое бедственное направление. Большая часть наших сил окружена, штабы отрезаны, хаос. 2/3 личного состава погибли в первые же дни.
1: Немцы с воздуха обнаружили скопление людей и начали обстреливать из пулеметов. Мы ложились, прижимались головами к тощим деревьям. Нас было удобно расстреливать. Несколько человек рядом со мной были ранены, все в ноги. Как лежали в ряд, так и пересекла их пулеметная очередь. Этот расстрел продолжался до поздней ночи. Было уже все равно.
0: От Константина Симонова летом 41-го страна впервые узнала подробности наших первых побед. О том, как под Могилевом насмерть стоял полк полковника Кутепова. За один день его бойцы на Буйническом поле подбили 39 фашистских танков. Очень важный материал для всей растерянной страны, но особенно для самого военкора.
1: Я ничего не мог написать, пока не коснулся точки опоры. Встретил часть, которая не отступила, а дралась. Я увидел, что есть люди, которые остановят врага. О полке Семена Кутепова и была моя первая, чего-то стоившая корреспонденция.
0: Победное Буйническое поле стало для писателя очень мощным символом. Он завещал развеять над ним свой прах. Через 40 лет родственники исполнят эту волю.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Полковник Симонов.
0: Август 41-го. В тылу любимая женщина Константина Михайловича, актриса Валентина Серова. Сильно тоскуя по ней, не зная, удастся ли свидеться снова, он пишет ей письмо в стихах. Очень личное, не для печати.

0: жди меня, я вернусь. Только очень жди.
1: Но когда эти строчки все-таки попали в газету, они стали даже не заклинанием, молитвой на войне.
0: Жди, когда наводят грусть желтые дожди.
1: В тылу уже не одна, а сотни тысяч женщин перечитывают их и горько плачут в подушке. Мужчинам эти строчки дают стимул выстоять, а их женам ждать.
0: Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.
1: Работая специальным корреспондентом «Красной звезды», Константин Михайлович почти всегда находился в войсках. Вместе с передовыми частями побывал буквально на всех фронтах. Он считал, что правдиво написать о войне можно только пройдя в тех же сапогах по тем же дорогам. Поэтому участвовал в атаках, был стрелком на штурмовике, ходил в рейд на подводной лодке. Поражает, сколько он за это время написал. Очерков и статей не сосчитать. Так еще несколько пьес, 2 тома стихов, повесть, по которой прямо во время войны сняли фильм. Но главное из бесценного – дневники. Честная хроника фактов и очень сложных впечатлений. На фронте их было запрещено вести. Симонов рисковал. Потом эти записи превратятся в документальную книгу «Разные дни войны».
0: Жутко и обидно было смотреть на человеческое горе. Жутко от варварства немцев, а обидно. Как же мы смогли это допустить? Почему же мы не можем защитить свой народ? Мне и сейчас еще видится окровавленная умирающая женщина, чуть вылезшая из воды на берег, а по ней ползает грудной ребенок, тоже окровавленный, а рядом с оторванной ногой истекает кровью 3-4-летний ребенок.
1: Эту дневниковую книгу в СССР долго не хотели печатать. Слишком откровенно, беспощадно и реалистично, вопреки привычной героической версии. Маститый литератор-фронтовик описал начальный период войны. Симонов бился с цензурой, оказался в опале, но отстаивал каждую строчку не всегда удобной правды, которую когда-то узнал сам, хотя бы ради памяти погибших друзей. Только в «Красной звезде» из фронтовых командировок не вернулись более десятка корреспондентов.
0: От ветров и водки хрипли наши глотки, но мы скажем тем, кто упрекнет: с наши покочуйте, с наши поночуйте, с наши повоюйте, хоть бы год.
1: Константин Михайлович Симонов умер в 68 лет от рака легких. Руководство страны распорядилось похоронить знаменитого писателя на Новодевичьем кладбище. Об этом уже было официально объявлено. Но близкие помнили о его завещании с просьбой развеять прах над героическим полем. Никому ничего не говоря, после кремации они вывезли траурную урну в Белоруссию. С трудом нашли то самое место под Могилевом, которое в 41-м году что-то переключило в Симонове, куда он потом возвращался всю жизнь. Как скажут сейчас, место силы, где молодой офицер впервые увидел и понял, что даже самые страшные обстоятельства человек способен победить, если он настоящий.
0: Так выпьем за победу, за нашу газету. А не доживем, мой дорогой, кто-нибудь услышит, снимет и напишет. Кто-нибудь помянет нас с тобой.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Полковник Симонов.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Ильюшин и Антонов. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
2: «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Трабанты. В 1724 году царь Петр Алексеевич пожелал короновать свою супругу Екатерину I. Для проведения торжественного обряда был создан специальный кавалерийский конвой. Особый императорский указ гласил:
3: генерал-майору Лефорту собрать надлежит конный отряд из находящихся в Москве армейских и сверхкомплектных офицеров, лицом чистых, да не пьяных.
2: Так в российской армии появилась новая воинская часть – царские драбанты. Драбант – в переводе с немецкого «телохранитель», личная стража русского государя. Год формирования – 1724. Командир – император Петр в звании капитана. Личный состав – 71 человек. Основные требования: высокий рост, крепкое телосложение. Вооружение: пистолеты, карабин без штыка, палаш. 7 мая 1724 года во время коронации Екатерины I драбанты сопровождали императорскую семью в Успенский собор Кремля. По дороге царскую свиту приветствовали сотни москвичей. Началась жуткая давка. Несколько человек погибло. Драбанты окружили государя. Один из телохранителей, бригадир Леонтьев, бросился в толпу и вынес на руках годовалую девочку, которую чуть было не затоптали. Горожане, восхищенные поступком офицера, успокоились, и торжественная церемония продолжилась. После смерти Петра I отряд драбантов был расформирован. В 1762 году Екатерина II вновь создала личную императорскую стражу, только под другим названием. Так началась история русских кавалергардов.
1: Личный состав.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Предел тупости – рисовать яблоко, как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны. И ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее.
9: Секреты известных картин. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинских боевиков и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Там за сутки наши бойцы взяли под контроль населенные пункты Бузово и Хижниково, а в ДНР, в районе Доброполья, подразделения группировки войск «Центр» расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье-Малое. В Запорожской области бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина». За сутки наши средства противовоздушной обороны сбили почти 250 беспилотников, а в акватории Черного моря уничтожили безэкипажный катер противника. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Центра» уничтожил вражеский пункт управления беспилотниками на Днепропетровском направлении. Подробнее о боевой работе артиллеристов рассказал командир, заместитель командира гаубичного дивизиона Александр Чупров.
2: В основном скрываем блиндажи, хорошо укрепленные позиции, чтобы птицы уже добили. В ночное время суток мы подсвечиваем противника, чтобы пехота наблюдала, откуда стреляет, как могли продвинуться, чтобы смогла зайти с флангов. Также задымляем, если очень солнечно, надо продвинуться через поле, если не позволяют лесополосы. Мы задымляем поле в разных местах, чтобы спутать противника, чтобы они не поняли, куда продвигается наша пехота.
1: В этот раз уничтожение пункта управления беспилотниками противника позволило нарушить координацию вражеских дронов на этом участке и создать условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Экипажи танков Т-72Б3М российской военной базы приняли участие в учении в Таджикистане. Оно прошло на горном полигоне «Ляур». По замыслу маневров расчета беспилотников «Орлан-10» нашли опорный пункт и районы сосредоточения техники условного противника. Для уничтожения цели экипажи танков вышли на закрытые огневые позиции и нанесли удары по условному вражескому опорному пункту. Кроме того, на учении военнослужащие отработали нормативы по экстремальному вождению боевых машин в горной местности. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Алексей Пушняков доставлял продукты и материально-технические средства на передовые позиции российского подразделения. Во время одной из поездок он заметил приближающийся беспилотник противника. Приказал водителю резко изменить направление движения и остановить машину. После этого ефрейтор из стрелкового оружия сбил беспилотник. Дрон сдетонировал в воздухе. Благодаря смелым и профессиональным действиям Алексея Пушнякова поставленная боевая задача была выполнена. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Ильюшин и Антонов. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим про Сергея Владимировича Илюшина и Олега Константиновича Антонова. Их объединяет особая категория авиационной техники, не такой, как которой занимались большинство авиаконструкторов. Это самолеты, ценность которых определяется прежде всего полезной работой, которую они выполняют. То есть не абсолютным рекордом по скорости, по высоте, а тем, что машина может доставить, кого перевезти, с какого аэродрома взлететь и насколько надежно выполнить задачу вообще в принципе. Илюшин создавал штурмовики, бомбардировщики и пассажирские лайнеры. Антонов создавал планеры, легкие многоцелевые и тяжелые транспортные самолеты. Их машины очень разные внешне, но философия была близка. Самолет должен быть не выставочным рекордсменом, да, а инструментом, который ежедневно выполняет тяжелую работу. Начнем с Сергея Владимировича Илюшина. Он родился в 1894 году в многодетной крестьянской семье. В молодости ему приходилось работать чернорабочим и землекопом. А в 1910 году он оказался на аэродроме, где шла подготовка к авиационному празднику. Именно там Илюшин впервые близко увидел самолет. И, возможно, именно это сформировало в нем желание пойти дальше вот, развиваться, работать в этой сфере. Позднее он служил в авиационных частях, получил инженерное образование и постепенно перешел к конструкторской работе. А в 30-е годы его бюро создало дальний бомбардировщик ДБ-3, позднее это Ил-4, в честь него названный, да? Но самым известным самолетом стал Ил-2. Штурмовик должен был летать там, Ил-2, да, штурмовик, где самолету особенно опасно. То есть низко над полем боя, под огнем стрелкового оружия и зенитных пушек. Если просто навесить на обычный самолет толстые броневые листы, то масса резко возрастет, и машина перестанет нормально летать. А вот Илюшин, он применил другое решение. Бронекорпус стал частью силовой схемы самолета. То есть не просто навешивалась броня, да, а она становилась частью самой схемы, частью самой конструкции. И броня защищала двигатель, кабину и жизненно важные агрегаты, и одновременно воспринимала часть нагрузок конструкции на себя. То есть защиту не просто добавили, да, а сам самолет частично построили из этой защиты. Это решение делало Ил-2 тяжелым, но живучим. И машина могла работать непосредственно над передним краем, применять пушки, реактивные снаряды, бомбы. И Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом своего времени. Также полезно сравнить его с немецким Ю-87 и HS-129. Ю-87 был великолепно приспособлен к точному пикированию. Особенно в первые годы войны, но с ростом противодействия истребителей его невысокая скорость стала серьезной проблемой. HS-129 тоже создавался как бронированный самолет непосредственной поддержки, да, но выпускался намного меньше серии и имел свои ограничения по двигателям и нагрузке. А вот Ил-2, он не был самым точным пикировщиком и не был легким в управлении, но его преимущество было системным, то есть мощная защита, массовое производство и способность постоянно работать над полем боя. То есть такая хорошая, уверенная машина, как, например, в свое время Т-34, если мы говорим про танки. Он идеально соответствовал войне, где фронту требовались тысячи штурмовиков, а небольшое количество сложных специализированных машин, и дорогостоящих еще причем. Но после войны Илюшин переключился на гражданскую авиацию. Здесь требования были совершенно другие. Пассажиру не нужна была броня, ему нужны были безопасность, комфорт, дальность, экономичность и регулярность. И одним из крупнейших успехов стал Ил-18, впервые поднявшийся в воздух в 1957 году. Самолет оказался надежным, имел большую дальность и поставлялся во многие страны. В ту же эпоху на Западе летали британский Vickers Viscount и американский Lockheed Electra. Viscount был одним из первых массовых турбовинтовых пассажирских самолетов, но он был меньше. Электра была близка к Ил-18 по идее и размерам, но советская машина выгодно отличалась сочетанием дальности, вместимости и приспособленности к широкой географии эксплуатации. При этом западные конкуренты, они развивались в другой инфраструктуре, где быстрее росла сеть реактивных перевозок. Но главная заслуга Ил-18 в том, что он стал не временным переходом к реактивной эпохе, да, а очень удачным самостоятельным самолетом. Многие специальные варианты которого до сих пор служат там десятилетиями. Следующей вершиной стал Ил-62. Это первый советский реактивный пассажирский самолет межконтинентальной дальности. У него были 4 двигателя, которые разместили в хвостовой части, благодаря чему крыло осталось аэродинамически чистым, то есть воздух его обтекал, да, набегающий поток лучше, а шум в передней части салона уменьшился, потому что двигатель назад перенесли. Но такая компоновка, она создавала свои сложности, появился тяжелый хвост, длинные магистрали управления и необходимость дополнительной хвостовой опоры на земле. Илюшинская школа снова выбрала не самое простое, но функциональное решение. Сравнивая Ил-62 с Boeing 707 и Douglas DC-8, важно помнить, что американские лайнеры начали эксплуатацию раньше и выпускались значительно большими сериями. Они задали свой мировой стандарт дальнемагистральных реактивных перевозок, а вот Ил-62, он не вытеснял их с рынка, но зато он обеспечил СССР собственным дальнемагистральным флагманом, способным выполнять маршруты через континенты и работать в советской системе аэродрома. Вот. А свой самолет, как мы сейчас знаем, это очень актуально и полезно, да, не зависеть от зарубежных аналогов. Его преимущество было не в том, чтобы стать лучше Boeing во всем, а в том, что страна получила независимую дальнемагистральную платформу с очень большим ресурсом и хорошей эксплуатационной живучестью.
2: Ильюшин и Антонов. Авиаконструкторы и их машины.
1: Область знаний.
3: Далее давайте поговорим про Олега Константиновича Антонова. Он родился в 1906 году, и в отличие от многих известных авиаконструкторов, его ранняя школа была прежде всего планерной. Планер учит конструктора экономить каждый килограмм, очень внимательно работать с аэродинамикой и получать максимальную подъемную силу без мощного двигателя. Во время войны Антонов создавал десантные планеры. Самый, кстати, необычный проект у него был А-40 или «Крылья танка». То есть к легкому танку Т-60 присоединялась большая планерная коробка с крыльями и хвостом. После посадки ее предполагалось сбросить, а танк должен был сразу идти в бой. То есть это нужно было для такой переброски танков по воздуху, чтобы они как самолет приземлялись, да, и ехали дальше. Идея дошла до летного испытания, но тяги буксировщика, который должен был эту конструкцию тянуть, да, за собой, ее не хватало для нормальной эксплуатации, поэтому проект закрыли. Но, однако, он отлично показывает стиль Антонова. Не бояться необычных задач, если она хотя бы имеет какой-то практический смысл. Первым самолетом собственного КБ Антонова стал Ан-2. Он впервые поднялся в воздух в 1947 году, в то самое время, когда уже рождались реактивные истребители. На фоне реактивной революции огромный одномоторный биплан выглядел почти анахронизмом. Но Антонов решил совершенно другую задачу. А самолету нужно было возить людей и грузы между небольшими населенными пунктами, работать вообще в сельском хозяйстве, взлетать с грунта, снега и воды, да, не с подготовленной какой-то взлетно-посадочной полосы. У него была большая площадь крыла и развитая механизация, которые давали очень низкие взлетные и посадочные скорости. А шасси с пневматиками низкого давления позволяло работать на неподготовленных площадках. Если реактивный лайнер, например, да, требует километр бетона для взлета и посадки, то Ан-2 мог просто лететь туда, где аэродромом считалась относительно ровная поляна. Он имел свою нишу, да, потому что в то время особенно это, в принципе, не особо развито было, да, и такой самолет он мог действительно быть полезным. Его зарубежные аналоги – это легкие утилитарные машины вроде De Havilland Beaver, и здесь сила Ан-2 в сочетании большой для своего класса грузоподъемности, простоты и уникальных взлетно-посадочных качеств. Именно поэтому конструкция пережила десятилетия и выпускалась вообще, в принципе, в нескольких странах. К 60-м задача изменилась. Теперь требовалось быстро перебрасывать тяжелую технику на огромные расстояния. Антонов создал Ан-22, крупнейший в свое время турбовинтовой транспортный самолет. Он получил 4 двигателя НК-12 с соосными винтами, похожими по принципу на силовую установку Ту-95. Но если Ту-95 использовал ее ради дальности и скорости, то Ан-22 ради тяги, экономичности и возможности поднять огромный груз. Но также главное в транспортировке еще размеры грузовой кабины, прочный пол, рампа, возможность заезда техники, автономное погрузочное оборудование и способность садиться на неидеальный полос. Ан-22 именно этим и отличался. В сравнении с американскими тяжелыми транспортниками своего времени, советская машина имела уникальный для такой массы турбовинтовой характер и очень высокую грузоподъемность. Позднее американский C-5 Galaxy превзошел ее по ряду параметров, но Ан-22 раньше продемонстрировал возможность создать действительно гигантский военно-транспортный самолет, способный работать не только с идеальных аэродромов.
1: Область знаний.
0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Ильюшин и Антонов. Авиаконструкторы и их машины. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Последним самолетом, созданным под непосредственным руководством Олега Антонова, стал Ан-124 «Руслан». Первый полет его состоялся в 1982 году. Здесь транспортная философия Антонова достигла вообще предела. Ан-124 был рассчитан не только на перевозку огромных грузов, но и на их самостоятельную погрузку. То есть самолет, фактически, он умел буквально приседать на переднее шасси, чтобы уменьшить угол рампы, и техника могла самостоятельно заехать внутрь своим ходом. Он имел определенные бортовые лебедки, которые могли затягивать, поднимать туда несамоходный груз. А внутри грузовой кабины работали собственные мостовые краны с грузоподъемностью до 30 тонн. То есть фактически «Руслан» меньше зависел от тяжелого аэродромного погрузочного оборудования, чем обычный транспортный самолет. И можно сказать, что это был такой достаточно автономный самолет, который все сам мог сделать, да, и погрузить, и разгрузить, и вот вообще все замечательно это делать. И в боевых задачах на неподготовленных аэродромах это, конечно же, было очень важно и актуально, что самолет это мог сделать. И, кстати, у этого самолета была очень интересная конструкция, у него спереди поднималась кабина вверх, и вот там мог как раз заехать какая-либо техника. Причем туда мог поместиться и вертолет, если сложить лопасти, и фюзеляж самолета, и военная техника, там, например, танки. То есть, ну, настолько большая машина, чтобы можно было что-то перевезти. В плане фюзеляжа самолета это и сейчас актуально, потому что очень часто заводы, которые производят, собирают летательные аппараты, находятся в одном конце страны, а аэродром, на которых испытывают, в другом конце страны. И этот летательный аппарат еще сам не летал или своим ходом не может такое расстояние пролететь, да, и вот нужны такие машины, которые могут на себе их перетащить в другое место. Поэтому, как бы, вот он очень актуален. И вот главным американским аналогом был C-5 Galaxy. Оба самолета создавались для стратегической перевезки тяжелой техники. «Руслан» получил очень большую грузоподъемность и объем грузовой кабины, а его автономные средства погрузки были особенно полезны при работе с нестандартными грузами. Американский аналог появился раньше и создавался прежде всего как элемент огромной военной транспортной системы США. Он получил длинную грузовую кабину, переднюю и заднюю рампы и мог быстро перевозить военную технику между хорошо оборудованными авиабазами по всему миру. Ан-124 решал похожую задачу, но его особенно сильной стороной была как раз-таки работа с нестандартными и сверхгабаритными грузами. Его грузовая кабина была шире, выше, поэтому внутрь можно было помещать очень крупную технику и оборудование. То есть во многих случаях «Руслан» мог не просто привезти тяжелый груз, а еще и самостоятельно его принять на борт, выгрузить, где нет мощного аэродромного крана. И именно эта автономность и приспособленность к перевозке необычных единичных грузов сделали его особенно востребованным не только в военной, но и в коммерческой сверхтяжелой авиации. Тут как бы важно понимать, что история знаменитых конструкторских бюро, она как бы не заканчивается со смертью их основателей, а потому что их ученики продолжают работу, продолжают стиль, который задали вот эти знаменитые авиаконструкторы. И вот к этому времени вокруг Илюшина и Антонова уже сформировались огромные инженерные школы, которые смогли самостоятельно создавать самолеты нового поколения. Так, например, появился Ил-76. Это один из главных советских военно-транспортных самолетов. Там нужно было сделать реактивный транспортник, который сможет не только быстро перевозить грузы, на 1000 километров, но и работать с коротких и даже грунтовых аэродромах. Для этого Ил-76 получил высоко расположенное крыло, мощную механизацию, многоколесное шасси повышенной проходимости и 4 двигателя с реверсом тяги. В грузовом отсеке могли размещаться 3 боевые машины десанта или более сотни военнослужащих. Причем технику и людей самолет мог не просто перевозить, но и десантировать с воздуха, например. Универсальность конструкции оказалась настолько высокой, что Ил-76 превратился в целое семейство специализированных самолетов. На его базе появились воздушные танкеры Ил-78, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, воздушные командные пункты и так далее и тому подобное. Более того, развитие конструкции продолжается до сих пор, поэтому главное достоинство Ил-76 не рекорд какой-то, а рекордное сочетание грузоподъемности, неприхотливости и способности выполнять совершенно разные задачи.
2: Ильюшин и Антонов. Авиаконструкторы и их машины.
1: Область знаний.
3: Также вот появился самолет Ан-225 «Мрия» у Антонова. Точнее, уже после смерти Олега Антонова, да, его учениками, скажем так. Самолет проектировали специально ради советской космической программы «Энергия Буран». Да? Все мы знаем «Буран», который должен был лететь в космос и который слетал в космос. Такой, скажем так, шаттл, ответ американскому шаттлу. Так как «Буран» собирался в НПО «Молния», который находится в Москве, а запускать его нужно было с Байконура, нужно было как-то вот эту собранную конструкцию туда доставить. Поэтому для этого разрабатывался специально Ан-225 «Мрия», на который сверху устанавливали «Буран», и он его туда транспортировал. Нужно было вот как раз его так перевести. И на тот момент крупные вот эти все элементы, они в имеющийся Ан-124 «Руслан», про который мы говорили, они просто не помещались. Вот как раз-таки появился вот этот самолет. Ну, фактически «Руслан» просто увеличили до невероятных размеров, и Ан-225 получил 6 двигателей, размах крыла 88,4 метра, длину 84 метра, а для перевозки «Бурана» сверху на фюзеляже даже сделали специальное характерное двухкилевое хвостовое оперение. То есть не классический хвост, да, а, скажем так, раздвоенный, да, чтобы можно было туда «Буран» установить. Если мы посмотрим фотографию, то мы увидим маленький такой «Буран» на огромном просто самолете. Хотя на самом деле «Буран» был вообще ни разу не маленький. И вот в 1989 году Ан-225 действительно летал с примерно 60-тонным «Бураном» на своей спине. Но после завершения космической программы выяснилось, что «Мрия» как бы уникальна еще и как транспортный самолет. Она могла перевозить сверхтяжелые, сверхгабаритные грузы как внутри фюзеляжа, так и снаружи, когда обычные грузовые самолеты, они уже просто не справлялись. И в 1989 году Ан-225 поднял 156,3 тонны груза и за один полет установил 110 мировых рекордов. Вот какие машины, да, были легендарные. А позднее он перевозил промышленное оборудование массой более 100 и даже 200 тонн. Получилось так, что самолет, созданный практически под одну космическую задачу, стал одной из самых впечатляющих машин в истории тяжелой транспортной авиации. И хоть эти машины проектировались уже не Илюшиным и не Антоновым, в них все равно хорошо видна наследственность вот этой школы. У Ила это прочность, практичность и расчет на тяжелую эксплуатацию, а у Антонова это крупная грузовая кабина, автономность и способность перевозить то, что для чего обычный самолет просто будет слишком мал. Почему все эти три машины были важны, да? Почему нельзя опять было выбрать одну единственную идеальную? Ил-76, он позволял сделать много рейсов, относительно дешево, да, перевозить обычные военные грузы, технику, десантирование на менее подготовленные аэродромы. Ан-124 – это уже более редкие полеты с очень тяжелыми и негабаритными грузами и стратегической переброской. А Ан-225 – это вообще, в принципе, редчайшие полеты с уникальными грузами, которые уже слишком велики, которые даже не влезают в Ан-124. Поэтому и Илюшин, и Антонов, они логично стоят вместе, да, в этой нише, потому что оба относились к самолету прежде всего как к рабочему инструменту. Ил-2, например, должен был выжить над полем боя, Ил-18 и Ил-62 стабильно возить пассажиров, Ан-2 садиться на маленькую площадку, Ан-22, Ан-124 переносить огромные грузы через тысячи километров. И их машины хорошо показывают важную вещь, что в авиации выдающимся бывает не только самый быстрый самолет или самолет, который летает выше всех, дольше всех, дальше всех, а иногда величайшее инженерное достижение – это как раз-таки машина, которая день за днем делает работу, которую до нее невозможно было выполнить вообще, которая стабильно работает, которая работает относительно, может быть, дешево, которая является уникальным в своем роде. Она эту нишу занимает, она не лезет в какую-то конкуренцию кому-то что-то доказать, она просто уверенно делает то, для чего ее создали, и даже для чего ее не создавали, она тоже это может делать. И вот абсолютно заслуженно Илюшин и Антонов сделали вот такие машины, и, на мой взгляд, наверное, это как бы их визитная карточка вот таких вот необычных авиаизобретений.
2: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Министерство экономического развития представило макропрогноз на ближайшие пару лет, предусматривающий постепенное ускорение роста экономики страны. Ожидается, что ВВП прибавит 2,4%, а инфляция снизится до целевых 4%. Главными драйверами экономики России станут потребление, инвестиции и экспорт. Прогноз цен на нефть марки Brent повышен в следующем году, а среднегодовой курс доллара на нынешний год скорректирован до 79 рублей 50 копеек, но с ожиданием дальнейшего ослабления национальной валюты в следующие годы до 92 и даже 96 рублей за доллар. «Единая Россия» официально выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Государственной Думы нового созыва. Решение принято на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Генерального Совета партии. На должности заместителей предложено 7 депутатов. Володин впервые избрался в 1999 году, а председателем палаты стал в 2016, сохранив должность после выбора 2021 года. Франция готова направить военный контингент на Украину после установления режима прекращения огня, пишут французские СМИ. В рамках так называемой коалиции желающих иностранные солдаты якобы собираются разместиться в тылу Украины для обучения и переоснащения украинских боевиков, избегая линии фронта. Пресса добавляет, что инициативу могут поддержать другие европейские государства. При этом ранее Владимир Путин предупредил, появление войск стран Европы на украинской территории будет означать начало прямой войны с Россией. Суд Башкирии арестовал владельца сгоревшего торгового центра в Стерлитамаке. Фигурант пробудет под стражей до 22 ноября. Возгорание комплекса «Солнечное» произошло во вторник. Огонь распространился на площади более 2000 квадратных метров. Погибли 4 человека, пострадали 5. Накануне владелец был задержан. И москвич подал апелляционную жалобу на лишение его прав из-за жирных номеров. По словам Игоря Клюшкина, сотрудники госавтоинспекции остановили его в конце июня и предъявили претензии к толщине линии цифр на регистрационном знаке.
2: Я не могу утверждать, потому что сам этого не знаю, да, по ГОСТу или не по ГОСТу они вообще были. То есть, как только проведут экспертизу, закончится второй суд, и тогда уже будет понятно вообще, законно это или незаконно. Поэтому на данный момент я бы просто порекомендовал не связываться с жирными номерами. Если вы хотите спокойной жизни, да, то есть не общаться с сотрудниками ГАИ, то, конечно же, лучше, наверное, пока что поменять номера на обычные.
1: За использование нестандартных регистрационных знаков предусмотрен штраф. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Звать величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Первый русский царь из династии Романовых. Государь, при котором завершилось смутное время. Модернизировал армию, укрепил власть и принес долгожданный мир. Михаил Федорович по прозвищу Кроткий.
5: Почему же он запомнился под этим именем?
4: В псковской летописи сказано: «Царь молод, но добр, тих, смирен и кроток». Впрочем, кроткий не значит слабый. Да, в начале правления 16-летний царь во многом полагался на бояр и проявлял смирение. Потому и был избран на царство. Бояре решили, что смогут на него влиять. Но Михаил Федорович быстро научился жестким решениям.
6: История одного прозвища.
4: Новый избранный царь восстановил централизованную власть и разрушенную экономику страны. Подавил казачьи вольницы и ужесточил сыск беглых крестьян. Михаил Федорович заключил мир с самыми опасными соседями – шведами и поляками. Не поссорился с Османской империей и начал продвижение в Сибирь. При нем власть в России впервые после долгих лет смуты стала опираться не на страх, а на стабильность.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.

0: окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
1: Арочные красные в Москве.
2: Помню, у деда в Костроме были старинные с крышей.
3: Все просто. Запирать двор от незваных гостей.
0: Вот это вещь.
4: Каменная глыба, триумфальная арка, крепость с откидным мостом и современный автоматический механизм. Обычно это проход в стене, который запирается створами. В исторической перспективе устройство служило защитным ограждением, а еще имело символическое значение – ворота. Первобытные люди закрывали вход в жилище каменными плитами. Ворота примитивные, зато надежные. Ветер не снесет, зверь не проникнет, вредный сосед не достучится. С развитием общества возникли поселения, а с ними заборы с подвижной частью стены для прохода. Поначалу ворота изготавливали из дерева, позднее их стали обивать железом. Конструкции получили специальные запоры, а еще круглые ручки. Это были массивные кольца, свисающие, как правило, из пасти искусно выкованной звериной головы. Античные ворота – это в первую очередь триумфальная арка. Высокие каменные столбы с арочным сводом имели символическое значение. Проезд под такими воротами освещал победу и прославлял воинов. А еще в историю вошли столбы Мелькарта у финикийцев, ворота богини Иштар в Вавилоне и золотые ворота Иерусалима. Задолго до появления храмов такие сооружения имели сакральный и даже магический смысл. Так столбы Менгиры, они же исполинские каменные бабы, у древних народов считались воротами в другой мир. А, например, на Руси врата были ориентированы по сторонам света и использовались для религиозных обрядов. У красных ворот в Москве до сих пор встречают и провожают Масленицу.
0: Вот это вещь!
4: А в русских деревнях строили двустворчатые сооружения – фасадные, украшенные резьбой, и задние, выходившие в огород. Ворота устанавливали на столбы. В скромных домах – в один щит, в богатых – в два щита с калиткой. Конструкции оснащали кровлей с водостоками, а поверх возводили башенки, шатры и бочки. Современные автоматические ворота отсылают к средневековым крепостям. Почти все феодальные замки были окружены рвом с водой, и ворота, опускаясь, служили мостом. Такая полуавтоматическая конструкция работала при помощи цепей и подъемных механизмов. Возможно, этой концепцией вдохновлялись инженеры 20 века. Раздвижные ворота на рельсе и секционные, установленные в гаражах, напоминают средневековые врата дворцов, только на электрическом приводе и с пультом управления вместо привратника.
0: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
5: Граф де ля Фер?
6: Я.
5: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
6: Я.
5: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
6: Я.
5: Аббат Дербле?
7: Я.
5: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас... очень ждали.
4: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех и все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Пассажирские поезда по БАМу ходят довольно часто. Поэтому по железной дороге добраться из бурятского поселка Таксимо до станции Куанда в Забайкалье просто. Расстояние около 80 километров. По времени всего полтора часа. Сел, приехал. А вот с автомобилем, судя по навигатору, так не получится. Ведь официально автомобильного моста через Большую Сибирскую реку Витим нет.
3: Маршрут перестроен.
2: Официально нет. А он есть. Витимский мост. Самый опасный мост в России.
1: Пути сообщения. БАМ. Витимский мост.
2: Металлические опоры, уложенные на них пролеты и старые шпалы вместо настила. Все. Ни дорожного полотна, ни бортиков, ни креплений. Хотя нет, крепления все-таки есть. Это обычные строительные скобы, которыми связаны шпалы, местами трухлявые, иногда уложенные через одну. В прорехе между ними видно, как несет свои воды неспокойный Витим. Преодолеть Витимский мост – задача не из легких. Его длина – 570 метров, высота – 15. И если водителям внедорожников хоть и страшно, конечно, но терпимо, то грузовикам врагу не пожелаешь. Потому что самое экстремальное – это ширина моста. Она всего сантиметров на 10 больше габаритов грузового автомобиля. Они редко передвигаются по мосту самостоятельно. Обычно впереди машины идет человек, который руководит действиями шофера. А еще шаткую конструкцию ощутимо терзает ветер. Причем порой он дует с такой силой, что водители иногда открывают окна в кабине, чтобы уменьшить парусность машины. Но и это еще не все. Одной из опор моста просто нет. Ее снесло ледоходом в 2018-м. И теперь пролет в том месте опасно проседает и раскачивается, что добавляет адреналина.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Строили железнодорожный Витимский мост в 1982 году как временное сооружение, необходимое для подвоза материалов для строительства большого железнодорожного моста. После открытия БАМа рельсы сняли, шпалы подогнали одно к другой, и по нему поехали автомобили. И с тех пор его ни разу не ремонтировали. Ремонт делали и продолжают делать местные жители. Меняют прогнившие шпалы, настилают доски, в общем, все, что им по силам. Кстати, за все время эксплуатации на Витимском мосту не было зафиксировано ни одного несчастного случая. Вероятно, потому, что пользуются им по назначению только полгода. Зимой через реку едут по льду. От греха подальше. Все дело в том, что мост этот как бы ничейный. По реке Витим проходит граница между Бурятией и Забайкальским краем. И мост оказался разделенным на две части административным барьером. Власти ни одного из субъектов не хотят брать его на свой баланс. Мало того, в 2016 году движение по нему официально закрыли. И он стал недействующим и незаконным. А если по бумагам нет моста, значит, нет никаких служб, которые бы поддерживали его в исправном состоянии. Вот так. Хотя лучше бы его не поддерживать, а снести и построить новый, надежный мост.
1: БАМ. Витимский мост. Пути сообщения.
0: Большую часть своей жизни Владимир Даль посвятил созданию толкового словаря живого великорусского языка. Полвека он собирал русские слова, пословицы, поговорки и, конечно же, сказки. Да, собирал волшебные истории, но не публиковал их до поры до времени. И вот почему. Дочь Даля, Ольга, окончила музыкальные курсы при Московской консерватории, после чего вышла замуж за помощника прокурора по фамилии Демидов. В этом браке родилась куча ребятишек. Вот для них-то, для своих внуков, Владимир Даль и решил издать сборники сказок. Названия у них шуточные, так что не пугайтесь, все слова на своем месте. Вот эти сборники. Первая первинка «Полуграмотные внуки» и первинка другая «Внуки-грамотейки с неграмотною братьею». Из этих книг дети узнали о девочке-снегурочке, вредной вороне, зубастой мыши и богатом воробье, вороватом козле и глупой овце. После публикации сборников многие литературные критики ерничали, мол, Владимир Даль один записал больше сказок, чем все русское географическое общество. Дали Демидовы.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Золотой Георгий Победоносец. Эту монету у вас обязаны принять в магазине. Ее номинал 50 рублей, истинная цена свыше 100 тысяч. Инвестиционные монеты. Эту тему мы обсудим с писателем, экономистом, экспертом по драгоценным металлам Алексеем Бизовским.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Расходы федерального бюджета в следующем году составят почти 49 триллионов рублей, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства, по его словам, направят на безусловное выполнение социальных обязательств, поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования. Вторым приоритетом станет обеспечение обороноспособности России и помощь участникам специальной военной операции. Также финансирование пойдет на достижение национальных целей и технологическое лидерство России. Стали известны новые условия по семейной ипотеке. С 1 октября наибольшие преференции получат многодетные семьи. Максимальный срок государственного субсидирования составит 15 лет. Процентные ставки от 2% до 12% и лимиты кредитования до 18 миллионов рублей теперь дифференцируются в зависимости от региона проживания и числа детей. Обязательным требованием для оформления останется наличие ребенка младше 7 лет. Продолжение России специальной военной операции не мешает поиску устойчивого урегулирования по Украине, указал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, цель нашей страны – долгосрочное урегулирование. Ситуация на земле не в пользу противника. При этом Москва, например, не получила ответов от Киева и Вашингтона по биолабораториям. Добавлю, накануне американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт завершится до наступления зимы. При этом предложил условия временного перемирия, которое Россия много раз отвергала. Актер Юрий Сафаров, сыгравший сержантов Имена в сериале «Солдаты», подписал контракт с Министерством обороны и сейчас проходит подготовку на полигоне в Ростовской области. По словам Сафарова, отправиться в зону СВО он собирался еще в прошлом году, однако тогда помешали проблемы со здоровьем. После восстановления актер вернулся к своему решению. Он выбрал себе позывной «Грант» в честь дедушки военного.
2: Дедушка мой НРСС Грант Артемович. Контрразведчик, чекист, который воспитал меня, дал мне очень много. И в основном то, что я вообще себя представляю, это он. Я считаю для себя неприемлемым оставаться в стороне. Нужно для себя психологически решить, что ты выходишь из зоны комфорта. И когда ты для себя это понял, то, я думаю, наверное, просто. Никто ведь не заставлял. Мы каждое утро, 4 утра, полная боевая выкладка, 4 километра на полигон и после ужина обратно.
1: Сейчас Сафаров проходит подготовку вместе с другими военнослужащими. В программу входят действия в составе малых групп, штурм позиций, тактическая медицина. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Предел тупости – рисовать яблоко, как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны. И ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее.
4: Секреты известных картин. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: Не каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Предел тупости – рисовать яблоко, как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны. И ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее. Сальвадор Дали.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – секреты известных картин. Начнем с самого простого. Одна из картин Василия Сурикова «Меньшиков в Березове». В свое время автора ругали за то, что он выбрал так называемый «вытянутый вширь формат». Проще говоря, изобразил маленькую избушку и напихал туда огромное количество людей. Но Суриков-то задумал все очень просто и даже гениально. Вот в чем сюжет. Главному герою Меньшикову, как пленнику, нестерпимо тесно в низкой избе. И вместе с тем он выглядит настоящим великаном. Если встанет, пробьет головой крышу. Так художник представлял его судьбу, взлет и падение некогда всесильного сподвижника Петра Великого. Но это не единственный секрет знаменитой картины.
7: 1883 год. Известный русский живописец Василий Суриков работает над картиной «Меншиков в Березове».
8: Лили, дорогая, сосредоточься. Голову чуть на меня. Ага, вот так. И не шевелись.
7: Жена художника — Елизавета Августовна Шаре. Они познакомились в Петербурге, в католической церкви на Невском проспекте, куда Василий Иванович регулярно ходил слушать органную музыку. Ей 19, ему 29. О том, что у Лили ревматизм и врожденный порок сердца, Суриков узнал только после свадьбы. Впрочем, и сам художник не мог похвастаться отменным здоровьем. Однажды он подхватил такое воспаление легких, что даже врачи опустили руки. Выходила мужа жена, которая не отходила от него ни днем, ни ночью. Спасла. Однажды Елизавета Августовна позировала Сурикову в образе Марии, умирающей дочери Меньшикова. Во время сеанса у Лили случился сердечный приступ. Последующая смерть супруги стала для художника страшным ударом. В отчаянии он переломал в доме всю мебель и сжег все свои рисунки. 2 года не брал кисти в руки. 10 лет счастья и 28 лет одиночества. Больше он никогда не женится. А первой картиной, которую Василий Иванович написал после кончины любимой Лили, стало полотно «Исцеление слепорожденного Иисусом Христом». В образе слепого Суриков изобразил самого себя. Шаре Суриковы.
9: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Художник Павел Федотов и его полотно «Сватовство майора». Вроде бы картина как картина. Талантливо написано. Но любители живописи середины 19-го столетия, глядя на это произведение искусства, неизменно и заразительно смеялись. И вот почему. Автор наполнил свою работу весьма ироничными деталями, понятными только зрителям того времени. К примеру, майор явно не знаком с правилами дворянского этикета. Он явился без положенных букетов для невесты и ее матери. А саму невесту родители-купцы нарядили в вечернее бальное платье. Хотя на дворе день, все светильники в комнате потушены. Девушка явно впервые примерила декольтированный наряд, смущена и пытается убежать в свою комнату. Вот в чем секрет этой картины. В юморе. И таких примеров множество.
10: Теперь буду знать.
11: Добрый день, а к музею изобразительных искусств не подвезете ли?
12: Садитесь, пожалуйста. В центре сейчас не протолкнешься, так что вокруг поедем. Свернем вот тут в переулок и, о, все. Картина Репина приплыли, и здесь пробка.
11: Успокойтесь, я тут живу. Все объездные маршруты знаю. Мы сейчас давайте налево повернем, да. И там никаких пробок. Кстати, а вы знаете, что Илья Репин никогда не писал картину «Приплыли»?
13: Как это не писал?
11: Вот так. На самом деле, холст, который все по ошибке называют картиной Репина «Приплыли», принадлежит кисти совсем другого художника.
13: Так.
11: Его имя Лев Григорьевич Соловьев. А называется эта картина «Монахи». Точка, да? Не туда заехали.
12: Странно. Я столько раз слышал выражение «картины Репина приплыли». Правда, саму картину никогда не видел.
11: Да я тоже не видел, потому что ее не существует. А вот картину Льва Соловьева видел и не раз. Это замечательное произведение.
12: Так, а что же там изображено?
11: Ну, представьте, там берег реки, купаются крестьянки.
12: Да.
11: Ну, кто-то из них уже в воде, а кто-то еще раздевается. И тут откуда ни возьмись лодка. Течение вынесло. А в лодке три монаха.
12: Три монаха?
11: Точно. Двое из них, молодые иноки, сидят на веслах. Они буквально застыли от удивления, мол, вот так встреча. Третий монах, что постарше, добродушно улыбается, дескать, ну вот, приплыли. Теперь же понятно, да, почему Лев Соловьев назвал свою картину «Монахи не туда заехали».
12: Да, понятно. Ну, а Репин тут при чем? Не зря же его народная молва вспоминает.
11: Не, ну это вообще интересная история. После революции, это дело было в городе Сумы, открылась художественная выставка. И на ней можно было увидеть картины Репина и как раз ту самую картину Льва Соловьева.
12: Ага.
11: Работы повесили на одной стене и в один ряд. Ну и посетители, понятное дело, очень хорошо знали творчество Репина, а про Соловьева...
12: Ну, понятно, никто не знал.
11: Ну да, и его картину
12: «Монахи не туда заехали»...
11: Да, посчитали работой Репина. А раз монахи по сюжету плыли-плыли и приплыли, ну, можно сказать, совсем не туда, то картину прозвали...
12: «Картина Репина приплыли».
11: Ну да, точно. А вот, кстати, и Музей изобразительных искусств. Выхожу здесь... Спасибо вам. Всего доброго.
12: Счастливо. Значит, нет никакой картины Репина «Приплыли». Есть картина Льва Соловьева. «Монахи не туда заехали».
10: Теперь буду знать.
14: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Ученик Репина Исаак Бродский. Его картина «Аллея парка в Риме» долгое время считалась утраченной. Вообще-то, работ на парковую тему у художника было очень много. Даже очень-очень много. К примеру, в Третьяковке есть полотно Бродского «Аллея парка». Все бы ничего, но однажды специалисты обратили внимание на одну немаловажную деталь на холсте. Грубо говоря, чем дальше в парк, тем гуще краски. Почему? Решили проверить. И что бы вы думали? С помощью рентгенограммы исчезнувшая мистическим образом Римская аллея была найдена прямо под Советской. Проще говоря, первоначальный вариант автору не понравился, и он его зарисовал, то есть спрятал. Художник не стал счищать уже готовое изображение и просто внес в него ряд нехитрых изменений. Переодел прохожих по моде 30-х годов 20 века, убрал мраморные статуи и немного видоизменил деревья. Так, парой легких движений руки, солнечный итальянский парк превратился в образцовый советский.
15: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – «Секреты известных картин». Рембрандт и его полотно «Выступление стрелковой роты» капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Вильяма ван Рейтенбюрга. Более 200 лет этот холст провисел в разных просторных залах дворцов и замков, пока его в 19 веке не обнаружили европейские искусствоведы. Поскольку казалось, что фигуры главных героев картины выступают на темном фоне, ее назвали «Ночной дозор». И под этим именем она и вошла в сокровищницу мировой живописи. И только во время реставрации в 1947 году обнаружилось, что этот самый «Ночной дозор» долгое время висел над камином и успел покрыться толстым слоем копоти. После расчистки оригинальной версии выяснилось, что сцена, представленная Рембрандтом, на самом деле происходит днем. Положение тени от левой руки капитана Кока показывает, что время действия не позднее 2 часов дня. Вот такой секрет. И он не один такой.
10: Теперь буду знать.
17: Здравствуйте, а до Волхонки не подбросите к этому, к музею изобразительных искусств имени Пушкина?
18: Садитесь, садитесь. Давненько я в этом музее не был. Интересно, вот что там сейчас за выставки, а?
17: А я вам расскажу. На этой неделе выставка французского художника, очень известного, и скульптора Анри Матисса.
18: Да.
17: Мастер был, ого, еще какие картины, краски какие. Но правда, вот что есть, то есть. Многие, ну, не понимают его творчество, и все.
18: Да, как говорится, обидеть художника может каждый.
17: Но это точно, и за примером-то далеко ходить не надо. Вот, например, в США произошел очень даже забавный случай как раз с одной из картин Матисса.
18: Забавный случай? Ну так расскажите.
17: Сейчас расскажу. Однажды в Нью-Йоркском музее современного искусства выставлялась эта знаменитая картина Матисса, название у нее «Лодка».
18: Так.
17: На ней такое небольшое суденышко, плывущее по волнам, и его зеркальное изображение в воде.
18: Ну, что-то я пока вот ничего забавного не вижу. По-моему, ну, все естественно, так должно было выглядеть, да?
17: Да, и американцам тоже так казалось, что ничего необычного вроде в этой картине нету. Они с чистой совестью вывесили ее на обозрение почтеннейшей публики. Но какой после этого был скандал!
18: Подожди, скандал? Из-за чего? Да, неужели подделка?
17: Да нет, что вы, конечно же оригинал. Дело в другом совсем. Американцы повесили картину вверх ногами, понимаете? Они не смогли определить, где у Матисса лодка, а где ее зеркальное отражение в воде.
18: Ну, молодцы, ничего не скажешь. И что, никто так и ничего не заметил?
17: Никто, даже специалисты. Но, правда, американские все-таки специалисты-то. Да. Картина провисела вверх ногами 47 дней, точно помню. И журналисты потом подсчитали, что за это время, там, мимо полотна, глядя на него, да, успело пройти около 120 тысяч человек.
18: Да, ну смех, да и только. Ну, а ошибку-то хоть исправили.
17: Не, ну, конечно, исправили. Правда, нескольких работников музеев все же уволили.
18: Понятно.
17: Ну, вот. А после этого забавного случая, кстати, с полотном Матисса-то, кто-то пошутил, что картину Малевича «Черный квадрат» можно демонстрировать на выставках 4 различными способами. И никто ничего не заметит.
18: Так.
17: Вот такая история, да. А вот, кстати, и Пушкинский музей. Спасибо вам, я здесь выйду.
18: Да, и правда, художника может обидеть каждый, но не каждый может его понять.
17: Это точно. Счастливо.
18: И вам счастливо.
10: Теперь буду знать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Лесной пейзаж с медвежатами, играющими на поваленном дереве, едва ли не самая известная работа Ивана Шишкина. Да вот только замысел картины ему подсказал другой художник, Константин Савицкий. Он же написал «Медведицу с тремя медвежатами». Знатоку леса Шишкину косолапые никак не удавались. Как соавтор, Савицкий поставил на полотне и свою подпись. Казалось бы, и что с того? Пустяки. Но не все так просто. Больше всех возмущался купец и коллекционер Павел Третьяков. Он заказывал только Шишкина, то есть авторскую работу, а получил еще и Савицкого. Безобразие. Что, и платить сразу двоим? Так что ли? Третьяков пошел на принцип и подпись художника, которого не звали, кощунственно стер скипидаром. А вот Виктору Васнецову сюжет его новой картины никто не подсказывал. Он нашел его сам, случайно. И это секрет.
10: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
19: В 1880 году художник Виктор Васнецов отдыхал в подмосковной деревне Ахтырка. Природа изумительная, просто сказочная. Густые непроходимые леса, озера, покрытые зелеными кувшинками, изумрудные овраги. Работая не хочу, а он так и делал. С утра на прогулку, краски, холсты бумаги, карандаши, верные попутчики. И вот однажды Васнецов повстречал ее, дурочку. Обидное слово. Да, но не все так просто. На Руси дурочками называли юродивых или бедных сирот. Художник случайно увидел на тропинке нищих богомольцев. Они шли в монастырь. Среди них девочка. Грустная, уставшая, несчастная. Столько тоски и печали было в ее глазах, что я прямо ахнул. Каким-то особым русским духом веяло от нее.
10: Знакомая незнакомка.
19: Память как будто сфотографировала образ. Всего за год Васнецов выполнил 4 рисунка, 16 этюдов и множество различных набросков. Название новой картины пришло само. Аленушка. Героиня народной сказки. Девушка трогательно сидит на камне у пруда. Буквально вся сжалась в комочек. Голова на коленях. Пальцы натруженные, огрубевшие. Ноги босые в дорожной пыли. Найдет ли она пропавшего брата? Но Васнецов все равно был недоволен. Чего-то явно не хватало. Поэтому на холсте появились дополнительные персонажи. Ласточки. Или стрижи. Кто именно, спорят до сих пор. Хотя и те, и другие считаются символами надежды. А значит, предполагаемый финал картины сказки счастливый.
10: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор.
6: Я шел по тропинке с двумя друзьями. Солнце садилось. Неожиданно небо стало кроваво-красным. Я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор. Я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фьордом и городом. Мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу.
5: Это слова скандинавского художника Эдварда Мунка. Кто видел его картину «Крик», понимает, о чем идет речь. Непонятный амебообразный человек с расплывчатой головой стоит на мосту и неистово кричит тебе прямо в лицо. Жуть просто. Говорят, что некоторые очень впечатлительные зрители, когда видят это полотно, падают в обморок. Их можно понять. Так о чем же кричит Мунк? Как у него родилась идея вот такого ужаса? Есть одна версия. В 1883 году произошло несколько сильнейших извержений индонезийского вулкана Кракатау. Настолько мощных, что они изменили на 1 градус температуру атмосферы Земли. Обильное количество пыли и пепла распространилось по всему земному шару, добравшись даже до Норвегии. Несколько вечеров подряд закаты выглядели так, будто бы вот-вот настанет апокалипсис. Считается, что один из таких закатов и стал источником вдохновения художника. Вот и весь секрет.
10: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходивших.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Основным фактором роста экономики России в ближайшие годы станет внутренний спрос, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. В следующем году ВВП вырастет на 1,4%, а к 2029 году на 2,4%. Расходы федерального бюджета на следующий год запланированы на уровне 49 триллионов рублей. Приоритеты – социальные обязательства, оборона и национальные цели. Отдельно Мишустин отметил, что новый проект бюджета социального фонда на ближайшие 3 года предусматривает средства на индексацию пенсий, материнского капитала и социальных пособий, и что первую индексацию страховых пенсий проведут с 1 февраля. Выплату увеличат на 6,8% в соответствии с уровнем инфляции за предыдущий год. В многопрофильной клинике военно-медицинской академии имени Кирова вручили удостоверение и награду участникам специальной военной операции, сообщило Министерство обороны. Более 20 выпускников курсов дополнительного образования получили назначение на новые должности. Отличившимся бойцам вручили ордена мужества, медали за отвагу и за храбрость, многим присвоили очередные звания. Ассоциация туроператоров России обратилась в Министерство туризма Мальдив в связи с новой обязанностью зарубежного турбизнеса регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог. Ситуацию телеканалу «Звезда» прокомментировал вице-президент ассоциации Артур Мурадян.
2: Я такое за время работы в туризме, в принципе, ни разу не встречал. При всем при этом мы в АТОР оцениваем данное требование как незаконное, поскольку речь идет о вмешательстве в суверенные дела российского бизнеса, который платит налоги на территории своей страны. Мы абсолютно не представляем механизм. Да, безусловно, они провели вебинар для представителей туриндустрии, где сказали, что будут выданы логины и пароли. И по факту, условно, пока это выглядит как некое добровольное самопризнание по марже и далее уплата.
1: Эксперт указал, что новые требования делают мальдивское направление менее конкурентоспособным по сравнению с другими премиальными курортами и могут привести к снижению турпотока. 3/4 деревьев, поваленных сильным ветром в Москве, оказались американскими кленами. В столичном департаменте природопользования пояснили, что этот инвазивный вид обладает хрупкой структурой и слабой корневой системой, из-за чего регулярно падает во время порывов ветра, угрожая городской экосистеме. Власти уже разработали системный подход и планируют полностью заменить этот вид клена на другие, более устойчивые. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
4: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – секреты известных картин. Литературные герои «Войны и мира» всегда привлекали внимание художников различных жанров. Одним из самых известных иллюстраторов романа стал отец великого поэта Леонид Осипович Пастернак, который был лично знаком с Толстым. Изображения очень понравились Льву Николаевичу, ведь они соответствовали его замыслу. Но мало кто сегодня знает, что режиссер Сергей Бондарчук, задумавший снимать одноименный фильм, обратился именно к работам Пастернака, чтобы наиболее точно передать образы героев на экране. Поэтому Андрей Болконский в кино выглядит именно таким, каким его задумывал Толстой, а нарисовал Леонид Пастернак.
7: Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькую оживленную женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уже надоели ему так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно. Из всех же прискучивших ему лиц лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившую его красивое лицо, он отвернулся от нее. Он поцеловал руку Анны Павловны и, щурясь, оглядел все общество.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор. Совершенство. Так называют работу Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джоконда». Проще говоря, это «Мона Лиза». Великолепное полотно, а улыбка женщины прекрасна своей загадочностью. Но, как недавно выяснилось, совершенство на картине не только таинственное, но еще и беззубое. Так, по крайней мере, считает известный американский искусствовед, а по совместительству стоматолог Джозеф Барковски. Пристально изучая увеличенные фотографии шедевра, он обнаружил шрамы вокруг рта Джоконды.
8: Она так улыбается именно из-за того, что произошло с нею. Выражение ее лица типично для людей, потерявших передние зубы.
6: Что ж, «Мона Лиза» до сих пор полна тайн и сюрпризов. К слову, многие французы сомневаются, что в Лувре находится именно подлинник шедевра. И основания для таких вот предположений действительно существуют.
9: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
10: 21 августа 1911 года итальянский мастер по зеркалам Винченцо Перуджа похитил знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Вор действовал один. Зная, что по понедельникам Лувр не работает, он спрятался в кладовой музее еще накануне, в воскресенье. Рано утром, когда началась уборка помещений, грабитель вышел из своего убежища, в подсобке нашел служебный халат, а потому не выделялся среди других сотрудников, наводивших порядок. Когда в зале, где находилась «Мона Лиза», никого не осталось, Перуджо взял картину, снял с портрета защитный футляр и рамку, спрятал полотно под плащом и благополучно покинул музей. Легче всего было пройти через главный пост охраны. Там вообще никого не оказалось. Это было ограбление века. Поймали Винченцо только 2 года спустя, в 1913-м. Похититель раскрыл себя сам, когда откликнулся на частное объявление в газете. В небольшой заметке безымянный предприниматель предлагал за Джоконду огромные деньги, и вор решился на продажу. Так и угодил прямо в руки полиции. Шедевр тут же вернули в музей. На суде Перуджо заявил, что украл картину исключительно из личных побуждений. Якобы великое произведение итальянского художника должно храниться только в Италии и нигде больше. Преступника приговорили к 1 году и 15 дням заключения, однако отсидел он чуть более половины срока, поскольку все его считали настоящим патриотом. Что ж, мало кто знал тогда, что Винченцо Перуджо всего лишь пешка в остроумной комбинации, которую придумал один очень талантливый авантюрист.
9: Плутовство. Это я уговорил этого балбеса украсть Мону Лизу. Мне нужна была мировая сенсация, ажиотаж, фурор, шумиха повсюду. Чтобы все газеты, все обложки журналов пестрели заголовками о похищении легендарного шедевра. Зачем? Сейчас расскажу.
10: Эдуардо де Вальфьерно родился в Аргентине во второй половине 19 века. Называл себя испанским маркизом, хотя, конечно, это ложь. В Европе занимался продажей фальшивых ювелирных украшений и старинных произведений искусства.
9: Еще до ограбления Лувра я заказал у одного итальянского художника сразу 6 копий Джоконды.

0: убийства в полицию обращаться не стали. В противном случае они бы признались, что фактически спонсировали ограбление.
1: Американцы спрятались по своим норам и не высовывались. Не захотели портить собственную репутацию. А этот балбес Винченцо Перуджо выдать меня полиции попросту не мог. Мою фамилию не знал. Да и видел он меня всего один раз, когда я был в гриме.
0: В 1913-м Эдуардо де Вальфьерно уехал в Южную Америку и бесследно исчез. Он мог позволить себе жизнь без забот. Но незадолго до смерти мошенник рассказал свою версию истории о краже Моны Лизы английскому журналисту Карлу Деккеру. Публикация стала сенсацией, а удивительные приключения де Вальфьерно легли в основу фильма «Как украсть миллион».
2: Эдуардо де Вальфьерно. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о секретах известных картин. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, наши праздники.
5: И каждому дано яблоко.
6: Перед нами огромные разнообразные работы.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
3: Мода и литература. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: Узнал тут, что британский Стоунхендж – ровесник египетских пирамид.
1: Ну так ему ведь около 5000 лет. Это самое древнее и уникальное сооружение из каменных глыб в мире.
2: А вот и нет.
3: Стоунхендж, находящийся на юге Англии, на равнине Солсбери, далеко не единственный мегалит. Так называют постройки из камня времен позднего неолита и ранней бронзы. Он просто самый известный. Так, всего в 40 километрах от Стоунхенджа расположен комплекс Эйвбери. Это тоже каменный круг, но куда более масштабный и на несколько сотен лет старше.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: На территории Франции у города Карнак валуны образуют целые аллеи. Камней там тысячи, и, как считают ученые, их начали устанавливать примерно в 4500 году до нашей эры. Получается, за тысячелетие до Стоунхенджа.
4: А, значит, карнакские камни самые древние.
3: Вовсе нет. На юго-востоке Турции археологи обнаружили каменное святилище с массивными столбами. Гёкебли-Тепе. Его возраст 12 тысяч лет, вдвое старше английских камней. На стелах вырезаны изображения животных и птиц. Вероятно, комплекс служил для религиозных церемоний.
2: А вот и да. Наука на чердаке.
5: Кажется, у нас тут с вами случилась революция в кулинарии. Ученые, наконец, досконально изучили, как правильно варить яйца. Сейчас расскажу.
2: Научный журналист Егор Быковский.
5: Даже не знаю, как я смог в начале года пройти мимо этой научной статьи. А ведь она была напечатана в самом, наверное, почтенном научном журнале планеты – Nature. Спасибо моим ученым-друзьям, я все же добрался до нее и пришел в полное изумление. Свершилась большая международная команда ученых, в основном из университета Неаполя, потратила известное количество времени, провела серьезные исследования, и мы теперь сможем варить яйца правильно. Стоп, не смеяться, дело-то серьезное на самом деле. Скажу вам так, у меня на чердаке, в микроволновке и духовке масса предустановленных пресетов. Там процессоры покруче, чем во время первых полетов советских космических аппаратов к Марсу. Но вот данных, научных данных о том, как именно готовить разные блюда, у этих самых процессоров пока недостаточно. Мясо и птица изучены достаточно хорошо, и, переключаясь между несколькими режимами и температурами, ту же курицу, вероятно, можно запечь почти идеально, и с хрустящей корочкой, и не пересушивая. Но вот с яйцами тут были до сих пор большие проблемы, а точнее именно сварка яиц. А потому, что у белка и желтка разные идеальные температуры приготовления. А почему разные? Потому что у них разный состав, друзья. Яичный белок состоит в основном из воды, там ее процентов 80, и белков, таких как вальбумин, овотрансферин и лизоцим, а еще из витаминов группы В и минералов. А вот яичный желток тоже содержит воду, белки, но в большей степени состоит из жиров, холестерина и содержит большинство жирорастворимых витаминов, минералов и каротиноидов, отвечающих за его цвет.
2: Наука на чердаке.
5: В общем, тут вот что ученые выяснили. Первое. Белок лучше всего готовится при температуре около 85 градусов Цельсия. Тогда он становится плотным, но не резиновым. Второе. Желток становится нежным и кремовым при более низкой температуре, около 65 градусов Цельсия. Если его перегреть, он становится сухим и рассыпчатым. Ну, знаете, как это бывает. Третье. Если варить яйцо вкрутую при 100 градусах Цельсия, как мы обычно делаем, белок получается отличным, но желток переваривается. И наоборот. Яйцо всмятку если, то белок не до конца схватывается, а желток остается жидким. Яйцо сувид долго готовят при низкой температуре, обычно около 65 градусов. Желток тогда получается идеальной кремовой текстуры, но белок остается полужидким и неаппетитным, потому что этой температуры для него недостаточно. В очень дорогих ресторанах, кстати, отдельно готовят белок, отдельно желток, а потом вкладывают один в другой. Представляете? Но это прямо надо заморочиться. Ученые же предложили периодическую варку. Опускаем яйцо то в кипящую, то в прохладную воду. В кипятке тепловая волна начинает проникать внутрь, хорошо прогревая внешний слой белок, но не перегревая желток. Потом раз в холодную воду и остановили тепловую волну. И повторили цикл. Ученые, конечно, не только яйца варили, но и строили математические модели для расчета распространения тепла. Получилось 8 циклов по 2 минуты в кипятке и 2 минуты в прохладной воде. Я надел свой старый лабораторный халат, встал к плите на кухне и провел научный эксперимент, сварив яйца по-научному. В качестве контрольной группы у меня были яйца, сваренные обычным способом. И знаете что? Я получил в результате яйца с полностью проваренным, плотным, но нежным белком и идеально кремовым, ярко-оранжевым желтком, похожим на желток из яйца сувид. Наука, ты иногда удивляешь своим практическим подходом, и спасибо тебе за это.
2: Наука на чердаке. Всемирная энциклопедия еды. Кленовый сироп получают из натурального сока кленов. Собирают его обычно в конце зимы, начале весны, когда по ночам еще прохладно, а днем уже пригревает солнце. Технология, кстати, схожа с добычей березового сока. Делают отверстие в стволе, вставляют трубочки и вешают сокоприемник. Но вот дальше посложнее. Сок переливают в специальную машину, где происходит нагрев и испарение лишней жидкости, за счет чего сироп становится тягучим, а по цвету золотисто-коричневым. Затем фильтрация и вуаля, он полностью готов. Есть легенда, что первыми узнали о сиропе индейцы. Один из коренных жителей Северной Америки якобы поранил клен своим томагавком. Из ствола брызнул сладкий сок. Для сбора кленового сиропа подходят не все клены. Как правило, работают с сахарным, остролистным, черным и красным. Больше всего такого продукта сегодня производят в Канаде, а любят по всему миру. Например, в Бельгии им поливают вафли, а во Франции – гренки. Делают кленовый сироп с недавних пор и в России. Например, одна из фермерских семей в Пензенской области соблюдает весь традиционный процесс добычи и работает на профессиональном оборудовании. Отечественный сироп имеет отличные оценки от зарубежных партнеров. Да еще он дешевле иностранных аналогов.
6: Всемирная энциклопедия еды.
7: Ростов, тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Ха, Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Сергиев Посад. Начните прогулку с Троицы Сергиевой Лавры. Затем в музее игрушки найдите первую матрешку. А на обратном пути отведайте троицкие блины.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Студия Максим Челиков. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в следующем году увеличится почти на 7%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.
2: Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей. Или увеличится на 6,8%. Это прогнозный рост заработных плат в следующем году. Задача, поставленная президентом, довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч к 2030 году, будет выполнена, что позволит ускорить рост заработной платы работников с небольшими доходами.
1: Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 27 тысяч рублей. Также страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды. Об этом сообщили в Министерстве труда с 1 февраля и с 1 апреля. Российские войска ударами дронов уничтожили логистический центр в Одессе, где хранились европейские военные грузы, а также склады и морские суда. На фронте группировки «Центр», «Восток» и «Север» освободили Малое Доброполье, Светлую долину, Бузово и Хижниково, успешно отражая попытки прорыва в ВСУ. За сутки противник потерял 1290 боевиков и иностранных наемников. Средства ПВО России сбили 244 беспилотника самолетного типа, а силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море. Власти объявили об изменении условий по семейной ипотеке. С 1 октября программа станет адресной. Процентную ставку и лимиты кредитования привяжут к числу детей и региону проживания. Максимальный срок государственного субсидирования составит 15 лет. В регионах ставки варьируются от 2 до 10%, в столичных агломерациях от 4 до 12%. Наибольшую поддержку получат многодетные семьи. Для строительства частных домов сохранится единая ставка 6%. Президент Казахстана Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Причиной стала гибель военных на учениях в Мангистаунской области. Он выразил соболезнования родным, поручив специальной комиссии расследовать трагедию и помочь семьям. По данным оборонного ведомства республики, во время тренировок на побережье Каспийского моря после резкого ухудшения погоды и сильного ветра в воду унесло 19 солдат, 9 из которых спасти не удалось. И музеям сильно не хватает реставраторов, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. По его словам, такая ситуация сложилась при большом количестве накопленных музеями памятников культуры. Он предложил создать систему передвижных реставрационных школ при участии крупнейших музеев. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 9 вечера.
3: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры. Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
0: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Наш многополярный мир». Программа, в которой мы открываем для себя новые страны, континенты, ну и ищем новые горизонты взаимопонимания. Меня зовут Анна Шафран. И сегодня и сейчас мы находимся на полях Восточного экономического форума. Довольно долго в нашей программе мы не беседовали с гостями из Японии, но сегодня мы находимся гораздо ближе к Японии, чем обычно. И поэтому сегодня у нас есть замечательная возможность пообщаться с совершенно удивительным гостем из Японии. С нами бывший военный японский мастер боевых искусств Такаши Араи. Араи-сан, приветствуем вас.
2: Просим любить и жаловать.
1: Араи-сан, мы находимся на полях Восточного экономического форума. Ну и, конечно же, в первых строках хочется спросить у вас, каковы ваши впечатления и события, которые привлекли ваше внимание, чем вы здесь занимаетесь?
2: Первое, что я хочу сказать, это то, что я очень сильно уважаю президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что он вырвал Россию из рук глобалистов, из рук коллективного Запада. Он смог начать противостояние и смог возродить Россию. И я думаю, что сейчас все начнет меняться от системы глобалистов и этих мировых элит к новому мировому порядку. Я считаю, что это невероятное по своей важности и полезности событие. В Японии я всеми силами стараюсь сделать то же самое для Японии, чтобы вырвать ее из рук Америки глобалистов и вернуть ей истинно японский дух, который был утрачен. И самым ярким событием на этом форуме для меня явилось участие в пленарном заседании, где я смог вживую услышать речь президента России. А также мне представилась возможность поучаствовать в сессии, организованной Дальневосточным федеральным университетом, на которой я также затронул тему экономической, политической нынешней ситуации Японии, ее милитаризацию, которая происходит сейчас. Очень значимое событие.
1: Араи-сан, как я уже говорила в начале, вы бывший японский военный. Почему выбрали карьеру военного?
2: Как я сказал ранее, что я хочу вернуть дух, истинный дух Японии в свою страну обратно. Я хотел сначала про военную сферу. И во время своей службы я создал первый в Японии отряд специальных операций внутри сил самообороны и стал его первым главой. Это было уникальное японское подразделение, которое занималось специальными операциями. Я был его первым командиром, руководителем. Я возглавлял эту группу и осуществлял все тренировки и подготовку солдат. У меня есть свое мировоззрение, которое я считаю правильным. Я хотел бы привнести его в военную сферу. Я хотел поменять ту систему, которая существовала тогда в Японии, сделать ее лучше в соответствии со своими взглядами. Но, к сожалению, ту систему, которая Америка внедрила в Японию, поменять было очень сложно.
1: Араи-сан, интересно, что вы были первым командиром японских сил специального назначения, об этом мы уже сказали сейчас с вами пару слов. Как у вас получилось вот совместить эти две системы? Это очень интересный момент, то, о чем вы говорите. Американская система с японскими военными традициями. Мы понимаем, что прежде всего это, конечно же, большое желание и вдохновение. Но есть практика, которая довольно долго уже существует, из которой довольно сложно справиться. Какими способами и методами вы пытались это сделать? И самое главное, были ли у вас единомышленники здесь?
2: После войны в Японии остались воздушные войска, а также наземные войска и морской флот. Но все они были созданы по запросу Америки. Некоторое время я проходил стажировку в США. И если быть точным, то в американских отрядах специального назначения. Когда я вернулся домой, то создал такой же в Японии. Системы в Америке и в Японии очевидно различались. Я не мог просто взять американскую систему, какая она есть, и внедрить ее у себя. Там есть свои особые подходы, принципы и идеологии, и я не мог в полной мере раскрыть это все в Японии. В первую очередь я хотел, чтобы Японию защищали именно японцы. В первую очередь свой народ должен защищать свою страну. Поэтому я хотел создать такую систему, которая будет основана на любви к родине, на патриотизме, на желании служить своей стране. Разумеется, были люди, которые меня поддерживали, которые были со мной согласны. Но в общем и целом, японская армия и ее верхушка живет по воле Америки и полностью выполняет приказы США. Они как бы живут внутри этой американской системы, им очень комфортно. По этой причине их очень сложно как-то расшатать, сдвинуть с их точки зрения.
1: Это очень удивительно слышать, потому что все мы знаем, кто учился в школе, в университетах, про японский самурайский дух, бусидо. Как вы полагаете, как так вышло, что удалось довольно в сжатые, получается, сроки так сильно и радикально переформатировать сознание простым японцам? В чем здесь залог успеха, с одной стороны, а с другой стороны? Но ведь если это случилось однажды, можно переформатировать и в другую сторону, вернуться к себе, как полагаете?
2: Как вы знаете, после войны в течение 7 лет Япония находилась под американской оккупацией, и в то время американский представитель генерал Дуглас МакАртур диктовал правила. Он просто-напросто убрал из правительства вообще всех людей, каким-либо образом не согласных с ним, и в то же время активно велась пропаганда в масс-медиа, продвигались американские постулаты и парадигмы, в которой жили американцы. Та конституция, которую написал МакАртур для японцев, также была принята в качестве государственной, без каких-либо вопросов и рассмотрений, ее просто ввели в использование. Кроме этого, он поменял все основные моменты в японском образовании. Он буквально переписал образовательные материалы для японских детей. Все истинно традиционно японское, самурайский дух, отношение к родине, мировоззрение, бережное отношение к своей семье. Это все было подвергнуто очень жестокой критике. Это подвергалось критике как через масс-медиа, так и в школах, через образование. И сейчас как раз нынешние японцы представляют собой третье поколение людей, выросших под влиянием этой пропаганды.
1: А это обратимый процесс, с вашей точки зрения?
2: Конечно, это обратимый процесс. Я тому живой пример. Я тоже рос в этой информационной среде, но все дело в том, что я учился самостоятельно, изучал этот вопрос и пришел к тому, что японцам необходимо возвращать свой дух. Это бережное отношение к семье, к стране, возвращать себе японское мировоззрение, самурайский дух и традиции. К счастью, в Японии появляется все больше таких, как я.
1: Есть такое устойчивое мнение в России, что благодаря усиленной работе пропаганды в Японии обычный простой среднестатистический японец забыл о том, кем были нанесены ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. То есть говорят, что японцы уже не знают, что сделали это американцы. И что в соответствующем музее, который посвящен этим трагическим событиям, нет ни одного упоминания об Америке. И более того, чем дальше, тем больше обычные японцы начинают верить в то, что эти удары были нанесены Советским Союзом. Вот на самом деле, как обстоят дела, это очень интересно.
2: Первое время после трагедии, в послевоенное время, обычно японцы знали, что эти взрывы не имели отношения к войне, так как они были произведены сразу после того, как было объявлено, что война закончена. Вначале японцы помнили о том, как все было на самом деле. В 1949 году мэр Хиросимы уже не упоминал Америку в своей речи. Наоборот, что под влиянием пропаганды американской оккупации стало меняться сознание в сторону того, что это Япония ответственна за эти удары, что все это полностью на совести всех японцев, все, что с нами произошло. С тех пор официальной пропагандой вообще запрещено было упоминать что-либо связанное с Америкой в контексте этих событий. И люди, получившие такое образование, выросшие сейчас, примерно половина японцев сейчас при разговоре на тему ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки считают, что это была не вина Америки, а вина самих японцев.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдером.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама.
6: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Мы – общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
10: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Вы говорите о том, что японцы все-таки в общем и целом хотели бы жить иначе и возвратиться к себе. И лично я глубоко убеждена, что усилия каждого отдельно взятого человека имеют огромное значение. Я глубоко убеждена лично, что капли складываются в ручьи, ручьи в реки, а реки в моря. И в этом смысле, конечно...

0: совершенно удивительным, с моей точки зрения, является проект, который вы затеяли после того, как ушли со службы в армии. Проект под названием «Мусубино Сата». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Потому что складывается ощущение, это ровно то, о чем вы говорите, но в практическом уже исполнении.
1: Первым делом необходимо обрести независимость от американцев и глобалистов, от той экономической системы, которую они построили. Поэтому в первую очередь нужно обрести экономическую независимость. Для того, чтобы воплотить эти планы в жизнь, нужно выйти на автономное самообеспечение, чтобы по всей стране люди могли жить только тем, что могут произвести сами, чтобы ни от кого не зависеть. У нас есть представители в каждой префектуре Японии. То есть по всей стране можно найти наших единомышленников. Это масштабная сеть, в рамках которой мы сами осуществляем логистику, чтобы люди были обеспечены всем самым необходимым. Даже если извне мы получим сигнал о том, что все, японская экономика рухнула, государство не справляется, то наша система продолжит существовать независимо от всего происходящего и действовать исключительно в наших интересах.
0: Насколько я понимаю, речь идет о создании именно сети, да, таких сообществ по всем регионам Японии. Что это, с вашей точки зрения, должно быть в финале? Да? Это сельскохозяйственное поселение, культурный центр, образовательная организация, еще что-то. Вот как это в финале должно выглядеть? Как бы вы это сформулировали?
1: В будущем я хотел бы, чтобы община стала примером, и такие же объединения людей появились в каждом уголке Японии, чтобы эти люди жили традиционными ценностями и традиционным японским хозяйством. То есть полностью был бы возвращен тот уклад жизни, в котором мы нуждаемся. А представители этих общин, то есть лидеры этих общин на местах, потом смогли бы как раз создать новое правительство и возродить конституцию, вернуть настоящую Японию.
0: Арай-сан, вы хотите построить сообщество, основанное, как я понимаю, на трех столпах. Это сельское хозяйство, образование и Будда. Почему вы выбрали именно эти три элемента в качестве основы и что такое Будда?
1: В первую очередь, сельское хозяйство. В основном я имею в виду выращивание риса, который для японцев вообще является очень важной частью жизни. Японцы выращивают и другие культуры, но в основном это рис. Это прямо священный элемент. Второе – это образование. После войны, во время оккупации, было запрещено учить традиционным вещам японской культуры. Все было под строгим запретом. Поэтому это никому даже вообще не рассказывалось. И третье – боевое искусство буддо. Чтобы нести свою волю, жить в соответствии с ней и своими принципами, вам нужна смелость, потому что как только вы встаете на свой истинный путь, вас всегда начинают критиковать. И вот как раз боевые искусства помогают в себе взрастить эту смелость и поддерживать ее.
0: Арай-сан, вы говорите о том, что Японии необходимо построить общество, которое основано на природе, традиционной культуре. А почему, по вашему мнению, современное японское общество больше вот в целом не может существовать как цивилизация в рамках городской среды?
1: Так как мы живем сейчас сельским хозяйством, мы выращиваем рис и делаем это не на продажу. Мы не покупаем, не продаем. Мы все сами выращиваем и распространяем как раз среди людей своей общины. Это именно наши ресурсы, которые берутся из природы. А жители мегаполиса такой возможности лишены. Они не могут производить питание для самих себя. Поэтому даже те, кто сейчас живут в больших городах, члены нашей общины, они потихоньку возвращаются в регионы для того, чтобы как раз заниматься сельским хозяйством, для того, чтобы быть в состоянии обеспечить свою жизнь. Они берут ответственность в свои руки и становятся самостоятельными. Не стоит забывать о том, что для Японии природа имеет большое значение. Это что-то священное. Потому что в нашей религии, которая называется синтоизм, природа имеет божественное значение. У каждого явления природы есть свой Ками – это духовная сущность, сила, можно сказать, божество, которому мы поклоняемся и у которого просим благословения. Это в некотором смысле очень похоже на вашу дохристианскую религию. В России, насколько я слышал, насколько я знаю, в древности у вас было язычество, которому характерен культ природы. Для японцев эта мысль является очень традиционной, и ее невозможно осуществить в городе.
0: Арай-сан, к сожалению, сегодня мы понимаем, против России ведется очень жестокая информационная борьба, пропаганда. Это информационная война именно. Как вы думаете, сегодня японское общество получает ли объективную информацию о России, или оно также блокировано, имеется в виду, с точки зрения поступления альтернативной какой-то информации? Вот как обстоят дела здесь?
1: Я каждый год приезжаю к вам и имею возможность увидеть правдивую ситуацию, связанную с Россией. То, о чем вы сказали, это на самом деле очень большая проблема. Я стараюсь как можно большему числу людей рассказать правду, но в японском обществе то, что можно назвать распространением русского взгляда, находится под запретом. В январе у меня был семинар в Москве, на который я привез журналиста из одного большого японского издания. У него была возможность самому пообщаться с русскими, посмотреть Москву и получить представление о вашей стране. По возвращении в Японию он хотел написать большой материал о том, как на самом деле обстоят дела. Он про все написал, но редактор сказал, что такие работы ни в коем случае нельзя писать. И издавать мы это абсолютно точно не будем. Запрещены любые попытки донести правдивую информацию до японцев.
0: Мы сегодня все чаще и чаще слышим о многополярном мире. А как полагаете, что Россия и Япония могут предложить друг другу при таком положении дел, при вот таком новом миропорядке, который в любом случае сейчас грядет, да, и чем дальше, тем больше мы понимаем, что это неизбежность уже.
1: Да, это так. Как говорил Владимир Владимирович Путин, мы движемся к многополярному миру, в котором взаимодействие будет построено на уважении культуры каждой страны, где все будет происходить по принципу взаимной поддержки и уважения. Я желаю своей стране того, чтобы мы, наконец, вернулись к традиционной Японии, к нашему историческому укладу. В Японии людей с таким же мышлением достаточно много. Однако нынешнее японское правительство делает все, чтобы остаться в однополярном мире. Я считаю, что это ошибка. Это не приведет ни к чему хорошему. И то, над чем мы сейчас изо всех сил работаем, является подготовкой к тому, чтобы, когда наступит многополярный мир, мы могли бы в нем комфортно жить.
0: Мы сейчас приближаемся к финалу нашей беседы, и в нашей программе есть такая традиция, когда мы в финале пытаемся понять, а что же общего существует не просто в целом между людьми, народами разных стран, континентов, но между представителями тех народов, которыми мы являемся, да, в рамках нашей программы. Вот если говорить про русского и про японца, с вашей точки зрения, что нас сближает?
1: Я проводил занятия по боевым искусствам в России, в Америке, в Европе. И в ходе своей работы я пытался понять мировоззрение, понять душу человека. Вообще хотел уловить основные моменты национального мышления народов. Я очень хорошо понял, что Россия наиболее близка Японии с точки зрения именно мышления. Это нас и сближает.
0: Арай-сан, Душан, вас благодарим за эту очень интересную беседу.
1: Я тоже очень рад возможности открыто поговорить с русскими людьми на такие важные темы. Спасибо.
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдером.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Министерстве обороны рассказали об уничтожении окруженных боевиков в городе Доброполе в ДНР. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск центра также одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка. Это одно из ключевых направлений для достижения результатов по полному освобождению Донбасса. Поэтому киевский режим стремится деблокировать окруженную группировку. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются. При этом украинские формирования несут существенные потери. В среднем каждый день уничтожаются от 30 до 50 боевиков. В ночь на четверг наши вооруженные силы нанесли массированный удар по целям на Украине. В Киеве разбили два предприятия и цех, где производили и хранили комплектующие для беспилотников, а также транспортно-логистические и телекоммуникационные центры, работавшие на противника. В Одесской области под удар попали два логистических центра с грузами военного назначения из Европы. Кроме того, в море поразили танкер, который доставлял в порт Черноморск топливо для вражеской техники. Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и блиндажи окруженных украинских подразделений в Харьковской области. Боевики укрылись в одном из зданий, но их заметили наши разведчики. Координаты цели передали артиллеристам. После серии выстрелов все цели были уничтожены. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик самоходной пушки «Гиацинт-С» с позывным «Кощей».
3: Мы работаем по скоплению живой силы и противника. Помогаем нашим штурмовым подразделениям, а также отрезаем отходы и пути ротации противника. И все любые возможности прорваться в окружение на харьковском направлении. Мы работаем с «Гиацинт-С». Оно убьет снаряд, если 29-й, то в районе 28 километров на максимальном прицеле. А если 102-й, то более 40 километров она добивает. Мы можем спокойно накидывать противнику в тыл, тем самым портить их логистику, транспортировку техники и подвозу личного состава.
2: Комплексная работа артиллерийских расчетов с операторами ударных и разведывательных дронов позволяет расчищать путь нашим штурмовым подразделениям в рамках расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Владислав Герасимович эвакуировал раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения. Добравшись до двух получивших ранения товарищей, он оказал им первую помощь и стабилизировал состояние. После этого поочередно вынес в безопасный район. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Граф де ля Фер?
5: Я. Yeah.
4: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
5: Я. Yeah.
4: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
5: Я. Yeah.
4: Аббат Дербле?
6: Я. Yeah.
4: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
7: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
8: Реклама.
9: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-02-2022 года.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. И повелел в 1525 году великий князь Василий III град Коломну каменну делать и на Москве-реке. А понадобилась та оборонительная крепость для защиты людей русских от орды татарской. Коломенский Кремль.
1: Первое упоминание Коломны встречается в древней Лаврентьевской летописи за 1177 год. Там же сказано, что стоял в то время на высоком холме на месте впадения реки Москвы в Оку деревянный острог, построенный в середине XII века по указу рязанских князей. Город регулярно подвергался нападению и неоднократно был сожжен то ордой крымского хана, то могучим казанским войском. Известный русский историк Николай Карамзин утверждал, имя Коломны встречается в старинных сводах только по двум случаям. Или татары жгут ее, или в ней собирается русское войско идти против татар, что бывало всегда на большое равнение.
2: И то правда, верно сказано. Сражались дружины наши постоянно с полчищами туменами Батухана. Нападала на Коломну рать золотоордынского цесаревича Тудана.

0: метров. По всему периметру стояло 16 башен, а в трех из них имелись проездные ворота. Все башни-колонны делились на многогранные, то есть круглые, четырехугольные и комбинированные. К Москве-реке выходило особое сооружение – тайник.
1: То было специальное подземное ответвление. В конце пути так называемый неисчерпаемый колодец с трубами. Поэтому вода в нем всегда была на одном уровне с рекой. А ведь воды требовалось много, и людям, и скотину напоить, и лошадей. Земля начинается с Кремля. Коломенский Кремль.
0: Его построили для защиты от набегов золотоордынских полчищ. Штурмовать мощные каменные крепости татары не хотели и не умели. Их основная цель – захват разного рода ценностей и пленников, которых затем можно было продать на рынке невольников. В первую очередь нападавшие хватали людей, живших за пределами посада. В сельской местности.
1: В смутное время Коломну осаждали отряды тушинцев, сторонников Лжедмитрия II, затем войска польские, а также вооруженные отряды во главе с бандитом Иваном Болотниковым. Последние обманом Кремль взяли, целованием креста, то есть поклялись, что разграблено ничего не будет, но обманули. А в 1618 году состоялся набег запорожских казаков во главе с гетманом Сагайдачным. Тогда были бои кровавые, прямо на городских улицах, в предместье, в запрудах. Но в Кремль они так и не вошли, не смогли. Отважный гарнизон выстоял. Коломенский Кремль. Город-крепость.
0: Внутри цитадели, в районе храма Воскресения Славущего на Соборной площади, стоял некогда дворцовый комплекс, где находились отдельные хоромы для князя, княгини и княжичей. Там же некоторое время обитала и Марина Мнишек, провозгласившая себя царицей всея Руси.
1: Как записано в писцовых книгах, и жила она достаточно пышно. А чины у нее были все сплошь и рядом государевы, бояре и дворяне, и стольники, и чашники, и ключники. Описалась она царицею ко всем воеводам.
0: Марина Мнишек, известная авантюристка, искательница приключений и жена Лжедмитрия I. Ее называли самозванной коронованной государыней. Жила до 1612 года в Коломне, пока не пожаловал к ней в гости любовник, атаман Заруцкий. Разграбив царскую казну, Мнишек, а также ее сын Варенок, правда уже от Лжедмитрия II по имени Иван, бежали.
1: Поймали и горе-царицу, и полюбовничка ее где-то возле Астрахани. Атамана Заруцкого и пятилетнего сына Ивашку казнили. А Маринку навечно заточили в башню Коломенского Кремля. И якобы с того дня башню сию и нарекли Маринкиной.
0: Ключевое слово здесь «якобы». Легенд об истинном названии Маринкиной башни сложено огромное количество. В старину люди верили друг другу на слово или не верили?
2: Мне еще моя прабабка сказывала, мол, замуровали Маринку в стену каменную, а она возьми, да обернись соловьем, и улетела.

0: сам ты из соловей. Черной вороной она сделалась. Видишь? Летает, кружит, каркает. А сесть на крышу не может, потому как башню окропили святой водой. Вот и мечется она, неприкаянная, и пугает весь честной народ жалобным криком.
1: И не соловей, то и не черный ворон, а кричит из башни одна городская сумасшедшая, между камней спрятанная, по имени Маринка. Давненько это было. А вот ее-то и замуровали. Старики говорили, сам слышал.
2: Как считают современные историки, Марина Мнишек так и не вернулась в Коломну после побега. Ее арестовали и, скорее всего, отвезли в Москву. А поскольку она именовалась царицей, то лже-государыню решили уморить потихоньку. Только неизвестно где, так что никто никого не замуровывал. Хотя башня по-прежнему зовется Маринкиной.
3: Земля начинается с Кремля.
2: Коломенской крепости уже 500 лет. Сейчас это культурно-исторический комплекс, который объединяет сразу несколько специализированных площадок. Краеведческий музей, музей органической культуры и музейную фабрику знаменитой коломенской пастилы. Здесь регулярно проводятся тематические экскурсии, творческие вечера и мастер-классы для детей и взрослых. Посетители могут увидеть древние украшения, монеты, оружие, старинные костюмы. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
3: Земля начинается с Кремля. Коломенский Кремль.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он может сдвинуть с места самолет, вертолет, теплоход и даже поезд.
6: Двигать электроподвижной состав и вагоны несложно. Самое главное, когда вы их срываете, они не катились потом на вас.
4: Сергей Агаджанян. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
3: Маршалами не рождаются. Амазасп Бабаджанян.
7: Карабахское селение Чердахлу или Чердахлы. Произносят по-разному, но ошибки не будет. Место это уникальное. Здесь родились 12 генералов, 7 героев Советского Союза и 2 маршала – Баграмян и Бабаджанян. И все они – односельчане. Амазасп Хачатурович всегда приезжал на родину, как только появлялось свободное время.
8: Я часто встречал здесь тех, кто, как и я, давно покинул Чардахлы. Большинство почему-то военные. Офицеров просто не счесть. А ведь селение наше, казалось бы, не такое уж и воинственное. У нас даже иногда подтрунивали. Мужчины, дескать, зря и кинжалы носят. Чабан у нас там был знаменитый, Степан Кочерян. Ему без малого 100 лет исполнилось, так он все с кинжалом на поясе ходил. «Сынок», — объяснял он мне, — «оружие, оно ведь и для защиты. Ты это не хуже меня знаешь».
7: «Село отважных», — так говорят о Чердахлу. Родственница Бабаджаняна Гуар Осипян рассказывала.
9: «Когда приезжал Амазасп Хачатурович, мы угощали его соленьями шушан и супом из пиперта. После обеда, чтобы утолить жажду, он всегда шел к роднику с лечебной водой. Маршал отдыхал здесь душой и телом».
7: Сегодня фамилию Бабаджаняна носят его дочери Лариса, Изабелла и внучка маршала Юля, по профессии декоратор, художник-проектировщик.
10: Мой дед был великим человеком, но при этом оставался очень скромным. Он любил историю, математику, музыку, спорт. Выбором своей профессии я отчасти обязана дедушке. Талант рисования у всех его потомков явно от него. И, конечно же, я обязана бабушке, Аргунье Аркадьевне, жене маршала. У нее был великолепный вкус. И, приходя к ним в гости в московскую квартиру на Алексея Толстого, ныне Спиридоновка, я, наверное, и впитала атмосферу красоты, изысканности и уюта.
7: В апреле 44 года гвардии полковник Бабаджанян был представлен к званию Героя Советского Союза. В особом приказе говорилось:
11: во время боя за город Залещики под огнем противника офицер лично нашел брод через реку Днестр, первым перешел на другой берег, после чего переправил туда все танки и пехоту.
7: Всегда первый, а по-другому и быть не могло. Ведь родился он в селе Отважных.
3: Амазасп Бабаджанян. Маршалами не рождаются.
4: История награды.
12: Орден генерала Кульнева. В 1812 году служил в русской кавалерии талантливый полководец, настоящий гусар, генерал-майор Яков Петрович Кульнев. Воевал грамотно, солдат держал в строгости, поощрял и наказывал по справедливости. Кульнева называли любимцем армии. В бою ему не было равных. Сам Наполеон говорил своим маршалам:
13: уверяю вас, господа, этот Кульнев один из лучших русских офицеров.
12: Во время Отечественной войны Яков Петрович Кульнев командовал передовыми частями 1-го отдельного корпуса. 20 июля 1812 года его отряд попал в засаду недалеко от деревни Клястицы Витебской губернии. В том бою генерал-майор Кульнев получил смертельное ранение. Ядром ему оторвало обе ноги. Полководец потерял много крови, санитары бросились к своему командиру, но он отказался покидать поле боя. Кульнев сорвал с шеи крест ордена Святого Георгия Третьей степени и протянул его подчиненным.
14: Сохраните, чтоб врагу не достался.
12: Спустя почти 100 лет, 26 января 1909 года, Гродненский кавалерийский полк был переименован в 6-й гусарский Клястицкий генерала Кульнева полк. За всю историю подобной чести удостоились всего 5 российских военачальников. А последняя воля генерала Кульнева была исполнена. Его боевая награда, орден Святого Георгия Третьей степени, сохранился. Сегодня он находится в Государственном историческом музее в Москве. На золотом кресте, покрытом белой эмалью, до сих пор видны вмятины от осколков французского ядра. Рядом с орденом небольшая табличка. На ней слова поэта-партизана Дениса Давыдова: «Поведай подвиги усатого героя, о муза, расскажи, как Кульнев воевал». Орден генерала Кульнева.
15: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
16: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
15: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
16: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
17: реклама.
18: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
19: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Правительство одобрило проект федерального бюджета на следующий год. Расходы составят почти 49 триллионов рублей, доходы – 43 триллиона. Дефицит зафиксирован на уровне в 2,2% валового внутреннего продукта. Приоритеты бюджета – социальные обязательства, поддержка семей с детьми, оборона, помощь участникам специальной военной операции и национальные цели развития. В Министерстве финансов главный финансовый документ считают сбалансированным, что важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции, процентных ставок и роста реальных доходов населения. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о создании в структуре Государственной Думы двух новых профильных комитетов. Один из них сосредоточится на вопросах цифрового развития и искусственного интеллекта, а второй займется уголовным и административным законодательством. По словам Медведева, эта давно назревшая инициатива позволит грамотно распределить возросшую нагрузку, которую ранее единолично тянул комитет по госстроительству и законодательству. Армении следует определиться, останется ли она в Евразийском экономическом союзе или продолжит сближение с Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия уважает суверенные права соседней республики, но переориентация на иные стандарты не будет соответствовать стандартам Евразэс. Так, Дмитрий Песков прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван сидит не на двух стульях, а на одном армянском стуле. 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур начал работу в главном штабе Государственного Эрмитажа. 5 атриумов, лекторий и другие залы восточного крыла оборудованы под мероприятие. Особое внимание уделено теме связи искусства и цифровых технологий, рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
2: Фонд поддерживает проекты, связанные с искусственным интеллектом, с цифровым искусством. У нас, ну вот мы находимся в Эрмитаже, и у нас есть проект, который называется «Великолепный Эрмитаж». Это полностью цифровая выставка, которая, на самом деле, это безусловно благо. Она уже была на гастролях в Нижнем Новгороде, была в Москве, только что закончилась. С огромным успехом прошла в Южной Корее, в Сеуле. И совершенно очевидно, что люди, которые приходят на эту выставку, они, естественно, не могут не думать о том, чтобы не посетить Эрмитаж уже в Санкт-Петербурге. А это люди молодые в том числе.
1: Также в дни форума проходит масштабный фестиваль культуры «Петербургские сезоны», включающий более 200 событий от театральных постановок до музыкальных программ и цирковых представлений. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Брат 2» на радио «Звезда». В студии ведущий Василий Щипков. Сегодня мы продолжим говорить с вами про природу легитимности власти. Только что закончились выборы в Государственную Думу, получили ожидаемый результат, «Единая Россия» победила, даже превысила те прогнозы, которые давали социологи, набрала около 58%. Понятно, что это не просто результат партийной борьбы, а поскольку «Единая Россия» — это партия, которую поддерживает президент, это форма поддержки, выражения народом своей поддержки президенту, действующему президенту и действующему политическому курсу. Задача Государственной Думы — создавать законы. Задача законов — улучшать то общество, в котором мы находимся. Если вы вспомните 90-е годы или даже начало нулевых, отношение к Государственной Думе было, ну, не самым таким хорошим, потому что отношение к, вообще к законам было у людей, у всех у нас такое, знаете, осторожным, поскольку не всегда законы исполнялись, не всегда судебная система принимала, особенно в 90-е годы, справедливые решения по тем или иным спорам. И все это вызывало у людей недоверие к собственному законодательству. Сегодня, да, и, соответственно, законы были, знаете, воспринимались людьми не столь обязательными для их исполнения. Сегодня ситуация кардинальным образом изменилась в стране. Мы все это чувствуем. Если возникает в обществе какая-то потребность, какая-то проблема, она сначала обсуждается в общественном пространстве, потом ее обсуждают политики, ее обсуждают депутаты, потом принимается решение, и наша жизнь меняется. И из-за того, что законы принимаются с учетом интересов людей, отношение к закону меняется. Что здесь важно? Мы все помним эти споры, которые, либеральная критика, которая звучала в адрес российского парламента, Государственной Думы, о том, что он якобы не сбалансирован, там не хватает оппозиционных партий. Под оппозицией при этом понимались тогда, в те уже далекие ныне годы, те движения, которые были не просто прозападные, а были такие радикально прозападные, я бы сказал, такие прозападно-революционные. И под оппозицией чаще всего понималась как скрытая форма антигосударственнической деятельности. Сегодня ситуация поменялась. При этом, несмотря на отлаженную систему реагирования на потребности общества, критика со стороны западных СМИ, западных медиа не утихает и в адрес российской законодательной системы, и в адрес Государственной Думы. С чем это связано? Это связано с тем, что не просто потому, что Россию критикуют всегда, существует определенный принцип, определенная система. Все страны, знаете, как с точки зрения не политэкономии, а с точки зрения мир системного анализа есть такое направление в американской экономике, американской политологии, критическое направление, которое сегодня очень популярно для объяснения процессов. И там, собственно, есть объяснение тому, почему в незападных странах, странах, которые Западом были объявлены периферией или там полупериферией, почему там процветает коррупция. Вот западные медиа говорят, вы знаете, вот вы живете в отсталой, недемократической, в кавычках, да, стране, поэтому у вас процветает коррупция, вы должны принять западные реформы, ввести все те требования, которые предъявляет Запад по защите меньшинств, по защите различных запрещенных в России движений, по отмене каких-то суверенных традиционных культурных подходов в политике вашей страны, принять западную методологию, западные ценности, стать придатком западной глобальной системы, и тогда мы назовем вас Европой. Ну, вот как бы, по сути, предлагается некий такой, для России, по крайней мере, некий такой украинский сценарий. Произошел Майдан, были приняты все западные установки, да, страна впала в период практически такого распада. А при этом с навязыванием этих реформ у граждан собственной страны, и мы это прекрасно помним по 90-м годам, пропадает возможность выражать свою волю в своих законах. Это приводит к тому, что законы не отражают волю народа. И именно отражают волю иностранных государств, которые через свои фонды и лидеров там, мнения или тех людей, которые проводят западную политику в стране, условно говоря, да, такие компрадорские силы, фактически все эти законы становятся законами в интересах иностранных государств. В этот самый момент, когда законы твоей страны становятся законами в интересах иностранного государства, народ понимает, что эти законы не про него и не для него. В этот самый момент, что происходит в сознании, в правовом сознании человека? Он начинает действовать, как, знаете, говорят в народе, по понятиям. Он говорит, да, закон – это вот что-то отдельное, а есть какие-то понятия, мы должны как-то выживать, как-то договариваться. И возникают взятки, возникают какие-то неформальные договоренности. Это есть в любом государстве. Просто в государстве, которое не обладает суверенитетом и принимает законы не в своих интересах, а в интересах чужих государств, этот разрыв между правовым полем, официальным полем и неправовым полем, так называемым понятиями, он катастрофически большой. Поэтому если взять любую политическую ситуацию в некой западной точки зрения периферийной стране, не будем сейчас, да, называть конкретные там, части света, и посмотреть, что там в этой стране происходит, мы увидим, что там большая коррупционная составляющая присутствует. При этом, что удивительно, как только государство, страна и народ выходят из-под влияния западной политической системы, западной воли и начинает строить собственное государство, собственную правовую систему, основываясь на своих собственных интересах и на своем понимании блага, добра и зла, того, что для этого народа является ценным. В этот момент он приобретает ушат западной критики, и иногда не выдерживает. Но если он выдерживает, он строит суверенную правовую систему, в которой законы становятся его собственными законами. И автоматически вот та составляющая теневая, неправовая, коррупционная, как бы мы ее ни называли, она автоматически сокращается. Поэтому есть такая историческая и политологическая закономерность. Чем больше у государства суверенитета, тем меньше в нем теневых каких-то внеправовых способов решения проблем, тем меньше в нем коррупции, коррупционной составляющей вообще жизни людей и в сознании этих людей. Это полностью, мы это видим, и Россия это видит на своем примере, другие страны это прекрасно понимают. Там, даже можно там, взять страны БРИКС, можно взять и другие категории государств, которые некогда находились под очень сильным влиянием Запада, а сегодня выходят из-под этого влияния. Для всех сегодня это становится очевидным, что качество жизни, качество правовой системы государства зависит отнюдь не от степени соответствия неким абстрактным заокеанским демократическим нормам, а зависит от того объема суверенитета, который есть у народа. И, ну и, соответственно, у того правительства, которое народ выбирает, поддерживает и приводит к власти. Этого не напишут и не пишут, к сожалению, в учебниках по политологии, в российских учебниках по политологии, и поэтому, на мой взгляд, нам грядет реформа этих политологических учебников. Не будем выбрасывать это знание, да, на свалку истории, но будем смотреть очень внимательно на том, чтобы не учиться по западным формулировкам. Продолжим через короткую паузу.
0: «Брат 2».
2: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: Продолжаем говорить про суверенную правовую систему и про результаты выбора в Государственную Думу. Государственная Дума – это важнейший социальный институт, который не просто, как говорят, да, выражает волю народа и принимает законы. Через этот институт любое желание утвердить какую-то новую законодательную норму, да, утвердить некий закон, получает прописку в отечественной традиции, получает прописку в российской культуре, в российском менталитете. Не может просто так формироваться социальный институт или приниматься какие-то нормы, которые никак не связаны с тем, как чувствуют люди, справедливо это или несправедливо, хорошо это или плохо, служит ли закон добру или служит он злу, если немножко, так знаете, в черно-белых красках все это изображать. Поэтому ключевым условием для полноценного, качественного функционирования парламента любой страны, Государственной Думы, в частности, является такое условие, что все фракции, все партии, которые представлены в этом органе законодательном, являются традиционалистски настроенными, являются патриотами своей державы, своей страны. Независимо от того, что взгляды на различные пути решения проблем внутри страны могут различаться. Продолжим через короткую паузу.
0: «Брат 2». «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: В эфире программа «Брат 2» на радио «Звезда», в студии ведущий Василий Щипков. Продолжаем говорить про результаты выборов в Государственную Думу и про то, что такое суверенная правовая система. Вспомните, как критические либеральные спикеры лет 10 назад, ну, на самом деле, отчасти и сегодня, говорят о том, что российский парламент, Российская Государственная Дума является якобы таким неполноценным органом, потому что в нем не представлена такая, знаете, радикально оппозиционная прозападная партия, ну или какие-то такие силы. И говорят о том, что для того, чтобы демократия, так называемая, да, демократия была полноценной, нужны вот эти якобы весы, якобы баланс, и нужна партия, которая или какая-то политическая сила, которая будет на таком официальном уровне критиковать власть, критиковать традиции, критиковать устои и таким образом стимулировать политический процесс в стране. Ну, во-первых, просто за эту партию народ России не проголосовал и не проголосует, и она даже не войдет в Государственную Думу, и уже не вошла по итогам последних выборов. Но в самом этом утверждении есть очень глубокая подмена понятий. Дело в том, что демократия – это не система управления народом, потому что когда мы имеем некий балансир, через который, там, через западные фонды или западные центры силы можно этот балансир раскачивать, как, предположим, да, многие годы происходило в Федеративной Республике Германия, где такая правящая коалиция, она всегда не могла ни одна партия составить, она всегда состояла там из двух, из трех, из четырех партий. И вот если сейчас посмотреть, открыть расположение, да, количество депутатов правящей коалиции в Бундестаге и оппозиционная коалиция, у них практически количество депутатов будет равно, ну, правящая коалиция чуть больше, там, на 10 человек, на 20 человек. Ну, примерно по 300 депутатов Бундестага, вот они уравновешивают. Что это значит? Это значит, что политическая система Германии очень нестабильна. И это значит, что через эту нестабильность можно целую страну, целый народ через разные механизмы политического влияния качнуть либо в одну, либо в другую сторону. Принять либо один, либо другой закон. Через СМИ, общественное мнение, фонды, там, любые сферы политического влияния, которые используются, да, легальные и нелегальные. В данном случае тут важен результат, а не процесс. То есть, получается, это уже не совсем... То есть, мы какой можем сделать вывод? Что либо это народ расколот на две части, и вот политическая система демонстрирует на то, что существует поляризация, раскол народа, а дальше что? Только гражданская война получается? Либо это не народ расколот, а народ лишен механизмов влияния на принятие суверенных законов через этот видимый баланс. Именно такую систему, на мой взгляд, пытались такие радикально-оппозиционные силы компрадорского качества, то есть обслуживающие западные интересы, навязать России в начале, ну, в 90-е и в нулевые годы. И, слава богу, что это не удалось сделать, и сегодня мы имеем стабильный парламент, стабильную Государственную Думу, которая направлена не на политическую борьбу, партийную, так скажем, борьбу, такую тактическую, бесконечную, она тоже присутствует, а направлена на решение конкретных проблем людей. Чем больше партии занимаются именно борьбой друг с другом и меньше консолидируются на решение общенациональных задач, тем больше от этого страдают люди, то есть страдают все граждане. Про это тоже, к сожалению, не часто можно найти в политологических наших учебниках, потому что такого рода учебная литература во многом наследует тем нормам, традициям, которые пришли из западной политологии в нашу науку в 90-е годы. И это требует, на самом деле, очень серьезного обдумывания и изменения. Потому что сама политическая система России, вот, понимаете, если 10-15 лет назад еще можно было поверить, знаете, обывателю, слушателю, что в России что-то неправильное, потому что мы не соответствуем западным стандартам. Да, в конце концов, то, что мы разговариваем не на английском языке, не на европейских языках, а на русском, уже это воспринималось как какое-то отклонение от нормы, да, доходило до того, что в российских неких вузах конференции начали устраивать на английском языке для того, чтобы эта конференция была понятна какому-нибудь одному иностранцу, который присутствовал, да, то есть русскоговорящие люди, русские люди, россияне говорили в своей собственной стране на английском языке, да, то есть это вот такой театр абсурда. Но сегодня поверить в эти тезисы уже сложно, потому что российская политическая система очень динамично развивается, эффективно развивается. И поэтому уже нельзя сказать, что мы являемся отклонением от неких западных норм. А становится очевидным, что у нас другие нормы. У нас в России другая, иная политическая культура. Что же делать с учебниками по политологии, которые зачастую, я сейчас не беру крупные московские вузы, в некоторых из которых я сам преподаю, понятно, вслед за изменением общих тенденций в стране меняются и образовательные программы, положительные тенденции есть. Но во многих вузах до сих пор остаются вот эти старые лекалы 90-е годы, где политическая палитра, система парламентаризма описана сугубо таким, знаете, европейскими мозгами, которые годятся, вот эти все результаты и выводы, которые в этих учебниках даются, выкладки, они годятся, ну, максимум для описания ситуации в западных странах, но никак не в России, которые полностью не учитывают российскую политическую культуру. Значит, сегодня становится очевидным, что Россия обладает собственной, суверенной, особенной политической культурой. И для того, чтобы ей мы могли начать пользоваться, а язык западной политологии мешает нам ей начать пользоваться, когда мы применяем все те западные понятия, мы как бы о себе говорим чужим языком, мы о себе думаем чужими мыслями, мы как бы не имеем свою собственную волю в рассуждении о себе. Это именно то, что нужно нашим глобальным, таким глобалистским оппонентам. Они хотят эту ситуацию поддержать. И через своих, знаете, центры влияния они вот пытаются удерживать и говорят, вы знаете, давайте мы не будем придумывать велосипед, давайте мы идти в створе такой глобальной политической науки, иначе на нас покажут пальцем, нас объявят маргиналами, и это очень страшно. На самом деле это просто такое риторическое уловка, которая не дает немножко, знаете, освободиться, скинуть шоры и сказать, да, хорошо, мы не отрицаем политологию и опыт политической науки, мировой политической науки, но мы должны хотя бы простыми словами, хотя бы своими словами научиться говорить о наших проблемах, о нашем менталитете, о наших законах, о наших законодательных где-то нестыковках, где-то сложностях, на нашем простом отечественном языке. Я даже говорю не про лингвистический язык, а ментальный, мыслительный. То, как мы это чувствуем, и то, как мы это, про это думаем. Продолжим через короткую паузу.
4: «Брат 2».
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Министерстве обороны рассказали об уничтожении окруженных боевиков в городе Доброполе в ДНР. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центра» также одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка. Это одно из ключевых направлений для достижения результатов по полному освобождению Донбасса. Поэтому киевский режим стремится деблокировать окруженную группировку. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются. При этом украинские формирования несут существенные потери. В среднем каждый день уничтожаются от 30 до 50 боевиков. В ночь на четверг наши вооруженные силы нанесли массированный удар по целям на Украине. В Киеве разбили два предприятия и цех, где производили и хранили комплектующие для беспилотников, а также транспортно-логистические и телекоммуникационные центры, работавшие на противника. В Одесской области под удар попали два логистических центра с грузами военного назначения из Европы. Кроме того, в море поразили танкер, который доставлял в порт Черноморск топливо для вражеской техники. Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и блиндажи окруженных украинских подразделений в Харьковской области. Боевики укрылись в одном из зданий, но их заметили наши разведчики. Координаты цели передали артиллеристам. После серии выстрелов все цели были уничтожены. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик самоходной пушки «Гиацинт-С» с позывным «Кощей».
8: Мы работаем по скоплению живой силы и противника. Помогаем нашим штурмовым подразделениям, а также отрезаем отходы и пути ротации противника. И все любые возможности прорваться в окружение на Харьковском направлении. Мы работаем с «Гиацинт-С». Оно убьет снаряд, если 29-й, то в районе 28 километров на максимальном прицеле. А если 102-й, то более 40 километров оно добивает. Мы можем спокойно накидывать противнику в тыл, тем самым портить их логистику, транспортировку техники и подвозу личного состава.
7: Комплексная работа артиллерийских расчетов с операторами ударных и разведывательных дронов позволяет расчищать путь нашим штурмовым подразделениям в рамках расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Владислав Герасимович эвакуировал раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения. Добравшись до двух получивших ранения товарищей, он оказал им первую помощь и стабилизировал состояние. После этого поочередно вынес в безопасный район. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
6: Слушайте сегодня в 9 вечера.
9: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
6: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: В эфире программа «Брат 2» на радио «Звезда», в студии ведущий Василий Щипков, и мы продолжаем с вами обсуждать, что такое суверенитет в законодательной сфере, что значит суверенный парламент, что значит суверенные законы государства. Ну вот мы с вами в первой части передачи говорили о том, что наши учебники по политологии написаны западным языком, и поэтому заставляют нас размышлять о себе на западном языке и не позволяют нам нормально понимать самих себя. То есть мы себя чувствуем, понимаем, но не можем это выразить. Язык нам не позволяет. Знаете, как приходите на конференцию на большую, начинаешь о чем-то говорить, и из-за того, что есть нормы академической речи, ты не можешь сказать какие-то вещи просто. И ты какие-то очень простые вещи вынужден говорить как-то очень сложно и замысловато. Потому что если ты скажешь просто, ну, люди начнут шикать, пожимать плечами, говорят, знаете, это как-то звучит маргинально. Если же эти идеи упаковать в конвенциональный, да, то есть такой приемлемый язык, ну, тогда это может быть высказано. Что же делать с нашей политической культурой? Она требует некого нового осмысления, дополнительного осмысления, потому что наш политический язык отстает от реальной политической культуры, которая складывается в стране. В чем разница между русским политическим языком и западным европейским? Он отличается по методу, по методологии. Западный политический язык рассуждает о том, что человек произошел от природы, что существуют абстрактные вот эти природные законы и законы человеческого общества, и которые такие же универсальные, как законы природы. И, соответственно, в этих универсальных законах есть правильные, которые правильно работают, а есть неправильные. Об этом и рассуждает западная политическая наука чаще всего. И из этих принципов социального устройства формируются нормы поведения, социальные институты и ценности. И для того, чтобы, рассуждает эта точка зрения, говорить о том, что есть правильно в обществе, а что есть неправильно, нужно эти универсальные социальные законы открыть, так же, как естественные ученые открывают законы природы. Кто открывает универсальные законы политической мысли? Ну, так получилось, что их открывает исключительно западный человек, который говорит, что вот эти принципы, они правильны, а вот эти неправильны. А если вы считаете по-другому, значит, вы плохо знаете теорию, которую написали мы. И значит, вы плохо учились в Оксфорде, в Гарварде, или вообще не учились, поэтому приглашайте наших специалистов, он приедет и вас научит. И этот принцип в западной такой глобальной культуре продолжает жестко действовать и сегодня. Хотя вот западных специалистов в нашей системе образования или там экономической, политической системы, ну, сегодня нету. И влиятельных, я имею в виду. В чем противоречие, в чем проблема? Проблема в том, что этому противостоит другой подход и другая система ценностей, которая говорит, что общество, народ, люди объединяются изначально вокруг каких-то ценностей, тех вещей, тех ценных вещей, ради которых они живут, ради которых они сохраняют свою жизнь, свои семьи, свои общины, свой род, дальше свое государство, если обобщать, свое сообщество. И вот эти ценности лежат в основе. И из-за того, что они этим ценностям следуют и их охраняют, со временем у них возникает особая культура, которая отличается от культуры других народов, других племен, других сообществ. И это различие не внешнее, оно глубокое, оно происходит из-за того, что у этих народов и племен разные ценности были положены изначально. С этой точки зрения, исходя из этого подхода, получается, что любые социальные институты, то есть то, что создал человек в процессе строительства общества, государства, экономики, культуры, искусств, да, это все институты, то есть некие установления, привычки, традиции, которые потом приняли формальные формы, которые приняли форму законов. Во всех этих институтах лежат некие изначально принимаемые этим народом его ценности. Соответственно, критерий того, правильно ли работает тот или иной институт, зависит исключительно от того, отвечает ли он тем ценностям, которые являются ценны для конкретного народа. Вот если мы перенесем это все на российское общество, на наше общество, то вот мы можем сделать такой вывод, что те законы являются законными, легитимными и правильными для нас, для России, которые отвечают нашим российским традиционным ценностям. Вот на самом деле очень простая система и очень простая схема, которая интуитивно понятна каждому народу в каждом государстве. Но почему-то периодически, особенно когда государство и наше государство теряло свой суверенитет, как, например, это было в 90-е годы, появлялся такой миф, такое затуманенное такое, сознание такое, которое говорит о том, что есть некие универсальные нормы, и их знает западный человек. Откуда это преклонение перед западной наукой, перед западной социологии или политологии, и почему нужно обязательно цитировать западных философов, политологов, социологов, там, не знаю, Вебера, Дюргейма, Канта, и большой-большой перечень тех людей, которые формировали западный образ мысли. Они молодцы, они сформировали западный образ мысли, они сформировали великую западную цивилизацию, которая сумела глобализировать мир, создать глобалистскую экономическую систему. Это благодаря всем этим людям получилось у западной культуры. Хотя у любой медали есть две стороны, и минус этого процесса для западного человека, безусловно, мы на наших передачах часто это обсуждаем, что сам западный человек от этого страдает. Но факт есть факт. Эта система была эффективна. Но она абсолютно не то, что неэффективна для России, она абсолютно вредна для любого другого суверенного государства или суверенного народа. Что значит суверенный? Тот, который мыслит своим умом. Если бы Россия была ментально частью западной цивилизации, как, например, Польша. Да, вот так сложилось, что вот этот славянский народ вот на начале своего формирования вошел в эту западную цивилизацию и является верным сыном этой цивилизации. Любит ее, хранит ее, борется за нее и делает...

ну, для нас это будет вредно. Понимаете, у разных разные проблемы людей, да, и на одного человека одна таблетка хорошо подействует, на другого другая. Если же эти препараты променять, то можно навредить и первому, и второму. Не надо менять ценности для цивилизации, для государства, для народа. И вот если исходить из этой позиции, что наше законодательство, наша политическая культура, политическая система в России является продуктом не просто неких абстрактных природных или социальных норм и закономерностей, а продуктом наших собственных ценностей, на самом деле все очень упрощается, все сразу становится на свои места. Я приведу два примера, ну, не таких, может быть, не совсем современных, уже прошло там больше 10 лет, но приведу два закона, которые принимала наша Государственная Дума, вокруг которых тоже были споры, особенно против второго. В 2009 году Государственная Дума повысила штрафы для автомобилистов за непропуск пешехода на пешеходном переходе. Ведь старшее поколение и большинство наших слушателей, вы все прекрасно помните то время, когда автомобилисты принципиально не пропускали пешехода. В 90-е годы это была норма. Понятно, что и сегодня иногда такая проблема существует, и нужно добиваться полного искоренения, но в крупных городах России ситуация исправляется. Автомобилисты часто останавливаются. Да, не все так хорошо, да, иногда ругаются, сигналят, иногда не обращают внимания, но все-таки, согласитесь, часто автомобилисты останавливаются и пропускают человека. Ситуацию поменяла Государственная Дума в 2009 году. Каким образом? Не было какой-то, знаете, пропаганды, больших каких-то информационных кампаний, просто был принят очень простой закон. Повысили штрафы для автомобилистов за непропуск пешехода на пешеходном переходе. Просто повысили штраф. Причем не сильно. Со 100 рублей до 800 и 1000 рублей. Всего-то. Ну, и об этом рассказали через СМИ. Какой получился эффект? Пешеходы, те люди, которые ходят пешком, да, или там пересекают дорогу, почувствовали, что Государственная Дума, те люди, которых они избрали на эти посты и позиции, защищают их на пешеходном переходе. И сама эта поправка, сам этот закон по увеличению штрафа очень людей воодушевил. И они почувствовали, что теперь они о них заботятся, что они могут немножко выдохнуть и быть более уверены. То есть это в них вдохнуло уверенность. И пешеходы стали более смело делать первый шаг на зебру. Понимаете, представьте теперь ужас, потому что мы все тоже, многие из с вами автомобилисты, первую реакцию автомобилистов. Это ужас в глазах, потому что люди пошли по дороге. Он говорит, ну все, надо пропускать. Даже депутаты уже повысили штрафы. Вот все, мы идем. И автомобилисты тоже поняли, говорит, ну слушайте, мы будем сбивать людей, значит, это страшно, значит, все-таки надо смотреть по сторонам, когда ты проезжаешь по пешеходному переходу. То есть поменялось сознание и пешехода, и водителя. Один простой закон, но просто очень вовремя и точно принятый. Понимаете, что это, что таких законов сотни проходят, обсуждаются. И поменялся менталитет, поменялось мышление. И если до 2009 года говорили о том, что, вы знаете, мы никогда не станем европейцами, потому что там у них все такие вежливые, все так друг друга пропускают, машут друг другу ручки, улыбаются, пешеходы там в приоритете. Ну почему? Потому что такие люди. А вот мы живем в нашей, значит, неумытой России, никогда ничего не можем сделать прилично. На самом деле вопрос не в какой-то культуре. Русская культура очень культурная, очень высококультурная. И наши люди – носители очень высокой культуры. Просто так получилось, что при определенных исторических обстоятельствах люди оказались в ситуации, когда законы принимались как бы вот не в их интересах, не в их пользу. И из-за этого
произошло вот это искажение. То, что делает Государственная Дума на протяжении последних лет, это исправление этой ситуации. И процесс идет хорошо.

0: хорошо, он идет положительно, происходит согласование юридических норм и национального нашего народного менталитета. Мы продолжим говорить с вами на тему суверенной политической культуры, потому что есть еще много интересных тем. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Звезда», программу «Брат-2». В студии был я, ведущий Василий Щипков. До новых встреч. До свидания.
1: «Брат-2». Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
2: Дорогие слушатели «Радио Звезда», с вами Дмитрий Сосов, группа «Зверобой». Сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» вы услышите песню «Добрый знак», автором которой я являюсь. Это гимн благородству, это песня-присяга. Чувствуя незримую, неразрывную связь с нашими великими предками, мы в течение всей жизни подсознательно сравниваем себя с ними, берем с них пример. И когда на нашу долю выпадают трудные времена, мы тоже находим в себе все самое лучшее. Мы спешим на помощь, мы жертвуем, мы совершаем подвиг, мы творим добро. И это добрый знак.

0: Время выбрало нас.
1: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вицин, Моргунов и Никулин. «Стоп-кадр». На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
2: Очень важные вопросы.
3: Расскажите, почему самые высокие люди живут в Нидерландах?
4: Отвечает вирусолог Федор Лисицын.
5: Нет, еще, конечно, влияет образ жизни и питания в детском возрасте. Потому что отсутствие детских заболеваний, отсутствие серьезных проблем с питанием, хорошая, так сказать, подвижность, чтобы был стимул развиваться мышцам и так далее, а не просто набирать жировую массу. Вот все это приводит к тому, что дети растут быстрее, акселерация. Ну, плюс гормональный уровень, соответственно. Так как наш рост зависит от гормонов в значительной степени, то когда у человека нормально работает гормональная система, он обычно высокого роста. Что касается, что голландцы высокие, а не какая-то другая европейская нация, это, я думаю, отчасти статистика. Просто в Голландии высокий уровень жизни, в Голландии нет проблемного малоимущего населения, поэтому в среднем у них статистически высокий рост. И главное, у них был высокий уровень жизни последние 2-3 поколения, потому что это очень важно. Если хотите хороший пример, Япония, где средний рост вырос почти на 20 сантиметров после 1945 года. Как только Япония стала экономически процветающей, мы имеем высоких японцев.
2: Очень важные вопросы.
6: Как вас звать, величать-то?
7: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
8: Первый русский царь из династии Романовых. Государь, при котором завершилось смутное время. Модернизировал армию, укрепил власть и принес долгожданный мир. Михаил Федорович по прозвищу Кроткий.
2: Почему же он запомнился под этим именем?
8: В псковской летописи сказано: царь молод, но добр, тих, смирен и кроток. Впрочем, кроткий не значит слабый. Да, в начале правления 16-летний царь во многом полагался на бояр и проявлял смирение. Потому и был избран на царство. Бояре решили, что смогут на него влиять. Но Михаил Федорович быстро научился жестким решениям.
9: История одного прозвища.
8: Новый избранный царь восстановил централизованную власть и разрушенную экономику страны. Подавил казачьи вольницы и ужесточил сыск беглых крестьян. Михаил Федорович заключил мир с самыми опасными соседями – шведами и поляками. Не поссорился с Османской империей и начал продвижение в Сибирь. При нем власть в России впервые после долгих лет смуты стала опираться не на страх, а на стабильность.
2: Не царское это имя. История одного прозвища.
10: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Правительство утвердило изменения в программу «Семейная ипотека». Процентная ставка по кредиту и максимальная сумма теперь будут зависеть от числа детей в семье и региона проживания. Ставки составят от 2% до 12%. Будет ли эффективной такая идея, «Радио Звезда» рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
2: За 6 лет действия льготной программы с 2019 года рождаемость в России падает каждый год. И поэтому могу с уверенностью сказать, что никакого эффекта на демографию такая дифференциация не даст. Более того, она лишь, может быть, даже ухудшит рождаемость, потому что раньше можно было брать на 20-25 лет, сейчас срок 15 лет. Цены достаточно высокие на квартиры, поэтому не представляю, кто может себе позволить ипотеку на таких условиях.
1: Отмечается, что изменения будут действовать по договорам, выданным с 1 октября. В Министерстве обороны рассказали об уничтожении окруженных боевиков в городе Доброполе в ДНР. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» также одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка. Это одно из ключевых направлений для достижения результатов по полному освобождению Донбасса. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются. «Единая Россия» официально выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Государственной Думы нового созыва. Решение принято на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Генерального Совета партии в четверг. На должности заместителя предложено 7 депутатов. Володин впервые избрался в 1999-м, а председателем палаты стал в 2016-м, сохранив должность после выборов 2021 года. Российская боксерша Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в Софии, победив в финале категории до 48 килограммов украинку Анну Охоту. Эта победа принесла сборной России первую высшую награду турнира под эгидой World Boxing. Чемпионка стала трехкратной чемпионкой с континента. Ранее бронзовые медали для национальной команды, выступающей под государственным флагом и гимном, выиграли Анастасия Кауль, Надежда Голубева и Салтанат Мединова. И первые международные космические игры пройдут в Москве с 26 октября по 1 ноября. Об этом сообщает агентство ТАСС. Сборные 8 стран, включая Россию, Китай, Индию и Казахстан, соберутся в инновационном центре Сколково. 250 участников возведут так называемые марсианские станции и пройдут испытания по робототехнике, энергетике и искусственному интеллекту. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
4: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Ну ты кулибин! Удивительные изобретения гениев-самоучек.
6: Проблема безопасности на дорогах актуальна для всех участников движения. Но особенно остро стоит для самых незащищенных – велосипедистов и пользователей самокатов. Эти легкие транспортные средства часто страдают от неровностей дорожного покрытия и, как ни парадоксально, от средств, призванных повысить безопасность – лежачих полицейских. Для них резкое торможение или наезд на препятствие может обернуться серьезной травмой. Томске решение этой проблемы предложила школьница Диана Мартынкевич. Ее изобретение не требует установки новых знаков или камер, но делает лежачих полицейских по-настоящему умными. Диана, которая сама активно пользуется самокатом, нашла решение на стыке физики и практического применения. Она предложила заполнить полости дорожных ограждений неньютоновской жидкостью.
5: Ну ты кулибин.
6: В чем суть? Неньютоновская жидкость ведет себя необычно. При медленном плавном воздействии, например, когда вы аккуратно переезжаете через барьер, она остается мягкой, позволяя колесам легко преодолевать препятствия. Это значит, что велосипедист или самокатчик не почувствует сильного удара и сохранит равновесие. Однако, когда водитель пытается проскочить более энергично, жидкость мгновенно затвердевает. Она сопротивляется удару, эффективно гася скорость и выполняя свою основную функцию дорожного барьера. Изобретение Дианы – яркий пример того, как молодые умы могут предлагать инновационные и гуманные решения для улучшения нашей повседневной жизни и безопасности на дорогах.
5: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: А вот была история.
8: Однажды знаменитый польский пианист и композитор Игнацы Подеревский выступал с концертом в Лондоне. В зале было очень душно, и некоторые дамы попросили открыть окна. В зале стало прохладней, а на сцену задул сильный сквозняк. Подеревский бросил играть и обратился к дамам. «Я прошу вас закрыть окна. Нельзя же получать два удовольствия сразу. Слушать музыку и убивать пианиста».
7: Да уж, была история.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда».
10: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
11: Конец Израиля. Когда Соломон умер, его придворные разругались и поделили царство на две половины, как младенца. Но если младенца Соломон не разрубил, то его придворные государство разрубили. Сначала на две половины – Северное Иудейское царство и Южное. Потом каждое из царств поделилось на Южное, Северное, Восточное и Западное. Потом каждое из новых царств опять поделилось на четыре стороны света. Так не стало сильного государства Израиль. Самсон. Государство Израиль стало слабым, поэтому его захватывали все, кому не лень. А поскольку в те времена ленивых не было, Израиль захватывали буквально все. То вавилонцы, то фараонцы, то даже ленивые от природы филистимляне. Об этих последних так бы никто и не узнал, если бы не история Самсона и Далилы, дошедшая до нас из самиздатовских древнееврейских источников. С тех пор о филистимлянах никто и не слышал. Богатство Израиля. Израиль был страной небогатой. Золота в нем не было, нефти и газа не было, алмазных копий тоже никто не видел, разве что во сне. Ну, в общем, ничего, кроме самих израильтян. У других, говорили они, есть разные богатства, а у нас нет ничего, кроме нас самих. «Вот и хорошо», — радовались они. «Хорошо, что хоть сами мы у себя есть. И нас избрал Бог, потому что у нас, кроме Него, тоже ничего нет. Ну и у Него будем считать, кроме нас». Так израильтяне начали считать себя богоизбранным народом. Сначала на Израиль особо никто не нападал. Ну, завоевывали, а потом, увидев, что ничего там нет, бросали и уходили. Но потом вопрос богоизбранности стал сильно задевать другие народы. То есть, как это так? Особенно это огорчало римлян. «Безобразие», — говорили они, — «почему это евреи — богоизбранный народ? Кто там выборы проводил? А если и проводил, где гарантия, что выборы были честными? Нет, надо провести перевыборы под пристальным наблюдением Сената». «И потом», — говорили другие, — «у них всего один бог, и его выбор не может считаться демократичным. Вот у нас богов не меньше сотни, пусть они и выбирают». Вообще-то римляне не хотели воевать с евреями, но воевать просто так — одно, а за честные выборы — совсем другое. Римляне завоевали Израиль и сделали его римской провинцией. А перевыборов так и не случилось. Римские боги все время ссорились, выясняли отношения, интриговали и не сумели собрать нужный кворум. Примечание АУ. Кворум — латинское слово, означает число участников собрания, достаточное, чтобы принять законное решение. Вопросы. На каком инструменте играл царь Давид? На пианино, на скрипке, на арфе, на саксофоне. Какая часть храма царя Соломона сохранилась до наших дней? Стена плача, башня смеха, столб силы. Усиливает ли современной армии то, что всех новобранцев стригут под ноль? Финикия. Государство. Финикия появилась между уже цивилизованными Междуречьем и Египтом. В стране было очень много фиников, поэтому ее так и назвали — Финикия. Финикийцы сразу поняли, что одной продажей фиников соседним странам им не прожить. Скот они пасти не любили, пшеницу выращивать тоже, тем более ни для пастбищ, ни для пшеницы земли в Финикии не было, там везде росли финиковые пальмы. Финикийцы решили учиться разным ремеслам в соседних странах. Когда все финикийцы разъехались по заграницам, в стране остались только старики, старушки и финики. Старики трясли деревья, старушки собирали финики, сушили и отсылали посылки с финиками своим детям за границу. Поэтому финикийцы за границей питались, как и дома, только финиками. А излишки продавали, чем и платили за свое обучение. Всему научившись, финикийцы вернулись в Финикию и занялись ремеслом. Скоро они стали лучшими ремесленниками в древнем мире. Вот какие финики. Всем известно, в Финикии были финики такие. Каждый весом в 3 пуда — превосходная еда. Ими люди в Финикии набивали сундуки и ели финик целый год. В общем, сыто жил народ. И фингалы в Финикии тоже были, ох, какие! Если сверху финик хлоп, разобьет и нос, и лоб. Были полны в Финикии все больницы городские, а также поликлиники. Вот какие, вот какие, вот какие финики! Мореплавание. Как мы уже говорили, фиников в Финикии было так много, что ими были завалены уже все ближние страны. Больше покупать там финики не хотели. Ремесленными изделиями соседние страны были завалены тоже. А так как ремесленные изделия и финики заполонили всю Финикию, финикийцы поселились в своих лодках, которые стояли на Средиземном море. «Надо осваивать новые страны для сбыта», — решили финикийцы, «иначе нам жить станет негде». В те времена древние люди по морю не плавали, боялись заблудиться. Ведь отплываешь от одного берега, а другого берега не видно. Но финикийцы были в таком отчаянии, что отплыли от своего берега и проплыли все Средиземное море насквозь и даже обогнули Африку. По дороге они продавали излишки своей продукции и налаживали деловые связи с другими заморскими странами. И вошли в историю как первые мореплаватели. Кедры. Финикии росли высокие и прочные кедры. Из этих кедров получались отличные корабли, мачты, сваи, мебель. Все, что можно сделать из дерева, но очень твердое, прочное и красивое. Финикийцы продавали свои кедры крайне дорого. Однако все страны их покупали, не торгуясь. Торговаться все равно было бесполезно. Ведь такие кедры нигде, кроме Финикии, не росли. Однажды будущие ливанцы, будущие, потому что такой страны тогда на карте не было, как и самой карты, темной ночью приплыли в Финикию, украли все саженцы кедров, а большим и могучим деревьям подпилили корни. Приплыли они к себе, посадили саженцы, и скоро у них выросла целая кедровая роща. А у финикийцев, наоборот, рощ не стало. Старые кедры завяли, а новых саженцев не было, и остались финикийцы без кедров. Теперь такие кедры называют ливанскими, что, мягко говоря, не совсем правильно. Пурпур. Финикии летом было очень жарко, и море становилось горячим, как кипяток. Никто в воду не лез, кроме одного старика, который лечил свой ревматизм горячими ваннами. Однажды старик искупался в море и вылез на берег красный, как рак. «Ой!» — закричали все, — «он сварился!» «Если бы я сварился, — степенно ответил старик, — то не мог бы говорить. А я говорю». «Верно», — согласились все, — «но тогда почему ты красный?» «Я не красный, я пурпурный», — поправил их старик, — «как моллюски. Я с ними поплавал в море, вот они меня и покрасили. Сегодня же не вода, а кипяток». Так финикийцы поняли, что в кипятке моллюски красят все в пурпурный цвет, и ткани тоже. После того, как не стало кедров, финикийцы сначала загрустили, а теперь сразу обрадовались. «Будем красить ткани и продавать их в другие страны. Очень-очень задорого. Еще дороже кедров». В других странах как раз пошла мода на пурпурный цвет, а пурпурных моллюсков нигде, кроме Финикии, не было. Так Финикия вновь стала процветающей страной. Ученые говорят, что Финикию так назвали не из-за фиников, а из-за пурпурной краски, которую там делали, потому что Финикия в переводе с греческого означает «страна пурпура». Буквы. Раньше письменность требовала кропотливого труда. Выбивать на камне и табличках клинья или рисовать затейливые иероглифы. «Нет», — сказали финикийцы, — «мы работящие люди, ремесленники и мореплаватели, у нас на такую ерунду времени нет. Значит, надо придумать свою письменность, и желательно попроще». И придумали буквы. Каждый звук изображала какая-нибудь буква. Из букв получился целый алфавит. Буквы было писать намного проще, чем иероглифы, и намного проще читать, чем клинопись. Для каждого звука существовала своя буква, и все буквы были разной формы. Люди стали писать буквами, и чем дальше, тем быстрее. А чем быстрее они писали, тем хуже у них становился почерк. Больше всех писали врачи. Они выписывали рецепты. Поэтому у врачей до сих пор такой почерк, что они пишут буквы, а выходят иероглифы. Спорт. Любимыми видами спорта у финикийцев были метание фиников, бросание фиников, собирание фиников на скорость, лазанье за финиками по пальмам, бег по финикам, бег за финиками и погрузка тяжелых мешков с финиками на лодке. Эти виды спорта были чисто финикийскими, поэтому в других странах они не прижились. Еще финикийцы любили парусный спорт. и они первыми придумали плоскосветные путешествия. Это теперь Земля круглая, поэтому любители парусного спорта совершают кругосветные путешествия. А тогда Земля считалась плоской, и по плоским морям финикийцы огибали на своих парусниках плоскую Землю. Колонии. Финикии было так хорошо жить, что там рождалось очень много детей. Дети вырастали, у них появлялись свои дети, и их тоже было много. Скоро в Финикии людей стало больше, чем фиников, и финикийцы решили искать новые места, куда бы можно было переселить хоть часть населения. Финикийцы были первыми мореплавателями. Они плавали в заморские страны. По пути им попадалось много пустынных земель, на которых никто не жил. Туда они и стали приезжать и обосновываться. Первым делом, приехав на новое место, финикийцы вбивали колышки вокруг своих участков и большой кол на берегу, украшенный государственным флагом Финикии. Такие новые земли называли колониями, от слова «кол», а их обитателей — колонистами. Примечание АУ. Слово «колония» в переводе с латыни означает «поселение», а тому, кто считает, что оно произошло от слова «кол», нужно поставить «кол» по истории.
10: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «О чем шумели шумеры». Древняя история.
11: Падение Финикии. Никто Финикию не побеждал, никто ее не завоевывал. Просто со временем из Финикии в колонии уехали почти все финикийцы. Сначала уезжали молодые и здоровые, в колониях было много земли и мало народа. Вслед за ними уезжали не такие молодые и здоровые. В Финикии у них не было работы, а в колониях всегда находилось. Когда в одной колонии народа становилось много, а земли мало, колонисты ехали в другие колонии, затем в следующие, далее и так далее. И так получилось, что Финикия не пала, а просто рассосалась по колониям. Культурное наследие Финикии. Финикия оставила после себя большое культурное наследие. Мало того, что без нее не было бы современного алфавита, которым пользуется вся Европа, без нее не было бы и самой Европы. Потому что Европа родилась в Финикии и была дочерью финикийского царя. И только потом она перебралась из Азии на другой материк, который в ее честь назвали. Древние греки описывали это событие так. Похищение Европы. Далеко за морем в стране Финикии, куда добегают лишь волны морские, гуляла по берегу дочка царя Европа, прекрасная, словно заря. И вышло, что бог древнегреческий Зевс влюбился, увидев Европу с небес. Не мог он на это смотреть свысока, спустившись с небес, превратился в быка и лег перед девушкой кротко. «Садись, покатаю, красотка!» Едва оказалась она на спине, наш бык в море прыг и поплыл по волне. Из Азии выкрал красавицу бык, Европой назвал в честь нее материк. Поступок его — безобразие, но так получилось Евразия. Вопросы. Из кого финикийцы добывали пурпур? Из медуз, из каракатиц, из моллюсков. Какие кедры росли в древней Финикии? Сибирские кедры, ливанские кедры, гималайские кедры. Карфаген. Основание Карфагена. Когда Финикия пришла в полный упадок, что случается со странами, которые до этого были в полном расцвете, появилось государство Карфаген. То есть не само по себе появилось, а его основала одна беглая царица из финикийского города Тира. Царица была очень богатая, Муж ее был еще богаче. В общем, их семья была настолько богатой, что вызывала зависть не только у посторонних, но и у близких родственников. Особенно у тех, кто намного беднее. Брат царицы как раз был из таких. Он убил мужа, чтобы завладеть его богатствами. Убил, решил подождать для приличия 40 дней, а потом и захапать все сокровища царя. Ну, заодно и царицы. Но не тут-то было. Сестра его оказалась очень деловой и прагматичной женщиной. «Мужа уже не вернуть», — подумала она на похоронах, «а вот деньги еще можно не потерять». Собрала она все свои богатства и ночью сбежала с ними в Карфаген. То есть она сбежала в небольшую и малоизвестную колонию финикии, которую финикийцы в пылу побед когда-то организовали, но потом начисто о ней забыли. Они забыли, но не царица. Она любила читать исторические книжки и в них прочитала про существование отдаленной колонии. Карфаген находился на северном берегу Африки. Приплыла туда царица и собрала колонистов, которые уже лет 100 вестей из Финикии не получали, а потому и считали себя представителями великой и сильной державы. «Дорогие колонисты и колонийки», — сказала царица, «а также маленькие колонийчики, у меня для вас две новости. Начну с плохой. Финикия стала слабой и никому не нужной и потеряла все свои колонии, кроме вашей». «А какая хорошая новость?» — спросили колонисты. «Хорошая в том, что мы, финикийцы, создадим здесь у вас новую, великую и сильную Финикию». Колонисты очень обрадовались. Каждому приятно жить не в забытой колонии, а в самом центре событий, в стране, которая сама имеет колонии. «Ура!» — закричали они. «Говори, что надо делать, мы с тобой». Страна и город. На том же собрании в повестке дня поставили два пункта. Первый — придумать название для страны. Второй — найти название для столицы. Чтобы подчеркнуть свое финикийское происхождение, жители и царицы решили назвать страну Фиником. На их языке финик писался и звучал так — Карфаген. Примечание АУ. Карфаген в переводе с финикийского означает «новый город». Страну назвали, теперь нужно было придумать имя для столицы. Но колонисты устали от новостей и первого в своей жизни собрания. А царица устала от трудного пути и первой в своей жизни речи перед собранием. В общем, все так устали, что название будущей столицы никак не придумывалось. Можно было бы разойтись по домам, но нельзя же нарушать повестку собрания. «Давайте так», — сказала царица. «Чего нам долго думать и придумывать? Будем проще. Назовем и столицу Карфагеном. Страна Карфаген, столица Карфаген. Очень легко запомнить». «Легко!» — закричали теперь уже бывшие колонисты. «Мы уже запомнили Карфаген и Карфаген». И проголосовали единогласно. Деловой народ. В Карфагене почти ничего не росло. Даже финики. Бывшие колонисты, а ныне граждане Карфагена, ремеслам не учились, деревья не сажали, стада не пасли, и те паслись сами. Любимым занятием граждан была торговля. И не просто торговля, а процесс торговли. Граждане Карфагена обожали торговаться. Торговали камешками, старыми сандалиями, птичьими клетками без птиц, сломанными игрушками и дырками от бубликов. Короче, торговали всем, что можно было найти на чердаке. Одни покупали всякую ерунду и тащили на чердак, другие спускали все с чердаков и снова продавали. На этом долгое время была построена карфагенская экономика. В процессе такой торговли граждане Карфагена научились торговаться. Они могли продать что угодно и кому угодно. Приходит один карфагенин к другому с ржавым кривым гвоздем. Купи гвоздь. Не хочу. И вообще у меня зуб болит, мне не до тебя. Это сейчас тебе не до меня, а потом ты сам меня будешь искать, чтобы гвоздь купить. Не буду, не нужен мне твой гвоздь, он ржавый. А ты его прочистишь, покрасишь, будет как новый. Так он же кривой. А ты его выпрямишь, будет еще прямее, чем раньше. Но я ничего строить не собираюсь. Вот, а когда соберешься, тебе понадобится гвоздь. Уходи, — кричал хозяин дома. Ты мне просто зубы заговариваешь. Ухожу, — не спорил продавец. Кстати, а как твой зуб, болит? Хозяин прислушивался к себе. Нет, вроде прошел. Ну вот, а все потому, что этот гвоздь очень сильно помогает от зубной боли. Ты сам в этом убедился, да? Да, — отвечал растерянный хозяин и покупал гвоздь. Бычья шкура. Но не только торговаться умели бывшие колонисты. Они были очень умными и даже изобретательными, когда дело касалось материальной выгоды. При основании города Карфагена одной женщине сказали, что ей выдадут земли ровно столько, сколько занимает шкура быка. Она не стала торговаться, а сразу же согласилась. Все удивились такой сговорчивости. Довольная женщина разрезала шкуру быка на полосы, связала полосы вместе, и получилась длинная веревка, которой она оградила очень большой кусок земли. Настолько большой, что потом на этом участке построили крепость, которая так и называлась — шкура. Политика. В Карфагене была простая политика. Торговать со всеми, но к своей выгоде. Так и было. Особенно Карфаген торговал с бывшими финикийскими колониями. Он так хорошо торговал, что им даже не пришлось воевать. Вскоре бывшие колонии Финикии стали колониями Карфагена. Карфаген их купил у них самих. Так со временем Карфаген стал очень большим государством со своими колониями по всему древнему миру.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры. Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
2: Ганнибал. Как и все в Карфагене, Ганнибал занимался торговлей. Но коммерческого таланта у него не было никакого. Когда он в десятый раз сменял шило на мыло безо всякой выгоды, мать отшлепала его и сказала: «Пойди выучись, чтоб от тебя был толк, а то от тебя один убыток». Учиться Ганнибал не хотел. Он хотел учить. А кого можно учить, если ты сам не уч? Животных. Вот. А каких животных? Ясное дело, слонов. Ведь чем животные больше, тем ты и учитель значимее. И Ганнибал начал дрессировать слонов. Даже в цирке их показывал. Правда, слоны часто крушили все вокруг, и Ганнибалу денег за выступление не платили. И хотя прибытка от него семье не было, то и убытка тоже. Если только небольшой. А тут появилась новая империя — Рим. Сильная и очень охочая до чужих земель. Рим стал захватывать колонии Карфагена, одну за одной. Ну ладно, пока мелкие, а вот когда римляне Сицилию захватили, тут возникло гражданское недовольство. Да что же это такое, стали возмущаться жители Карфагена. Почтенные купцы, сборщики налогов, зубные врачи, ростовщики и прочие мирные люди. Дать бы этим римлянам по зубам, но как? Ведь воевать мы не умеем. Мы не умеем, согласился Ганнибал. И нас учить долго. А вот слонов учить быстро. Я их и научу. Скинулись всем Карфагеном и скупили всех слонов в Северной и прочей Африке. Оставили только парочку на развод. Ганнибал слонов быстренько выдрессировал, погрузил на корабли и двинулся на Рим. Но животных в море так укачивало, что пришлось высадить их в Испании и везти на Рим окружным путем через Альпийские горы. Не ожидали римские войска увидеть в своих широтах слонов и от страха разбежались кто куда. Потом Ганнибал пошел на Каны. В Рим ему не хотелось, потому что римский кинофестиваль не чита канскому, ранга на два пониже. В Каннах Ганнибал разгромил римлян еще раз, но потом слоны стали мерзнуть, а валенки на них шить не догадались. И пришлось их снова гнать через Альпы в Карфаген, чихающих и сморкающихся. В Карфаген слоны принесли с собой эпидемию альпийского гриппа, и эта эпидемия сильно ослабила как самих жителей, так и Карфаген. Поэтому вскоре ему пришлось пасть. Падение Карфагена. В городе Карфаген был самый большой в мире рынок. На нем торговали всем, но особенно краденными вещами, что очень не нравилось римлянам. В те времена в Риме воров было мало. Можно было своровать и даже не попасться, но куда потом девать ворованное? Продавать в самом Риме? Тогда тебя поймают и казнят. А казненным быть никому не хочется, даже вору. Но как только в Карфагене появился рынок, в Риме стало появляться все больше и больше воров. Стали воровать медную посуду и кастрюли, золотые украшения и даже праздничные тоги. Дошло до того, что стали воровать бронзовые статуи богов. В Карфагене покупали любую бронзу, даже в божественном виде. Римлянам это не нравилось все больше и больше, и они решили пойти войной на Карфаген. «Ладно, завоюем мы его, а что дальше?» — спросил один сенатор у тогдашнего императора. «Данью обложим». «Нет», — сказал император, — «это такие хитрецы, они все повернут зданию так, что мы же им еще должны останемся. Карфаген должен быть разрушен. Армия вперед!» Армия поплыла вперед, потом налево, чуть направо, и опять вперед, и завоевала Карфаген. карфагеняне пытались договориться. Они торговались, предлагали подарки и взятки. Воины уже готовы были оставить Карфаген в покое и не трогать его, но тут вспомнили приказ. Карфаген должен быть разрушен. И разрушили Карфаген. Карфагенский рынок. Население в Карфагене – бизнесмен на бизнесмене. Нужен слон или верблюд? Все найдет торговый люд. Вам на рынке в Карфагене продадут в одно мгновение от банана кожуру и от бублика дыру. Что там дырки? В Карфагене продаются даже тени. Тень купите в жаркий день и сидите в ней весь день. Все в 10-м поколении бизнесмены в Карфагене. Все купцы и продавцы. Дети, матери, отцы. Подрастает в Карфагене то, что надо поколение. Могут хоть родную мать в рабство запросто продать. 20 мало вы даете, это ж не чужая тетя. Так и быть, за 100 монет мать, и к ней в придачу дед. А когда война настала, стал подсчитывать народ, это ж сколько материала изгорит и пропадет. Если город уничтожат, мы ведь можем обнищать. Нет, продать его дороже, чем, допустим, защищать. Есть у нас мечи и пушки, и кирпич для кладки стен. Все равно же их разрушат. И продали Карфаген. Вопросы. Как звали великого карфагенского полководца? Амбал, генерал, Ганнибал, Каннибал. Чем славился город Карфаген? Самым большим цирком? Самым большим рынком, самым большим оперным театром, самой большой статуей свободы. Скифы. Скифы были отличными воинами и наездниками и умели на полном скаку стрелять из луков, точно поражая цель. Поэтому греки назвали их скифами, что означало «лучники». Сначала скифы жили в землях, которых никто, кроме них, не видел и в которых никто, кроме них, не бывал. По их словам, земель было очень много. Потом скифов стало много, и своей земли им стало мало. Безземельные скифы подались в кочевники, а оседлые, из зависти к свободной жизни кочевников, подались тоже. Скифы мечтали строить пирамиды, которые они однажды видели в Египте, но они были кочевниками, на одном месте не сидели, и на строительство пирамид у них просто не было времени. Поэтому они ничего не строили, а из земли делали курганы — большие земляные холмы, в которых хоронили своих царей и прочую знать. Скифы очень любили золото и делали из него красивые украшения. Эти украшения они зарывали в курганы, чтобы в будущем их нашли археологи и оценили мастерство скифов. Многие, особенно греки, хотели завоевать скифов, но те были кочевниками и постоянно перемещались с места на место. Греки бегали за ними, бегали, чтобы завоевать их и покорить, но догнать не могли. Поэтому скифы навсегда остались непокоренным народом. Вопрос. Что считалось самым ценным у скифов? Скифское золото? Скифское серебро? Скифское олово? Послесловие. Если вы думаете, что на этом история древнего мира заканчивается, то сильно ошибаетесь. Закончился только первый урок. А за первым уроком, как правило, идет второй, потом третий, потом... Что бывает потом, все отлично знают. Так что считайте, что сейчас у вас перемена перед второй книгой. Это древний мир, урок 2. И еще, дорогие дети, было бы неплохо, чтобы вы для закрепления пройденного материала съездили на пару недель в Египет или в Израиль, или

0: слушаете «Радио Звезда». Даниил Гранин. Рассказ «До поезда оставалось 2 часа». Читает Александр Курицын.
1: Они не знали, где тут центр, но спрашивать не хотелось. Шли, куда глаза глядят, разморенные сытным обедом в привокзальном ресторане, глазея на витрины, на незнакомый город, высвеченный легким осенним солнцем. Последние 2 недели они работали как проклятые, исправляя всякие недоделки нового пульта. Объект находился в лесу километров за 200 отсюда. Ночевали в переполненном общежитии на раскладушках, и теперь, когда все осталось позади, испытывали приятную расслабленность. Филинков шумно зевнул. Он предпочел бы вместо этой прогулки растянуться на скамейке в зале ожидания. Гуреев этого не понимал. Гуреев был молод и любопытен и считал, что надо пользоваться каждым случаем, чтобы осматривать новые места и расширять кругозор. Перейдя мост, они очутились на людной площади, заполненной экскурсантами, туристическими автобусами. Гуреев отщелкнул футлярчик фотоаппарата и принялся снимать площадь, выложенную белыми плитками, и Филинкова на фоне какой-то башни. Потом Филинков фотографировал его, потом попросил проходившую мимо девушку щелкнуть их обоих. Девица эта в круглых черных очках, в модно расшитой куртке, выглядела совершенно недоступной, и Гуреев с любопытством наблюдал, как уверенно Филинков заговорил с ней. На заводе Филинкова считали сухарем, малообщительным, угрюмым. У женщин успеха он не имел. Сейчас самого Филинкова несколько удивила собственная развязанность. С ним давно этого не бывало. Гуреев подстрекающе толкнул его в бок, и Филинков все с той же уверенностью, даже лениво-нахальной, попросил показать им город. Осматривать город он не собирался, куда с большим удовольствием прошелся бы по магазинам, но удержаться он уже не мог. Ему приятно было щегольнуть перед Гуреевым своей удачливостью. Надменность, с которой эта девица оглядела их, нисколько его не смутила. Он лихо, заговорщицки подмигнул ей, и она вдруг фыркнула, сняла очки, и глаза у нее оказались голубенькие, в коротких желтых ресничках. «Поля», — представилась она, протянув пряменькую щепочкой ладонь. Она повела их в узенькие, старинные, мощенные булыжником улочки с каменными тумбами, настенными фонарями. Дома здесь не имели подъездов. Во дворах цвели громадные лопухи. Подразнивая Гуреева, Филинков взял Полю под руку. Уютный и теплый изгиб ее локтя почему-то располагал Филинкова к шуткам, и все шутки у него получались. Ему помогала какая-то веселая беспечность. Терять было нечего. Да-да, нет-нет. Он даже подумал, что вот ничем не отягощенная, неизбежная краткость таких знакомств и привлекает женщин. Так было всегда, со времен входящих в город эскадронов «Улан» или «Гусар», всяких путешественников, купцов, а сейчас их заменяют командированные люди. И он с Гуреевым тоже вроде гусар, гусары-телемеханики. Он рассмеялся. «Что вы?» — спросила Поля. «Так, смешинка в рот попала, и совсем вы не слушаете меня». Они шли кривой улочкой, где узкие стиснутые дома дышали друг на друга кухонным чадом. Варились щи, жарился кофе, пахло тушеным мясом, луком. В чреве домов вкусно урчало, шипело, и Филинкову нравилось различать запахи. И было приятно, что он, грузный, лысеющий, которому уже за 40, удачливее молодого пижонистого Гуреева. Улочка

0: непредвиденно виляла. Филинков загадал, куда она выведет. Почему-то он представил не площадь, не проспект, а каменную арку, и за ней угол Белого собора. Теперь они шли гуськом. Гуреев впереди, за ним Поля и Филинков. В подворотне розового дома одна створка ворот была притворена. Гуреев остановился, рассматривая кованные узоры ворот. «Художественная работа», — сказал он. «Что значит старые мастера?» Его круглое личико с длинными рыжеватыми баками показалось Филинкову напыщенно смешным. «А канализации, небось, нету?» — сказал Филинков. «Уборная во дворе. Старина, брат, хороша в музеях». И он усмехнулся Поле. Она с готовностью согласилась. «Давайте я вам лучше новый выставочный зал покажу». «Вот это правильно», — сказал Филинков. Улочка еще раз свернула и внезапно оборвалась низкой каменной аркой. Сквозь ее полукружье Филинков, замирая, увидел острый угол, вернее, уступ собора. Расположение, вся картина точно сходилась с тем, что Филинков загадал. Правда, собор был не белый, а желтый, с коричневым, но все равно такого совпадения быть не могло. Он видел это где-то, когда-то он видел это место.
1: «Спасский собор», — сказала Поля, — «его восстановили. А когда я в школе училась, мы тут шампиньоны собирали во дворе».
0: «Да-да», — повторял про себя Филинков, — «Спасский». Он осторожно посмотрел влево. Внизу под гору сбегал переулочек, усыпанный палым листом, и там в конце холодно блестела река. И это он тоже знал. Он видел это, казалось бы, впервые, и тем не менее знал, что тут есть улица, которая спускается к реке. «Да-да», — произнес он вслух. «Что это с вами?» — спросил Гуреев. «Подожди», — буркнул он. Они о чем-то заговорили между собой, Поля и Гуреев, а Филинков растерянно оглядывался, ничего не понимая. Внезапно его лицо, шею охватило жаром. Господи, да ведь он жил здесь, когда-то, в детстве. Название этого города вдруг совместилось с полузабытыми рассказами матери. Родители привезли его, когда ему было полгода, и они жили тут с год, а то и больше. Мать, еще девушка, часто жила здесь у родных, и здесь произошел ее роман с отцом. Они и случайно встретились. Она была совсем девчонкой, а отец был женат. Сколько же ему было? Он бросил свою семью и остался с ней. Нет, не то. Он увез ее. Или остался? А потом, когда родился сын, они поехали сюда и поселились. Затем что-то произошло с матерью, отец запил, затем еще что-то случилось, и они уехали отсюда и больше не возвращались. Что же случилось? Что-то очень важное. Когда родители вспоминали об этом, отец брал мать на руки, и они чему-то смеялись.
2: «Кошкины вы дети!» — кричал дядя-тетя.
0: Господи, ведь был же дядя-тетя, пузатый, перепоясанный ремнями старик. Филинков ужаснулся тому, что только сейчас вспомнил этого человека, который без конца с ним возился. Сразу вспомнился его огромный мягкий живот и как они ползали по его животу вместе с Ленкой. О Ленке он тоже никогда не вспоминал. Она умерла совсем маленькой, беззубый рот и голубенькие глазки, как у Поли. Он всматривался в соседние дома, как бы примериваясь. Если это место сохранилось в памяти, значит, они жили где-то здесь, поблизости, может, на той кривой улочке, и там еще остались люди, которые знали его родителей. Но как их найти? И спросить не у кого. Когда-то давным-давно пришло письмо о смерти тетки, маминой сестры. Кажется, отсюда пришло. А может, и не отсюда. Сейчас не вспомнить. Ему всегда было это ни к чему. Он стоял, боясь пошевелиться. Смутные, зыбкие фигуры каких-то родственников, отцовских друзей появлялись перед ним, еле уловимые очертания, чьи-то пахнущие тмином губы, чья-то холщовая косоворотка с орденом, высокие белые бурки. Может, кто-то из них еще жив, но он, Филинков, никого не знает. Все они затерялись в его детстве. Не осталось ни одной фамилии. Как же это так? Ведь было же столько народу. Всегда в доме шумели, пели, кто-то ночевал, спали на полу, на стульях. Откуда-то приезжали какие-то военные, какие-то полярники в длинных блестящих шубах. Поля дернула его за рукав.
1: «Что же вы? Ругали старину, а сами оторваться не можете?» — подколола она и хихикнула.
0: И Гуреев тоже усмехнулся.
1: «Вот и не угадали», — рассердился Филинков. «Я совсем о другом размышляю. Пора снести эти развалюхи».
0: И тотчас стало стыдно. Он не мог понять, зачем он врет. Зачем он идет с ними в этот выставочный зал, вместо того, чтобы остаться здесь.
1: «Вот мой дом», — показала Поля. «Ваши родители живы?» — спросил Филинков. «Конечно».
0: «А они всегда здесь жили?»
1: «Нет, раньше мы жили за мостом, а еще раньше где-то на хуторе. Не знаю, я была совсем маленькая, а что?»
0: Филинкову нечего было ответить, и он похвалил выставочный зал.
1: Оттуда они спустились в кафе, долго там сидели. Филинков томился, не понимая, чего ради он тут сидит, почему не может встать,
0: вернуться к собору, спуститься к реке. Все равно они через час уедут, и вся их игривая болтовня с Полиной лишена смысла.
1: «Я ведь тут жил», — вдруг сказал он, — «когда был маленький». Они посмотрели на него и почему-то засмеялись.
0: «Ну как же вы забыли?» — без интереса спросил Гуреев. «Начисто, смущенно», — сказал Филинков.
1: Гуреев и Полина переглянулись.
0: «Да, бывает», — сказал Гуреев снисходительно.
1: «Постфактум».
0: «При чем тут?»
1: «А, впрочем, это как в одном анекдоте». И Филинков стал рассказывать старый анекдот. Рассказывал он плохо. У него уже ничего не получалось. Он злился, стараясь вернуть тот легкий, беспечный настрой, и не мог. По дороге к вокзалу Филинков сказал: «Вы идите, я вас догоню». Он свернул в магазин, переждал. И когда они скрылись, поспешил к собору. Времени оставалось в обрез. Вдобавок путаница переулков увела его в сторону. Колокольня собора, освещенная вечерним солнцем, выныривала то слева, то справа. От быстрой ходьбы у него закололо сердце. Лицо вспотело. Он видел кончик своего носа, тускло-белый, парафиновый. Понимал, что следует передохнуть, но не останавливался. Будь что будет, так ему и надо. Глупо все получилось. На кой черт ему эта выставка? Надо было, не торопясь, одному осмотреть дом за домом на кривой улочке. Теперь уже поздно. У собора стояло такси. Филинков сразу сел в машину и попросил водителя немного постоять. Он снял кепку, вытер пот, без особого чувства посмотрел сквозь пыльные стекла на каменную арку, на спуск к реке, ожидая, что снова что-то внутри приоткроется, начнут появляться другие забытые подробности. Но он слышал лишь, как громко кровь стучала в голове, а снаружи, обгоняя этот стук, бешено тикал счетчик такси. Ничего не отворялось, и он понимал, что вряд ли подобное когда-либо с ним повторится. Теперь хотелось немного, всего лишь узнать дом, где они жили. Кажется, там был каменный колодец. А может, он путает? Он взглянул на часы. «Поехали», и закрыл глаза. «Как глупо, глупо», — повторял он. «Сколько раз он мог приехать сюда с матерью, пока она была жива? Ничего не стоило приехать. Она бы показала этот дом, и колодец, и все остальное. Кто знает, может, это что-то изменило бы в его жизни. Ему казалось, что он стал бы лучше. Больше бы в нем сохранилось от отца. Впервые он ощутил как потерю годы, не заполненные тоской по матери, воспоминаниями детства. Прошлое никогда не занимало его». Он выбрасывал его, как выбрасывают старые календари. Прошлое было бесполезно, имело смысл заниматься только будущим. Теперь, когда он попробовал вернуться назад, там оказалось пусто. Все заглохло, заросло, не осталось никаких следов. И это непоправимо. Вот что ужасно. На перроне вдоль мокрых, только что обмытых синих вагонов прогуливались Гуреев и Поля. Рука Гуреева лежала у нее на талии, он наклонялся и что-то шептал, прижимаясь к ее щеке. Вокзал был старый. Стеклянные своды темнели в вышине, несмываемой копотью. Висел бронзовый колокол. Филинков представил, как мать здесь провожала отца. Они также прогуливались, и мать боялась, не верила тому, что он вернется. Почему-то он никак не мог вообразить их обоих молодыми. А видел странно: отца молодым, с браво закрученными усиками, а мать седую, с распухшими ногами. От этого сочетания его томила жалость к ним, особенно к матери. И вдруг он почувствовал, как любит мать, то есть любил.
0: Нет, именно любит так, как прежде не любил. Сейчас любит, когда матери нет и ничего исправить нельзя. В том-то и тоска, что ничего не изменишь. И запоздалое это чувство будет только напрасно соднить душу. Он все это понимал и в то же время боялся, что оно, это чувство, пройдет.
1: В поезде Гуреев со вкусом рассказывал, как Полина приглашала заходить, когда они еще раз приедут, дала телефон и вообще, если бы времени было побольше. «Но лично я предпочитаю новые места», — заключил он. Филинков лежал на полке, прислушиваясь к своему сердцу. Боль уходила медленно, неохотно.
0: «Беречь себя надо, беречь», — подумал он.
1: Когда в следующий раз нужно было проверить новую серию пультов, Гуреев упросил послать их не на прежний объект, а под Новгород. Там монтировали большой комбинат на берегу Ильменя, и можно было хорошо порыбачить. Филинков не возражал, тем более, что он никогда не бывал в тех местах.
3: Мы читали рассказ Даниила Гранина «До поезда оставалось 2 часа».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия Максим Челиков. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в следующем году увеличится почти на 7%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.
2: Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей. Или увеличится на 6,8%. Это прогнозный рост заработных плат в следующем году. Задача, поставленная президентом, довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч к 2030 году, будет выполнена, что позволит ускорить рост заработной платы работников с небольшими доходами.
1: Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 27 тысяч рублей. Также страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды. Об этом сообщили в Министерстве труда с 1 февраля и с 1 апреля. Российские войска ударами дронов уничтожили логистический центр в Одессе, где хранились европейские военные грузы, а также склады и морские суда. На фронте группировки «Центр», «Восток» и «Север» освободили Малое Доброполье, Светлую Долину, Бузово и Хижниково, успешно отражая попытки прорыва в ВСУ. За сутки противник потерял 1290 боевиков и иностранных наемников. Средства ПВО России сбили 244 беспилотника самолетного типа, а силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море. Власти объявили об изменении условий по семейной ипотеке. С 1 октября программа станет адресной. Процентную ставку и лимиты кредитования привяжут к числу детей и региону проживания. Максимальный срок государственного субсидирования составит 15 лет. В регионах ставки варьируются от 2 до 10%, в столичных агломерациях от 4 до 12%. Наибольшую поддержку получат многодетные семьи. Для строительства частных домов сохранится единая ставка 6%. Президент Казахстана Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Причиной стала гибель военных на учениях в Мангистаунской области. Он выразил соболезнования родным, поручив специальной комиссии расследовать трагедию и помочь семьям. По данным оборонного ведомства республики, во время тренировок на побережье Каспийского моря после резкого ухудшения погоды и сильного ветра в воду унесло 19 солдат. И музеям сильно не хватает реставраторов, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. По его словам, такая ситуация сложилась при большом количестве накопленных музеями памятников культуры. Он предложил создать систему передвижных реставрационных школ при участии крупнейших музеев. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
3: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
4: «Соленый».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
5: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельев вместе с соседом по даче собрался сходить по грибы. Лес совсем близко, погода отличная, все мысли уже о вкусном ужине, собранном своими руками. Но тут вдруг жена забеспокоилась. Начался сезон клещей. Может, стоит отложить грибной поход? Или все-таки можно подготовиться ко встрече с опасным животным? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
5: На всякий случай.
6: Первое. Одеваться надо таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Поэтому штаны или джинсы лучше заправить в высокие сапоги, а носки выбрать с плотной резинкой. Верхнюю часть одежды, рубашку или куртку, лучше заправить в штаны, а манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке. Второе. Помните, на светлом фоне клеща проще заметить. Поэтому лучше выбирать одежду светлых тонов и без сложных узоров. Иначе неприятного лесного попутчика вы просто не увидите. Внешний осмотр желательно проводить каждые 15-20 минут. Третье. Клещи прячутся в траве или кустах, прицепляются к одежде и всегда ползут вверх. Поэтому не стоит садиться и тем более ложиться на траву. Увеличить уровень вашей защиты можно, если обработать вещи специальным спреем. Заказать его можно в интернете. Четвертое. Если вам предстоит остаться в лесу на долгое время, то ищите для стоянки песчаные участки без растительности. А после возвращения домой не торопитесь возвращать одежду в шкаф. Безопаснее будет ее вывесить на балконе или на улице на несколько часов. Подведем итоги. При посещении леса закрывайте шею, лодыжки и запястья. Чаще всего клещи заползают именно там. На светлой однотонной одежде клещей проще обнаружить. Осматривайте себя каждые 15 минут. Для отдыха выбирайте песчаные участки и избегайте высокой травы и кустов. В последний момент жена уговорила Савельева вместо леса махнуть на рыбалку. Сосед оказался не против, да и рисков там как-то поменьше. Но если мысль о походе за грибами снова посетит нашего героя, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
5: Радиограмма.
4: Рекорд скорости среди истребителей Второй мировой войны, оснащенных поршневым двигателем и воздушным винтом, принадлежит американскому опытному самолету XP-47J. В августе 1944 года

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Без соли. Иногда бывает ощущение, что все мы на планете гости. Как в детстве, когда привезли тебя на елку в состоятельный дом, и ты чужой всем. И такое я в очередной раз пережил, когда впервые увидел айсберг. Уже за 2 дня американский ледовый патруль сообщил о появлении айсбергов у нас по курсу. И мы нанесли их координаты на карту. И я боялся, что вдруг айсберги унесет течением. Мы попросили механиков чаще замерять температуру воды за бортом. Никто из штурманов и капитан с айсбергами еще не встречались. Туманы там густые, часто снежные заряды. И мы не знали, как радар обнаруживает эти айсберги. И, конечно, пошли разговоры о «Титанике» и «Гансе Геттофте». Первый айсберг показался часа за 2 до заката. На экране радара он казался сперва судном, но потом очертания отметки увеличились и размылись. Капитан подвернул, и мы пошли на сближение, чтобы познакомиться с айсбергами. Они плыли сюда от берегов Гренландии 2 года. 2 года они раздавливали волны и обыкновенные льды. Они презирали ветра и подчинялись только глубинным течениям, потому что сидели в воде на 300 метров. Они плыли сюда 2 года, храня в себе тайны ледникового периода. В них жило эхо голосов пещерного человека, и они слышали последний предсмертный вопль замерзающего мамонта. И вот они приплыли сюда, чтобы встретиться со мной и потом исчезнуть без следа в волнах океана. Я тоже шел к ним длинным и сложным путем. Торжественная тишина стояла в рубке. Мы вплывали в храм. Его куполом были небеса, айсберг был алтарем. Мы измеряли его высоту секстаном и радаром по вертикальному углу и дистанции. Получилось 70 метров. Мы были жалкими гостями мироздания. Блохами. Водяными блохами. Айсберг имел 2 вершины с ущельем между ними. Заходящее солнце уперло в вершины свои лучи. Неизъяснимые краски мерцали в гранях и поверхностях льда. Глубинный шум покорно смиряющихся волн окружал айсберг. Зелено-белый кильваторный след оставался за ним. Мы перестали замечать время. Судно лежало в дрейфе и тоже благоговейно слушало шум двигающегося сквозь храм алтаря. Намного ниже его вершин летал альбатрос, а позади было еще 2 маленьких айсберга, очевидно, соединенных с ним под водой общей подошвой. Я все думал о тщетности усилий человечества достичь величия и о том, что мы гости здесь, что планета и мироздание только терпят нас, и больше ничего. А что это красное? Белого медведя убили, что ли? И мы все заметили странные кровяные подтеки на огромной высоте у самых вершин. «Братцы, так это же номер!» — заорал кто-то. «Номер 18!» Айсберги оказались пронумерованными. Ледовый патруль метил их из ракетных пистолетов, как метят овец. На айсберге был номер, как инвентарная бирка на канцелярском столе, чтоб не путать их друг с другом, чтобы они не разбежались, не ушли в кусты от пастуха. Благоговейная тишина рухнула. Капитан приказал давать ход и чертыхнулся, потому что мы потеряли на знакомство с айсбергами не меньше часа. В рубке спорили о том, как называются маленькие айсберги. Айсбержата, от жеребят или еще как. по-иному. Все изощрялись в остротах и веселились. Всем как-то легко стало. Величие перестало давить души, и мы бессознательно обрадовались этому. Так с наслаждением разрушали храмы солдаты и дикари во все века.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: Если выпарить всю соль океана, она покроет планету слоем в 90 метров. Почему вода в морях соленая, не знает никто. Идут жаркие научные споры. У нас исчез запас соли в 2 сутках от Ла-Манша. Нам было мало дела до научных споров, откуда берется соль в океане. Из пресных рек, выщелачиванием твердых пород земной коры. Или она разом выпала из атмосферы, когда 1 миллиард лет назад Земля стала остывать. Нам морская соль вообще не годилась, ибо от нее слабит. Нас интересовало, как исчезла наша, поваренная соль. Ответчик, директор ресторана Жора, утверждал, что соль была уничтожена рассолом. По его теории, бочка с солеными огурцами не выдержала шторма, раскололась. Рассол проник в ящики с солью, растворил ее, унес в шпигат кладовки, а затем в Атлантический океан. Таким образом, директор ресторана Жора внес свой вклад в 90-метровый солевой слой планеты. На борту больше 400 человек. Чтобы их кормить, надо 15 килограммов соли в сутки. И вдруг оказалось, что без соли так же невозможно жить, как без пресной воды. Радисты застучали ключами, радиоволны понесли над планетой необычный сос. Пароходство, металла, грома и молнии. Нам давали координаты ближайших судов, и мы вертелись в океане, чтобы сблизиться с ними. Умора было сидеть в радиорубке и слушать разговоры с коллегами. «Теплоход Невалес, я Воровский. Сообщите ваши запасы соли. Воровский, я Невалес. Имею на борту 2000 тонн глауберовой соли, следую Геную. Что вам нужно?» «Срочно нуждаемся в поваренной соли». «Повторите». «Срочно нуждаемся в столовой соли». «Какой у вас груз?» «Имеем на борту 320 пассажиров». «Протухли они у вас, что ли?» «Почему протухли? Зачем вы собираетесь их солить?» «В штормовых условиях потеряли запас своей соли. Сообщите, сколько можете дать». «Откуда на обыкновенном грузовом судне может быть лишняя соль? Там экипаж максимум 30-40 человек». Наши пассажиры привыкли питаться хорошо, и даже слабые попытки перевести их на сухой паёк закончились скандалом. И мы начали благословлять директора Жору. В сложившейся ситуации пароходство должно было разрешить заход в Англию или Францию. Мы уже 6 раз пересекли Атлантический океан и имели моральное право передохнуть денек в симпатичном заграничном порту. Неуверенная мечта о таком заходе давно жила в экипаже, и к осуществлению мечты прилагались даже усилия. Например, в прошлом рейсе было отмечено, что вода, которую мы брали на промысле, канадская или американская вода, имеет не наш вкус и цвет. Были высказаны предположения, что водяные танки водолея недостаточно чисты. Если бы нам удалось доказать дурное качество воды, заход в симпатичный заграничный порт стал бы неизбежной реальностью. Поэтому авторитетная комиссия в составе старпома, доктора и пресс-судкома насадила воды в бутылку из-под рома, опечатала, составила акт и вручила бутыль капитану. Михаил Гансович принял от комиссии бутыль с водой и торжественно поставил ее в свой холодильник, чтобы в Мурманске сдать воду на анализ. Дней через 5 старпома осенило. Мы играли в козла спокойным вечером, когда он вдруг схватился за голову и застонал. «Пареньки, что мы сделали?» «Что? Нельзя было в холодильник! Теперь от холода микробы сдохли!» И все мы вспомнили, что питательный бульон для микробов специально подогревают, чтобы микробы лучше размножались. Спокойный, как катафалк, Михаил Гансович отправился в каюту, вытащил бутыль из холодильника и поставил ее за грелку отопления. Михаил Гансович был удивительно добрый и покладистый человек. Вот уж кто никогда не трепал нервы экипажу без нужды, так это он. За исключением английских команд, конечно. А получить разрешение на заход в загранпорт Ему было важно, чтобы поупражняться в произношении с настоящими англичанами. Но, очевидно, было поздно. Очевидно, эти подлые микробы оказались нежизнестойкими и сдохли в холодильнике, потому что анализ ничего для нас положительного не дал. Теперь наш малосольный многострадальный теплоход получил шанс передохнуть денек в Плимуте или Гавре. Встречный ржев, который мог дать нам приличное количество соли, попал в туман на подходах к Зунду и застрял у Борнхольма. Оставался Северодвинск. Он шел в Кильский канал впереди. Капитан Северодвинска оказался ворчливым и непокладистым. Он сообщил, что может дать любое количество соленой воды, но ему скоро направо, а нам налево. И ждать он не будет, потому что торопится в Ригу на ремонт. Ясно было, что в Риге капитан собирается удрать в отпуск, и ему важен каждый час. Но пароходство велело ворчливому капитану ждать нас у Булони. Была глухая ночь, кромешно-черная. И глаза так привыкли к темноте, что слепил огонек сигареты. И слепил даже слабый отблеск палубных огней на пене волны, отброшенной носом судна. И слепили вспышки маяков на морском проспекте Па-де-Кале. В небе метались между Францией и Англией маленькие самолетики, неся на крыльях красные огоньки. И чего им не спалось? По-моему, это были частные самолетики, и летали они из закрывшихся английских ресторанов в ночные французские. Летали пареньки, как у нас говорят, добавить. А по проспекту плыли бессонные трудяги корабли цугом, как лошади в обозе. И Михаил Гансович не уходил спать, белел рубашкой у окна рубки. За 18 миль Булонь появилась на экране радиолокатора сигналом, отраженным каменными молами. С запада в Булонь следует створом городского собора и форта на горе Ламбер. Почти посредине этого прохода лежит затонувшее судно с опасной глубиной 5 метров. Над судном горит вечный огонь, то есть оградительный буй. Называется буй Офелия. Набережная в городе носит имя Гамбиты. Возле набережной толкутся борт к борту рыболовные суденышки. К востоку от Булони есть город с самым коротким названием Э. К городу ведет канал Э. Дарю эти сведения составителям кроссвордов. В городе Э, конечно, есть церковь и замок, видные с моря. Боже мой, сколько построили люди церквей, соборов, часовен, кирх, костелов, мечетей, минаретов, колоколен. Неимоверное количество. И моряки это знают лучше других, потому что все эти церкви и соборы нанесены на карты и тянутся шпилями и крестами в небеса. Мне кажется, церкви в определенном смысле заменяли прежним людям кино. Они давали какое-то развлечение в средневековом вкусе. Правда, кинотеатры не тянутся в небеса. Я еще ни разу не видел кинотеатра на штурманской карте. А церкви и соборы до сих пор помогают водить вдоль берегов корабли. Но об этом не написано в Лоциях. Все это я сам придумал. А в Лоции прочитал название местных булонских ветров. Сюэ, Бис, Вандуэс, Нароэ. Сюэ, конечно, теплый ветер, а Нароэ холодный. Это ощущается в звучании. Я вышел на крыло мостика в ночь. Дул Сюэ. Впереди видно уже было зарево огней Булони. Зарево мерцало, как теплое северное сияние. Сюэ тянул с берега, и, казалось, я слышу запах Британии. Запах цемента, автомобилей, фруктов, овощей и вина. Берег не был виден. Там, за дюнами, спали в своих домишках французские крестьяне среди весенних рощ и лугов, чередующихся мелкими возделанными участками земли. Такой пейзаж на полуострове Британь называется Бокаж. И близок был Париж, праздник, который всегда с тобой. Часа два на автомобиле по пустынному ночному шоссе. Из открытой двери ходовой рубки доносился голос старпома. Он пилил доктора Лёву. «Не мог найти какой-нибудь аппендикс», — сетовал старпом. «Вот я чешусь весь рейс. Может, это опасное мозговое заболевание? Доложил бы Щуке». Щука — фамилия начальника санинспекции. «То Самодёргин чешется, и ты ничего не можешь своими силами. Викторович, ты куда пропал?» «Здесь, Алексеевич. Пойдешь на вельботе?» «Пойду. Печать не забудь тогда. Накладную печать поставить надо будет. Эти волоса на Северодвинска без печати прошлогоднего снега не дадут. Есть, понял. Он вышел на крыло и стал рядом со мной. Зарево Булони было уже близко, но зыбко. И на фоне его видны были огни Северодвинска, который ожидал нас на якоре. «И не надоело тебе быть писателем?» — спросил Алексеевич. «Надоело. Мне действительно надоело. Столько сил уходит, чтобы заставить людей позабыть, что ты их вдруг возьмешь да и опишешь. Будь оно неладно. Северодвинск, я Воровский, это вы стоите?» «Воровский, я Северодвинск, это вы идете?» «Да, это мы подходим». «Понятно, это мы стоим. Добрый вечер. Как слышите меня?» «Доброй ночи, отлично слышу. Кто у рации?» «Старший помощник. Капитана попросите». Тихий, как катафалк, Михаил Гансович взял микрофон и прокашлялся. Он не мог вспомнить имя и отчество своего коллеги Северодвинска. Они были какие-то очень заковыристые, особенно отчество, вроде Святополковича. «Капитану аппарата. Воровский, говорит. Михаил Гансович, доброй ночи. Откуда идете?» «Доброй ночи, Митич. От Америки идем. От самого Нью-Йорка. А как вас сюда занесло, Михаил Гансович? Чего южнее Англии идете?» «Митич, погода, говорю, штормовые. Три шпангоута треснули. Треснули, говорю, три шпангоута. Тут еще просьба. Директор ресторана просит 7 палочек дрожжей, кроме соли. Как у вас с дрожжами?» «Да я, Михаил Гансович, дрожжами как не занимаюсь сам. Сейчас выясним. У вас радиооператор Тютюлькин есть?» «Есть у нас Тютюлькин», — спокойно спросил Михаил Гансович, окружающую темноту, и попутно приказал. «Slow hit». «Есть Тютюлькин», — доложил я. «Первый рейс идет. Из демобилизованных». «Митич, есть Тютюлькин. А у меня невеста его плавает, буфетчицей. Вот она тут стоит. Просит, чтобы Тютюлькина на вельбот взяли, когда к нам пойдете. Целоваться хочет». «Это можно. Можно. Пойдет Тютюлькин. Поцелует». «Будут дрожжи, Михаил Гансович. Есть дрожжи, как поняли?» «Понятно. Понятно. Спасибо. Ну, я в дрейф ложусь. Вельбот будем спускать». Несколько секунд из микрофона слышался далекий английский разговор. Потом эфир щелкнул, и сочный бас спросил: «Это кто тут по-русски заливается?» «А вы кто такой?» — спросил Северодвинск. «Тежма. Идем с Конакри на Ленинград». «Банановоз, что ли?» — поинтересовался Северодвинск. «А вы кто?» «Я Северодвинск. Даю соль и перец теплоходу Вацлав Воровский». Сочный бас засмеялся и поправил, потому что, очевидно, уже давно подслушивал. «Соль и дрожжи, а про перец не было. Ну, счастливо вам». И проплыл где-то там в темноте, в обозе других судов, по морскому проспекту Па-де-Кале. К рассвету дело было сделано. Вельбот вернулся в привычные объятия шлюп-балок. Тютюлькин, нацеловавшись, спал. Повара сыпали в котлы соль. Пекариха-радистка радовалась свежим дрожжам. И все мы скользили по зеленой воде мимо Дувра, мимо мыса Дайджес. А потом, когда поисковые нефтяные вышки, похожие на марсианские сооружения, остались за кормой, и берега Англии исчезли в легкой дымке, мы легли на чистый норд, увозя с собой голубя, голубку и маленького воробья. Голуби держались вместе. Они перелетали с носа на корму и садились где-нибудь под ветром, тесно прижавшись плечом к плечу. Голуби были розовато-голубые, очень чистые и изящные. Они не подпускали близко, взлетали, делали полукруг и опять садились. Они поехали с нами путешествовать из Франции в Норвегию бесплатно, как туристы, автостопом. Было приятно видеть этих молодых, путешествующих бесплатно влюбленных. У молодых влюбленных часто нет денег на билет. А француз Воробей был мал да удал. Он чихать хотел на семейную жизнь и ехал в одиночку. Шатался по теплоходу, совал нос даже в окно рулевой рубки, доклевывал остатки пшена, которые мы сыпали голубям, и чувствовал себя отлично. Очевидно, это был уже старый морской бродяга. Они переплыли с нами Северное море и высадились в Норвегии, чтобы посмотреть фьорды и горные водопады, и потом вернуться во Францию на другом попутном судне.
3: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: Я долго не мог понять, почему на ненастном небе, в дожде и тумане появились звезды. И почему очертания созвездий так незнакомы мне. И почему созвездия устали, не могут хранить своих законных мест во Вселенной. Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии, освещенный мощными огнями теплоход. А в холодной рубке, как всегда, было темно. Светились только указатель положения руля, тахометры и красные лампочки пожарной сигнализации. И чуть заметным, зыбким, кладбищенским светом светились перед окнами рубки мириады частиц воды, туман и дождь. И в этом туманном море возникли усталые созвездия. Они трепетали и ярко иногда взблескивали и неслись вместе с нами. Я вышел из рубки на крыло мостика. Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. Глаза слезились. Я подставил ветру затылок и поднял к глазам бинокль. В стеклах заколыхались белые надстройки, спасательные вельботы, темные от дождя чехлы и птицы, распушенные ветром мокрые комочки. Они метались между антеннами и пытались прятаться от ветра за трубой, за вельботами, на палубе. Это действительно были усталые созвездия. И подвахтенный матрос уже бежал ко мне с птицами в обеих руках. «Скворцы», — сказал он, — «мы пробовали их кормить, но они не едят». Так ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. Конечно, вспомнился Саврасов. Весна, еще лежит снег, а деревья проснулись. И все вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. Этого не опишешь. Это возвращает в детство. И это связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким ощущением Родины, России. И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов, за именами Саврасов, Левитан, Серов, Коровин, Кустодиев, скрывается не только вечная в искусстве радость жизни. Скрывается именно русская радость со всей ее нежностью, скромностью и глубиной. И как проста русская песня, так проста живопись. И в наш сложный век, когда искусство мира мучительно ищет общие истины, когда запутанность жизни вызывает необходимость сложнейших анализов психики отдельного человека и сложнейших анализов в жизни общества, в наш век тем более не следует забывать художникам об одной простой функции искусства — будить и освещать в соплеменнике чувство Родины. Пускай наших пейзажистов не знает за граница. Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть русским. Искусство тогда искусство — когда оно вызывает в человеке ощущение, пусть мимолетного, но счастья. А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России. Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением Родины. Итак, мы спешили на северо-восток, домой, к причалу Мурманска. И вдруг прилетели скворцы, забились в разные укромные места передохнуть. И так как мы уже соскучились по дому, то и подумалось о России и тихом пьянице Саврасове. И потом, когда увидишь над морем маленькую сухопутную птичку, то как-то раскисаешь душой. Ведь с детства читал о маяках, на свет которых летят и разбиваются птицы. И помнишь картинки в учебнике. Правда, знаешь уже и то, что перелет через океан — это экзамен на право называться птицей. И тот, кто не сдаст экзамен, погибнет и не даст слабого потомства. И знаешь, что ничего особенного в длительных перелетах для птиц, вообще-то говоря, нет. За обыкновенный летний день стриж налетывает 1000 километров, чтобы накормить семейство. Тренировка. Уже известно, что птицы ориентируются по магнитным силовым линиям Земли. В полете они пересекают их под разными углами. А ток, индуктируемый в проводнике при движении проводника в магнитном поле, зависит от угла. И птички могут чем-то замерять силы тока, а по ним угол движения относительно магнитных полюсов Земли. Есть птицы, которые вечно живут при свете солнца. То есть никогда они живут в ночи. Они летят по планете с таким расчетом, что солнце всегда светит им. Всегда они живут среди дня, света и радости. И они погибают, если ночь хотя бы раз догонит их. О многом уже узнал. Но когда видишь птичку, борющуюся с ветром, кувыркающуюся над волнами, так и защемит сердце от нежности к ней. Морские птицы — другое дело. Они вызывают восхищение и зависть своим совершенством. Очень редко увидишь в океане, чтобы чайка махала крылами. Это на речках и вблизи берегов они машут сколько душе угодно, как какие-нибудь площадные голуби. А в океане можешь смотреть на чайку десятки минут, и она все будет нестись над волнами перед носом судна по 16 миль в час и не трепыхнет крылом. Ее полет — вечное падение, вечное планирование. Когда штормит, чайки несутся в ложбинах между валов. Там, в водяных ущельях, между водяными горами и холмами, они укрываются от ветра.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Появился старпом Володя Самодергин. Деликатно, незаметно проверил, все ли у меня на вахте нормально. Пощупал море радаром. Сказал, конечно, то самое, о чем я только что думал. Птичек жалко, правда, Викторович? А ты знаешь, что древние норманы возили с собой по морям вместо компаса ворон? Спросил я, дабы похвастаться эрудицией. Но похвастаться не пришлось. Знаю, сказал Володя. Они птиц выпускали, чтобы направление на сушу, на ближний берег определить. Так даже Ной делал. Только у него голубь был, да? На концерт пойдем? Последние сутки рейса, стараниями Помполита и многих активистов, создавалась концертная самодеятельная программа. И всегда это было интересно, талантливо и смешно, хотя и немного наивно. Мы в четыре руки подготовили вахту к сдаче. Он снимал координаты, показания приборов. Я записывал в журнал. Я звонил в машину и давал сводку за вахту. А он еще и еще щупал ненастное море радаром. Мы хорошо научились с ним работать. Четыре руки. И он неоднократно ловил меня на ошибках. А я за все совместные плавания не смог ни разу поймать его ни на чем. У него было удивительное птичье чутье. Интуиция. Он включал радар именно тогда, когда на экране появлялась отметка. В спокойном дрейфе он приказывал готовить машины за 10 минут до того, как айсберг подваливал нам под корму. Причем такой айсберг, который был в воде почти весь, которого не брал радар и которого не было видно в тумане. Его смешная фамилия происходит от деда, крестьянина, который всю жизнь дергал сам себя за бороду. Мы сдали вахту, поужинали и спустились в музыкальный салон. Полированное дерево стен салона благородно отблескивало люстрами дневного света. Инкрустации древних каравелл мерцали в древесных стенах. Каравеллы плыли и плыли, раздув пузатые паруса. Салон был битком набит. Наши места пустовали, ожидая нас в центре. Наконец прибыл наш капитан, капитаны траулеров, экипажи которых мы везли от берегов Америки, и их помполиты. И начался вечер перед расставанием. Через сутки мы станем к пассажирскому причалу Мурманского порта. Рыбаки сойдут по трапу. И, быть может, мы никогда больше не встретимся. А может, и встретимся. Но никто этого не знает. Наши девушки, взволнованные и хорошенькие от волнения, в ослепительно-белых блузках и черных юбочках, стучали каблучками от нетерпения. На вечер уверенно взял в свои руки радиотехник Семен. Это был профессиональный конферансье. Он вышел к микрофону развязной походкой, проверил натяжение веревок, которыми привязаны были музыкальные инструменты, и сказал: «Дорогие товарищи рыбаки, сейчас я прочитаю стихотворение Симонова о неверной жене. Это стихотворение относится к войне, но вы рыбаки, и вам такая тема знакома, так как вы долго бываете в отрыве от семей». И в гробовой тишине, забывая и делая жесты, прочитал открытое письмо. «Мы ваше не к добру прочли, теперь нас втайне горечь мучит. А вдруг не вы одна смогли? Вдруг кто-нибудь еще получит?» И так далее, и тому подобное. Я был подумал, что рыбаки в ответ на деликатность и чуткость подкинут Семену банок, но все обошлось. Наоборот, ему шумно аплодировали. Я еще раз понял, что ничего не понимаю в психологии сегодняшних людей. Вообще мелодрама оказалась гвоздем программы. Тряхнула стариной и наш пекарь-радистка, которая когда-то плакала в радиорубке. Она вышла на авансцену, шагая широко и решительно, как Маяковский. Она была в черных чулках и с красными пятнами на щеках. «Боцман Бакута! Быль!» Пекариха сложила на груди тяжелые, натруженные тестом руки и повела рассказ. «Однажды наше судно зашло в Неаполь. Боцман Бакута отправился на берег. Возле шикарного отеля он увидел десятилетнюю нищенку необыкновенной красоты. Никто из буржуев не подавал чудесной итальянки. Боцман Бакута увел девочку на судно и с душевным волнением прослушал ее песни. Потом боцман собрал деньги с экипажа и отвез девочку-нищенку в магазин. Он одел крошку как принцессу и устроил к знаменитому профессору пение. Потом мы снялись из Неаполя, унося в сердце образ Джанины. Так звали крошку. Прошло 10 лет. Судно, на котором плавал боцман Бакута, пришло в Марсель. Город был заклеен афишами знаменитой итальянской певицы. Боцман узнал Джанину. Он сгорал от нетерпения ее увидеть. На последние деньги он купил билет и пошел в театр со скромным букетом весенних цветов. После представления он проник к Джанине и подал ей букет. «Кто вы?» — пренебрежительно спросила она и швырнула букет ему обратно. «Я не принимаю таких цветов». Боцман Бакута вернулся на судно и написал Джанине письмо. «Я помню ангела-сиротку на улицах Неаполя. Неужели богатая жизнь так испортила ее?» Когда судно уже отдавало концы, на причал влетела огромная машина. Из нее выскочила Джанина. Она была в черной вуале и застыла у края причала, как статуя. Но было поздно. Марсель растаял в дымке. И вот недавно мы слышали по радио необыкновенные красоты песни. Потом диктор объявил. Пела Джанина Бакута. Хотите верьте, хотите нет, но у меня навернулись на глаза слезы. И рыбаки, убившие миллионы рыб и видавшие черти знает какие виды, тоже старались не поворачивать друг другу головы, чтобы не выдать волнения недостойного мужчины. И я подумал о том, что самый беспроигрышный сюжет — это «Дама с камелиями». Мелодрама преодолевает века и границы и без промаха поражает самые разные сердца. Затем вышли наши девушки, обнялись, зарделись, переступили каблучками по медленно качающейся палубе и спели «Стоят девчонки». В этой песне рассказывается о том, что девчонки стоят возле стенок в клубе и не танцуют, потому что на 10 девчонок только 9 ребят. Пели с настроением и грустью.

жену в корзине за спиной, чтобы она не могла ему изменить. Щелкая пальцами, вращая глазами, он показывал, как пыхтел старик, когда ему надо было подниматься в гору. И как он на вершине горы открыл корзину и увидел в ней свою старуху вместе с соседом, стариком. Зал покатывался, и от восторга иногда взрывался руганью. Конечно, такой вольный сюжет следовало уравновесить. И это уравновешивание было заложено в программу. Вышла поваренок-коренщица и прочитала пронзительные стихи известного поэта-современника. «Пусть любовь начнется, но с души, не с тела. И страсть пусть тоже будет, однако страсть, но не собаки и не кошки». Читала поваренок по бумажке, часто сбивалась, но ей тоже похлопали. Я с гордостью подумал о наших поэтах. Эти пареньки могут написать все, что угодно. Для них нет милиции. Это пареньки отчаянной смелости. Им можно только завидовать. Затем начались танцы и игра в почту. В Мурманске мы взяли в рейс 4 музыкантов из ресторана «Арктика». Сперва они, конечно, укачались, и несколько дней лежали облеванные. Их не поднять было, чтобы они прибрали каюту. Потом отошли. Замысел был такой. Профессиональные музыканты поднимут уровень нашей самодеятельности. Кроме того, они должны были играть на вечерах танцев. Все знают, что танцевать под живую музыку интереснее, нежели под магнитофон. Музыканты сперва приходили играть в белых рубашках и при галстуках. Потом обнаглели. Трубач-солист сидел в глубоком кресле, свесив распущенное брюхо между колен. Босые пальцы торчали из рваных тапочек. Его звали Гарри. Вся ресторанная пошлятина густо умащивала его одутловатое, забывшее солнечный свет лицо. Ударник в пуловере, надетом прямо на голое тело, и тоже в тапочках. Женоподобный, пухлый, моложавый, румяный, с кудряшками на висках, часто закрывал глаза и закидывал голову, привычно выражая музыкальный экстаз. Контрабасист блестел набриолининами слабыми волосами и был смертельно удручен своей глупостью. Эти пареньки, конечно, не знали в момент найма, что ресторана здесь не будет, чаевых тоже, что предстоит им качаться в океане 2 месяца за обыкновенную зарплату. Их официальное звание было «музработник». Наиболее порядочное впечатление производил пианист. У него был значок Киевской консерватории. Он сидел спиной к залу, широко от качки раскорячив ноги. Он, вероятно, был талантлив и презирал как себя, так и своих друзей, Лабухов и Рыбаков, и всех вообще. Танцующие пары шатались на кренящемся полу музыкального салона, спотыкаясь на складках и дырах старого ковра. Ковер разодрали ножками кресел, когда в шторм смотрели здесь кино. Рыбаки стильно оттопыривали упитые зады, обтянутые по моде туго ушитыми штанами. Из закатанных рукавов рубашек могуче высовывались мускулистые лапы. Нетанцующие, как и положено, сидели под переборками, жадными глазами жевали девиц и перекидывались о них соответствующими замечаниями. Вдруг Гарри встал с кресла и предложил желающим друзьям-рыбакам самим сыграть на барабане или спеть. Желающих не нашлось. Тогда Гарри решил спеть сам. Ночь холодна, и туман, и темно кругом. Мальчик маленький не спит, мечтает о былом. Он стоит, дождем объятый, и на вид чуть-чуть горбатый, и поет на языке родном. «Друзья, купите папиросы. Подходи, пехота и матросы. Подходите, не робейте. Сироту меня согрейте. Посмотрите, ноги босы. Друзья, ведь я совсем не вижу. Милостынькой вас я не обижу. Так купите, ради Божия. Папиросы, спички тоже. Этим вы спасете сироту». Судно качало, бухали под бортом волны. Качались в коридоре заплеванные, забитые окурками урны. Топтались и слушали вокруг рыбаки. Строго и грустно слушал из золотой рамы Вацлав Воровский. И пора было идти спать.

0: но я дослушал песню. Странное, тягостное впечатление создавала она. «Я мальчишка, я сиротка, мне 16 лет. Помогите, ради Божия, дайте мне совет. Где бы мог я помолиться, где бы мог я приютиться, мне теперь не мил уж белый свет. Мой отец в бою жестоком смертью храбрых пал, немец в гетто с пистолета маму расстрелял, а сестра моя в неволе, сам я ранен в чистом поле, отчего я зрение потерял. Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы». Хриплый, безголосый Гарри отлично передавал интонацию вагонного певца-слепца. Понесло вдруг вагонным запахом, обмотками, голодом и военной махоркой. И все это было чем-то связано с некрасивым топанием по рваному ковру молодых, изголодавшихся по женщинам мужчин и со строгим лицом Вацлава Воровского. Я почему-то думал о том, что сентиментальность концерта самодеятельности и то, что произойдет завтра на причале Мурманска, как-то не вяжется. Никогда так буднично я не возвращался из моря и так буднично не уходил в него, как в эти рейсы на Джорджес Банку с рыбаками. Есть моряки, капитаны, которые трижды тянут привод гудка при расставании с другим судном или портом, но делают это, потому что так положено. И есть моряки, которые плавают всю жизнь ради этих трех гудков, ради того волнения, которое возникает в человеке при словах благодарности, прощания или встречи. Трижды мы швартовались в Мурманске, и причал был почти пуст. Маленькая горсточка людей встречала рыбаков, отвоевавших с океаном 4 месяца. Нельзя передать словами, как давит молчание и тишина причала, когда подходишь к нему. Как хочется оживления, махания рук, женских счастливых лиц, поднятых на руки детишек. Вероятно, Мурманск — суровый город. Тишиной и малолюдьем встречает он рыбаков, если они не совершили чего-нибудь сверхчудесного, сверхпланового. Но, скорее всего, именно так и должно быть. Ведь у плавающих людей впереди всегда одно — дальняя и дальняя дорога.
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радиозвезда». Юрий Олеша. Рассказ «Друзья». Читает Егор Серов.
1: Школьники вошли в маленькую комнату, в которой лежал их больной товарищ. Он уже поправился, но врач велел ему провести в постели еще денек-другой. «Рассаживайтесь», — сказал хозяин комнаты. Тут же он рассмеялся. Рассмеялись и гости. Рассаживаться было не на чем. Вся обстановка комнаты состояла из кровати, стула, ночного столика и комода. Все же расселись. Двое сели на стул, двое в ногах больного, двое примостились на подоконнике. Не удалось устроиться только одному из гостей. Он был менее поворотлив, чем остальные, и в борьбе за места оказался побежденным. Впрочем, он ничем и не выразил своего недовольства. Как видно, уже одно то, что он находился в этой комнате, делало его счастливым. Он, не спуская глаз, смотрел на хозяина комнаты, и взгляд его был полон любви. «Пушкин», — спросил он, когда шум улегся, — «ты сочинил новые стихи?» «Да, Виленька», — ответил хозяин комнаты. «Ну, прочти, прочти же!» — воскликнул неповоротливый гость. Теперь его неповоротливость исчезла. Он перебегал от одной группы школьников к другой, размахивая руками, как будто хотел обнять и тех, и других, и третьих, обнять от радости, что его товарищ сочинил новые стихи. «Да будет тебе, Виленька», — сказал кто-то. «Ну, читай, Пушкин». Пушкин уже не лежал, а сидел на постели. Лучи заходящего солнца косо падали на стену, у которой он сидел, и в этих лучах лицо его казалось золотым. В руках у него появилась тетрадка. Он перелистал ее и, найдя то, что искал, громко прочел заглавие. С первых же слов школьники поняли, что сейчас они услышат стихи, в которых будет говориться о них. Так оно и оказалось. Пушкин читал стихи о своих товарищах. Они находились тут же, в комнате, и слушали, не сводя с него глаз. Все эти мальчики тоже сочиняли стихи, но, слушая стихи Пушкина, они понимали, какая огромная разница между тем, что сочиняли они, и тем, что сочинял их удивительный сверстник. Разница была такая, как между оловянным солдатиком и живым воином на вздыбившемся с разлетающейся гривой коне. На этот раз им особенно нравилось то, что читал Пушкин. Еще бы, ведь в этих стихах он вел с ними товарищескую беседу, называя каждого из них по имени. То и дело раздавались взрывы хохота. Школьники узнавали свои смешные черты в том или ином стихе этой веселой песни. «Дай руку, Дельвик, что ты спишь, проснись, ленивец сонный!» Больше всех восхищался тот, кого называли Виленькой. Поэзию он считал призванием своей жизни, и вместе с тем ничего не было для него труднее, как написать стихотворную строчку. Он сочинял стихи во время уроков и по ночам, но как он ни старался, строчки у него получались такие, что их даже трудно было выговорить. Но упорно жег он свечу в своей комнате. Он верил, что когда-нибудь и у него из-под пера вылетит стих, такой же легкий, такой же звонкий и так же попадающий в сердце, как стих Пушкина. Пушкин любил Виленьку за его преданность поэзии, за трудолюбие, за непобедимое желание во что бы то ни стало добиться цели. Ясно было, что стихотворение, посвященное товарищам, не обойдется без упоминания о Виленьке. Все ждали, что же именно скажет Пушкин о злополучном поэте. Всегда есть в среде школьников один, над которым посмеиваются. Хоть и любят, но все же посмеиваются. В школе, где учился Пушкин, посмеивались над Виленькой. Виленька, наслаждаясь, слушал звонкую речь поэта. О том, что Пушкин, может, упомянет и его, он меньше всего думал. Он вообще забыл о себе, весь отдавшись поэтическому восторгу. Он чувствовал по голосу поэта и по его жесту, что чтение подходит к концу, и очень страдал от этого. Ему хотелось, чтобы Пушкин читал вечно. И вдруг он увидел, что Пушкин смотрит на него. Он понял, что сейчас прозвучат строчки, которые относятся прямо к нему. Он весь превратился в слух. Но услышать помешали ему остальные слушатели. Они разразились таким громким хохотом, что он даже поднял руки к ушам. «Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее». Все бросились тормошить Виленьку. Ему повторили то, что прочел Пушкин. «Вот какие ты стихи сочиняешь!» — крикнул кто-то. «Такие скучные, что от них заснуть можно!» «Давайте-ка хором!» «Хором!» — крикнул кто-то другой и запел. «Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее!» Виленька, как сквозь туман, видел вокруг себя синие мундирчики школьников, их красные воротники, и словно издали доносились до него их веселые голоса, певшие хором. «Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее». Но тут белая рубашка появилась среди синих мундирчиков. Пушкин, вскочив с постели, подбежал к другу. «Что я должен сделать, чтобы ты простил меня?» — воскликнул он. «Ну, говори, что же ты молчишь? Как я себя презираю! Что я должен сделать?» Глаза Пушкина горели. Маленькими руками он комкал рубашку на своей широкой груди. Видно было, что он готов на все. «Что я должен сделать? Ну, говори!» «Я тебя прощу, если ты... Ну, если ты... Ну, говори! Если ты еще раз прочтешь это дивное стихотворение». «Ах, Пушкин, Пушкин!» И Виленька обнял друга. «Ах, Пушкин!» — повторял он. «Ведь я знаю, что ты добрый друг. А если судишь меня строго, то ведь это потому, что ты знаешь, как высок долг поэта. Ты себе строгий судья. А что я перед тобой? Ну, прочти, прочти еще раз. Тебя можно слушать вечно, Пушкин».
0: Мы читали рассказ Юрия Олеши «Друзья». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Правительство одобрило проект федерального бюджета на следующий год. Расходы составят почти 49 триллионов рублей, доходы – 43 триллиона. Дефицит зафиксирован на уровне в 2,2% валового внутреннего продукта. Приоритеты бюджета – социальные обязательства, поддержка семей с детьми, оборона, помощь участникам специальной военной операции и национальные цели развития. В Министерстве финансов главный финансовый документ считают сбалансированным, что важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции, процентных ставок и роста реальных доходов населения. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о создании в структуре Государственной Думы двух новых профильных комитетов. Один из них сосредоточится на вопросах цифрового развития и искусственного интеллекта, а второй займется уголовным и административным законодательством. По словам Медведева, эта давно назревшая инициатива позволит грамотно распределить возросшую нагрузку, которую ранее единолично тянул комитет по госстроительству и законодательству. Армении следует определиться, останется ли она в Евразийском экономическом союзе или продолжит сближение с Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия уважает суверенные права соседней республики, но переориентация на иные стандарты не будет соответствовать стандартам Евразэс. Так, Дмитрий Песков прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван сидит не на двух стульях, а на одном армянском стуле. 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур начал работу в главном штабе Государственного Эрмитажа. 5 атриумов, лекторий и другие залы восточного крыла оборудованы под мероприятие. Особое внимание уделено теме связи искусства и цифровых технологий, рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
2: Фонд поддерживает проекты, связанные с искусственным интеллектом, с цифровым искусством. У нас, ну вот мы находимся в Эрмитаже, и у нас есть проект, который называется «Великолепный Эрмитаж». Это полностью цифровая выставка, которая, на самом деле, это безусловно благо. Она уже была на гастролях в Нижнем Новгороде, была в Москве, только что закончилась. С огромным успехом прошла в Южной Корее, в Сеуле. И совершенно очевидно, что люди, которые приходят на эту выставку, они, естественно, не могут не думать о том, чтобы не посетить Эрмитаж уже в Санкт-Петербурге. А это люди молодые в том числе.
1: Также в дни форума проходит масштабный фестиваль культуры «Петербургские сезоны», включающий более 200 событий от театральных постановок до музыкальных программ и цирковых представлений. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды. Этот желтовато-коричневый порошок – популярная специя в арсенале любителей кулинарного искусства. Вкус чуть горьковатый, немного терпкий, будто деревяшку жуешь. Куркума. Родственница имбиря обитает в Индии. В основном используется в качестве естественного пищевого красителя. На этом вроде бы можно поставить точку. Но не торопитесь. Уже в нашем тысячелетии в Европе появилась мода на куркуму. В кофейнях ее добавляют в горячий латте. Необычно, красиво. А в Индии считают, что еще и полезно для здоровья. Перетертый в порошок корень растения хранители традиционных врачебных практик назначают в качестве болеутоляющего средства и рекомендуют вдыхать, чтобы снять симптомы простуды. Не спешите повторять. Куркуму сколько ни изучали, а подтвердить ее чудодейственные свойства не удалось. Больше того, основное вещество этого порошка, куркумин, судя по всему, вообще не усваивается нашим организмом. И также сложно разгадать секрет популярности куркумы. Ведь кроме цвета, от нее нет практически никакой пользы. Впрочем, любое блюдо должно быть не только вкусным, но еще и красивым.
4: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Александра Сергеевича Пушкина жене Наталье Гончаровой. 30 октября 1833 года. Болдино. Вчера получил я, мой друг, два от тебя письма. Спасибо, но я хочу немножко тебя пожурить. Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри, недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Мой ангел, целую тебя, как ни в чем не бывало, и благодарю за то, что ты подробно и откровенно описываешь мне свою беспутную жизнь. Гуляй, жонка, только не загуливайся и меня не забывай. Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься. Но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московскую барышнею. Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот тебе Христос, и пойду в солдаты с горя. Саша.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
9: Глава 36. Казнь. Было около полуночи. Ущербная луна, обогренная последними отблесками грозы, сходила за городком Армантьер. И в ее тусклом свете обрисовывались темные очертания домов и остов высокой ажурной колокольни. Впереди Лис катил свои воды, походившие на поток расплавленного солнца. А на другом берегу реки виднелись черные купы деревьев, выделявшиеся на бурном небе, затянутым большими багровыми тучами, которые создавали подобие сумерек посреди мрачной ночи. Налево высилась старая заброшенная мельница с неподвижными крыльями, в развалинах которой то и дело раздавался пронзительный монотонный крик совы. На равнине справа и слева от дороги, по которой двигалось печальное шествие, кое-где выступали из темноты низкие коренастые деревья, казавшиеся уродливыми карликами, присевшими на корточки и подстерегающими людей в этот зловещий час. Время от времени широкая молния озаряла весь край неба, змеилась над черными купами деревьев и, словно чудовищный ятаган, рассекала надвое небо и воду. В душном воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Мертвое молчание тяготело над природой. Земля была влажная и скользкая от недавнего дождя, и освеженные травы благоухали еще сильнее. Гримо и Мушкетон увлекали вперед Миледи, держа ее за руки. Палач шел за ними, а лорд Винтер, Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис шли позади палача. Планше и Базен замыкали шествие. Слуги вели Миледи к реке. Уста ее были безмолвны, но глаза говорили со свойственным им неизъяснимым красноречием, умоляя поочередно каждого, на кого она устремляла взгляд. Воспользовавшись тем, что она оказалась на несколько шагов впереди остальных, она сказала слугам: «Обещаю 1000 пистолей каждому из вас, если вы поможете мне бежать. Но если вы предадите меня в руки ваших господ, то знайте, у меня есть здесь поблизости мстители, которые заставят вас дорого заплатить за мою жизнь». Гримо колебался, мушкетон дрожал всем телом. Атос, услыхавший голос миледи, быстро подошел. Лорд Винтер последовал его примеру. «Уберите этих слуг», — предложил он. «Она что-то говорила им, на них уже нельзя полагаться». Атос подозвал Планше и Базена, и они сменили гримо и мушкетона. Когда все пришли на берег реки, палач подошел к миледи и связал ей руки и ноги. Тогда она нарушила молчание и воскликнула.
10: «Вы трусы! Вы жалкие убийцы! У вас собралось 10 мужчин, чтобы убить одну женщину! Берегитесь! Если мне не придут на помощь, то за меня отомстят!»
9: «Вы не женщина», — холодно ответил Атос. «Вы не человек. Вы демон, вырвавшийся из ада, и мы заставим вас туда вернуться».
10: «О, добродетельные господа», — сказала миледи, — «имейте в виду, что тот, кто тронет волосок на моей голове, в свою очередь будет убийцей».
9: «Палач может убивать и не быть при этом убийцей, сударыня», — возразил человек в красном плаще, ударяя по своему широкому мечу. «Он последний судья и только. Нахристор, как говорят наши соседи-немцы».
10: И так как, произнося эти слова, он связывал ее, миледи испустила дикий крик, который мрачно и странно прозвучал в ночной тишине и замер в глубине леса. «Но если я виновна, если я совершила преступления, в которых вы меня обвиняете, — рычала миледи, — то отведите меня в суд! Вы ведь не судьи, чтобы судить меня и выносить мне приговор!»
9: «Я предлагал вам Тайберн, — сказал лорд Винтер. — Отчего же вы не захотели?»
10: «Потому что я не хочу умирать!» —
9: воскликнула миледи, пытаясь вырваться из рук палача.
10: «Потому что я слишком молода, чтобы умереть!»
9: «Женщина, которую вы отравили в Бетюне, была еще моложе вас, сударыня, и однако она умерла», — сказал Д'Артаньян.
10: «Я поступлю в монастырь, я сделаюсь монахиней», — продолжала миледи.
9: «Вы уже были в монастыре», — возразил палач, — «и ушли оттуда, чтобы погубить моего брата».
10: Миледи в ужасе вскрикнула и упала на колени. Палач приподнял ее и хотел отнести к лодке. «Ах, боже мой!» — закричала она. «Боже мой, неужели вы меня утопите?»
9: Эти крики до такой степени надрывали душу, что Д'Артаньян, бывший до сих пор самым ожесточенным преследователем миледи, опустился на ближайший пень, наклонил голову и заткнул ладонями уши. Но, несмотря на это, он все-таки слышал ее вопли и угрозы. Д'Артаньян был моложе всех, и он не выдержал. «Я не могу видеть это ужасное зрелище. Я не могу допустить, чтобы эта женщина умерла таким образом». Миледи услышала его слова, и у нее блеснул луч надежды.
10: «Д'Артаньян, Д'Артаньян!» — крикнула она. «Вспомни, что я любила тебя!»
9: Молодой человек встал и шагнул к ней. Но Атос

0: поднял шпагу и загородил ему дорогу. «Если вы сделаете еще один шаг, Д'Артаньян, — сказал он, — мы скрестим шпаги». Д'Артаньян упал на колени и стал читать молитву. «Ну, палач, делай свое дело», — проговорил Атос. «Охотно, ваша милость», — сказал палач, «ибо я добрый католик и твердо убежден, что поступаю справедливо, исполняя мою обязанность по отношению к этой женщине». «Хорошо». Атос подошел к Миледи. «Я прощаю вам», — сказал он, — «все зло, которое вы мне причинили. Я прощаю вам мою разбитую жизнь, прощаю вам мою утраченную честь, мою поруганную любовь и мою душу, навеки погубленную тем отчаянием, в которое вы меня повергли. Умрите с миром». Лорд Винтер тоже подошел к ней. «Я вам прощаю», — сказал он, — «отравление моего брата и убийство его светлости лорда Бекингема. Я вам прощаю смерть бедного Фельтона. Я вам прощаю ваши покушения на мою жизнь. Умрите с миром». «А я», — сказал Д'Артаньян, — «прошу простить меня, сударыня, за то, что я недостойным дворянина обманом вызвал ваш гнев. Сам я прощаю вам убийство моей несчастной возлюбленной и вашу жестокую месть. Я вас прощаю и оплакиваю вашу участь. Умрите с миром».
1: «I am lost»,
0: — прошептала по-английски Миледи.
1: «I must die».
0: И она, без чьей-либо помощи, встала и окинула все вокруг себя одним из тех пронзительных взглядов, которые, казалось, возгорались, как пламя. Она ничего не увидела. Она прислушалась, но ничего не уловила. Подле нее не было никого, кроме ее врагов. «Где я умру?» — спросила она. «На том берегу», — ответил палач. Он посадил ее в лодку, и когда он сам занес туда ногу, Атос протянул ему мешок с золотом. «Возьмите», — сказал он, — «вот вам плата за исполнение приговора. Пусть все знают, что мы действуем как судьи». «Хорошо», — ответил палач. «А теперь пусть эта женщина тоже знает, что я исполняю не свое ремесло, а свой долг». И он швырнул золото в реку. Лодка отчалила и поплыла к левому берегу Лиса, увозя преступницу и палача. Все прочие остались на правом берегу и опустились на колени. Лодка медленно скользила вдоль каната для парома, озаряемая отражением бледного облака, нависавшего над водой. Видно было, как она пристала к другому берегу. Фигуры палача и миледи черными силуэтами вырисовывались на фоне багрового неба. Во время переправы миледи удалось распутать веревку, которой были связаны ее ноги. Когда лодка достигла берега, миледи легким движением прыгнула на землю и пустилась бежать. Но земля была влажная. Поднявшись на откос, миледи поскользнулась и упала на колени. Суеверная мысль поразила ее. Она решила, что небо отказывает ей в помощи, и застыла в том положении, в каком была, склонив голову и сложив руки. Тогда с другого берега увидели, как палач медленно поднял обе руки. В лунном свете блеснуло лезвие его широкого меча, и руки опустились. Послышался свист меча и крик жертвы, затем обезглавленное тело повалилось под ударом. Палач отстегнул свой красный плащ, разостлал его на земле, положил на него тело, бросил туда же голову, связал плащ концами, взвалил его на плечо и опять вошел в лодку. Выехав на середину Лиса, он остановил лодку и, подняв на

0: рекой свою ношу, крикнул громким голосом: «Да свершится правосудие Божие!» И он опустил труп в глубину вод, которые тотчас сомкнулись над ним. 3 дня спустя 4 мушкетера вернулись в Париж. Они не просрочили своего отпуска и в тот же вечер сделали обычный визит господину де Тревилю. «Ну что, господа?» — спросил их храбрый капитан. «Хорошо вы веселились, пока были в отлучке?» «Бесподобно», — ответил Атос за себя и за товарищей.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: Заключение. 6 числа следующего месяца король, исполняя данное им кардиналу обещание вернуться в Ла-Рошель, выехал из столицы, совершенно ошеломленный облетевшим всех известием, что Бекингем убит. Хотя королева была предупреждена, что человеку, которого она так любила, угрожает опасность, тем не менее, когда ей сообщили о его смерти, она не хотела этому верить. Она даже неосторожно воскликнула: «Это неправда. Он совсем недавно прислал мне письмо». Но на следующий день ей все же пришлось поверить роковому известию. Лапорт, который, как и все отъезжающие, был задержан в Англии по приказу короля Карла I, приехал и привез последний предсмертный подарок, посланный Бекингемом королеве. Радость короля была очень велика. Он и не старался скрыть ее, и даже умышленно дал ей волю в присутствии королевы. Людовик XIII, как все слабохарактерные люди, не отличался великодушием. Но вскоре король вновь стал скушен и угрюм. Чело его было не из тех, что надолго проясняются. Он чувствовал, что, вернувшись в лагерь, опять попадет в рабство. И все-таки он возвращался туда. Кардинал был для него зачаровывающей змеей, а сам он — птицей, которая порхает с ветки на ветку, но не может ускользнуть от змеи. Поэтому возвращение в Ла-Рошель было очень унылым. Особенно наши 4 друга вызывали удивление своих товарищей. Они ехали все рядом, понурив голову и мрачно глядя перед собой. Только Атос время от времени поднимал величавое чело. Глаза его вспыхивали огнем, на губах мелькала горькая усмешка. А затем он снова, подобно своим товарищам, впадал в задумчивость. После приезда в какой-нибудь город, проводив короля до отведенного ему для ночлега помещения, друзья тотчас удалялись к себе или шли в расположенный на отшибе кабачок, где они, однако, не играли в кости и не пили, а только шепотом разговаривали между собой, зорко оглядываясь, не подслушивает ли их кто-нибудь. Однажды, когда король сделал в пути привал, желая поохотиться, а 4 друга вместо того, чтобы примкнуть к охотникам, удалились по своему обыкновению в трактир на проезжей дороге, какой-то человек, прискакавший во весь опор из Ла-Рошеля, остановил коня у дверей этого трактира, желая выпить стакан вина, заглянул в комнату, где сидели за столом 4 мушкетера, и закричал: «Эй, господин Д'Артаньян, не вас ли я вижу?» Д'Артаньян поднял голову и издал радостное восклицание. Это был тот самый человек, которого он называл своим призраком. Это был незнакомец из Менга, с улицы Могильщиков и из Арраса. Д'Артаньян выхватил шпагу и кинулся к двери. На этот раз незнакомец не обратился в бегство, а соскочил с коня и пошел навстречу Д'Артаньяну. «А, наконец-то я вас нашел, милостивый государь», — сказал юноша. «На этот раз вы от меня не скроетесь». «Это вовсе не входит в мои намерения. На этот раз я сам искал вас. Именем короля я вас арестую. Я требую, чтобы вы отдали мне вашу шпагу, милостивый государь. Не вздумайте сопротивляться, предупреждаю вас, дело идет о вашей жизни».
3: «Кто же вы такой?» — спросил Д'Артаньян, опуская шпагу, но еще не отдавая ее.
0: «Я шевалье де Рашфор», — ответил незнакомец, «конюший господина кардинала де Ришелье. Я получил приказание доставить вас к его высокопреосвященству».
4: «Мы возвращаемся к его высокопреосвященству, господин шевалье», —
0: вмешался Атос и подошел поближе. «И, разумеется, вы поверите слову господина Д'Артаньяна, что он отправится прямо в Ла-Рошель. Я должен передать его в руки стражи, которая доставит его в лагерь. Мы будем служить ему стражей, милостивый государь. Даю вам слово дворянина. Но даю вам также мое слово», — прибавил Атос, нахмурив брови, «что господин Д'Артаньян не уедет без нас». Шевалье де Рашфор оглянулся и увидел, что Портос и Арамис стали между ним и дверью. Он понял, что он всецело во власти этих четырех человек. «Господа», — обратился он к ним, — «если господин Д'Артаньян согласен отдать мне шпагу и даст, как и вы, слово, я удовлетворюсь вашим обещанием отвести господина Д'Артаньяна в ставку господина кардинала». «Даю вам слово, милостивый государь», — сказал Д'Артаньян. «И вот вам моя шпага». «Для меня это тем более кстати», — прибавил Рашфор, — «что мне нужно ехать дальше». «Если для того, чтобы встретиться с миледи», — холодно заметил Атос, — «то это бесполезно. Вы ее больше не увидите». «А что с ней сталось?» — с живостью спросил Рашфор. «Возвращайтесь в лагерь. Там вы это узнаете». Рашфор на мгновение задумался, а затем, так как они находились всего на расстоянии одного дня пути от Сюржера, куда кардинал должен был выехать навстречу королю, он решил последовать совету Атоса и вернуться вместе с мушкетерами. К тому же его возвращение давало ему то преимущество, что он мог сам надзирать за арестованным. Все снова тронулись в путь. На следующий день в 3:00 PM они приехали в Сюржер. Кардинал поджидал там Людовика XIII. Министр и король обменялись многочисленными любезностями и поздравили друг друга со счастливым случаем, избавившим Францию от упорного врага, который поднимал на нее всю Европу. После этого кардинал, предупрежденный Рашфором о том, что Д'Артаньян арестован и желавший поскорее увидеть его, простился с королем и пригласил его на следующий день осмотреть вновь сооруженную плотину. Вернувшись вечером в свою ставку у каменного моста, кардинал увидел у дверей того дома, где он жил, Д'Артаньяна без шпаги и с ним 3 вооруженных мушкетеров. На этот раз, так как сила была на его стороне, он сурово посмотрел на них и движением руки и взглядом приказал Д'Артаньяну следовать за ним. Д'Артаньян повиновался. «Мы подождем тебя, Д'Артаньян», — сказал Атос достаточно громко, чтобы кардинал услышал его. Его высокопреосвященство нахмурил брови и приостановился, но затем, не сказав ни слова, прошел в дом. Д'Артаньян вошел вслед за кардиналом, а за дверью остались на страже его друзья. Кардинал отправился прямо в комнату, служившую ему кабинетом, и подал знак Рашфору ввести к нему молодого мушкетера. Рашфор исполнил его приказание и удалился. Д'Артаньян остался наедине с кардиналом. Это было его 2 свидание с Ришелье, и как Д'Артаньян признавался впоследствии, он был твердо убежден, что оно окажется последним. Ришелье остался стоять, прислонясь к камину. Находившийся в комнате стол отделял его от Д'Артаньяна.
4: «Милостивый государь», — начал кардинал, — «вы арестованы по моему приказанию».
0: «Мне сказали это, монсеньор».
4: «А знаете ли вы за что?»
0: «Нет, монсеньор. Ведь единственная вещь, за которую я бы мог быть арестован, еще неизвестна вашему высокопреосвященству». Ришелье пристально посмотрел на юношу.
4: «Вот как? Что это значит?»
0: «Если монсеньору будет угодно сказать мне прежде, какие преступления вменяются мне в вину, я расскажу затем поступки, которые я совершил на деле».
4: «Вам вменяются в вину преступления, за которые снимали головы людям познатнее вас, милостивый государь», — ответил Ришелье.
0: «Какие же, монсеньор?» — спросил Д'Артаньян со спокойствием, удивившим самого кардинала.
4: «Вас обвиняют в том, что вы переписывались с врагами государства. Обвиняют в том, что вы выведали государственные тайны, в том, что вы пытались расстроить планы вашего военачальника».
0: «А кто меня обвиняет в этом, монсеньор?» — сказал Д'Артаньян, догадываясь, что это дело рук миледи. «Женщина, заклейменная государственным правосудием? Женщина, вышедшая замуж за одного человека во Франции и за другого в Англии?
3: Женщина, отравившая своего второго мужа и покушавшаяся отравить меня».
4: «Что вы рассказываете, милостивый государь?» — с удивлением воскликнул кардинал. «О какой женщине вы говорите это?»
3: «О леди Винтер», — ответил Д'Артаньян. «Да, леди Винтер, все преступления которой были, очевидно, неизвестны вашему высокопреосвященству, когда вы почтили ее своим доверием».
4: «Если леди Винтер совершила те преступления, о которых вы говорите, милостивый государь, то она будет наказана».
3: «Она уже наказана, монсеньор».
4: «А кто же наказал ее?»
3: «Мы».
4: «Она в тюрьме?»
3: «Она умерла».
4: «Умерла?»
3: — повторил кардинал, не веря своим ушам.
4: «Умерла? Так вы сказали?»
3: «Три раза пыталась она убить меня, и я простил ей. Но она умертвила женщину, которую я любил. Тогда мои друзья и я изловили ее, судили и приговорили к смерти». Д'Артаньян рассказал про отравление госпожи Бонасье в Бетюнском монастыре кармелиток, про суд в уединенном домике, про казнь на берегу Лиса. Дрожь пробежала по телу кардинала, а ему редко случалось содрогаться. Но вдруг, словно под влиянием какой-то невысказанной мысли, лицо кардинала, до тех пор мрачное, мало-помалу прояснилось и приняло, наконец, совершенно безмятежное выражение. «Итак», — заговорил он кротким голосом, противоречившим его суровым словам,
4: «вы присвоили себе права судей, не подумав о том, что те, кто не уполномочен наказывать и тем не менее наказывает, являются убийцами».
3: «Монсеньор, клянусь вам, что у меня ни на минуту не было намерения оправдываться перед вами. Я готов понести то наказание, какое вашему высокопреосвященству угодно будет наложить на меня. Я слишком мало дорожу жизнью, чтобы бояться смерти».
4: «Да, я знаю, вы храбрый человек», — сказал кардинал почти ласковым голосом. «Могу вам поэтому заранее сказать, что вас будут судить и даже приговорят к наказанию».
3: «Другой человек мог бы ответить вашему высокопреосвященству, что его помилование у него в кармане. А я только скажу вам, приказывайте, монсеньор, я готов ко всему».
4: «Ваше помилование?» — удивился Ришелье.
3: «Да, монсеньор», — ответил Д'Артаньян.
4: «А кем оно подписано? Королем?»
3: Кардинал произнес эти слова с особым оттенком презрения.
4: «Нет. Вашим высокопреосвященством».
3: «Мною? Вы что, с ума сошли?»
4: «Вы, конечно, узнаете свою руку, монсеньор».
3: Д'Артаньян подал его высокопреосвященству драгоценную бумагу, которую Атос отнял у миледи и отдал Д'Артаньяну, чтобы она служила ему охранным листом. Кардинал взял бумагу и медленно, делая ударение на каждом слове, прочитал.
4: «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства. 5 августа 1628 года. Ришелье».
3: Прочитав эти две строчки, кардинал погрузился в глубокую задумчивость, но не вернул бумагу Д'Артаньяну. «Он обдумывает, какой смертью казнить меня», — мысленно решил Д'Артаньян. «Но клянусь, он увидит, как умирает дворянин».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Молодой мушкетер был в отличном расположении духа и готовился геройски перейти в иной мир. Ришелье в раздумье свертывал и снова разворачивал в руках бумагу. Наконец он поднял голову, устремил свой орлиный взгляд на умное, открытое и благородное лицо Д'Артаньяна, прочел на этом лице, еще хранившем следы слез, все страдания, перенесенные им за последний месяц, и в третий или четвертый раз мысленно представил себе, какие большие надежды подает этот юноша, которому всего 21 год, и как успешно мог бы воспользоваться его энергией, его умом и мужеством мудрый повелитель. С другой стороны, преступления, могущество и адские гении Миледи не раз ужасали его. Он испытывал какую-то затаенную радость при мысли, что навсегда избавился от этой опасной сообщницы. Кардинал медленно разорвал бумагу, так великодушно возвращенную Д'Артаньяном. «Я погиб», — подумал Д'Артаньян. Он низко склонился перед кардиналом, как бы говоря: «Господи, да будет воля твоя». Кардинал подошел к столу и, не присаживаясь, написал несколько строк на пергаменте, две трети которого были уже заполнены. Затем он приложил свою печать. «Это мой приговор», — решил про себя Д'Артаньян. «Кардинал избавляет меня от скучного заточения в Бастилии и от всех проволочек судебного разбирательства. Это еще очень любезно с его стороны». «Возьмите», — сказал кардинал юноше. «Я взял у вас один открытый лист и взамен даю другой. На этой грамоте не проставлено имя. Впишите его сами». Д'Артаньян нерешительно взял бумагу и взглянул на нее. Это был указ о производстве в чин лейтенанта мушкетеров. Д'Артаньян упал к ногам кардинала. «Монсеньор», — сказал он, — «моя жизнь принадлежит вам. Располагайте ею отныне. Но я не заслуживаю той милости, какую вы мне оказываете. У меня есть три друга, имеющие больше заслуг и более достойные». «Вы славный малый, Д'Артаньян», — перебил его кардинал и дружески похлопал по плечу, довольный тем, что ему удалось покорить эту строптивую натуру. «Располагайте этой грамотой, как вам заблагорассудится. Только помните, что хотя имя и не вписано, я даю ее вам». «Я этого никогда не забуду», — ответил Д'Артаньян. «Ваше Высокопреосвященство может быть в этом уверены». Кардинал обернулся и громко произнес: «Рашфор!» Кавалер, который, вероятно, стоял за дверью, тотчас вошел. «Рашфор», — сказал кардинал, — «перед вами господин Д'Артаньян. Я принимаю его в число моих друзей. А потому поцелуйтесь оба и ведите себя благоразумно, если хотите сберечь ваши головы». Рашфор и Д'Артаньян, едва прикасаясь губами, поцеловались. Кардинал стоял тут же и не спускал с них бдительных глаз. Они вместе вышли из комнаты.
3: «Мы еще увидимся, не так ли, милостивый государь?»
2: «Когда вам будет угодно», — подтвердил Д'Артаньян.
3: «Случай не замедлит представиться», — ответил Рашфор.
2: «Что такое?» — спросил Ришелье, открывая дверь. Молодые люди тотчас улыбнулись друг другу, обменялись рукопожатиями и поклонились его высокопреосвященству.
3: «Мы уже стали терять терпение», — сказал Атос.
2: «Вот и я, друзья мои», — ответил Д'Артаньян. «Я не только свободен, но и попал в милость».
3: «Вы нам расскажете все?»
2: «Сегодня же вечером». Действительно, в тот же вечер Д'Артаньян отправился к Атосу и застал его за бутылкой испанского вина, занятие которому Атос неукоснительно предавался каждый день. Д'Артаньян рассказал ему все, что произошло между ним и кардиналом, и, вынув из кармана грамоту, сказал: «Возьмите, любезный Атос, она принадлежит вам по праву». Атос улыбнулся своей ласковой и очаровательной улыбкой. «Друг мой, для Атоса это слишком много, а для графа де ла Фер слишком мало», — ответил он. «Оставьте себе эту грамоту. Она ваша. Вы купили ее, увы, дорогой ценой». Д'Артаньян вышел от Атоса и вошел в комнату Портоса. Он застал его перед зеркалом. Облачившись в великолепный, богато расшитый камзол, Портос любовался собой.
3: «А, это вы, любезный друг!» — приветствовал он Д'Артаньяна. «Как вы находите к лицу мне это платье?»
2: «Как нельзя лучше», — ответил Д'Артаньян. «Но я пришел предложить вам другое платье, которое будет вам еще больше к лицу».
3: «Какое же это?»
2: «Мундир лейтенанта мушкетеров». Д'Артаньян рассказал Портосу о своем свидании с кардиналом и, вынув из кармана грамоту, сказал: «Возьмите, любезный друг, впишите ваше имя и будьте мне хорошим начальником». Портос взглянул на грамоту и, к великому удивлению Д'Артаньяна, отдал ее обратно.
3: «Да, это было бы для меня очень лестно», — сказал он. «Но мне недолго пришлось бы пользоваться этой милостью. Во время нашей поездки в Битюм скончался супруг моей герцогини, а потому сундук покойного просится ко мне в руки, и я, любезный друг, женюсь на вдове. Вот видите, я примерял мой свадебный наряд. Оставьте чин лейтенанта себе, друг мой, оставьте».
2: И он возвратил грамоту Д'Артаньяну. Юноша пошел к Арамису. Он застал его перед Аналоем. Арамис стоял на коленях, низко склонив голову над раскрытым молитвенником. Д'Артаньян рассказал ему о своем свидании с кардиналом и в третий раз, вынув из кармана грамоту, проговорил: «Вы наш друг, наш светоч, наш незримый покровитель. Примите эту грамоту. Вы, как никто другой, заслужили ее вашей мудростью и вашими советами, неизменно приводившими нас к удаче». «Увы, любезный друг», — вздохнул Арамис, — «наши последние похождения окончательно отвратили меня от мирской жизни и от военного звания. На этот раз я принял бесповоротное решение. По окончании осады я вступаю в братство лазаристов. Оставьте себе эту грамоту, Д'Артаньян. Военная служба как нельзя более подходит вам. Вы будете храбрым и предприимчивым военачальником». Д'Артаньян со слезами признательности на глазах и с радостью во взоре вернулся к Атосу и по-прежнему застал его за столом. Атос рассматривал на свет лампы последний стакан Малаги. «Ну вот и они тоже отказались», — сказал Д'Артаньян. «Да потому, милый друг, что никто не заслуживает этого больше вас». Он взял перо, вписал имя Д'Артаньяна и подал ему грамоту. «И так у меня не будет больше друзей», — сказал юноша. «И, увы, не останется ничего больше, кроме горестных воспоминаний». Он поник головой, и две крупные слезы скатились по его щекам. «Вы молоды», — ответил Атос, — «и ваши горестные воспоминания еще успеют смениться отрадными». Эпилог. Ла Рошель, не получая помощи английского флота и войск, обещанных Бекингемом, сдалась после годичной осады. 28 октября 1628 года была подписана капитуляция. Король совершил свой въезд в Париж 23 декабря того же года. Ему устроили торжественную встречу, точно он возвращался после победы над врагом, а не над французами. Он въехал через увитую цветами и зеленью аркаду, сооруженную в предместье Сен-Жак. Д'Артаньян принял пожалованный ему чин лейтенанта. Портос оставил службу и женился в следующем году на госпоже Кокнар. В вожделенном сундуке оказалось 800 тысяч ливров. Мушкетон стал щеголять в великолепной ливрее и достиг величайшего удовлетворения, о каком он мечтал всю жизнь. Начал ездить на запятках раззолоченной кареты. Арамис, совершив поездку в Лотарингию, внезапно исчез и перестал писать своим друзьям. Впоследствии стало известно через госпожу де Шеврес, рассказавшую об этом двум-трем своим любовникам, что он принял монашество в одном из монастырей Нанси. Базен стал послушником. Атос служил мушкетером под начальством Д'Артаньяна до 1631 года, когда после поездки в Турень он тоже оставил службу под тем предлогом, что получил небольшое наследство в Руссильоне. Гримо последовал за Атосом. Д'Артаньян три раза дрался на дуэли с Рашфором и все три раза его ранил. «В четвертый раз я, вероятно, убью вас», — сказал он, протягивая Рашфору руку, чтобы помочь ему встать.
3: «В таком случае будет лучше для вас и для меня, если мы на этом покончим», — ответил раненый. «Черт побери, я к вам больше расположен, чем вы думаете. Ведь еще после нашей первой встречи я бы мог добиться того, чтобы вам отрубили голову. Мне стоило только сказать слово кардиналу».
2: Они поцеловались, но на этот раз уже от чистого сердца и без всяких задних мыслей. Планше получил при содействии Рашфора чин сержанта гвардии. Господин Бонасье жил очень спокойно.

0: намерением отправиться в Лувр, больше уже не вернулся на улицу могильщиков. По мнению людей, по-видимому, хорошо осведомленных, он получил стол и квартиру в одном из королевских замков от щедрот его высокопреосвященства.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Грин. Рассказ «Враги». Читает Сергей Алексяк.
1: Я не знаю более уродливого явления, как оценка по видимости. К числу главных несовершенств мыслительного аппарата нашего принадлежит бессилие одолеть пределы внешности. Вопрос этот мог бы коснуться мельчайших подробностей бытия, но по необходимости мы ограничимся лишь несколькими примерами. Плохо намалеванный пейзаж, конечно, наглухо закрывает нам ту картину природы, жертвой которой пал неумелый художник. Мы видим помидор солнца, метелки деревья, хлебцы вместо холмов. Короче говоря, изображенное в истине своей нам незримо, хотя часть истины в то же время тут налицо. Расположение предметов, их ракурс, тона красок. Однако самое сильное воображение не уподобится здесь Кювье, которому один зуб животного рассказывал с точностью метронома, из чьей челюсти попал он на профессорский стол. Египетские и ассирийские фрески, обладая условной правдой изображений, тем не менее, разбей мы о них голову, не заставят нас увидеть подлинную процессию тех времен. Мы смутно догадываемся, грезим, но не созерцаем ее абсолютной, бывшей. Читатель вправе, разумеется, возразить, что требование такой прозорливости, проникающей в подлинность посредством жалких намеков или хотя бы скорбь об ее отсутствии, претензия достаточно фантастическая. И однако есть область, где такая претензия, такая скорбь достойны всякого уважения. Мы говорим о человеческом лице, наружности человека, этой осязательной лишь чувством громаде, заслоняющей истинную его духовную сущность, весьма часто даже для него самого. Добрая половина поступков наших сообразована бессознательно с представлением о своей личной внешности, падений, самоубийств, самообольщений, мания величия, и вообще самооценок столь ложных, что их можно сравнить с суждением о себе по выпуклому и вогнутому зеркалу. Тем более отношение наше к другим в лучшем случае является смешением впечатлений. Впечатление, производимого действиями, словами и мыслями, и впечатление от качеств воображаемых, навязанных сознанию внешностью. Здесь всегда есть ошибка – и самое отвратительное лицо самого отвратительного злодея не есть точное отражение черт душевных. Как бы ни было, разъединенность и одиночество людей идут также и от этого корня, механического суждения по видимости. Обладая природа человека чудесной способностью показать единственное истинно соответствующее его физическому лицу внутреннее лицо,

0: лицо, мы были бы свидетелями странных, чудовищных и прекрасных метаморфоз, истинных откровений, способных поколебать мир. Лет 10 назад я остановился в гостинице «Монумент», намереваясь провести ночь в ожидании поезда. Я сидел один у камина, за газетой и кофе после ужина. Был снежный глухой вечер. Вьюга, перебивая тягу, ежеминутно выкидывала в зал клубы дыма. За окнами послышались скрип саней, топот, щелканье бича, и за распахнувшейся дверью разверзлась тьма, пестревшая исчезающими снежинками. В зал вошла засыпанная снегом небольшая группа путешественников. Пока они отряхивались, распоряжались и усаживались за стол, я пристально рассматривал единственную женщину этой компании. Молодую женщину лет 23. Она, казалось, была в глубокой рассеянности. Ничто из ее движений не было направлено к естественным в данном положении целям – осмотреться, вытереть мокрое от снега лицо, снять шубу, шапку. Не выказывая даже признаков оживления, присущего человеку, попадающему из снежной бури в свет и тепло жилья, она села, как неживая, на ближайший стул, то опуская удивленные редкой красоты глаза, то устремляя их в пространство с выражением детского недоумения и печали. Внезапно блаженная улыбка озарила ее лицо, улыбка потрясающей радости. И я, как от толчка, оглянулся, напрасно ища причин столь резкого перехода дамы от задумчивости к восторгу. Ее спутники, двое мужчин среднего возраста, вполголоса беседовали с хозяином, по-видимому, насчет ужина. Когда хозяин отошел, я, подозвав его, тихо спросил: «Вы знаете эту даму?» Хозяин, пожав плечами, приложил палец ко лбу. «Нет, я знаю только, что ее везут в лечебницу умалишенных Эспресгуса. Мне сказал, это ее брат, вон тот, что снимает с нее калоши. Он просил дать ей удобную тихую комнату». Я еще раз пристально осмотрел незнакомку. Ничего безумного не было в ее лице и глазах. Все, что я мог отметить, это пораженность, придавленность, некая безропотная, замкнутая грусть, происходившая, быть может, от сознания своего положения. Временами загадочная, чудесная улыбка меняла на мгновение ее лицо, уступая место прежнему выражению. Она ела мало и медленно, изредка роняя неслышные мне слова. Все время пребывания внизу она была окружена самым предупредительным и нежным вниманием со стороны своих спутников. Пробило 12, когда ее отвели наверх. Брат скоро вернулся и, сев у камина, извлек сигару. Я представился. Он назвал себя. Помедлив, сколько того требовало приличия, я осторожно привел разговор к интересующему меня вопросу – болезни молодой женщины. «Допустим, – сказал он, – что это сказка, но и тогда она не была бы более удивительной, чем случившаяся. Имя сестры – Ассоль. В путешествии 2 года назад она познакомилась с капитаном Астарты Ивлитом и вышла за него замуж. 3 месяца назад муж вернулся из плавания. Супруги, утомленные радостью и оживлением встречи, рано легли спать. Спали они на одной постели. Ивлит у стены. Ночью его разбудил громкий крик – шум падения тела, и, вскочив, он увидел жену, лежащую на полу в обмороке. Горело электричество. Капитан, бесполезно употребив домашние средства, вызвал доктора. Его содействие вернуло Ассоль сознание. «Кто вы?» — спросила она мужа, смотря на него со страхом, изумлением и восторгом. «Я не знаю вас. Как вы очутились здесь? Где Ивлит?» «Ассоль, милая, — сказал встревоженный капитан, — что с тобой? Здесь нет никого, кроме меня и доктора». Так началось внезапное помешательство сестры. Слишком тяжело рассказывать, как неузнаваемый ею он приводил, словно испуганный ребенок, доказательство того, что он, а не некто, видимый молодой женщиной. Теперь обратимся к ней. Проснувшись и включив электричество, она увидела рядом с собой неизвестного человека, спящего, как спал всегда капитан, на спине с руками под головой. Лицо этого человека было прекрасно, юно, гармонично правильно. Лицо Феба, смягченное духовной изысканностью, изяществом неуловимых оттенков. Крупновьющиеся золотистые блестящие волосы открывали чистый высокий лоб. Оно показалось ей совершенным лицом человека, мыслимым лишь в видении. Думая, что спит, Ассоль провела руками вокруг себя, уронила стакан, стоявший на ночном столике, и звон стекла, достоверно подчеркнув действительность, лишил ее самообладания. Испуганная, она вскрикнула и упала. Ее рассказ об этом, повторенный нескольким врачам в разное время, привел последних к заключению, что они имеют дело с редким случаем полной локализации помешательства, ограничением его странной и редкой галлюцинации. Во всем остальном Ассоль проявила и твердость, и полное сознание положения. Убежденная посторонними, что видит мужа, она не сомневалась более в этом, мужественно умалчивая о страданиях, выпавших на ее долю, благодаря этой тайне умозрения, проектированного в действительность. Она сама пожелала ехать в лечебницу и выражала лишь скорбь о том, что, может быть, никогда не узнает, где истина – в прошлом или теперь. Рассказ брата Ассоль был более, значительно более подробен, чем мой. Я сжал его в той мере, в какой он сжался отдаленным воспоминанием. В 6:00 утра я отправился в Зурбаган, унося жалость к несчастной, несчастной потому, что никто не мог видеть ее глазами, обреченными отныне на безмолвный и покорный вопрос. Спустя около полугода я прочел в вечернем курьере следующее. 11 октября пароход каботажного Ллойда Астарта, получив около мизогена пробоину кормовой части, пошел ко дну в течение 20 минут. Не более половины пассажиров спаслось на шлюпках. Погиб также почти весь экипаж и капитан парохода Ивлет. Трагичны и трогательны подробности его смерти. Одна женщина, торопясь сесть в шлюпку, уже спускавшуюся на талях, уронила 3-летнюю девочку. Иступленно крича, женщина повисла на тросах. Ее пальцы были раздавлены блоком, но отчаяние сильнее боли заставило ее цепляться, мешая спуску. Она умоляла спасти девочку. Буря и плеск волн заглушили ее вопли. Тогда капитан Ивлет, сбросив сюртук, прыгнул в воду и, схватив захлебнувшегося ребенка, передал его матери. Корма Астарты, образуя гибельную воронку, буквально падала вниз с быстротой вертикально брошенного шеста. Переполненная до отказа шлюпка задержалась у борта. Матросы хотели спасти капитана. «Ну, не разговаривать!» — крикнул он. «Отчаливайте! Берегитесь, вас втянет в водоворот!» Сказав это, он оттолкнулся от шлюпки и скрылся. Матросы заработали веслами как раз вовремя. Кипучая водяная яма разверзлась за кормой лодки, едва не затянув ее в свою грозную пропасть. На этом месте я отложил газету и пристально рассмотрел помещенный в тексте портрет Ивлета. Портрет весьма согласовывался с описанием наружности капитана, сделанным мне братом Ассоль. Это был коренастый человек лет 40, с квадратным простодушным лицом, короткой верхней губой и маленькими упрямыми глазами. Но я думал, что, может быть, в момент, когда он отталкивался от шлюпки, лицо это было совершенно таким, каким увидела его Ассоль ночью и какое, несомненно, вызывало прекрасную улыбку в ее печальном лице и глазах, таивших неведомое.
1: Мы читали рассказ Александра Грина «Враги. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в следующем году увеличится почти на 7%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.
2: Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей. Или увеличится на 6,8%. Это прогнозный рост заработных плат в следующем году. Задача, поставленная президентом, довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч к 2030 году, будет выполнена, что позволит ускорить рост заработной платы работников с небольшими доходами.
1: Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 27 тысяч рублей. Также страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды. Об этом сообщили в Министерстве труда с 1 февраля и с 1 апреля. Российские войска ударами дронов уничтожили логистический центр в Одессе, где хранились европейские военные грузы, а также склады и морские суда. На фронте группировки «Центр», «Восток» и «Север» освободили Малое Доброполье, Светлую Долину, Бузово и Хижниково, успешно отражая попытки прорыва в ВСУ. За сутки противник потерял 1290 боевиков и иностранных наемников. Средства ПВО России сбили 244 беспилотника самолетного типа, а силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море. Власти объявили об изменении условий по семейной ипотеке. С 1 октября программа станет адресной. Процентную ставку и лимиты кредитования привяжут к числу детей и региону проживания. Максимальный срок государственного субсидирования составит 15 лет. В регионах ставки варьируются от 2 до 10%, в столичных агломерациях от 4 до 12%. Наибольшую поддержку получат многодетные семьи. Для строительства частных домов сохранится единая ставка 6%. Президент Казахстана Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Причиной стала гибель военных на учениях в Мангистаунской области. Он выразил соболезнования родным, поручив специальной комиссии расследовать трагедию и помочь семьям. По данным оборонного ведомства республики, во время тренировок на побережье Каспийского моря после резкого ухудшения погоды и сильного ветра в воду унесло 19 солдат. И музеям сильно не хватает реставраторов, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. По его словам, такая ситуация сложилась при большом количестве накопленных музеями памятников культуры. Он предложил создать систему передвижных реставрационных школ при участии крупнейших музеев. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Дом со слонами купца Головкина. «Слоны!» – восторженно кричат сегодня дети с проплывающих мимо теплоходов. Две скульптуры слонов перед фасадом дома, расположенного на крутом берегу Волги. С реки они смотрятся неожиданно великолепно. Как, собственно, и было задумано в начале 20 века владельцем этого необычного особняка, самарским купцом второй гильдии Константином Головкиным.
1: Имя на карте.
2: Одни, усмехаясь, крутили пальцем у виска, считая его, мягко говоря, чудаковатым. Другие уважали, как успешного коммерсанта. Третьи называли самарским Леонардо да Винчи. А все потому, что купец Головкин, казалось бы, интересовался и увлекался всем на свете. Техникой и механикой. Гонял на первом Самаре автомобиле. Катался по Волге на моторной лодке. В своем доме со слонами сделал громоотвод, провел электричество, собрал и установил телескоп. А еще увлекался спортом и проводил в городе первые велопробеги. Был яхтсменом и конькобежцем. Занимался фотографией и издавал открытки с видами города и окрестностей. Разработал концепцию организации идеального краеведческого музея. Писал недурные картины. Проектировал здания, занимался археологией и астрономией. Его энтузиазма и любви хватало на все. На всю Самару.
1: Имя на карте.
2: В 1904 году Константин Павлович выписал из Германии автомобиль «Опель». На станции машину встретили сам Головкин и шофер-механик. Автомобиль долго не заводился. А потом вдруг зарычал и помчался с невиданной скоростью. Стоявшие рядом с водочным заводом лошади от испуга понесли. Груз опрокинулся, бутылки разбились. На следующий день самарский полицмейстер принес Головкину приличный счет за причиненные неудобства, который тот беспрекословно оплатил. В дальнейшем Головкин неоднократно давил на улицах кур и прочую домашнюю живность. За каждую убитую курицу он платил рубль. Ушлые обыватели, прознав об этом, повадились подкладывать под машину дохлую птицу. Все эти истории похожи на городские анекдоты. Тем не менее, это был первый в Самаре автомобиль.
1: Имя на карте.
2: В Самаре Головкина считают крупнейшим меценатом и краеведом. Для города он сделал немало. А в 1907 году он предложил построить первый народный дворец культуры с библиотекой, читальней, музеем, выставочным и гимнастическими залами. Собирался потратить на строительство 600 тысяч рублей. Но ходатайство о строительстве отклонили. В справочниках об этом человеке мало. Больше о доме со слонами. Бывшая дача Константина Головкина расположена в Самаре по адресу улица Советской Армии, 292. Памятник архитектуры, объект культурного наследия Российской Федерации. Здание в стиле модерн. Построено в 1908-1909 годах. Самара. Дом со слонами купца Головкина.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Die Luft ist kühl und es dunkelt. Черт, а как же дальше? Забыл. Кто это написал? Кёте или Гейне? Лорелея. Какая-то сказка о Лорелее. Кажется, с распущенными волосами сидела на скале на берегу Рейна, а вокруг была потрясающая тишина и струились волны. А она зачем-то пела и, по-моему, что-то грустное. Да-да, что-то такое грустное. Так кто же написал, в конце концов, Гёте или Гейне? Все забыл. Вот молодец. В каком это учили классе? В 8-м или в 9-м? Какой умница, какой молодец, какой знаток немецкого языка. Хэнде хох, нихт шиссен, шнеллер шайзе. Ну, это я знаю, и весь мат немецкий знаю. Прекрасно, герр-лейтенант. Итак, как же спросить, положим, вы читали сказку о Лорелее? Или, например, сколько стоит кружка пива? Никитин, нежась в постели под пуховой периной, листал разговорник, дурашливо разговаривал с самим собой и наслаждался прохладой, утренним покоем, розовеющими бликами на потолке немецкой уютненькой мансарды, где он спал один, отдаваясь часами благостному после сна ничего не деланию. Целые сутки ему не нужно было беспокоиться о чем-то, отдавать необходимые распоряжения, лично проверять посты ночью, что нужно было обязательно делать на передовой, ожидать требовательного телефонного звонка, внезапного приказа, вызова к командиру батареи перед наступлением или перед маршем. Целые сутки стояли в маленьком городе Кёнигсдорфе, километрах в 50 от Берлина, отведенные на отдых, в сторону от главных событий, где-то еще происходивших, и дачный чистенький городок этот, красный и весело сиявший черепичными кровлями, острием каменной кирхи, весь солнечный, провинциальный, весь в белой пелене зацветающих яблоневых садов и ранней густой снежно-белой сирени, нависавшей из-за оград над тротуарами, был совсем не тронут войной, не задет ни одним снарядом, ни одним выстрелом. Война прошла мимо него, чуть слышимой в отдалении канонадой, дребезжанием стекол, низким ревом советских штурмовиков, лишь дважды прошедших над крышами во время боев в Берлине, как узнал потом Никитин. Но все же, когда артполк вечером входил в городок, угрожающе нарушая сон его соединенным гулом студебекеров, улочки были безлюдны. Ни единого огонька не зажигалось в зашторенных окнах, и пятнами светлели на балконах траурно спущенные простыни. Старший лейтенант Гранатуров отдал приказ занять огневые по юго-западной окраине, и Никитин разместил свой взвод в совершенно пустом доме. Орудия были вкопаны на открытой позиции в 150 километрах за оградой Яблоневого сада, за которым, как огромная вытянутая чаша, обводила окраину городка большое озеро, и был виден за озером темнеющий лес. Полоска шоссе из леса, прорезанная меж весенних лугов, направление стрельбы. Там, в лесу, по сведениям Гранатурова, Еще ночами втихаря шастали фанатичные вервольфы, остатки разбитых на подступах к Берлину фашистских частей. Но чувство привычной опасности на передовой, заставляющее спать с оружием на расстоянии протянутой руки, вскакивать при малейшем шорохе даже в состоянии мертвящего затишья, это металлически острое чувство опасности исчезло по первому утру, смытое реденьким парным майским дождичком, текучей по яблоневым садам деревенской тишиной, солнечным, как радость, теплым на буйно-зеленой и сочной после дождичка траве, и вскоре мирно запахло в городке нагретым камнем тонко-сладким ароматом сирени. Целые сутки, каких, пожалуй, за всю войну не было, солдаты отмывались, очищались, отстирывались, отглаживались, отъедались, разместившись в невообразимой домашней благоустроенности под добротными немецкими крышами, где поражали аккуратностью чистые кухни, уставленные по полочкам разнокалиберными кастрюльками и баночками, где вконец удивляли отделанные разноцветным кафелем ванны с туалетом, роскошными зеркалами и пушистыми ковриками на полу, где в спальнях были невиданно широкие постели, толстые перины, мягкие подушки, все представлялось фантастическим, начавшимся вчера праздником, и не верилось, что в нескольких десятках километров отсюда могли быть угрюмые развалины Берлина, пьяный угар горелого камня. Из штаба полка, из дивизиона не поступало никаких приказов, и кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул, батарея ничем военным не занималась. Жизнь пошла вольно. Спокойный завтрак, осмотр орудий, обед, длительный ужин, запиваемый бутылочным биром, отбой, разговоры о перепуганных фрау вместе с бесконечным курением пресноватых немецких сигарет, смехом, солеными шуточками, подначиванием разговеться немочками, которые кое-кому улыбаться из окон начали, шумная игра до полуночи в карты на трофейные зажигалки, кортики и пистолеты и детский безмятежный сон до утра. Война, Берлин, сопротивление эсэсовских частей в австрийских Альпах, наступление нашей армии в Чехословакии. Этот фронтовой мир вроде бы незаметно отделился, отошел на тысячи километров, канул в туманную и далекую нереальность, и осталась только действительность. Одурманивающая тишина, запахи весенней свежести, солнценосный воздух, наполненный прозрачной синевой, радостная беззаботность отдыха. В городке еще были закрыты магазины, парикмахерские, пивные бары, но уже изредка на улицах стали появляться пожилые немцы в черных костюмах, вязаных жилетках. Сторожко поглядывали они на орудия, на машины, на повозки. Завидев же встречных солдат и офицеров, почтительно приподнимали над головами фетровые шляпы, издали приготавливали заискивающие улыбки, бормотали с покорностью «Гутен таг, герр солдат! Гутен таг, герр офицер!» Никитин, как и все, пребывал в состоянии раскованной и ленивой беспечности. Как и все, почти не думал, что ушедшая куда-то к близкому концу война может нарушить этот судьбой неспосланной батареи покой, поэтому решил от нечего делать изучать немецкий язык по военному разговорнику, выданному офицером на границе Германии. И этим ранним утром он с благим удовольствием валялся на постели, разговаривал вслух, перелистывал разговорник, и после крепкого сна, без тревог, без вызовов, овеянный этим счастливым покоем, Особенно чувствовал свое отдохнувшее тело, свое физическое здоровье, чистое белье.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Их вайс нихт ван за лес бедойтен, дас их за траурик бин. Так, переводим. Я не знаю, что это означает, почему я такой грустный. Вот это я помню, говорил вслух Никитин, потягиваясь под пуховой периной и оглядывая веселенькую, залитую розоватым солнцем комнатку, оклеенную выцветшими обоями, разрисованными цветочками и листочками, поглядывая на фотографии усатых стариков при котелках и солидных старух в древних кружевных шляпах, на старинный потрескавшийся комод, платяной шкаф, круглое зеркальце в рамке слева от двери, на столик с чернильным прибором и свечой, прикрытый колпачком, на весь этот кем-то по неизвестной причине оставленный уют. «В самом деле, — сказал Никитин, — мне грустно, потому что я не знаю, кто тут жил. Как это будет по-немецки? Кто вер? Жизнь лебен. Ну, а теперь, герр-лейтенант, попробуем сложить фразу». Фразу, однако, он не сложил. На первом этаже хлопнула, ударила по тишине дверь, кто-то там вошел со двора, затем внизу рявкнула луженая глотка. «Подъем! Прекращай дрыхнуть, славяне!» И сейчас же послышались заспанные голоса, покряхтывание, смех сквозь протяжную зевоту, и чей-то тенорог спохватился, воскликнул. «Ах, братцы, какую я бабенку во сне видел! Стоит она у забора, и этак с прищуром кивает, кивает мне!» «А ты что, чесался, дурья голова, или действовал? Дальше что было?» «И расстройство. Всегда во сне как следует не получается, известно. Видение одно», — пояснил забаскалищий тенорог. «Эх, ребя, гладкую бы какую-нибудь на эту перинку под бочок. Неделю бы не жрала, только бы... Ты откуда прибег, сержант? Чего загремел? Гулял ночь никак, а людей чуть свет вздымаешь?» И переливистый командный голосок сержанта Меженина. «А ну бриться, умываться, туалет навести, котелки в зубы и за завтрак. Медведя давите много, опухли от сна. Все, подымайсь. Лейтенанта разбудили?» «Да пусть себе спит, чего ему?» Потом Никитин услышал скрип тяжелых шагов по лестнице, отбросил разговорник, потянул с кресла обмундирование и, быстро надев галифе, отозвался. «Я встал, Меженин. Входите, что за спешное дело? Надеюсь, не танковая атака?» «Нун битте херайн», — добавил он по-немецки. «Битте». «Разрешите, товарищ лейтенант». Вошел командир третьего орудия сержант Меженин. Сильный, широкий, костью, немного полноватый, в набело выстиранной гимнастерке. Хромовые офицерские сапоги и погоны были влажны, как будто только что шел по росе, задевал плечами мокрые кусты. Его лицо с молочным румянцем, густыми ресницами, светлыми и жесткими глазами было бы красивым, если бы не нагловатая полуухмылка, которая что-то отнимала у него слегка попорченными передними зубами. Считали Меженина везучим бабником, неисправимым сердцеедом, повсюду заводившим неизменно удачливые связи, стоило лишь батарее задержаться на день или два под крышами. Он не скрывал этого, носил в нагрудном кармане коллекцию фотокарточек, исписанных трогательными строчками, и, захмелев, порой хвастливо говорил, что, коли уж его судьба смертью обманет, то бабы по нему жалостнее жены на всей Украине и Польше поплачут. Что-что, вспоминать сержанта Меженина будут. Но был он и везучим командиром орудия. Пришел во взвод в дни форсирования Днепра, Ранен не был ни разу, и награды нетрудно находили его, не затеряваясь в долгих госпитальных поисках. Меженин, загадочно щурясь, небрежно бросил руку к виску, усмехнулся. «Гутен морген, товарищ лейтенант, одно дело к вам есть. Посоветоваться не мешало бы, а?» Никитин посмотрел на сырые сапоги, на потемневшие в росной влаге погоны командира орудия и удивленно спросил. «Вы что, не спали со взводом? Где вы были, сержант?»
3: «У фашисточек не был, хотя они и стервочки сами лезут», заговорил с дерзкой твердостью Меженин, нисколько не оправдываясь, а только уточняя дело. «Идешь по улице, они из окон пальцами показывают и жесты всякие».
2: «И что же? Где вы были ночью?» Никитин взял с кресла ремень, приятно гладкий, отполированный, ощутил теплый кожаный запах и, наслаждаясь прежним чувством здоровья, молодости, хорошо выспавшегося человека, затянул ремень на талии. Затем подвинул к боку тоже теплую кобуру пистолета, подошел к зеркалу и стал причесываться, сделав строгое лицо. Ему не хотелось сейчас выговаривать Меженину за явное его отсутствие во взводе без разрешения, портить настроение бодрого весеннего утра, и это была наигранная строгость, чтобы чем-то напомнить о пока никем не отмененной еще дисциплине, несмотря на отдых и бесприказное положение батареи. Меженин был старше его на 9 лет, опытнее, гораздо сильнее физически, обладал умением подавлять подчиненных ему солдат вспышками грубой насмешки, и подчас, один на один с командиром орудия, Никитин испытывал неудобство и раздражение от его выпирающей, незастенчивой силы. «И что же?» — повторил Никитин, кончив причесываться, и увидел в зеркале наведенный ему в затылок светлый, независимый взгляд сержанта. «Что хотите ответить, Меженин?»
3: «А я вот хочу спросить, вы, товарищ лейтенант, в грошах немецких и в часиках кумекаете что-нибудь?»
2: «Неясно», — Никитин дунул на расческу. «Вы о чем?»
3: «Ein Moment, товарищ лейтенант», —

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Меженин вышел за дверь и тотчас внес с площадки лестницы и опустил на пол брезентовый мешок, не до конца застегнутый металлической молнией. Лиловые остатки раскрошенной сургучной печати висели на суровых нитках в той части сломанной наполовину молнии, где недавно, видимо, был сорван отпечатанный замочек. Меженин присел к мешку и, снизу безгрешно глянув на нахмуренного Никитина, узловатой рукой, на которой виднелась старая синяя наколка Шура, дернул молнию. Из раздвинутого мешка вынул несколько толстых, склеенных желтой полоской пачек купюр, положил их на кресло, после чего достал маленькую изящную коробочку, в каких ювелиры продают серьги и кольца, вытянул оттуда на узком ремешочке серебристые часики.
3: «Гляньте, товарищ лейтенант, штамповка или не штамповка?» — сказал Меженин, невинно прикрывая ресницами глаза. «Вы по-немецки малость петрите. Тут на циферблатике какая-то фиговина по-ихнему написана. По футляру, если штамповка, не должна быть».
2: «Где вы это взяли? Откуда?» Меженин невозмутимо помотал часами на ремешочке, подышал на фосфорический циферблат, протер стекло пальцем.
3: «Виноватую голову меч не сечет, товарищ лейтенант».
2: «Не виноватую, а повинную», — поправил Никитин. «Виноватую как раз сечет. Но так где же взяли?»
3: «Законно все, безо всякого Якова», — снисходительно проговорил Меженин и выпрямился. «На ночь было дело. Оторвался я в полевой госпиталь к знакомым сестричкам. У одной там день рождения. Законная, кажись, причина. А расположились они в Фейн или Штейндорфе. Хрен его знает, не выговоришь. В деревушке, в общем, километров 6 отсюда. Возвращаюсь, значит, на рассвете через лес, глядь, справа за кустами чернеет что-то похожее машина, по виду штабная, разбитая вдрызг. Миной разворотила ее и изуродовала, как бог, черепаху. Посмотреть надо бы, думаю, ради такого интересного случая. Подхожу. А в машине барахло всякое, еще ящичек и мешок. Чистенькие. Очень уж любопытно стало, и вскрыл я их. А в ящике часы, в мешке пачки грошей. Для удобства 20 штук часиков в мешок, а остальные там оставил. Ящик в кустах замаскировал, чтобы не соблазняло кого. Вот так было дело, товарищ лейтенант. И интересуюсь, что за часики? Ценные или дерьмо?»
2: «А документы? Там были документы?» — спросил Никитин. «Не взяли?»
3: «На кой они вам? Для музея, что ли? Война сегодня или завтра кончается, а вы документики спрашиваете. Ценность-то какая? Дешевле чиха».
2: Внизу на первом этаже все громче, все отчетливее разносились звучные голоса солдат. Гремели котелки, оживленные без серьезных забот, но предприимчивые перед завтраком суета, перед общим сбором взвода за столом, общими разговорами, перед дозволенным пивом, сполна отпущенным старшиной из трофейных берлинских запасов. «Все, знаете, я вижу, сержант, что война кончается, ясно. А кто вам сообщил, что именно завтра кончится? Сам Господь Бог?»
3: «Ноздрёй чую, товарищ лейтенант. Для нас тут все, шабаш. Стрелять мы кончили».
2: «Хотел бы. Но ваше чутье, сержант, еще не аргумент». Он по обыкновению уже говорил с Меженином чрезмерно официально, и это опять была выработанная норма защиты в общении со своим командиром орудия. Его нагловато-самонадеянная усмешка с сомкнутыми губами, его с холодной пустинкой глаза постоянно выражали, мнилось, полускрытое презрение к Никитину, этому москвичу-лейтенанту, интеллигентному чисторучке, оторванному от мамы и папы, от сладких барбарисок, от задачек в школе, тогда как сам Меженин за 30 прожитых лет хлебнул разного опыта через край.
4: «Посмотрим», —
2: какую ценность вы обнаружили, сержант?» Никитин взял новую тугую пачку купюр, увидел под черной печатью изображение орла. «Deutsche Reichsbank. 5000». И швырнул пачку в раскрытый мешок, точно камень, не представляющий никакого интереса. Потом осмотрел часики, протянутые Межениным, и за кончик ремешка, опуская их в подставленную ладонь сержанта, сказал с брезгливым безразличием: «Ерунда, Меженин. Рейхсмарки ни к чему, можно в печку. Часы не швейцарские. Пасхальные подарки немецким солдатам, поняли?»
3: «Ясный», — насмешливо смежил женские ресницы Меженин. «А может, товарищ лейтенант, рейхсмарки-то к чему, а? Миллион грошей, а?
2: Возьмите мешок и идите к взводу», — сказал Никитин, прерывая разговор, и досадливо пощупал белесую щетинку на подбородке. «Думал, у вас дело, оказалось пустое. Скажите Ушатикову, пусть принесет горячей воды, побреюсь и приду завтракать».
3: «Ясныть!»
2: Меженин надвинул на бровь пилотку, взвалил мешок на скошенное полноватое плечо, вышел, застучал сапогами по лестнице, внизу скомандовал зверским голосом:
3: «Ушатиков! Горячей воды лейтенанту для туалета! И...»
2: Он срезал повелительную интонацию и добавил что-то не вполне расслышанное сверху Никитиным. На первом этаже фугасным разрывом, сотрясающим стены, грохнул смех. Охотно заржали крепкими глотками на ответное чье-то словцо, но в солдатском хохоте, фырканье не было недружелюбия или злобы по отношению к Никитину. Он знал это. Весь взвод, выспавшийся, хорошо отдохнувший в тепле и домашней благодати, был расположен к любой шутке, любой остроте, подхватывая ее общим гоготом здорового веселья, то и дело вспыхивающего игривым огоньком. «А Меженин недобр ко мне», — подумал Никитин, раскладывая на подоконнике никелированную безопасную бритву, пушистый помазок, складной стаканчик, мыльницу и коробочку острейших золингеновских лезвий, целый набор, предназначенный, по-видимому, в 1943 году быть рождественским подарком для какого-то немецкого офицера, вместе с набором датских консервов, изюмом, французским шоколадом и игрушечной картонной елочкой, упакованными в пакетах, которые были взяты в качестве трофеев на одном из товарных эшелонов под Житомиром.
3: «Что там у вас за смех?»
2: — спросил Никитин, когда самый молоденький из взвода, Ушатиков, радостно сияя до ушей, принес и поставил на стул котелок кипятка и тут же неудержимо залился тоненьким смехом.
3: «Да разве их поймешь, товарищ лейтенант?» — заговорил он, прыская в ладонь. «Слово какое скажут, ржут!»
2: И Ушатиков по бабье хлопнул длинными руками по бедрам, излучая восторг и удивление.
3: «Хохотуны! Смешинка всем в рот попала!»
2: «Остроты знакомы. Идите завтракать», — сказал Никитин, слыша взрывы хохота внизу, и внезапно улыбнулся, зараженный смехом солдат. Солнце стояло над крышами, не по-раннему жарко припекало подоконник, плечо Никитину, а он с замедленным удовольствием необремененного заботами человека брился перед зеркалом, чувствуя в раскрытое окно дуновение смолистого теплого воздуха от сосен и этот аромат трофейного душистого мыла, вскипавшего нежной пеной под щекотными движениями помазка на щеках и неторопливое прикосновение бритвы, после которой и без того чистая кожа становилась свежей, гладкой, молодой. Бреясь, он всматривался в свое лицо, в блеск выспавшихся глаз и праздно и весело думал, не отпустить ли ему тонкие усики, какие щегольски начали носить еще на одере пехотные разведчики. Он оставил ради эксперимента до конца бритья светлую, очень реденькую полоску над верхней губой, Но усики не придавали его внешности ни солидности, ни безмятежного щегольства. Минуту он изучающе ощупывал их, затем сказал вслух «к черту» и решительно отказался оставлять лишнее украшение, что, несомненно, вызвало бы кривую ухмылочку Меженина, его подъедающий возглас: «А лейтенанта наш усики отпустил, к чему бы это?» Закончив бритье, он смочил полотенце горячей водой и, разглядывая себя обновленного в зеркале, протер лицо, шею, грудь, испытывая бодрое настроение прекрасного весеннего утра. И от этого парного компресса, от какой-то звонкости в каждом мускуле и от того, что никуда не нужно торопиться, ничего не надо решать, даже серьезно думать, чего нельзя было и предположить сутки назад в пылающем пожарами Берлине. «Лейтенант! А, лейтенант, завтракать!» Сквозь пчелиное гудение послышался крик снизу. «Пиво стынет!» И Никитин, причесанный, застегнутый, провел влажным полотенцем по орденам, освежая эмаль, куда въелась пятнышками пороховая гарь, ощущая упругость тела и физическую чистоту, еще раз осмотрел свое лицо в зеркале и сказал опять вслух: «Все отлично и все прекрасно». Когда же он спускался по винтовой лестнице в столовую, галдевшую голосами, и заскользил локтем по гладким деревянным перилам, его вдруг душным ветерком остановила мысль о том, что все это новое, легкое, бездумное, без близости войны должно вот-вот оборваться, кончиться, исчезнуть. Что он, его взвод в немецком городке, живут в неправдоподобном и обманывающем тумане счастья, которое не может долго продолжаться. И вспомнил себя грязного, потного, черного, с ввалившимися худыми щеками, каким предстало его лицо в том же зеркале позавчера ночью, после того, как, расположив солдат в свободном немецком доме, этом неожиданно посланном войной рае, он впервые перешагнул порог занятой им мансарды.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: В столовой, большой, накуренной наискось из окон, пронизанной столбами солнца, заполненной солдатами его взвода, в толчее и хаосе оживленного говора, смеха, шуточек, общего возбуждения, вокруг стола запоздалое появление Никитина сразу было встречено обрадованными возгласами.
3: «А, лейтенант, давай на свое место, все готово!»
2: И тот укол тревоги на лестнице прошел мгновенно. Прошел ненужным напоминанием об опасности не кстати. И он снова подумал удовлетворенно: «Конечно же, не стоит ничего вбивать в голову, пока все идет отлично. Главное, жив мой взвод и жив я. Что же еще нужно?» Большинство солдат толпились у края стола, шумели позади сержанта Меженина, а он, стоя коленкой, придерживал мешок на стуле, вертел на ремешке вытянутые из коробки часики, оглядывал солдат со щуренными глазами и говорил громко:
3: «Рассудим, братцы, что за это дело можно иметь? Поджаренную свининку, пиво и всякую немецкую жратву. Спрашивается, как такое сделать? Кумекаю, а раз плюнуть. Таткин, слушай сюда. После завтрака тебе сходить к хозяину закрытого магазина, что напротив, и предложить. Мол, так и так. Не желаете ли часики по обоюдному соглашению насчет обмена? Полюбовно, хотя мы вас, сволочей, и придушить должны, а кое-как терпим. Нет возражений пустить трофеи по этому делу?»
4: «Какое там? Таткин сможет, он голова в цифрах. Счетоводом в колхозе, на счетах чесал, небось, как на пианинах. Его б старшиной поставить, у него подсчет снайперский!»
2: Захохотали позади Меженина, и там в толпе любовно принялись тискать, хлопать по плечам, по шее низенького ростом рыжего Таткина, всегда обстоятельно расчетливого хозяйственного наводчика третьего орудия, который даже пригнулся, закашлялся под напором незлобивого солдатского подзадоривания.
4: «Да если б Таткин в интендантах ходил, второй раз Берлин брать можно было бы. Таткин у нас ровно генерал, без звания, мозгой в разных направлениях ворочает».
2: «А в мешке никак все часики?» — поинтересовался Таткин, польщенный всеобщим признанием своих хозяйственных заслуг, и раздвинул молнию мешка проворными руками. «Чего тут? Бумаги вроде шуршат. Это что такое?»
3: «Миллионы, Таткин, в упор гляди, ядрёна Матрёна!» — крикнул Меженин. «Законные рейхсмарки, раскумекал, нет? Корову и дом целый можно купить, да немочку в придачу, что пальчиком из окна за сигаретой манит, понял? Гляди сюда, Таткин!»
2: И заранее угадывая впечатление, которое он сейчас произведет, Меженин выхватил из мешка и хлестнул по краю стола пухлой пачкой купюр.
3: «В каждой такой по 5000. Понял, отчего козел хвост поднял? Держи эту пачку для разведки, Таткин. Да разнюхай в любом магазинчике, берут или нет. А с ними, братцы, жить можно будет».
2: «Неужто в самом деле миллионы?» — ахнул Шатиков и по птичьи вытянул через плечо Меженина длинную шею, стараясь поближе разглядеть деньги на столе.
5: «Это мы на вроде капиталистов? Мешок? Неужто настоящий?»
2: Вскрикнул он по обыкновению удивленный и восторжен.
3: «Выходит, миллионщиком ты стал, малец. Раскрывай карманы».
5: «Да куда столько-то? Чё делать-то? Ужасти!»
3: «С кашей съешь за место закуски и добавку попросишь. Не растеряешься».
2: В заразительном и любвеобильном порыве друг к другу, толкаясь, дурачась, солдаты теперь увесисто захлопали ладонями по плечам, по худенькой спине у Шатикова, успокаивая его этим дружным тисканьем, а он прыснул, залился жеребячьим смехом, как от щекотки. И тогда старший сержант Зыкин, командир 4-го орудия, человек в серьезных годах,

0: «Известно что, товарищ старший сержант? Пальц ваш, я не вижу разве?» Заморгал Ушатиков с ничем не истребимой обезоруживающей наивностью.
1: «Врешь, Ушатиков, не палец, а оглобля. Или, скажем, не оглобля, а курица», — сказал Зыкин в сердцах. «Посмотри, малец, лучше, или без очков не видишь».
0: «Как так, курица? В самом деле смеетесь, товарищ старший сержант?»
1: «Замечание имею. Ты, Ушатиков, из смеха и вопросов состоишь», — проговорил Зыкин. «И какие такие философы, коровьи дети у вас в Калуге родятся? Неужто немцы? Неужто танки? Все твои вопросы наперед знаю. И тут тебе опять, как дубиной по голове, удивление оглаушило. Неужто настоящие? А ежели настоящие, ну чего ты с миллионами делать будешь? Живем мы, братцы, как на курорте, и ровно оглупели, как мухи. В голове карусель. Но, Зыкин!» — прикрикнул Меженин, мерцая глазами, и голос прозвучал властно. «Ты моих орлов не трогай! Если польза от чего есть, с какой стати ушами хлопать? Не заслужили, что ли? Верно, ребята? Ты, Зыкин, у нас святой, молись за нас. Трофеи по всем статьям взяты, и чин-чинарем. Как, Таткин, нормальные гроши? Докладывай, бухгалтерская голова, чтоб все слышали, есть в них какая ценность, или я оглупел, как вон Зыкин говорит. Себе в карман миллион не положу, мама так делать не велела».
0: Он терпкой насмешкой подавил возражение Зыкина, и солдаты, посмеиваясь, одобрительно загудели. Подмываемые любопытством сгрудились за спиной рыженького Таткина, который между тем с деловой предосторожностью отодрал ногтем скрепляющую новенькую пачку купюр банковскую полоску, крякнув, священно-действенно послюнив два пальца, вытянул одну бумажку из пачки и, рассматривая против солнца, подозрительно покрутил ее и так и сяк. Хитрый усатый личико его выражало важную работу и значительность действия.
2: «Похоже, не фальшивые», — сказал он. «Рейхсмарка тысячного достоинства. С такими дел не имел, не знаю таких».
0: И он, бережно вложив купюру обратно в пачку, ударил пальцами, а пальцы точно пыль счищал.
2: «Так если ты бухгалтер, счетовод и петришь в финансах, значит, будешь дело иметь», — возвысил голос Меженин. «Соображай, бухгалтерская голова, на полных денежных правах, понял, нет? Мы платим немчишкам, и все законно».
3: «Давай, Таткин, давай!» — послышались ободряющие голоса. «С паршивой овцы хоть шерсти клок! Они у нас, гады, без денег все брали, а мы как-никак по совести. А часики куда? Значит, мы теперь миллиончики? Ха-ха! Ну, сержант, ухватистый ты у нас! А завтрак-то, братцы, про кашу и бир забыли, и лейтенант ждет!»
0: «Глупо и непонятно. Зачем им деньги?» — подумал Никитин, молча наблюдая за Таткиным, за распорядительностью Меженина, за солдатами своего взвода, не в меру возбужденными этими деньгами и часиками. Ведь еще сутки назад там, в Берлине, на аллеях ЦОО, ничто не имело ценности, кроме одного единственного — жизни.
4: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
0: «Меженин, уберите со стола всю эту ерунду, пора завтракать», — сказал Никитин в момент краткой тишины и сел на лейтенантское место, добавил: «Мешок с трофеями спрячьте-ка под стол, а то очень много шума». «Так что выдал сегодня старшина? Пиво? Раздайте каждому по 3 бутылки, сержант, вместо ваших трофеев, так будет лучше». За завтраком пили пиво, шипевшее пеной из горлышек темных бутылок. Наливали его в большие граненые кружки, взятые на кухне, чокались с толстым стеклом под шутливые тосты. Аппетитно ели кашу, звенели мастерами.

0: активными золингеновскими ложками по фарфоровым тарелкам, тоже взятым на прокат в кухонном буфете. Говорили, кричали, перебивая друг друга, вспоминали 16 дней в Берлине, уличные бои и баррикады, как проламывались через квартиры, через стены домов к Тиргартену, и отмытые, покрасневшие, радостно хохотали при каждой пришедшей на память детали. А солнце яростно ломилось в окна, широко рассекало стол горячими белыми квадратами, пекло спиной сквозь гимнастерки. Становилось жарко. И в этом нескончаемом завтраке, неумолкающих разговорах, в сигаретном и махорочном дыму, вкусе чужого пива, в шумной тесноте столовой, весенней жаре, было какое-то ненасытное, жадное и нетерпеливое пиршество людей, только что удачливо пролезших через игольное ушко, все помнивших и все забывших для того, чтобы жить теперь. Никитин отхлебывал пиво, смотрел на солдат, знакомых и чем-то незнакомых ему по новым жестам, улыбкам, тону голоса. И за сутки ощутимые перемены этой окончательно счастливой судьбы теплым наплывом блаженства охватывало его. И сержант Меженин, весь прочный, с расстегнутым воротом гимнастерки, потный, без конца выкрикивающий тосты «За капут войне, за баб, за немчишек, которым всем передохнуть!» И наивный круглоглазый Ушатиков со своим удивленным всплеском рук, готовый залиться звонким серебристым бубенчиком, охотно засмеяться любому посоленому слову, и хитренький Таткин, украдко составляющий выпитые бутылки под стол, подальше от глаз начальства, и степенный серьезный командир 4-го орудия Зыкин, глубокомысленно покуривающий гигантской величины махорочные самокрутки. Эти разные и близкие ему люди почему-то сейчас успокаивали его, вливали в душу растроганное и доброе согласие со всем их настоящим и прошлым. И невозможно было представить их другими людьми, усталыми, злыми, закопченными, которыми он командовал, ежедневно отвечая за жизнь каждого, и на некоторых недавно раздражался при виде той глупости с часиками и деньгами. И, сожалея уже, Никитин подумал, почему я должен мешать им? Пусть делают, что хотят. Потом он подумал, что право на раздражение давало ему офицерское звание, хотя, может быть, у него не было права советовать им принимать решения в житейских вопросах, потому что одно знал лучше их — то, что было огневыми позициями, орудиями, вычислением прицела и стрельбой. Одно это, главное, связанное с жизнью каждого из взвода, держало и укрепляло уважение к нему, как если бы он был опытнее всех в понимании самого важного на войне, независимо от возраста. Он командовал людьми, но не умел, как это умели многие солдаты, развести костер на ветреном морозе. Не мог сварить по неписанным правилам суп на костре, ловко растопить в хате печку, переночевать с женщиной или, накрывшись плащ-палаткой, проверить улей на пасеке пустой деревни, выкачив необъяснимым способом полное ведро меда. Не мог перед стрельбой согреть спину, кругообразно потираясь о щит орудия, что часто делал в обороне зимой пожилой Зыкин. Однако он научился необходимой грубоватости, командному голосу, офицерскому самолюбию и тем крепким и спасительным в бою словечкам, которые уравнивали его со всеми. Когда говорили о женщинах, он делал снисходительно знающий вид, ибо если бы Меженин, в особенности после Житомира, понял, что Никитин единственный раз на войне по-настоящему обнимал и целовал женщину, он, вероятно, стал бы открыто презирать его интеллигентскую несуразность. Разговоры за столом не умолкали. Дым сгущался, волнисто покачивался над красными лицами. Перемешивались взбудораженные голоса, будто опять с утра начался и продолжался вчерашний праздник. И Никитин не прерывал затянувшийся завтрак, не уходил из столовой, а приятно погружался в этот веселый гул, ощущая раскаленно пылающее за окном солнце и сияние мельчайших пылинок в его неиссякаемом ярком потоке.
1: «А вот что, други мои, было, когда мы через проломы в Тиргартен шли», —
0: степенно заговорил старший сержант Зыкин, посасывая толстенную самокрутку.
1: «В четвертом, как помню, доме пролез я в дыру на размер проломленной печки, чтобы, значит, разузнать, как сподручнее орудие дубину-то нашу протаскивать. Дело к вечеру было. Залезаю в немецкую квартиру, мебель поломанная, темнота, пыль везде толщиной в палец, сквозь щель на потолке маленько светом брезжит. А до этого мы в соседнем подвале трофейных жирных консервов нажрались под завязку. Живот крутит, спасу и терпежу никакого нет. Ну как в таком положении орудие через пролом поволокешь, когда без удержу наизнанку выворачивает? И смех, и грех. Только пролез я в дыру, ремень на шею, автомат рядом положил и готов. Присел, значит, орлом в углу. Задумался, как полагается. Сижу и слышу в темноте шорох какой-то. Похоже, шебаршит что-то. Потом кряхтенье началось. Вздрогнул я даже и рукой за автомат. Глядь, в другом углу фриц сидит. Тоже ремень на шее и тоже сильно задумался, как следует расположился, и вижу автомат у ног.
2: «Ах ты, боже мой, неужто фриц? Как так, живой?»
0: С ужасом изумления воскликнул Ушатиков и хлопнул ладошкой себя по бедру.
2: «И впрямь живой?»
1: «Это ты где, малец, видел, чтоб мертвый фриц с ремнем на шее по своей нужде сидел?»
0: Осуждающе глянул на него Зыкин, и вокруг засмеялись.
1: «Так вот, увидел меня моментом, хвать за автомат, напрягся весь, застонал вроде, а в темноте разобрал я. В немолодых годах он уже. Что делать? Сидим секунды, не дышим, и друг дружку из углов страшными глазами убиваем, друг дружку в плен берем. А тут так несет меня, что и никакой войны не надо, свет белый не мил. И в голове мельтешит что-то, думаю, если он первый начнет, тогда и я успею, мол. А он вдруг автомат свой осторожненько так положил, и все смотрит, смотрит на меня, ровно овца больная». И я тоже свой на землю, и тоже дурной овцой смотрю. Потом сделали мы это самое. Он первый, как бешеный, вскочил, ремень в зубы, автомат на шею и в пролом нырь. Так задницей блеснул. Ну, тогда и я встал. Вот такое было.
3: «Значит, испугался, Зыкин, а?» — жестко хохотнул Меженин и ударил кулаком по столу, заглушая смех солдат. «Эх, евангелисты божьи, в церкву вам ходить, да я б его не очередью одной пулей на дерьме срезал, фрица пожалел!»
0: Зыкин, размышляя, подул на самокрутку, сказал веско:
1: «Хоть умный ты, сержант, а дурак. В вечном деле все одинаковы, тоже люди».
4: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Правительство одобрило проект федерального бюджета на следующий год. Расходы составят почти 49 триллионов рублей, доходы 43 триллиона. Дефицит зафиксирован на уровне в 2,2% валового внутреннего продукта. Приоритеты бюджета – социальные обязательства, поддержка семей с детьми, оборона, помощь участникам специальной военной операции и национальные цели развития. В Министерстве финансов главный финансовый документ считают сбалансированным, что важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции, процентных ставок и роста реальных доходов населения. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о создании в структуре Государственной Думы двух новых профильных комитетов. Один из них сосредоточится на вопросах цифрового развития и искусственного интеллекта, а второй займется уголовным и административным законодательством. По словам Медведева, эта давно назревшая инициатива позволит грамотно распределить возросшую нагрузку, которую ранее единолично тянул комитет по госстроительству и законодательству. Армении следует определиться, останется ли она в Евразийском экономическом союзе или продолжит сближение с Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия уважает суверенные права соседней республики, но переориентация на иные стандарты не будет соответствовать стандартам Евразэс. Так, Дмитрий Песков прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван сидит не на двух стульях, а на одном армянском стуле. 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур начал работу в главном штабе Государственного Эрмитажа. 5 атриумов, лекторий и другие залы восточного крыла оборудованы под мероприятие. Особое внимание уделено теме связи искусства и цифровых технологий, рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
2: Фонд поддерживает проекты, связанные с искусственным интеллектом, с цифровым искусством. У нас, ну вот мы находимся в Эрмитаже, и у нас есть проект, который называется «Великолепный Эрмитаж». Это полностью цифровая выставка, которая, на самом деле, это безусловно благо. Она уже была на гастролях в Нижнем Новгороде, была в Москве, только что закончилась. С огромным успехом прошла в Южной Корее, в Сеуле. И совершенно очевидно, что люди, которые приходят на эту выставку, они, естественно, не могут не думать о том, чтобы не посетить Эрмитаж уже в Санкт-Петербурге. А это люди молодые в том числе.
1: Также в дни форума проходит масштабный фестиваль культуры «Петербургские сезоны», включающий более 200 событий от театральных постановок до музыкальных программ и цирковых представлений. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Юлий Малис. Главы из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
3: Глава 8. Пирогов приехал в Киев уже с известным административно-педагогическим опытом. 2 года одесского попечительства показали, что он был не только теоретиком, но и прекрасным практиком, и находился здесь действительно на своем месте. Продолжая свою миссионерскую деятельность, Пирогов прежде всего задался целью изгнать из школы те дикие, почти враждебные отношения, какие существовали между воспитанниками и наставниками. В основе этих отношений лежал произвол со стороны школьного начальства, поддерживавшего свой авторитет только розгой. Еще в Одессе Пирогов решительно высказался в печати против целительности розги в деле воспитания. Вопрос о розге, или, как названа статья Пирогова об этом, «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей», мелочный и, так сказать, неприличный вопрос для публики, образованной и занятой серьезными делами. Но для детей розга не мелочь. И секут их также и образованные, и занятые серьезными делами люди. Розга даже не достигает цели телесного наказания, представляя слишком грубый и насильственный инструмент для возбуждения стыда и вселяя страх. Но неисправительный, ненадежный, а прикрывающий только внутреннюю порчу. Очерки Бурсы, Помиловского, служат доказательством справедливости этой мысли. Особенно безнравственным является в глазах Пирогова образ действий тех лиц, которые считают нужным сечь детей в присутствии других детей. Такая система, сечь в присутствии товарищей, может заронить в последних только низменные, порочные чувства. Сочувствие товарищей порядочных, не огрубевших душою, будет всегда на стороне наказываемого, а негодование их обрушится на наказывающего. Другими словами, расчеты воспитателей не оправдываются, и вся система оказывается по меньшей мере неприличной, неблагоразумной и безнравственной. «Я знаю, — продолжает Пирогов, — что последователи правил, упроченных лишь временем, тяжелы на подъем. И в этом случае они правы. Время — важный аргумент, когда оно вынесло на свет что-нибудь хорошее. Но в этом-то вся и трудность. Докажите мне, что при такой-то мере дело шло хорошо. Да докажите еще, что хорошее именно и зависело от этой меры. Тогда я первый поклонюсь, пожалуй, и розге, как бы я мало ни был расположен к ней. Вековой опыт не служит еще решающим моментом. Ссылаться на него не всегда удобно. Точно так же несостоятелен и довод в пользу розги как энергического средства. Обращаясь к родной своей области, медицине, Пирогов напоминает, что при воспалении легких всегда пускали кровь, прибегая к этому тоже как к энергическому средству. Такой метод лечения продолжался целые столетия. Наконец, цифрами доказали, что выздоравливают и без кровопускания даже и чаще, и скорее. «А уже если есть на свете энергическое средство, — говорит Пирогов, — так верно кровопускание. Оно не розги чита, не каплями, а фунтами льет кровь. Опыт, время — все было на стороне метода кровопускания. Позабыли только одно — испытать, не будет ли хорошо и иначе, без энергических способов». Тотчас по приезде в Киев Пирогов и решил внести струю гуманности и чувство законности в педагогический строй. С этой целью новый попечитель созвал комитет для выработки правил о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа. Необходимость составления таких правил Пирогов мотивирует следующим образом. «Нехорошо, если в том же учебном округе, в котором иногда ученики переходят из одного заведения в другое, за тот же самый проступок один директор будет сечь или исключать ученика, а другие прощать его или слабо наказывать. При таких противоречиях и упущениях нельзя развиться чувству законности в учащихся. Воспитанники, видя такую разнообразность взглядов и действий воспитателей, непременно придут к заключению, что действиями их управляет не закон, а случай». Каприз, произвол и пристрастие. Доверие к законности действий в таком случае нарушается. А вместе с этим исчезает и всякое чувство правды и законности. Справедливо полагая, что у нас нужно приучать молодых людей с ранних лет к законности, Пирогов потребовал квалификации проступков с указанием соответствующих мер взыскания. Такая таблица проступков и наказаний – должна быть известна всем, и воспитателям, и ученикам. Таблицы висели, к всеобщему сведению, обязательно во всех гимназиях округа в каждом классе. На эту систему Пирогова могла навести статья Шестакова в морском сборнике 1857 года об аналогичных порядках в американских военных училищах. Пирогов желал, чтобы учащиеся были убеждены, что никакой их проступок не останется скрытым и необсужденным, и что каждое наказание проистекает как бы само собой из сущности и характера проступка. Однако из этих наказаний не была исключена розга. Спрашивается, как мог Пирогов подписаться под правилами, которые оставляют розги, хотя и ограничивают произвол в употреблении их. Пирогов, как председатель, поставил в комитете вопрос, нельзя ли в гимназиях упразднить розгу. Но большинство отвечало отрицательно. С тем же вопросом Пирогов обратился к директорам гимназий. Из 11 дирекций Киевского округа на вопрос, Считают ли они возможным и полезным в настоящее время отменить вовсе телесное наказание в низших классах? И если считают это возможным, то чем полагают заменить его? 4 педагогических совета отвечали «нет». 1 предложил взамен розги учредить исправительную гимназию. 2 предложил в таких случаях предоставить выбор родителям. 4 предложили заменить розгу исключением. 1 директор, вопреки мнению педагогического совета своей гимназии, считает необходимым не исключать розги из списка возможных наказаний. Не найдя сочувствия в большинстве членов комитета, Пирогов убедился, что бесполезно было бы уничтожать на одной бумаге средства, которое и многие воспитатели, и большая часть родителей признают еще необходимым. Еще в прошедшем столетии розга была уже уничтожена на бумаге. В руководстве учителям 1-го и 2-го разрядов Российской империи 1794 года запрещались 1. Все телесные наказания и 2. Все посрамляющие и оскорбляющие честь унижения. Однако же, говорит Пирогов, эти запрещения не помогли. В то время, когда от публицистов мы слышим упреки в излишней жестокости правил, директора гимназии доносят, что телесные наказания нашими правилами почти совсем выводятся из употребления. В самом деле, из гимназических отчетов округа видно, что в 1858 году до составления правил из 4100 учеников были наказаны розгами 550. После же обнародования правил за 1859-1860 годы из 4310 подверглись телесному наказанию только 27. Иначе введение правил уменьшило более чем в 20 раз процентное отношение телесных наказаний к числу учеников. Пирогов мог гордиться достигнутыми результатами, потому что главной цели правил – уменьшения произвола – он добился. Своим отчетом Пирогов может убедить читателя, что тогдашняя журналистика, быть может, несколько поспешно обвиняла автора «Вопросов жизни» в каком-то отступничестве и измене его прежним взглядам. «Читая журнальную полемику и возражения, я, – пишет Пирогов, – удивляясь, спрашивал себя, неужели же серьезно кто-нибудь убежден, что мне, или лучше комитету, не были известны самые первые начала педагогики? Неужели кто-нибудь мог в самом деле подумать, что мы не понимаем различия между юриспруденцией и воспитанием, между чиновником юстиции и воспитателем, между провинившимся ребенком и подсудимым преступником? Неужели можно толковать о возможности обойтись вообще без наказаний, тогда как мы боремся в нашем общественном воспитании с самыми грубыми его недостатками? Допустим, продолжает Пирогов, что все наши соображения разлетаются в пух и прах пред общественным мнением. Допустим, что действительно это оно вопиет и громко требует отменить телесное наказание. Чего же лучше и о чем же тогда спорить? Мы будем рады уже верно не менее других. И что за дело тогда, будут ли наши правила угрожать виновным розгой или нет? Все равно, против общественного мнения не устоят никакие правила. И розга, оставаясь на бумаге, исчезнет на деле. А это-то и есть именно то, о чем мы все хлопочем. Из этих строк вполне выясняется, что не может быть и речи о солидарности Пирогова с теми педагогами, которые сомневались, к какому лагерю им примкнуть. Пирогов не признал розок нужными и полезными. Напротив, он по-прежнему ратовал за фактическую, а не на бумаге только, отмену их.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
3: Помимо введения правил, наглядно показывающих уважение Пирогова к коллегиальному началу, он сумел вообще осуществить в гимназиях коллегиальное управление, бывшее до того времени, по свидетельству самих учителей, только на бумаге в уставе 1828 года. Благодаря новым взглядам попечителя успели измениться к лучшему отношения учащих и учащихся. С ограничением произвола первых, престиж их и в обществе, и среди учеников поднялся. Пирогов ввел и в Киеве литературные беседы, значение которых в деле образования признается всеми, и вопрос о которых теперь возник снова. С приездом Пирогова замещение учительских вакансий перестало играть роль протекции. Ее заменили конкурсы. Новый попечитель позаботился увеличить гимназические библиотеки и кабинеты и предоставил возможность многим учителям отправиться для усовершенствования за границу. Гуманное в высшей степени отношение к учителям не мешало ему, разумеется, требовать от них дела. Будучи классиком, Пирогов в своих служебных отношениях старался более влиять как человек, нежели как попечитель. Применяя это начало по отношению к учителям, он с успехом проводил его и в своих отношениях с гимназистами, которые платили ему юношеской, восторженной любовью. «Быв попечителем университета, — говорил Пирогов при прощании с киевскими студентами, — я поставил себе главную задачей поддерживать всеми силами то, что именно я привык любить и уважать в молодости. С искренним доверием к ней, с полной надеждою на успех, без страха и без задней мысли, я принялся за трудное, но высокое и благородное дело. Я основывал свои отношения к вам на том же нравственном доверии, которого имел право требовать и от вас, потому что действовал прямо, и знаю, что на молодость нельзя действовать иначе, как приобретя ее полное доверие. Неудивительно поэтому, что его отношения с профессорами и студентами без всяких усилий сложились прекрасно. Человек науки, Пирогов, постарался поставить ее в Киеве на должную высоту. За время своего пребывания в Киеве он принимал деятельное участие во всех научных вопросах по изданию университетских известий. Пирогов ввел систему конкурсного замещения кафедр, а также, сделавшееся необходимым вследствие развития науки, разделение факультетов. Высоко ставя нравственный авторитет, в служении которому заключалась главная тайна влияния Пирогова, он организовал в университете свой суд. И здесь Пироговым руководило желание придать приговорам за проступки характер законности, а не произвола. Придать престиж университетскому начальству. Разумеется, Пирогов расширил университетскую библиотеку, видя в этом существенное подспорье для занятия наукой. Каким огромным влиянием пользовался попечитель среди студентов, можно видеть из слов профессора русской словесности Селина. «Вас может обрадовать такое знаменательное событие, которому не было подобного в течение 16-летней службы говорящего. Когда разнеслась горестная весть, Николая Ивановича Пирогова не будет с нами, студенты университета, всегда делившиеся на самые разнородные станы, какую-то неведомую силой вдруг сливаются в единую семью. Великороссияне, малороссы, литвины, поляки, болгары, сербы, немцы, евреи – один человек. Пирогов сам объясняет, чем он завоевал симпатии молодежи. «Я принадлежу к тем счастливым людям, которые помнят свою молодость. Еще счастливее я тем, что она не прошла для меня понапрасну. От этого я, старясь, не утратил способности понимать и чужую молодость. Любить и, главное, уважать ее. Помня и любя время пребывания в четырех университетах, Пирогов уделял университетскому вопросу очень много места в своих статьях, постоянно возвращаясь к этому излюбленному им вопросу. Серию публикаций по университетскому вопросу открывает статья, помещенная еще в «Одесском вестнике», под заглавием «Чего мы желаем?». Статьи Пирогова важны особенно потому, что в это время вырабатывался новый университетский устав 1863 года. Главный недостаток университетского строя, по мнению Пирогова, заключается в том, что все наши университеты со дня рождения первого из них, Московского, до сих пор являются учреждениями чисто правительственными, уже с самого начала централизованными, приспособленными к образованию людей, должностных на службу государству, которое и предоставляет получившим ученые степени известные служебные права. Этим объясняется, почему в наших университетах никогда ни одна наука не излагалась в полном ее объеме, и весьма немногие кафедры были снабжены всеми средствами, необходимыми для современного изложения науки. У нас никогда не было конкуренции, столь благодетельной для научного прогресса. Не допуская мысли, что дело университета преподавать молодому поколению науки в современном их состоянии, а дело академии двигать науку вперед, как утверждали это на столетнем юбилее Московского университета, Пирогов, напротив того, требует научной постановки университетов. Для этого необходимо коренное и фундаментальное преобразование их. Прежде всего, следует обратить внимание на предварительное образование главных деятелей нашей университетской науки. Главные – живые личные силы, при отсутствии которых все прочие меры будут призрачными. Для постоянного притока таких свежих сил необходимым условием является сокращение слишком продолжительного срока профессуры и повторение выборов как средство контроля научной деятельности кандидатов на кафедру. Как обновление племен и семейств новыми связями родства считается лучшим средством против нравственного одряхления, так в учебных учреждениях ничто не противодействует столь сильно научному застою, апатии и непотизму, как введение свежих посторонних сил. Университетская реформа должна, разумеется, опираться на коренную реформу средних и низших учебных заведений. Гимназии должны быть приспособлены к одному только университетскому учению. Если же большая часть студентов недостаточно приготовлена к свободным и самостоятельным занятиям наукой, то это указывает только на необходимость повысить уровень гимназического образования. Не иначе, как начав с обоих концов в одно и то же время, можно ожидать успеха. Только таким путем гуманные начала могут проникнуть в сознание подрастающего поколения. Идеально нормальным состоянием просвещения в обществе, по взгляду Пирогова, было такое, при котором все без различия одним путем вступали в жизнь, путем широким, университетским. Это значило бы, что все, без различия сословий и состояний, были бы обязаны пройти общий гимназический курс, поступить в университет, избрать один из его факультетов и потом уже войти в жизнь, следуя одному избранному пути. Таким образом, для практических целей останутся различные специальные школы. На долю университета, поставленного на должную высоту, выпадет иная, завидная участь. Университеты будут служить благоприятной почвой для развития талантов, в которых так нуждается общество. Такое назначение университета потребует изменения системы преподавания. Одно слушание лекций Пирогов признает уместным только в том случае, когда профессор излагает еще не обнародованные или ему одному известные им одним открытые истины, или если он обладает особенным даром слова. Но такие условия, к сожалению, встречаются очень редко, а обыкновенно студентам возвещают с кафедр истины, вошедшие во все учебники и не одному только преподавателю известные. Профессора, по-видимому, забывают, что книгопечатание изобретено еще в 15 веке и тратят массу дорогого времени на систематическое изложение таких истин, которые каждый слушатель, знающий грамоту и сколько-нибудь подготовленный, может сам прочитать, не спеша и хорошенько обдумав, в любом учебнике. Пирогов предлагает посвящать лекции только разъяснению трудных и сложных научных вопросов совместно с аудиторией при помощи разговорного сократовского метода. Выигранное таким образом время – профессор может употребить на составление хороших руководств, монографий, вообще на занятия своей наукой.
0: Радио «Звезда».
3: мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
4: Еще менее могла удовлетворять Пирогова существовавшая система экзаменов, по его мнению, мера, означающая вообще недостаточную образованность общества. Устав 1863 года, отменивший вступительные экзамены в университет, осуществил только часть реформы экзаменов, которую предлагал Пирогов. Он доказывал, что университет должен открыть всем свободный вход в свое святилище и только при выходе требовать строгого отчета, чтобы отличить знание и талант от бездарности и невежества. Вообще же, экзамен должен определять не максимум, а известный минимум сведений испытуемого, потому что максимум беспределен и бесконечен, тогда как минимум может быть всегда определен точно и положительно двумя словами – «да» или «нет». Имеет ли такой-то достаточно знания, чтобы достигнуть той или другой цели в какой-либо науке? Пирогов требует также более разумной специализации факультетов, без которой был возможен факт, отмеченный Пироговым в особой записке, а именно отсутствие кафедры землеведения. Будущие учителя географии выходили из университета без подготовки по своему предмету. Только по новому уставу 1884 года кафедра эта была введена в наших университетах. С другой стороны, в университетское преподавание вошли науки, требующие слишком обширных и специальных пособий, и уместные только в специальных институтах. К таким наукам Пирогов относит агрономию и технологию, которые он советовал заменить прикладной химией как основой для технической специализации. Полный штат всех наук невозможно заранее определить в уставе, потому что постоянный прогресс науки вызывает необходимость открытия новых самостоятельных кафедр. Этот вопрос должен быть предоставлен на усмотрение факультетов. Вообще, в расширении компетенции факультетов, предоставлении университетам автономии, Пирогов видел залог подъема университетского строя. Но, будучи сторонником автономии, он беспощадно раскрывает все зло, происходящее при замещении профессорских кафедр, такими выборами, при которых играют роль непотизм, пристрастие, дух партийности, а не научные заслуги кандидатов. Коррективом выборов должно служить замещение кафедр по конкурсу, свободная гласная конкуренция. Рядом с этим Пирогов настаивал на отмене 25-летнего срока профессуры. «Никто из университетских преподавателей, — говорит он, — не должен находиться под влиянием парализующей мысли, что, вступив однажды в число членов Совета, ему ничего более не остается, как спокойно и безусловно выжидать 25 лет полной пенсии. Сколько я видел уже всходивших на кафедру с блестящими надеждами, и через 20 лет не узнавал их». Пирогов рекомендовал установить 15-летний срок, по истечении которого назначался бы новый конкурс. Исключение допускается только для такого профессора, который представит какой-либо научный труд или образует одного кандидата-профессора за 15-летний период занятия кафедры. Такой профессор может быть выбран еще на 10 лет. По истечении 25 лет кафедра должна быть объявлена вакантной, безусловно, и занята лишь с публичного конкурса, от которого не устраняется, разумеется, и занимающий эту кафедру. Свободная конкуренция послужит стимулом для избрания ученой деятельности, даст жизнь институту доцентуры. Правильно и широко поставленная доцентура выделит из своей среды истинных деятелей науки. Ставя университет на должную научную высоту, Пирогов вместе с тем считает одним из жизненных условий плодотворного существования университетов сближение их с обществом, популяризацию университетской науки. «Наша задача, — говорит он, — обнародовать науку всеми средствами, которые имеем под руками». Важным подспорьем в этом отношении представлялись Пирогову съезды научных деятелей, гласное обсуждение в печати университетских лекций и иные способы знакомства общества с жизнью университетов. Такое сближение, такое взаимодействие крайне желательно не только для общества, но и для университета. С повышением уровня общества для университета создадутся более благоприятные условия. В нашем малоразвитом обществе и особливо провинциальном, справедливо говорит Пирогов, столько парализующих условий, наша жизнь так скудна возбуждающими стремлениями, наше самолюбие так мелочно, искусственные его стимулы так мало приноровлены к духовным интересам, что у нас все труднее уберечь университет от апатии и застоя. Устав 1863 года, просуществовавший до 1884 года, как известно, не заключал в себе тех преобразований, которых желал Пирогов. «Всякая добрая мысль, всякое истинно полезное начинание», как выразился один из участников прощального чествования Пирогова в Киеве, встречала в знаменитом ученом всегда горячую поддержку и одобрение. В 1859 году попечители только что получили право открывать, не спрашивая разрешения высшей инстанции, частные школы. И вот, когда студенты Киевского университета просили у Пирогова дозволения открыть воскресную школу, он, рассматривая ее как частное предприятие, воспользовался своим правом и, подчинив ее известным условиям, тотчас же дозволил открытие. Пирогов постоянно следил за развитием нового дела, посещал школу. Он с удовольствием замечает, что с первого же раза в ней оказались такие отрадные педагогические явления, которые предсказывали ей несомненную будущность. Студенты-учителя принялись учить грамоте, письму и счету с неожиданным педагогическим тактом, по новым способам. Результаты получились блестящие. Желающих посещать школу явилась масса. Хозяева мастеровых не могли удерживать своих учеников и подмастерий, а господа — своих дворовых, которые вдруг захотели учиться. Успехи учеников воскресных школ, как Пирогов сам не раз убеждался, были при прилежном способе учения изумительны. Грамота усваивалась почти вдвое и даже втрое скорее, чем в приходских и других училищах, посещаемых ежедневно. Читая, ученики понимали всегда, что читают. Явление, как известно, не так часто наблюдаемое в других школах. То же, или почти то же, сообщали попечителю директора и других воскресных школ округа, открытых в Нежине, Полтаве и Чернигове. «На Западе, и именно в Германии, — пишет Пирогов, — воскресные школы составляют предмет роскоши, а у нас — необходимости. У нас воскресные школы важны не столько потому, что распространяют грамотность путем самым надежным, то есть путем частной инициативы и благотворительности, сколько тем, что привлекают к учению ремесленные и рабочие классы народа, отвлекая их вместе с тем от праздности и разгула. Занятия в воскресных школах без принуждения, под руководством наставников, учивших также по одной охоте, могли легко возбуждать в учениках желание учиться и продолжать учение. «Я это наблюдал, — рассказывает Пирогов, — даже и над крестьянскими детьми в моем имении, Подольской губернии. Занявшись несколько раз по праздникам у меня на дому, и начинали посещать прилежно и сельскую школу. Цель народных воскресных школ, по мнению Пирогова, должна состоять в распространении осмысленной грамотности. Пирогов был первым попечителем, открывшим в своем округе воскресные школы. Официально они были узаконены лишь в 1860 году циркуляром министра внутренних дел. Наш очерк о деятельности Пирогова в Киеве был бы неполон, если бы мы не упомянули о его циркулярах по округу, которые он преобразовал в замечательное педагогическое издание. Начало этому взгляду на циркуляры зародилось у Пирогова уже в Одессе. Обозревая часто Одесский округ, Пирогов нашел полезным сообщать каждой из дирекций циркулярно сделанные им замечания по всем дирекциям и относительно всех сторон педагогического дела. Циркуляры обязательно прочитывались в полном заседании педагогического совета. Этим Пирогов желал возбудить во всех дирекциях соревнования и, по возможности, гармоничное ведение дела. В этих циркулярах, допускавших совершенно гласный и свободный обмен мыслей между попечителем округа и учителями, разбросаны все те же начала, которые хотел ввести Пирогов в школу. Начало свободного проявления личности, признание такой личности в учениках. Из этих циркуляров учителя узнавали о новых для них теориях и методах преподавания, которое Пирогов советовал делать более наглядным. Циркуляры киевского попечителя за 1858-1861 годы помещены во втором томе его сочинений.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юлий Малис. Главы из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
2: Когда 13 марта 1861 года состоялось увольнение Пирогова с должности попечителя, Киевский учебный округ не мог не проститься с отходящим от него превосходным человеком. Титул, который Пирогов, по выражению профессора Шульгина, заслужил. На прощальное чествование 4 апреля 1861 года собралось более 120 человек. Были получены телеграммы из разных концов России. Все чувствовали, что этот обед, это собрание, не есть обыкновенное прощание с уезжающим начальником. Начиная с ректора университета Николая Христиановича Бунге и кончая только что соскочившим с гимназической скамьи студентом, все печальные и глубоко потрясенные прощались со своим попечителем-миссионером. Профессор анатомии Александр Петрович Вальтер, произнесший с гордостью «Я ученик Николая Ивановича», в прекрасной одушевленной речи набросал яркую картину научной деятельности Пирогова, историю его жизни, считая себя вправе говорить об этом, ибо ему досталось на долю редкое счастье следить в продолжение 26 лет за подвигами и действиями Николая Ивановича. Опуская остальные речи, мы остановимся лишь на заключительной речи профессора истории Шульгина, который представил наглядный свод того, о чем говорили подробно его предшественники, и о чем гораздо подробнее и красноречивее говорят сами дела Николая Ивановича. Говоря о том, что один из ораторов назвал Пирогова совершеннейшим представителем христианской гуманности, профессор Шульгин замечает: «Кстати, о человечности. Вы украшены титулом превосходительства, Николай Иванович. Редко кто из нас называл вас этим титулом. А между тем, никогда не величая вас превосходительством, я теперь на прощании громко и смело скажу, что другого титула вам нет и быть не может. Он был великий король», — говорит у Шекспира Горацио про отца Гамлетова. «Человек он был из всех людей, каких нам доводилось видеть», — отвечает ему Гамлет. «Вот в этом-то смысле вы превосходительство. Вы превосходите как человек многих и многих людей у нас на Руси, где еще с диогеновым фонарем среди бела дня нужно искать человека. Оставьте нам дух ваш», — заканчивает Шульгин, «ваши стремления, вашу высокую человечную и гражданскую доблесть, непреклонно устоявшую среди всех препятствий». Симпатии студентов к удалявшемуся попечителю потоком прорвались при этом прощании. По окончании обеда они предложили подписку и в тот же день открыли в здании университета бесплатную ежедневную школу в знак благодарной памяти о Пирогове. Когда он уезжал из Киева, его провожали за город человек 800. Слишком гуманному администратору пришлось остаться не у дел. Перспектива, представлявшаяся Пирогову после вынужденной отставки, отчетливо вырисовывалась перед ним. «Я буду трудиться в поте лица, буду разрыхлять и очищать землю, постараюсь делать все как можно рациональнее, заменю крепостной труд свободным, буду обходиться с рабочими как с людьми вольными, а не крепостными». На этой же точке зрения стоял Пирогов, когда, избранный мировым посредником, он изложил свои взгляды хозяина и посредника в форме разговора мирового посредника с любопытным и недовольным. Статья эта, возбудившая сильную полемику, не потеряла своего интереса и до настоящего времени. Удаление Пирогова в деревню было непродолжительным. В 1862 году его командировали на 4 года за границу для наблюдения за молодыми русскими учеными. Это занятие было ему вполне по душе, и он отдался своим новым обязанностям со всей энергией. служа, по выражению Николая Осиповича Ковалевского, для русской молодежи не формальным руководителем, а скорее живым образцом, воплощенным идеалом. Здесь он мог проявить свое искреннейшее желание поднять университет посредством новых деятелей науки. Какое чарующее влияние Пирогов оказывал на молодых ученых, свидетельствует воспоминание Николая Осиповича Ковалевского, который восторженно отзывается о своем руководителе. Ковалевский вместе с другими молодыми учеными работал в Марбурге, когда туда приехал Пирогов контролировать их занятия. Контроль этот выразился в оживленной беседе с тамошними профессорами, которые, уважая в Пирогове известного ученого, через него сближались с молодыми русскими учеными. А такому сближению русский гуманист придавал огромное значение. В числе посланных для усовершенствования за границу были не только медики и натуралисты, но также филологи и юристы. В отчетах их министерству мы находим указание, что и они считали нужным обращаться к Пирогову за советами и встречали в нем опытного и внимательного руководителя. Заграничные свои впечатления Пирогов помещал в виде писем в «Голосе». Он успел за это время осмотреть 25 университетов, где были рассеяны будущие профессора. В этих заграничных письмах знаменитый ученый со свойственным ему блестящим юмором и остроумием касается того же университетского вопроса. Особенно интересно письмо, представляющее разговор Пирогова с будущим профессором-юристом о способе чтения лекций. В 1866 году Пирогов был освобожден от занятий по наблюдению за молодыми учеными и остался чиновником при министре. Таким образом, плодотворная десятилетняя административно-педагогическая деятельность Пирогова закончилась. Бросая ретроспективный взгляд на этот период жизни Пирогова, мы видим, что он неуклонно шел по однажды намеченному пути просвещения. «Нет сомнения, — говорит Стоюнин, — что многое сумел бы он разработать в подробностях, применить к делу, если бы его деятельность не ограничилась какими-нибудь тремя годами. Но во всяком случае, за ним остается та слава, что он первый оживил наш педагогический мир, выяснив коренные недостатки нашего школьного воспитания. После его вопросов жизни стала развиваться педагогическая литература, которая до тех пор почти не существовала. Уже в 1857 году появились сразу два педагогических журнала: «Русский педагогический вестник» Вышнеградского и «Журнал для воспитания» Чумикова, где сотрудничал Пирогов. А в 1858 году «Учитель» Паульсона. Все это движение, по мнению Острогорского, обязано первым толчком Пирогову. Своей административно-педагогической деятельностью и достигнутыми ею результатами Пирогов представил нам живую иллюстрацию своих собственных слов. «У нас еще нужнее, чем где-нибудь, даровитые люди. Мы не должны забывать, что каждый из них может подвинуть

0: слушаете «Радио Звезда». Лоренс Блок. Рассказ «Незваные гости». Читает Александр Курицын.
1: Пит позвонил буквально через 5 минут после того, как мы вошли в дом. Мы как раз сидели в гостиной, и я пытался успокоить Роз, когда зазвонил телефон. Я оставил ее на диване и взял трубку. «Сейчас говорить не могу», — сказал я ему. «Мы только что вошли, и нас ждал сюрприз. Похоже, у нас побывали гости».
2: «В каком смысле?»
1: «Кто-то заглянул к нам в дом, пока мы проводили уикенд на озере. Они взломали парадную дверь и все перевернули вверх дном. Роз рвет на себе волосы, да и мне как-то нерадостно».
2: «Это ужасно, Эдди.
1: Много взяли?» «Понятия не имею. Говорю тебе, мы только что вошли. Надо походить по комнатам и составить список украденного. Но тут такой бардак, что я не знаю, с чего начать. Ты понимаешь, все ящики вывернуты на пол. Ну и все такое».
2: «Просто кошмар. Похоже, у тебя дел по горло, так что не буду тебя задерживать.
1: Позвоню, чтобы спросить, не меняются ли наши планы». Я искоса глянул на диван. «Она, конечно, в трансе, но, с другой стороны, всегда может поехать подруге, если не захочет остаться здесь одна». «Так я заезжаю за тобой в 9:30?» «Отлично. Буду ждать». Я стоял у переднего крыльца, когда он подъехал на большом белом грузовике-фургоне. Остановился у тротуара, я открыл дверцу и залез в кабину.
2: «Слушай, ты отлично выглядишь».
1: Он окинул меня оценивающим взглядом. «Несколько дней на солнце тебе не повредили. Роз коричневая красивая?»
2: «Она обгорела в первый же день, а потом сидела под зонтиком». «Я-то не обгораю. Просто лежу и впитываю солнечные лучи, словно аккумулятор.
1: Мы отлично отдохнули. Но были просто в шоке, когда приехали домой и увидели, что какие-то психи устроили форменный разгром».
2: «Взяли много?»
1: «Я пожал плечами». «Если ты про деньги, то нет, потому что денег, я думаю, не держу. Обычно пара сотен баксов лежат на дне установки для увлажнения воздуха, и они по-прежнему там.
2: Они забрали драгоценности роз, кроме тех, которые она брала на озеро».
1: «Ну, ты же сам понимаешь, сколько драгоценностей берут на озеро. Драгоценности застрахованы на $10,000, хотя стоят они в 2-3 раза дороже.
2: То есть, вроде бы мы понесли убытки, но, с другой стороны, я же не покупал их в магазине, так что наши потери не так уж и велики».
1: «Слушай, она же обожала некоторые вещицы. Они взяли серьги с рубинами?»
2: «К сожалению».
1: «Какой ужас».
2: «Она, конечно, расстроена».
1: «Что еще?»
2: «Ну, норковая шуба в хранилище, поэтому до нее они не добрались. Но в шкафу у нее висели другие меха. Почему она не сдала их на летнее хранение, ума не приложу. Их, естественно, унесли».
1: «Тевистериосистема осталась. Ты знаешь, большая такая, все элементы смонтированы в едином корпусе. Теперь я рад, что купил ее, вместо того, чтобы приобретать все по отдельности. Наверное, они решили, что тащить такую громоздкую дуру себе дороже. Но они взяли пару радиоприемников, пишущую машинку и что-то еще, по мелочам».
2: «Непонятно зачем».
1: «Ну, сколько можно получить за подержанный радиоприемник?»
2: «Думаю, что немного».
1: «Не наш ли это поворот?»
2: «Наш».
1: «Значит, драгоценности самое ценное из того, что они взяли».
2: Я кивнул.
1: «Представляешь, они утащили мой пиджак спортивного покроя. Должно быть, он приглянулся одному из них».

0: Да и размер подошел. Фантастика. Какой пиджак? Из шотландки. Ему уже 3 года. Откровенно говоря, он мне изрядно надоел. Но я уверен, что он висел в шкафу, когда мы уезжали. Должно быть, эти грабители не следят за модой. Ну и дела. А ты позвонил в полицию? Ничего другого не оставалось, Пит. И вот что я тебе скажу. Если тебя ограбили, это еще полбеды. А беда — это общение с полицией. Мы устали после дальней дороги. Дом выглядел так, словно по комнатам прошел тайфун. Я, конечно же, позвонил страховому агенту, а тот велел мне немедленно сообщить в полицию об ограблении. Сказал, что никакие убытки покрываться не будут, если полицию не поставят в известность о наступлении страхового случая. Короче, мы провели несколько часов в компании этих громил в штатском. Росс просто билась в истерике. Детективы задавали обычные вопросы, хотя точно знали, что это потеря времени. Представляешь, спрашивали меня, не записан ли где серийный номер пишущей машинки. Да кто записывает такую ерунду? Никто. Вот-вот. Даже если ты его и запишешь, то точно забудешь, куда положил этот листок. Или преступники украдут записную книжку вместе с пишущей машинкой. Совершенно верно. Но они задавали эти вопросы, потому что такая у них работа. А я чувствовал себя виноватым, поскольку не знал серийного номера. Потом они пристали ко мне насчет чеков на украденные вещи. Но кто их держит в доме? Осторожнее, мальчишка на велосипеде. Я его вижу, Эдди. Что-то ты очень нервничаешь. Извини. Я знаю, что нельзя давить мальчишек на велосипеде, и знаю, где нам сворачивать. Слава богу, не первый раз сижу за рулем фургона. Я положил ему руку на плечо. Извини, я действительно нервничаю. Эти копы. Я в конце концов сказал им, что с вопросами надо заканчивать. Налил им всем виски, и мы немного расслабились. Они мне доверительно сказали, как будто я и сам этого не знал, что украденного мне не видать, как своих ушей. Они допили виски, я тут же выпроводил их. Потом отвел Рос наверх и всыпал ей в рот горсть валиума. Надеюсь, не целую горсть, но пару таблеток. Ну, так-то лучше. Потом выпил виски и завинтил бутылку пробкой, чтобы вечером быть в форме. Знаешь, я чуть не позвонил тебе, чтобы все отменить и вновь пообщаться с бутылкой, но решил, что это глупо. Ты уверен? Он посмотрел на меня. Я могу развернуться. Эта ночь не последняя. Езжай дальше. Ты абсолютно уверен? Абсолютно. А как тебе эти говнюки? Ты про копов? Нет, не про копов. Они на работе. А про тех парней, что ограбили нас? Он рассмеялся. Может, для них это тоже работа, Эдди? Хороша работа, грабить чужие дома. Ты бы на такое пошел? Разумеется, нет. Рос всегда говорила, что в нашем доме она чувствует себя в полной безопасности. Хороший район и все такое. А что она скажет теперь? Конечно, это все ерунда. Со временем она будет говорить то же самое, но я понимаю, о чем она толкует. Это же вторжение в личную жизнь. Именно так. Незнакомцы на территории, принадлежащей только ей. Незнакомцы ходят по ее дому, пачкают ее ковры, роются в ее вещах, суют нос в ее секреты. Вторжение в личную жизнь – именно так это и называется. И ради чего, скажи на милость? Им еще повезет, если они получат по 10 центов на каждый доллар. Это точно. Если они выручат за все 2000 долларов, им крупно повезет. А ведь они испортили нам день, причинили нам массу хлопот, и я не знаю, во сколько мне обойдутся уборка и покупка вещей взамен украденных. Залезать в дома чужих людей ради такой мелочевки? А если бы мы были дома? Ну, наверное, они предварительно убедились, что вас нет. Сомневаюсь. Скорее всего, их выбор пал на наш дом случайно. Мы продолжали обсасывать эту тему, и когда подъехали к воротам, я уже совсем успокоился. Разговоры снимают напряжение, а говорить с Питом — одно удовольствие. Он остановил фургон, я вылез из кабины, отомкнул замок, распутал цепь, открыл ворота, закрыл и запер, как только их миновал Пит, влез в кабину, и через широкий двор мы поехали к складу. «С ключом никаких проблем не возникло, Эдди?» «Нет?» «Это хорошо. А как они попали в ваш дом? Вышибли дверь?» «Да нет. Выломали замок». «Похоже, какие-то недотепы». «Да, именно недотепы». Он развернул фургон, задом подъехал к погрузочной платформе. «Я...» Вновь вылез из кабины, открыл задние дверцы, и тут же автоматические ворота склада откатились в сторону. Если бы за ними стояли вооруженные охранники, они бы превратили меня в решето. Но, разумеется, за ними никого не было. А через пару секунд из двери, что находилась в дюжине ярдов по нашу левую руку, вышел ночной сторож. Помахал нам рукой, потом поднес ко рту бутылку, которую держал в бумажном пакете. Пит спрыгнул на землю. Вдвоем мы направились к старику. «Решил вот открыть вам ворота. Компанию не составите?» И предложил нам бумажный пакет. Мы оба отказались, а сторож вновь приложился к бутылке. «Вы, парни, обойдетесь со мной по-хорошему, не так ли?»
1: «Не волнуйся, папаша».
0: «С ключом проблем не возникло? От замка на въездных воротах?»
1: «Никаких».
0: «Когда будете уезжать, вы порвете цепь, чтобы они не поняли, что замок открывали ключом, так?»
1: «На это уйдет слишком много времени, папаша. Тебя подозревать никто не будет. А если и будет, то доказать они ничего не смогут».
0: «Они будут задавать мне вопросы», — заверещал он. «За это тебе платят деньги, и они обязательно спросят, как мы разобрались с замком». Ему это, конечно, не понравилось, но он залил печаль, вновь приложившись к бутылке.
2: «Наверное, вы знаете, что делаете. Только не связывайте меня слишком уж сильно, и я не знаю насчет кляпа».
1: «Это тебе решать, папаша».
0: Он решил, что кляп все-таки не помешает. Пит достал из кабины рулон широкой клейкой ленты, веревку, на какой развешиваю белье, и втроем мы прошли на склад. Пока Пит связывал старика, я начал заносить в фургон коробки с цветными телевизорами. Старался устанавливать коробки как можно компактнее, чтобы в кузове их уместилось побольше, потому что знал, что новые драгоценности, которые придется покупать Рус, обойдутся мне в кругленькую сумму.
3: Мы читали рассказ Лоренса Блока «Незваные гости». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Правительство утвердило изменения в программу «Семейная ипотека». Процентная ставка по кредиту и максимальная сумма теперь будут зависеть от числа детей в семье и региона проживания. Ставки составят от 2% до 12%. Будет ли эффективной такая идея, «Радио Звезда» рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
2: За 6 лет действия льготной программы с 2019 года рождаемость в России падает каждый год. И поэтому могу с уверенностью сказать, что никакого эффекта на демографию такая дифференциация не даст. Более того, она лишь, может быть, даже ухудшит рождаемость, потому что раньше можно было брать на 20-25 лет, сейчас срок 15 лет. Цены достаточно высокие на квартиры, поэтому не представляю, кто может себе позволить ипотеку на таких условиях.
1: Отмечается, что изменения будут действовать по договорам, выданным с 1 октября. В Министерстве обороны рассказали об уничтожении окруженных боевиков в городе Доброполе в ДНР. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» также одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка. Это одно из ключевых направлений для достижения результатов по полному освобождению Донбасса. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются. «Единая Россия» официально выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Государственной Думы нового созыва. Решение принято на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Генерального Совета партии в четверг. На должности заместителя предложено 7 депутатов. Володин впервые избрался в 1999-м, а председателем палаты стал в 2016-м, сохранив должность после выборов 2021 года. Российская боксерша Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы в Софии, победив в финале категории до 48 килограммов украинку Анну Охоту. Эта победа принесла сборной России первую высшую награду турнира под эгидой World Boxing. И первые международные космические игры пройдут в Москве с 26 октября по 1 ноября. Об этом сообщает агентство ТАСС. Сборные 8 стран, включая Россию, Китай, Индию и Казахстан, соберутся в инновационном центре Сколково. 250 участников возведут так называемые марсианские станции и пройдут испытания по робототехнике, энергетике и искусственному интеллекту. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Главы из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: 8. Конец Марины. Покинув Михайлов, с которым он жестоко обращался, и оставив в нем преданного себе воеводу, Заруцкий в марте 1613 года отправился в Епифань, городок той же области, лежащий немного южнее. Но уже вокруг него становилось пусто. Вскоре после его отъезда жители Михайлова посадили в тюрьму воеводу с его немногочисленными казаками. В апреле войско, присланное из Москвы под началом князя Ивана Адаевского, заставило атамана отступить, настигло его под Воронежем и разбило на голову. Марина с любовником бежали вплоть до самой Астрахани. Они, казалось, еще не покидали тогда своих честолюбивых мечтаний, обдумывали фантастический план водворения на границе Персии, начав ради этого переговоры с шахом Аббасом. Следует помнить, что Астрахань еще недавно была столицей независимого царства. Подошедшим до Москвы сведениям, Заруцкий один увлекался этим планом. Марина, напротив, советовала ему устроиться на Украине, чтобы быть поближе к Польше. Адаевский не решился так далеко преследовать противника, который был еще опасен своими обширными связями с Волгой, Днепром и Доном. Он ограничился посылкой грамот казакам Нижней Волги с пожеланием не стоять за безнадежное дело. Одновременно из Москвы пытались поднять ногайских татар против нового повелителя Астрахани и удалить донских казаков, отправив их в Северскую землю против польских отрядов. Донцы с восторгом приняли подарки, которыми подогревали их преданность. Они звонили в колокола, служили молебны и наказали кнутом одного из своих товарищей, который упорно настаивал на том, что калужский царек еще жив. Но они отказывались от похода. Скоро посылаемые Адаевским известия о победах сменились новыми грозными вестями. Казаки с Волги и Терека, все те, кто жил на обширных землях Юго-Востока, в этом притоне тысяч воинственных людей, собирались под знамена Заруцкого. В это же время, переходя через центральные области, толпы голытьбы шли к ним на соединение из северных уездов Белоозерья и Пошехонья. Прежде враждебно относившийся к нему ногайский князь Истерек заключил с ним договор, обещая следующей весной идти осаждать Самару. В это же время на готовившемся караване судов сам атаман должен был двинуться вверх по Волге, чтобы напасть на Казань. Таково было огромное, по-видимому, движение, созданное мятежником, которого перестали было считать опасным. Большое расстояние помогло преувеличить его размеры и опасность в глазах людей, жаждавших покоя после длинного ряда жестоких испытаний. Тревога охватила почти беззащитную, как известно, Москву. За недостатком войск царь и собор разослали новые грамоты и новые подарки. Сам Заруцкий получил послание, составленное в примирительном тоне, с обещанием полного прощения, если он изъявит покорность. Но он не мог соблазниться этими мирными обещаниями, тем более что в посланиях казакам его атамана называли изменником, виновником всех бедствий, от которых страдала Московия. Но его новые силы были далеко не так значительны, как уже мерещилось с перепугу противникам. Прежде взятия Казани и устрашения Москвы он должен был охранять свое весьма непрочное положение в самой Астрахани. Население не выражало ему вполне успокоительного расположения. Марина же, памятуя 17 мая, дошла до того, что запретила звонить в колокола под тем предлогом, что гул их пугает ее сына. Приближенные царицы производили тяжелое впечатление на жителей. Набожная духовная дочь самборских бернардинцев держала около себя целый городок католических монахов, собранных за время ее скитаний. Польских бернардинцев, испанских августинцев и итальянских кармелитов. Один из них, отец Джованни Фаддеи, долго живший в Персии, вероятно, внушал Заруцкому его рискованные планы. Близ своего дома Марина устроила им капеллу, которую отец Николай Мелло осветил 28 августа 1613 года. Сам Заруцкий внушал больше страха, чем расположение. Он разгонял иностранных купцов неумением защищать их от своих татар и казаков. Да и сам подчас грабил. Вообще его присутствие разоряло город. Подобно второму Дмитрию в Калуге, он держался только тем, что наводил страх, и, подобно Грозному, пируя со своими полковниками и мурзами, ежедневно проливал кровь на плахах и в застенках. Следует думать, что он тогда выдавал себя за Дмитрия, так как сохранилось челобитное 1614 года, обращенное к царю Дмитрию Ивановичу, царице Марии Юрьевне и царевичу Ивану Дмитриевичу.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: На эту комедию последовал вскоре зловещий ответ, довольно точное повторение событий, которыми в Москве закончилась карьера первого супруга Марины. Около Пасхи в апреле 1614 года по городу распространился слух, что Заруцкий, пользуясь прибытием значительного подкрепления из казаков, задумал перебить всех подозрительных ему жителей. В среду на святой неделе вспыхнул бунт. После страшной резни Заруцкий вынужден был запереться в Кремле. Наступал конец. Упорствуя в бессмысленном предприятии, в Персии доблестный авантюрист имел дерзость в это время отправить к Аббасу послов с проектом договора. В вознаграждение за немедленную помощь он предлагал шаху столицу своей Астраханской империи. Но империя эта уже рушилась. Терский воевода Петр Головин возбудил подозрения Заруцкого. Но когда этот мнимый царь послал схватить его, жители отказались выдать чиновника и, возмущенные, передались на сторону Михаила. Головин тотчас послал в Астрахань маленький отряд стрельцов в 700 человек под началом Василия Хохлова, а с его приближением к этому отряду присоединился Остерег со своими нагайцами. Находясь в открытой войне с жителями своей столицы, часто осаждаемый в крепости, служившей ему убежищем, Заруцкий не мог предотвратить такого поворота. Астраханцы обезумели перед огнем его пушек. Узнав о событии, они бросились все, мужчины, женщины и дети, вон из города и отдались под защиту Хохлова. Предупрежденный, в свою очередь, Адаевский подходил усиленным маршем. Заруцкий и Марина, услыхав о его приближении, 12 мая 1613 года бежали вверх по течению Волги. Хохлов преследовал их, но настиг только несколько казаков и Варвару Казановскую, верную приближенную царицы. Сам Заруцкий с Мариной и ее сыном удачно добрались до моря, а затем, поднимаясь по реке Уралу, собирались, говорят, пробраться в Персию. Беглецы нашли временный приют в казачьем городке на правом берегу этой реки. Но Адаевский скоро открыл их след и послал туда своих лучших стрельцов с Гордеем Пальчиковым и Севастьяном Анучиным. Им досталась честь захватить пленников, которым наверху придавали особое значение. Не выдержав осады, атаман Треня Ус и его товарищи выдали своих гостей. 25 июня 1614 года Заруцкий, Марина, маленький Иван и Николай де Мело были направлены в Москву через Астрахань и Казань. Прочие монахи, по-видимому, разбежались раньше, а отец Фаддии состоял, вероятно, в посольстве, отправленном недавно в Персию. Пленники путешествовали под сильным конвоем, который получил приказание в случае тревоги убить их. И можно догадаться, каким мучительным крестным путем оказался для Марины этот переезд. Заруцкий умер в Москве на Колу. Сына Марины, несмотря на его нежный возраст, повесили на той виселице, на которой в то же время искупил свои злодейства Федька Андронов. Относительно Марины сведения противоречивы. По русским сведениям, она умерла с горя в тюрьме. Польские летописцы думают, что ее там задушили или утопили подо льдом. У самборских бернардинцев сохранилось третье предание. Марину утопили вместе с отцом Антонием, который в последнее время делил с нею заключение, а ее сын, переданный Сигизмунду и воспитанный заботами короля в иезуитской коллегии, пережил их, чтобы прозябать в безвестности. Однако несомненно, что отца Антония не было при царице в дни ее кончины. Кармелит Джованни Фаддии по-видимому, вернулся в Испанию и принес туда новые известия о совершившейся драме. Он рассказывал, что схваченный вместе с Мариной отец Мелло и Варвара Казановская, несмотря на жестокие пытки, отказались принять православие. Подробности, вероятно, навсегда останутся неизвестными. Сандомирский воевода сошел в могилу, на целый год упредив смерть дочери. Вся эта семья, появившаяся одно время в сиянии яркого света, тотчас и надолго скрылась в тени. Она вышла из нее при Иосифе Мнишке, великом маршалке, двора и краковском костеляне, то есть первом чине государства при Августе III, в середине XVIII века. В наши дни один из последних представителей этой фамилии уступил московским музеям картины, грубо нарисованные, но крайне интересные, где изображены торжественные выходы Марины в Москве, ее въезд в столицу царей, ее свадьба и коронование. Изменившая своей родине от избытка гордости, честолюбивая подруга двух Дмитриев и Заруцкого не оставила в ней ни одного памятника своего мимолетного сияния.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: 9. Общий обзор. История Европы не знает другой революции, которая, казалось бы, столь бесплодной по своей развязке и по своим последствиям. В течение 10 лет эта революция расшатывала страну, заливала ее потоками крови и покрывала развалинами, но сама не внесла в народную жизнь ни одного нового начала, не указала нового пути ее будущему развитию. Она пронеслась разрушительным и бесплодным ураганом. Пройдя сквозь многие смены династий, политических и социальных порядков, Россия самодержавных царей путем этого длинного обхода вернулась к исходной точке. Обострившись до открытых столкновений, которые, казалось, коснулись всех основ совместного существования, борьба классов не выдвинула ни одной победоносной программы, выражавшей хотя бы частные интересы. Высшая аристократия ради защиты своих привилегий умела находить одни временные уловки, порождать и принимать искателей престола, прибегать к вмешательству иностранцев. Она выставляла Дмитрия против Годуновых, шведов против поляков, продавалась всякому, кто больше сулил, и в конце концов погрузилась в бездну вполне заслуженной непопулярности. Для московских бояр XVII века смутное время имело те же последствия, что война алой и белой розы для английских баронов XV века. Но британская аристократия, действуя в интересах государства, вместе с ним восстала из общего бедствия. Себелюбивая политика московских олигархов довела их до непоправимой утраты не только привилегий, но и всякого общественного влияния. Соучастник их, средний класс, под конец восстановил свою честь, выступив на защиту национальной независимости и порядка, но быстро, выдохнувшись в своем великодушном порыве, не сумел сохранить и крупицы власти, которой было завладел. Эта власть словно жгла ему руки. Так спешил он отделаться от нее отречением самым бескорыстным, но вместе с тем самым малодушным, обратившись к тому началу самодержавия, которое вернуло его в его рабское состояние. Тотчас после борьбы, казалось, одни казаки, хотя и они не более других, отличались в ней, имели вид победителей. Из людей вне закона, живших вне общества, которое когда-то извергло их из своей среды, они быстро перешли на ступень руководящего класса. заявив на соборе 1613 года, что возвратили себе свои гражданские права. Но и они тоже скоро проявили неспособность создать идеал или хотя бы какое-нибудь подобие мысли о политической или социальной реформе. Они только восставали против всех форм порядка, чтобы впоследствии, жалким образом обнаружив свое нравственное бессилие, в звании смотрителей за каторжными сделаться покорным орудием общего порабощения. Итак, этот кризис, прервавший в начале XVII века естественное течение национальной истории, оказался как бы случайным погружением в пустоту, в небытие. Россия вышла из него тяжко изувеченной и истерзанной, с ослабленными границами и страшно израненным центром. Эти раны, требовавшие для своего излечения всего ее внимания, полного усилия, должны были надолго остановить ее внешнее расширение и развитие, и надолго отвлечь ее внимание от многих умственных и нравственных забот. Испытание, несомненно, помогло ей осознать свое национальное единство и оценить те силы, которыми она располагала, чтобы защищать его. Но этот славный подъем мощной энергии имел последствием только несвоевременное возвращение к худшим преданиям прошлого, которое казалось уже упраздненным. В доме с запертыми дверями, с ревниво законопаченными окнами чада Святой Руси снова зажили в духоте и одиночестве до первых ударов топора Петра Великого, до внезапного стремительного наплыва поверхностного западничества, нахлынувшего словно лавина. Продолжительное тесное сближение с космополитическими шайками Рожинского, Жалкевского и Делагарди тоже не оставило заметного следа на нравах страны. Она показала себя неподатливой их влиянию. Если в попытках преобразования государственного строя угадывается польское влияние, мы видели, каким образом, как просто оно исключалось. С этой точки зрения смута имела иное следствие, более глубокое, более прочное, но, увы, крайне злополучное. Как это заметил Костомаров, она сделалась практической школой измен, раздора, политических безумств, двуличности, легкомыслия, распущенности и личного эгоизма. Русский историк думает, что урок этот исходил от Польши, и что она сама же к нему вернулась. Революционизируя Россию, польские сторонники первого и второго Дмитрия сами проникались роковым ядом и, возвращаясь домой, заражали им свою родину, не причиняя вреда родине Минина и Пожарского, способной быстро отвергнуть отраву, с отвращением выплюнуть ее. Это только патриотический парадокс. Поляки не имели никакой надобности проделывать над Московией опыты анархических привычек. Рокош Зебр-Жидовский готовился в их стране ранее, чем появился первый Дмитрий. С другой стороны, вовсе еще не доказаны ни польское происхождение первого или второго претендента, ни польский источник революционного движения, которое разразилось с их появлением. Несомненно, оба народа были слишком близки друг к другу, особенно в эту пору своей истории, чтобы не возник между ними обмен умственными и нравственными началами, и польское влияние могло приобрести в некоторых отношениях решающее значение в общих заблуждениях. Я это признавал в начале изложения. У обеих сторон был яд в жилах, и они его сохранили. Верно одно. Испытывая одновременно такие кризисы различной напряженности и потом сталкиваясь в борьбе, которую они вызывали и в которой ставилась на карту судьба обеих стран, Польша и Московия проявили весьма различную силу сопротивления. Тлетворные зародыши заразив их одновременно, не одинаково повредили им. Одной стороне они привили смертельную болезнь, а в более сильный организм другой внесли только некоторую порчу, причинили ей недомогание, наследственную печать которого он носит и поныне. Наконец, следует отметить, что, вопреки видимости, не все было безумием и преступным развратом в этой ужасной смуте. Зарождались в этой атмосфере благородные инстинкты и выходили на свет законные стремления, хотя, утопая в разливе нездоровых страстей, они бывали осуждены на временное исчезновение в общей бездне. Свобода требует долговременной выучки. В России телосложение населения ведет к медлительности, и нравственный прогресс подчиняется тому же закону. Глубоко вспахав ее, революционная буря 17 века бросила в эту сухую почву семена, жизнеспособность которых нельзя уже теперь не признавать.
0: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жюль Верн. Фрагмент из романа «Таинственный остров». Читает Алексей Рассашанский.
2: Экспедиция продолжалась. Моряк и его товарищи шли по дороге, пересекавшей остров наискосок. Они вышли к ручью, который тек к морю. Если животные европейского происхождения и следы деятельности человеческих рук неоспоримо доказывали, что люди уже побывали на острове Табор, то некоторые представители растительного царства служили подтверждением этому. Кое-где на полянках, видимо, были когда-то давно посажены овощи. Велика была радость Герберта, когда он увидел картофель, цикорий, щавель, морковь, капусту, репу. Достаточно было собрать их семена, чтобы развести эти овощи на острове Линкольна.
3: «Прекрасно!» — сказал Пенкроф. «Вот-то обрадуется Наб и вся наша компания. Если мы и не разыщем этого несчастного, все-таки мы ездили не напрасно, и судьба нас вознаградила». «Конечно», — ответил Гидеон Спилет. «Но судя по тому, в каком виде находятся эти огороды, можно подумать, что на острове уже давно никого нет». «Действительно», — подтвердил Герберт. «Человек, кто бы он ни был, не пренебрег бы такими ценными продуктами».
4: «Да», — сказал Пенкроф. «Потерпевший крушение удалился. Это весьма вероятно. Следует, значит, думать, что бумага была написана уже давно».
2: «Очевидно».
4: «И что бутылка подплыла к острову Линкольна после долгого путешествия по морю».
3: «А почему бы и нет?» — сказал Пенкроф. «Однако темнеет, и мне кажется, будет лучше прервать наши поиски.
4: Вернемся на корабль, а завтра будем их продолжать», — сказал журналист.
2: Это было самое разумное, и товарищи Спилета собрались последовать его совету, как вдруг Герберт закричал, указывая рукой на какую-то темную массу, видневшуюся среди деревьев.
5: «Хижина!»
2: Все трое бросились в указанном направлении. В сумерках им удалось рассмотреть, что хижина построена из досок, покрытых толстой просмоленной парусиной. Пенкроф толкнул полузакрытую дверь и быстро вошел в хижину. Она была пуста. Пенкроф, Герберт и Гидеон Спилет молча стояли в темноте. Пенкроф позвал громким голосом. Он не услышал никакого ответа. Моряк зажег тоненькую веточку. На минуту осветилась небольшая комнатка, казавшаяся покинутой. В глубине ее стоял грубо сложенный камин, на остывшей золе лежала вязанка хвороста. Пенкроф бросил туда горящую ветку. Хворост затрещал и вспыхнул ярким огнем. Моряк и его товарищи увидели тогда смятую постель, покрытую влажным пожелтевшим одеялом, которым, видимо, уже давно не пользовались. У камина валялись два заржавленных котла и опрокинутая кастрюля. В комнате стоял шкаф, и в нем висела покрытая плесенью матросская одежда. На столе находился оловянный прибор и Библия, изъеденная сыростью. В углу были брошены инструменты и оружие: лопата, кирка, заступ, два охотничьих ружья, из которых одно было сломано. На доске, заменявшей полку, стоял нетронутый бочонок пороху, запас дроби и несколько коробок патронов. Все это было покрыто густым слоем пыли, очевидно, скопившейся за много лет.
4: «Никого», — сказал журналист.
3: «Никого», — откликнулся Пенкроф.
2: «В этой комнате уже давно никто не живет», — заметил Герберт.
4: «Да, давненько», — сказал журналист.
3: «Мистер Спилет», — проговорил Пенкроф, — «я думаю, что нам лучше переночевать здесь, чем возвращаться на борт корабля».
4: «Вы правы, Пенкроф», — ответил Гидеон Спилет. «А если хозяин этой хижины возвратится, ему, быть может, приятно будет увидеть, что место занято».
3: «Он не возвратится», — сказал моряк, качая головой.
4: «Вы думаете, Он покинул остров?» — спросил журналист.
2: «Если бы он покинул остров, то унес бы с собой оружие и инструменты», — ответил Пенкроф. «Вы знаете, как ценны для потерпевших крушение эти предметы. Все, что остается от погибшего корабля».
4: «Нет-нет», — продолжал моряк убежденным тоном. «Он не покинул остров. Если бы он построил лодку и уплыл на ней, то тем более не оставил бы здесь этих столь необходимых ему предметов. Нет, он на острове».
5: «И он жив?» — спросил Герберт.
2: «Живой или мертвый, но он здесь. Однако, если он умер, то ведь не мог же он сам себя похоронить. И мы, во всяком случае, найдем его кости».
4: Пенкроф и его товарищи решили переночевать в хижине. Запас хвороста, сложенный в углу, позволял хорошо ее натопить. Закрыв дверь, моряк, Герберт и Гидеон Спилет сели на скамью. Они мало говорили, но много размышляли. В их положении можно было ожидать всего, и все казалось возможным. Каждый шорох снаружи заставлял их настораживаться. Если бы внезапно распахнулась дверь и вошел человек, наши мореходы нисколько бы не удивились, хотя хижина казалась совершенно заброшенной. Они были готовы пожать руку несчастному, потерпевшему крушение, этому неизвестному другу, которого ожидали друзья. Но они ничего не услышали, дверь не распахнулась. Так прошло много времени. Какой длинной показалась эта ночь моряку и его товарищам. Только Герберт заснул часа на два. В его возрасте сон необходим. Всем не терпелось возобновить поход и обыскать самые дальние уголки острова. Выводы Пенкрофа оказались совершенно правильными, и было почти несомненно, что если дом покинут, и хозяин его не взял с собой оружие, посуды и инструментов, то значит он погиб. Надо было, по крайней мере, найти его останки и похоронить. Наступил рассвет. Пенкроф и его товарищи немедленно принялись осматривать хижину. Место для нее было выбрано очень удачно. Она стояла на откосе маленького пригорка, который осеняло несколько развесистых каменных деревьев. Перед ее фасадом была прорублена широкая просека, сквозь которую было видно море. Небольшой лужок, обнесенный развалившейся изгородью, тянулся до берега. На его левой стороне открывалось устье ручья. Хижина была сколочена из досок, без сомнения, взятых с палубы или с остова корабля. Можно было предположить, что какое-то разбитое судно было выброшено на берег, что, по крайней мере, один матрос из его команды спасся и, имея при себе инструменты, построил домик из обломков корабля. Это сделалось еще более очевидным, когда Гидеон Спилет, который ходил вокруг хижины, увидел на одной из досок, вероятно, взятой с борта корабля, полустертую надпись «Бр-тан-я».
2: «Британия!» — вскричал Пенкроф, которого журналист тотчас же подозвал к себе. «Так называется много судов. Я не могу сказать, английский это корабль или американский».
4: «Это не важно, Пенкроф».
2: «Действительно, это не имеет значения», — согласился моряк. «И кто бы ни был его уцелевший пассажир, мы его спасем, если только он еще жив. Но прежде чем продолжать нашу экспедицию, возвратимся на Бонавентур».
4: Пенкроф беспокоился о своем корабле. А что, если остров обитаем, и его жители захватили судно? Но он пожимал плечами. Предположение казалось ему невероятным. Пенкроф был не прочь позавтракать на борту Бонавентура. Идти приходилось недалеко, всего с милю, и дорога была уже проложена. Путники двинулись вперед, пристально всматриваясь в кусты и заросли, сквозь которые целыми сотнями убегали свиньи и козы. Спустя 20 минут после выхода из хижины Пенкроф и его товарищи увидели восточный берег острова. Бонавентур стоял на якоре, крепко вонзившемся в прибрежный песок. Пенкроф удовлетворенно вздохнул. Этот корабль был его созданием, а родителям свойственно тревожиться о своих детях больше, чем следует.
3: Исследователи взошли на корабль и плотно позавтракали, чтобы обедать как можно позднее. Покончив с едой, они самым тщательным образом продолжали свои поиски. В общем, было более чем вероятно, что единственный обитатель острова погиб. Пенкроф и его товарищи искали следы мертвеца, а не живого человека. Но все поиски были тщетны, и они напрасно рыскали всю первую половину дня в лесу, покрывавшем остров. Не оставалось сомнения, что если потерпевший крушение умер, его труп бесследно исчез. Очевидно, дикие звери сожрали его до последней косточки. «Завтра на заре мы отплывем обратно», — сказал Пенкроф своим товарищам, когда около 2 часов дня они улеглись под тенью сосен, чтобы немного передохнуть. «Я думаю, мы имеем право взять с собой вещи, принадлежавшие этому несчастному», — добавил Герберт. «Я тоже так думаю», — ответил Гидеон Спилет. «Эти предметы пополнят оборудование гранитного дворца. Запасы дроби и пороха, кажется, довольно велики». «Да», — ответил Пенкроф, — «но надо обязательно захватить также несколько пар свиней, которых нет на острове Линкольна». «И семена», — прибавил Герберт. «Тут есть все овощи старого и нового света».
4: «Может быть, было бы целесообразно провести на острове табор еще день или два и собрать все, что может нам пригодиться», — сказал журналист.
3: «Нет, мистер Спилет», — возразил Пенкроф. «Я попрошу вас ехать завтра же на рассвете. Ветер, кажется, переходит на запад, и, прибыв сюда с попутным ветром, мы, может быть, пойдем обратно тоже по ветру».
4: «В любом случае, не будем терять времени», — сказал Герберт, поднимаясь.
3: «Да, и время терять нечего», — ответил Пенкроф. «Ты, Герберт, займись сбором семян, которые ты знаешь лучше, чем мы. Тем временем мы с мистером Спилетом пойдем охотиться на свиней. Надеюсь, что даже и без стопа нам удастся поймать несколько штук».
4: Герберт пошел по тропинке, которая вела в возделанную часть острова, а моряк с журналистом направились в лес. Перед ними бежало много представителей свиной породы. Эти проворные животные, по-видимому, не были склонны подпустить кого-нибудь близко к себе. Однако после получасовой погони охотникам удалось захватить самца и самку, которые завязли в густом кустарнике. И вдруг, в нескольких сотнях шагов к северу, послышались крики. К ним примешивалось страшное рычание, в котором не было ничего человеческого. Пенкроф и Гидеон Спилет выпрямились. Свиньи воспользовались этим и убежали, как раз в ту минуту, когда моряк готовил веревки, чтобы их связать.
3: «Это голос Герберта», — сказал журналист.
4: «Бежим!» — вскричал Пенкроф. Моряк и Гидеон Спилет тотчас же со всех ног побежали к тому месту, откуда слышались крики. Они поторопились недаром. На повороте дороги возле полянки они увидели Герберта, которого повалило какое-то большое дикое существо, по-видимому, гигантская обезьяна, которая собиралась с ним расправиться. Броситься на это чудовище, опрокинуть его, вырвать Герберта из его лап и крепко прижать к земле – все это заняло не больше 1 минуты. Пенкроф отличался геркулесовой силой. Журналист тоже был очень силен, и, несмотря на сопротивление обезьяны, она была накрепко связана и не могла пошевелиться.
3: «У тебя ничего не болит, Герберт?» — спросил Гидеон Спилет.
4: «Нет, нет».
3: «Если только она тебя ранила, эта обезьяна!» — вскричал Пенкроф.
4: «Но это вовсе не обезьяна», — ответил Герберт.
3: Пенкроф и Гидеон Спилет взглянули при этих словах на странное существо, лежавшее на земле. «Действительно, это была не обезьяна. Это было человеческое существо. Это был человек. Но какой человек? Дикарь в самом ужасном смысле этого слова. Тем более страшный на вид, что он, видимо, дошел до последней степени одичания».
1: Мы читали фрагмент из романа Жюля Верна «Таинственный остров».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Иванович Куприн. Рассказ «Белая акация». Читает Максим Пинскер.
1: Дорогой старый дружище Вася, а я вас все ждал и ждал, а вы, оказывается, уехали из Одессы и не забежали даже проститься. Неужели вы испугались той потребительницы хлеба, которая, по моей оплошности, ворвалась диссонансом в наше милое трио? Вы, Зиночка и я. Успокойтесь же. Этот тип вам известный, по частям в разных местах хорошо вами описанный. Это халдейская женщина из семейства Собаковых. Спешиас, халда вульгарис. Удивляетесь ли вы тому, что спустя год после свадьбы я пишу таким тоном о своей собственной жене? Не удивляетесь ли еще больше тому, как это я, человек с большим житейским опытом, человек проницательный и со вкусом, мог заключить такое чудовищное супружество? Ведь вы все хорошо заметили, не правда ли? И это нестерпимое жеманство, изображающее, по ее мнению, самый лучший светский тон, и показную слащавую интимность с мужем при посторонних, и ужасный одесский язык, и ее картавое сюсюканье избалованного 5-летнего младенца, и нелепую сцену ревности, которую она закатила нашей бедной, кроткой, изящной Зиночке, и ее чудовищную авторитетность невежды во всех отраслях науки, искусства и жизни, и пронзительный голос, и это безбожное многословие, заткнувшее нам все рты. Наконец, эту трижды дурацкую ссору, где полезло наружу все грязное белье нашей семейной жизни. Одностороннюю ссору, потому что, вы помните, кричала только она, а я молчал с видом христианского мученика, или, вернее, с видом побитой собачонки, давно привыкшей к жестокому и несправедливому обращению. Но еще удивительнее причина, толкнувшая меня на этот злосчастный брак. Верите ли вы в колдовство? Ну, конечно, не верите. Так вот, в наши прозаические дни именно надо мной было совершено чудо. Волшебство, очарование, называйте как хотите. Я был отравлен, одурманен, превращен в слюнявого, восторженного и влюбленного идиота ничем иным, как этой проклятой, черт ее побери, белой акацией. Вы помните, конечно, очаровательную весну у нас на севере с ее тихими, томными, медленно гаснущими зорями, с несказанными ароматами трав и цветов, с соловьиными трелями, с отражениями

и трепещет свежей зеленью. И сразу наступило южное лето, знойное, душное, назойливое, пыльное. И цветы здесь ничем не пахнут, или, вернее, пахнут не тем, чем следует. В запахе сирени чувствуется примесь бензина и пыли, резеда отдает нюхательным табаком, левкой капустой, жасмин навозом. Но белая акация — дело совсем другого рода. Однажды утром неопытный северянин идет по улице и вдруг останавливается, изумленный диковинным, незнакомым, никогда не слыханным ароматом. Какая-то щекочущая радость заключена в этом пряном благоухании, заставляющем раздуваться ноздри и губы улыбаться. Так пахнет белая акация. Однако на другой день совсем другое впечатление. Вы чувствуете, что весь город, благодаря какой-то моде, продушен теми сладкими, терпкими, крепкими, теперешними духами, от которых хочется чихать и от которых в самом деле чихают и вертят носом собаки. На следующий день пахнет уже не духами, а противными, дешевыми, пахучими конфетами или тем ужасным душистым мылом, запах которого на руках не выветривается в течение суток. Еще через день вы начинаете злостно ненавидеть белую акацию. Ее белые висячие гроздья повсюду, в садах, на улицах, в парках и в ресторанах на столиках. Они вплетены в гривы извозчичьих лошадей, воткнуты в петлички мужчин и в волосы женщин, украшают вагоны трамваев и конок, привязаны к собачьим ошейникам. Нет нигде спасения от этого одуряющего цветка, и весь город на несколько недель охвачен повальным безумием, одержим какой-то чудовищной эпидемией любовной горячки. Таково весеннее свойство этого дьявольского растения. Влюблены положительно все. Люди, животные, деревья, травы и даже, кажется, неодушевленные предметы. Влюблены старики, старухи и дети, гласные думы, хлебные маклеры, буржуйники и лопетутники, две загадочные профессии, известные только Одессе, гимназисты приготовительного класса, телеграфные барышни, городовые, горничные, приказчики, биржевые зайцы, булочники, капитаны кораблей, рестораторы, газетчики и даже педагоги. Какая-то неисследованная зараза, какой-то таинственный микроб заключен в аромате белой акации. На коренных обывателей эта болезнь действует сравнительно умеренно. Так же, как на природных жителях Кавказа слабо отражается болотная лихорадка или на европейцах корь. Но свежему, приезжему человеку, особенно северянину, весенние цветы белой акации сулят преждевременную гибель. Так случилось и со мной. Я нанял дачную комнатку на одном из бесчисленных одесских фонтанов. У моих окон росла акация, ее ветви лезли в открытые окна, и ее белые цветы, похожие на белых мотыльков, сомкнувших поднятые крылья, сыпались ко мне на пол, на кровати, в чай. Когда я обосновался на даче, весенняя эпидемия была уже в полном разгаре. По вечерам на станцию трамвая выплывало все местное молодое население. Юноши и девицы ходили друг к другу навстречу целыми сплошными тесными массами, подобно рыбе во время метания икры. И все смеялись, и ворковали, и грызли подсолнухи. Над вечерней толпой стоял сплошной треск семечек и любовный бессмысленный говор, подобный бальботанию тетеревов на таковище. И акация, акация, акация!

0: Это я и захватил мою болезнь, постигшую меня в самой тяжелой форме. Она была дочерью той дамы, хозяйки столовой, где я питался скумбрией, баклажанами, помидорами и прованским маслом. Мать была толстая крикунья с замасленной горой вместо груди, с красным лицом и руками прачки. Дочь присутствовала в столовой для украшения стола. У нее был свежий цвет лица, толстые губы, миндалевидные темные глаза и молодость. С матерью была она схожа так же, как два экземпляра одной и той же книги. Экземпляр свежий и экземпляр подержанный. Но даже и это не остановило меня. Я уподобился летней мухе на липкой бумаге. Было и сладко, и противно. И чувствовалось, что не улетишь. О том, как я признался, как я делал предложение мамаше и как нас повенчали, я ничего не помню. У меня был жар в 60 градусов, вздорный бред, хроническое слюнотечение и на лице идиотская улыбка. Очнулся я только осенью, когда настали холода. А теперь прошел год, и опять осень. Идет дождь, ветер дует в щели окон, белая акация, черт бы ее побрал, облысевшая, растрепанная, грязная, как старая швабра, свешивает беспорядочно вниз свои черные длинные стручья и качает головой, и плачет слезами обиженной ростовщицы. А я предаюсь грустным размышлениям. Жена моя говорит «тудою, сюдою и кудою». Она говорит «он умер на чахотку». Он выше от меня ростом. С тебя люди смеются. Зачини фортку. Запри калитку. Я за тобой соскучилась. Но ее уверенность во всех вещах мира необычайна. И она на мои поправки гордо отвечает, что одесский жаргон имеет такое же право на существование, как и русский. Она знает все. Решительно все на свете. Литературу, музыку, светские обычаи, науку и дрожит в ожидании очередного номера Пинкертона. Она считает признаком хорошего тона ходить каждый день на Николаевский бульвар или на Дерибасовскую и толкаться там бесцельно в человеческой тесноте и давке 3 или 4 часа подряд, щебеча и улыбаясь. Она любит яркие цвета в одеждах, шелк и кружева, но сама неряха. Она хочет одеваться по моде, но так ее преувеличивает и подчеркивает, что мне стыдно с нею показаться на люди. Мне все кажется, что ее принимают за кокотку. На улице она как дома, ибо давно известно, что улица — родная стихия одессита. Она скупа, жадна и обжора. Она жестока и глупа, как гусеница. Она терпеть не может детей и не уважает старости. Она ругается с женской прислугой, как извозчик, на их ужасном одесском жаргоне. И я вижу, что умственный уровень и такт моей жены и те же качества моей кухарки одинаковы. Она наводняет мой дом своими бесчисленными родственниками с Пересыпи и Молдаванки. И все они одесситы, и все они все знают и все умеют, и все они презирают меня, как верблюда, как вьючную клячу. Она читает потихоньку мои письма и заметки и роется, как жандарм, в ящиках моего письменного стола. Она закатывает мне ежедневную истерику, симулирует обмороки, столбняки, летаргический сон и пугает самоубийством. Она посылает по почте грубые, ругательные, анонимные письма как мне, так и моим добрым знакомым. Она сплетничает обо мне с прислугой и со всем городом, и она же уверяет меня, что я чудовище, сожравшее ее невинность и погубившее ее молодость. Она еще не бьет меня, но кто знает, что будет впереди. Милый мой, была бы в моих руках огромная неограниченная власть, скажем, хоть полицейская, я приказал бы вырубить за одну ночь всю белую акацию в городе, вывести ее в степь и сжечь. Вырывают же ядовитые растения, убивают вредных насекомых, сжигают зачумленные дома, и никто не видит в этом ничего диковинного. Прощайте же, дорогой мой, завидую вашей холостой свободе, и да хранит вас Аллах от чар белой акации. Обнимаю вас сердечно. Ваш прежде вольный казак, а теперь старый мул, слепая лошадь на молотильном приводе, дойная корова. Н.Н.
1: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Белая акация».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Студия Максим Челиков. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в следующем году увеличится почти на 7%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.
2: Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей. Или увеличится на 6,8%. Это прогнозный рост заработных плат в следующем году. Задача, поставленная президентом, довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч к 2030 году, будет выполнена, что позволит ускорить рост заработной платы работников с небольшими доходами.
1: Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 27 тысяч рублей. Также страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды, об этом сообщили в Министерстве труда, с 1 февраля и с 1 апреля. Российские войска ударами дронов уничтожили логистический центр в Одессе, где хранились европейские военные грузы, а также склады и морские суда. На фронте группировки «Центр», «Восток» и «Север» освободили Малое Доброполье, Светлую долину, Бузово и Хижниково, успешно отражая попытки прорыва в ВСУ.